0: На этот раз целью нашего путешествия является национальный заповедник на севере Израиля Тель-Дан. Это один из красивейших заповедников страны, название которого переводится как «живая вода». И это в полной мере соответствует своему содержанию. Даже в жаркое израильское лето в Тель-Дане вас ждет освежающая прохлада. А уникальные археологические раскопки и артефакты древней истории перенесут вас во времена Бронзового века. Самая кратчайшая дорога под номером 90 из Галилеи вас доведет до города Кирьят-Шмона. А там необходимо повернуть направо и далее двигаться по трассе 99, где слева будет поворот и указательный знак на заповедник. Расстояние от Твери до Тель-Дана около 70 километров, и дорога займет чуть более часа. Но во время движения скучать вам не придется. Местные красоты с горными пейзажами с левой стороны и природный парк в долине Хула с множеством летящих и парящих птиц сделают вашу поездку незабываемой. Вы будете проезжать одно из древнейших и важнейших мест отдыха перелетных птиц, летящих на зимовку с севера, в том числе и из России, на юг и обратно. Здесь ежегодно останавливается не менее 500 миллионов пернатых. Заповедник Тель-Дан открыт для посещения с апреля по сентябрь с 8 утра до 5 вечера и с октября по март с 8 утра до 4 часов дня. Территория огромная, около 50 гектар, где легко и заблудиться, поэтому лучше всего там путешествовать с опытным израильским гидом. И в этом плане нашей редакции очень повезло. Так, похоже, я заблудился. Вот там Сирия, вижу гору Хермон и высоты. Вот там Ливан, я точно знаю. А вот это ворота. Куда они ведут, эти ворота? Кто мне подскажет?
1: Позвольте, я вам подскажу.
0: Да,
1: здравствуйте, шалом.
0: Вообще, на какой мы земле находимся?
1: Мы находимся в древнем Ханаане. Сегодня это именуется земля Израиля. Добро пожаловать.
0: Спасибо. И куда ведут эти ворота?
1: Итак, в первую очередь хочу сказать, что это самые древние арочные ворота в мире. И ведут они в древний город, древний ханаанский город. Этими же воротами мог входить и Авраам. Поэтому в народе их называют просто ворота Авраама.
0: А можете вы нам поподробнее рассказать об этом месте, об этих воротах и о том, что нас окружает?
1: С удовольствием.

0: удовольствием. Итак, почему же все-таки эти ворота считаются самыми древними сохранившимися арочными воротами?
1: Ну, приглашаем телезрителей на телевизионную программу «Путеводитель по Израилю». Добро пожаловать!
0: Добро пожаловать!
1: С нами гид
0: Мария
1: из Назарета.
0: Древнейшие арочные ворота в мире, сохранившиеся до наших дней. Ворота, которые служили насыпью вокруг Ханаанского города, по какой-то причине были засыпаны этой же насыпью и таким образом сохранились. Возраст этих ворот почти 4 тысячелетия, что говорит нам о том, что и Авраам мог входить через эти ворота в город, когда он отправился в погоню за Лотом, чтобы освободить его из плена. Река Иордан, известная она по многим событиям, описанным в Писании. Воды реки Иордан останавливаются, пропуская израильский народ в то место, которое обещал им Господь. Река Иордан, при которой учил и призывал покаянию величайший пророк Иоанн Креститель, погружающий иудеев в воду, от которого был крещен Иисус Христос. Река Иордан, которая видела много чудес, величайшая река и до сегодняшнего дня в Израиле. На самом деле, когда мы говорим это на иврите, мы говорим «Ярден», что обозначает в переводе с иврита «спускающийся с Дана». «Йоред Мидан». Один из трех притоков реки Иордан, называемый Дан, сейчас предстает нашему взору. Прямо передо мной, вот здесь вы можете видеть, это крупнейший из трех притоков реки Иордан-Дан. И еще два дополнительных – это Снир и Баниас, которые составляют из себя три притока реки, соединяясь в одно. Таким образом образуется река Иордан на израильской территории и течет далее, впадает в Галилейское море и оттуда продолжает свой путь, являясь уже физической границей между двумя государствами, Иорданским королевством и Израилем, продолжает свой путь далее в Мертвое море.

находимся с вами сейчас в период праздника, каникулы, и дети остаются дома. Есть такое интересное предложение. Если вы приезжаете на север из центра, что занимает около 2 часов, вы можете найти вот здесь такой оазис посреди 30-градусной жары, чтобы насладиться природой, теми условиями, возможно, которые они не имеют в тех местах, откуда они приезжают.

сейчас находимся на обзорной площадке, которая открывает нам вид на голландские высоты, находящиеся по эту сторону. То, что мы видим отсюда, это западный склон голландских высот, также называемых плато. До 1967 года в той стороне проходила граница между двумя государствами – Сирией и Израилем. До образования государства Израиля в 1948 году в течение длительного времени с 17 по 48 годы британские и французские мандаты разделяли эту территорию. Именно то место, где мы сейчас с вами находимся, принадлежало англичанам. Они выбрали это место, этот ручей Дан, поскольку им нужна была именно эта территория, дороги и вода. И уже ближе к национальному заповеднику Банис, ближе к горе Хермон, к Сирии, территория, которую занимали французы, французский мандат, 1917 по 1948 годы. В то время вся эта территория называлась Палестиной. И уже в 1948 году территория израильской земли вновь спустя много столетий, буквально с 30-х годов второго столетия до 48-го года прошлого столетия, все это время называлась Палестиной. Впервые за это время вновь возвращает свое исконное, историческое важное имя Израиль.

Писание рассказывает нам об истории, которая произошла во времена Авраама, когда его племянник Лот был взят в плен. В то время он проживал на юге израильской земли, там, где сегодня у нас находится город Вершава или Бершева. И именно от того места, с юга, он направляется на север, сюда. У нас взяло несколько часов для того, чтобы приехать сюда и сделать для вас эту замечательную программу. Люди, которые делали этот переход в древние времена, как Авраам, наверняка это занимало несколько дней. Итак, то, что вы видите за моей спиной, это горы, находящиеся на территории израильской земли, и за ними Ливан. Мы можем предположить, что именно в таком направлении Авраам вместе с теми рабами и слугами, которые помогали ему освободить племянника Лота, двигались в того направления с юга, сюда, для того, чтобы освободить Лота. Давайте посмотрим, что говорят об этом писании, чем заканчивается эта история. «И разделившись, напал на них ночью, сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Хувы, что по левую сторону Дамаска». Если мы сейчас продолжим наше путешествие на север, то могли бы оказаться или в Ливане, или в Сирии. До сегодняшнего дня Дамаск является столицей Сирии, то есть он буквально находится менее чем в 60 километрах отсюда. И здесь же упоминается об этом. То есть еще буквально какое-то время взял Авраама двинуться далее на север, там, где и происходит освобождение Лота. «И возвратил все имущество и Лота, сродника своего, и имущество его возвратил, также и женщин, и народ. Когда он возвращался после поражения Кедорлаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина Царская. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего». Эти события уже происходили на территории современного города Иерусалима, в его окрестностях. Таким образом, да, Авраам, выходя с юга, доходит до Дана, достигает Дамаска, освобождает там Лота, и все вместе они возвращаются тем же путем назад на юг. Это говорит о том, что несколько тысячелетий назад эти места, где мы сейчас находимся с вами и созерцаем, вся эта красота, эта природа, здесь также проходил Авраам, и это запечатлено в Писании. Это ободряет нас и помогает нам лучше понять историю, которая описывается в Писании. Почти 3,5 тысячелетия назад израильский народ выходит из Египта после многовекового плена и блуждания в пустыне, переходит Иордан под предводительством Иисуса Навина и входит в землю обетованную. И начинается распределение земли между коленами. И как это описывается в книге Иисуса Навина? Давайте вместе прочитаем с вами. «Колену сынов Дановых по племенам их вышел жребий седьмой. И вышел предел сынов Дановых мал для них». То есть это было тесно для них. «И далее сыны Дановых пошли войною на Лассем». И как мы говорим на иврите, город Лешем. «И взяли его, и поразили его мечом, и получили его в наследие, и поселились в нем, и назвали Лассем Даном по имени Дана, отца своего». То место, где мы с вами сейчас находимся, называется город Дан, древний город Дан, как мы только что прочитали, который получил такое название после того, как колено Данова вошло в эти пределы. И эта стена, которую вы сейчас созерцаете, была построена уже в израильский период. То место, где мы сейчас стоим, это территория Израильского царства. Происходят эти события в 10 столетии. Правителем этого царства становится Иероваам. После того, как 10 колен откололись, не желая находиться под правлением сына царя Соломона Иероваама, происходит раскол, и большая часть израильской земли становится израильским царством. Таким образом, мы говорим израильский период, который продолжается с 10 по 8 столетие до нашей эры. Итак, эта стена, которую мы видим здесь, была как раз построена во время израильского периода. Вы видите, что выполнена она из похожего на вид булыжника.
А если быть точнее, то это базальтовый камень. Посмотрите на саму конструкцию этой стены, что она идет вглубь и выходит, вглубь и выходит. И так несколькими участками, несколькими секторами. Это один из стилей построения стен того времени, который помогал стражам стен наблюдать за тем, что происходит вокруг города, для того, чтобы противник не мог подкрасться к городу в неожиданный момент. Мы продолжим дальше и услышим историю о том, как были найдены руины этого города, эта стена, которая предстает нашему взору, историю о раскопках этого города. Давайте продолжим. Длительное время. То, что мы читаем с вами в Танахе, в Ветхом Завете, исторические личности и события, оставалось притчей во языцей, а именно дом царя Давида, поскольку никаких доказательств из внешних источников мы не могли найти. Но менее 30 лет назад, в 90-х годах, в результате раскопок, на этой площади, где я сейчас стою, был найден артефакт, который положил конец истории легенд, когда говорили, что иудеи, скорее всего, сами придумали свою историю, выдумали дом царя Давида, и в итоге это всего лишь остается притчей в языцах. Итак, что здесь происходит во время раскопок в 90-х годах? Археологи натыкаются на камень, на котором высечено упоминание о том, что языческий царь побеждает одного из царей из дома Давидова. Это революционное заявление. Как много может решить всего лишь одна незначительная деталь? Вы можете спросить, что же делал этот камень здесь на столу, если он имеет такое большое значение? Дело в том, что город перестраивался. И этот камень был просто повторно использован, когда те, кто здесь строили эту площадь, они просто не придали этому большого значения и использовали его как одну из составляющих этой площади. До тех пор, пока в 90-х годах сюда не пришли археологи и обнаружили этого артефакта.

Обратите внимание на это интересное сооружение. Частично усталованная конструкция. Что это может напоминать вам? Это будет загадка этой передачи. Я могу дать небольшую подсказку. В разных аэропортах бывают отведены специальные комнаты для религиозных людей, как для христиан, так для мусульман, так для иудеев. Для чего это делается и как относится это к этой постройке, которую мы видим здесь? Далее такой вопрос. Почему она находится вне стен города? Потому что город по правую сторону от меня. Здесь вы видите эту площадь и, наконец, вот эту вот конструкцию. Что это может быть? Попробуйте отгадать. В этом вам помогут писания.

Гаруфь рассказывает нам о Ваозе. Ваоз вышел к воротам и сидел там. И вот идет мимо родственника, о котором говорил Ваоз. И сказал ему Ваоз: «Зайди сюда и сядь здесь». Тот зашел и сел. Ваоз взял 10 человек из старейшин города и сказал: «Сядьте здесь». И они сидели. И другими словами, сегодня говоря, место, где они восседали, это VIP. То есть места для старейшин, для судей, для правителей города, для царя, который приезжал сюда. И так седалище как престол. Обратите внимание вот на эти сооружения. Чем они отличаются? Дело в том, что это оригинальное. Но это реконструкция, которая дополняет, чтобы помочь вам представить ту картину, которая происходила здесь во времена Израильского царства. Здесь же высаживали старейшины и судьи именно у ворот города, через которых мы прошли в Древний Дан.

Какие реформы происходят здесь, в 10 столетии до нашей эры? К чему это приводит? И какие доказательства это у нас имеются на сегодняшний день? Давайте с вами посмотрим на вот эту реконструкцию, металлическую реконструкцию жертвенника, который сегодня помогает нам представить всю масштабность событий, которые происходили в 10 столетии до нашей эры. Вы видите вот здесь как раз 4 этих угла. 4 угла жертвенника огромной величины. Сюда поднимались священники, которым не было предназначено это делать. Здесь приносились жертвы животные. Кровь стекала вниз, и это была жертва перед Господом. Через это израильский народ пытался угодить Богу, вместо того, чтобы идти в Иерусалим. Обратите внимание на размеры этой металлической конструкции. Именно она сегодня помогает нам представить, вживую увидеть, что происходило здесь, в этом городе, во времена правления Иеровоама, когда люди шли за своим правителем, который послушался совета и решил изменить ход истории, что на самом деле положило начало концу израильского государства, которое пало в 8 столетии, с чего и началось великое рассеяние 10 колен. Эта история продолжается до сегодняшнего дня. Мы знаем, что репатриация продолжается, и новые репатрианты, иудеи из-за пределов Израиля возвращаются в эту землю к своим истокам, к своим корням, являясь частью тех самых 10 колен, которые пошли в рассеяние после того, как в 8 столетии сюда приходит Ассирия и разрушает этот город. Все стремления царя Иеровоама были напрасны, потому что Бог говорит, и Его Слово живо и действенно, и Он избирает место, где поклоняться Его народу.

Вы не видели только, что здесь лисица пробежала? Как жаль. Еще здесь и дикобразы водятся. И вообще природа очень живописная. Это красивейший национальный парк и заповедник Тальдан. Мы попытались показать его вам с самых лучших сторон, но полностью мы не сможем охватить его. В лучшем случае было бы хорошо, если бы вы сами приехали сюда и увидели все своими глазами. Я приглашаю вас посетить это удивительное место, там, где разворачивалась история, которая положила конец Израильскому царству менее чем за 200 лет. И это все происходило здесь. Вы видели этому доказательство, вы видели артефакты, вы слышали эту историю. Пора уже приехать и убедиться в этом самим. Я приглашаю вас, приезжайте. Галилея, Тель-Дан.

0: снимал, нет?
1: Да.
0: Понимаешь?
1: Да.
0: Мы так долго сюда ехали, здесь такой вот хороший, интересный ручей. Это приток Яр.

с образованием голландских высот, которые... которые получились, которые образовались

Дорогая церковь, сегодня я хотел бы поделиться с вами одной историей или одной притчей, о которой Иисус рассказывает. И я не знаю, как вы, но я обожаю притчи Иисуса. Почему-то, потому что в них есть какая-то, ну, тайна, наверное, да? То есть в них есть что-то такое интересное, что ты все время раскрываешь, раскрываешь и раскрываешь для себя. И прежде чем мы пойдем с вами в Евангелие от Матфея, 25 главу, хотел бы с вами посмотреть чуть предысторию. 24 глава, где Иисус находится на Елеонской горе. Я сегодня утром читал Нагорную проповедь, и там он был в одном месте, а тут он находится в другом месте. И Иисус говорит там о последнем времени, он говорит об этом слуге, который там заботился о ком-то, он говорит о разных вещах, он говорит о хозяине дома, который, если бы знал, когда придет проблема или беда, то бодрствовал бы, но не знал. Да? И Иисус потихонечку с 24 главы приходит в 25 главу и рассказывает нам притчу, о которой мы с вами сегодня будем говорить. Она называется «Притча о 10 девах». Это синодальный перевод, в новом русском переводе «о 10 девушках». Кто из вас знает эту историю? Мы все с вами знаем эту историю. Это прекрасная история, там много всего интересного происходит. Для меня она очень интересная, и я бы хотел с вами сегодня поделиться, что же там на самом деле происходит. И в этой истории, если мы

Посмотрим с вами Израиль того времени. Там вообще много разных моментов. Я как молодежный пастор много лет разговаривал с молодыми людьми перед тем, как они вступают в брак. И вот там эта история про девушек, которые вышли встречать своего жениха. И знаете, вот эта история, это семейная история или история, которая касается семьи. В то время они жили все вместе. Если вы когда-то были или будете в Израиле, то вы видите, что у них такие дома, и к ним пристраиваются постоянно какие-то комнаты. Ну, вот в то время так у них происходило. Там мы бывали в доме Петра, и там теща Петра жила, и там вот у них как-то все это вместе происходило. И знаете, там интересный момент наступает, когда парень влюбляется в девушку. И когда парень влюбляется в девушку, вот по законам того времени, и я бы, честно говоря, не знаю, братья, мне нужна ваша поддержка, я бы вернул закон того времени к нашему времени сегодня. Потому что парень, прежде чем делать предложение к девушке, идет к ее отцу. Вот, все, братья. Это Петр, ну где ты? Петя. Аминь, да? Братья, это, мне кажется, справедливо, это правильно, так должно быть. Сегодня иногда некоторые отцы узнают из социальных сетей, что их дочери сделали предложение. Если вдруг вы молодой парень, пожалуйста, не делайте так. Это не очень хороший тон. Так вот, парень шел к отцу невесте, прежде чем шел к самой невесте делать ей предложение. И предлагал отцу такую сумму денег или выкуп за невесту, которую на нее потратили от ее рождения до того момента, когда он к ней пришел. Вот, да. Я чувствую, мы сейчас с вами придем, да, к этому моменту. И знаете, я что думаю? Парень не мог встречаться с одной девушкой, со второй девушкой, с третьей девушкой. Денег не хватило бы. Ну просто по-человечески он бы не справился бы с такой ситуацией. То есть он приходит, предлагает отцу выкуп за невесту, предлагает большую стоимость, и отец смотрит, подходит или не подходит. Только после этого парень идет к девушке и делает ей предложение. И дарит ей дорогие подарки. Почему? Потому что потом происходит целый процесс времени, или долгое время, год, полтора или два, когда они особо не будут видеться, но она будет видеть эти подарки и все время вспоминать об этих подарках. Смотреть на эти подарки и вспоминать о своем женихе. То есть это не был, конечно, скорее всего, поход в Макдональдс или еще куда-нибудь, да? Это было что-то подороже, что она могла посмотреть и такая, вау, какой классный у меня жених. Так вот, в этот момент наступает еще один интересный процесс, когда парень, он уже сделал предложение девушке, и дальше начинается процесс, когда он начинает строить свадебную комнату, в которой потом они будут жить вместе со своей уже женой. Он строит эту комнату, и когда у жениха спрашивают, когда будет свадьба, он никогда не знает. Почему? Потому что он строит эту комнату, а отец наблюдает за ним, как он строит эту комнату. И когда отец видит, что все построено, он говорит, хорошо, теперь можно идти и забирать свою невесту. Так вот, момент, когда его друзья спрашивают, когда у него будет свадьба, он не знает. А когда у невесты спрашивают, когда будет свадьба, она вообще не знает. Там же, вы помните то время, да? Нету социальных сетей, нету интернета, нету ничего. То есть она не может следить в реальном времени, как там все происходит. И знаете, вот этот момент очень интересный, когда невеста, она ожидала своего жениха, и она не знала, в какой момент он придет. Никто не знал. И знаете, не было такого момента, когда она могла бы пойти примерить прическу, примерить свадебное платье. И такая, ну, свадьба же через 3 месяца. Так распланировали все, да, за неделю это будет. Послушайте, невеста должна была ложиться спать, ожидая, что сегодня ночью придет жених. Я подумал, вот это вообще интересный процесс. Она там с чемоданами, наверное, где-то лежала в ожидании. То есть они все жили в таком моменте. И вот эта история, которая про 10 дев, она говорит о подготовке невесты к тому, чтобы встретиться со своим женихом. И давайте мы с вами прочитаем полностью всю эту историю. Евангелие от Матфея, 25 глава, с 1 стиха. Написано, тогда небесное царство будет подобно 10 девушкам, которые, взяв свои лампы, вышли встречать жениха. 5 из них были глупыми, а другие 5 были умными. Глупые девушки взяли лампы, но не взяли для них масло. А умные вместе с лампами взяли и масло в кувшинах. Жених задержался, и они все стали дремать и заснули. Около полуночи раздался крик «Жених идет! Выходите встречать его!» Девушки проснулись и стали поправлять свои лампы. Глупые сказали им «Дайте нам немного масла, наши лампы гаснут». «Нет», — ответили те, — «если мы поделимся с вами маслом, то не хватит ни вам, ни нам. Пойдите лучше к торговцам и купите». Я подумал... Ну как они ночью пойдут куда-то покупать что-то? Да вот если мы посмотрим на конец этой истории, подумал, ну Иисус там и так-то, в принципе, для них ставил сложные моменты. У нас вот была недавно ночь хвалы и поклонения, где подростки оказались на улице, потом они были на нашем здании в Волгоградском проспекте, и мы ночью решили для них купить 250 бургеров, вот Тимофей свидетель, и люди во вкусной точке, они зависли. Когда к ним подошли к окну и сказали, можно нам 250 бургеров ночью? И потом они закрылись на час после этого и больше не работали, потому что они устали.
А здесь эти девушки говорят, нас мало масла, пойдите ночью купите где-то. Ну где они пойдут ночью купят? Понятно, что не получится, да? И написано, что были одни глупые, другие были мудрые. И сегодня цель моей проповеди – это не только в том, чтобы иметь отношения какие-то с Богом, но в том, чтобы не откладывать их на потом, а всегда быть готовыми ко встрече с Богом. И сейчас мы находимся с вами в сезоне лета, когда кто-то из нас к чему-то готовится. Ну, например, в нашей церкви есть несколько пар, которые готовятся к тому, чтобы выйти замуж и жениться. Я когда на них смотрю, они вообще такие...

0: В следующей неделе у нас будет марафон, который мы побежим вместе с командой. И моя цель выбежать из 3 часов – это цель любого любителя, который бегает в марафоны. И знаете, я вот всю неделю уже готовлюсь, я каждое утро стою на весы, смотрю, там что с весом происходит. Катя мне предлагает кушать, я говорю, не буду я, у меня мероприятие будет скоро очень. И мы все к чему-то готовимся. Кто-то готовится к тому, чтобы собирать урожай, сеять, да, вот какие-то разные вещи. И каждый из нас, вот особенно в этот летний период, мы к чему-то готовимся. Кто-то к осени готовится, что-то там интересное будет происходить, кто-то переезжает, кто-то приезжает. И вот этот момент подготовки, он очень важный. И знаете, слово «подготовка», оно для нас понятно, потому что оно часто появляется в нашей с вами жизни. Мы всегда к чему-то готовимся. Но я хотел бы сегодня акцентировать свое внимание в проповеди о том, что наша самая главная подготовка – это к встрече с Богом. Аминь. Самая главная подготовка в нашей с вами жизни – это в том, чтобы встретиться с Богом. И вот эту подготовку нам ни в коем случае нельзя откладывать куда-то на потом. Нам необходимо все время держать это в своем фокусе. И эта история про 10 девушек не просто про то, чтобы верить, а про то, чтобы быть готовыми. Потому что некоторые из них были не готовы. И написано 25 глава, 1 стих, Евангелие от Матфея, тогда небесное царство будет подобно 10 девушкам, которые, взяв лампы, вышли встречать жениха. Первый момент, который есть в этой истории, я хотел бы на него особенно обратить внимание, что все эти девушки были верующие. Знаете, иногда мы делим так, что я помню, однажды я только покаялся, я прочитал Откровение 3 главу, где написано: ты не холоден, не горячий, так как ты тепл, и извергну тебя. Я помню, холоден, горячий, думаю, ну горячий это понятно, горячий христианин, а холодный христианин это плохо. Но потом я разобрался, что холодный это тоже хорошо, да, теплым главное не быть. Но знаете, вот иногда мы смотрим на этих девушек и думаем, некоторые из них, они, наверное, были неверующие. Нет, они были все верующие. Они были все. Наверное, даже подругами находились, они где-то даже общались, наверное, у них было какое-то время. И написано, что все девушки были, они все вышли жениха, они все имели светильники. Вы знаете, когда я думаю про светильник сегодня, у каждого из нас с вами есть как минимум один светильник, точно в нашей с вами жизни, а у некоторых даже в одном светильнике по несколько светильников, это Библия. Правда, что у нас у всех есть Слово Божье. Да? Я, честно говоря, рад, что у нас есть Слово Божье, потому что оно как свет для наших стоп, оно как источник для нашей с вами жизни. И написано, что у некоторых светильники были... ну, незаправленные. Или, может быть, даже некоторые, я даже не знаю, честно говоря, может, некоторые даже из них распаковку не сделали, да? Они просто вышли, там что-то у них там было. И вот тут вопрос радикальный. Они все вышли, но не все были готовы. И знаете, этот момент, который очень как бы настораживает, потому что они, знаете, вот мы сегодня смотрим, когда на них, на нас, и думаем, мы все можем быть в одной церкви, но это не означает, что мы все готовы к тому, чтобы встретиться с Богом. Или иметь эту встречу с Богом, или быть готовыми к тому, что Иисус придет в любой момент. Внешность не показывала их состояние готовности. И знаете, сегодня тоже, когда я смотрю часто на церковь, я думаю, мы все милые, мы все улыбаемся, мы все счастливые, да. Но я думаю, иногда было бы интересно заглянуть в голову к прославлению. Вот они стоят на сцене, представляете все, они видят всех нас. Я иногда задумываюсь, они нас много раз видят. И знаете, у них, наверное, даже есть любимые и нелюбимые прихожане в церкви. Они смотрят, например, в какую-то сторону в зал и думают, опять этот брат пришел, сейчас будет все время смотреть на меня. Да, а кто-то, например, не знает, что он пришел, сразу руки поднял, поклоняется Богу и молится. Да, ну то есть вот разные моменты происходят, и находясь в одной церкви, мы не всегда можем понять, кто из нас готов ко встрече с Богом, кто не готов. У меня есть друг, его зовут Сергей Мартюничев. Я помню, однажды он проповедовал на одной молодежной конференции, и он привел такой пример, который мне очень понравился, я хотел бы повторить его. Он сказал так: вот сейчас, дорогие братья и сестры, я поднимаю свои руки, закрываю свои глаза, и как вы думаете, для Бога это или нет? Никто не знает. А вот потом сюда отходит и говорит, а вот сейчас я закрываю свои глаза и поднимаю свои руки, и как думаете, для Бога или нет? И опять никто не знает. Он говорит, там я для Бога поднимал свои руки, а здесь нет. А внешне это же никак не отличается. То есть внешне ты не можешь понять, что сейчас происходит, потому что он и здесь стоит, закрыл глаза и поднял свои руки, и здесь стоит, закрыл свои глаза и поднял свои руки. А я помню, время было, когда мы стояли, закрыв глаза, подняв свои руки, а в кармане был Nokia 3310, и мы там смс-ки могли печатать. Кто помнит такие моменты? Самые проворные из нас умели это все делать в кармане прям, да? Этому поколению нас не понять уже, с какими трудностями мы сталкивались. Но суть в чем? Что внешне порой очень сложно отличить, готов ли я ко встрече с Богом или нет. Все девушки находились вместе, они все были, как мы можем предположить, своими верующими, они все вышли встречать жениха. Знаете, это показывает о том, что они знали, кого они идут встречать. И сегодня тоже, когда мы говорим про церковь, когда мы говорим про Иисуса, мы тоже про это много слышим. Мы слышим с вами про Христа. И знаете, я прям помню эти моменты, когда ты на молодежных конференциях проповедуешь и говоришь, дорогие братья и сестры, а как вы думаете, если Иисус завтра придет, кто будет счастлив? Я помню, я смотрел на молодежных конференциях, смотрел на молодежь, и некоторые из них были расстроены. Ну, может быть, только если вы вчера взяли ипотеку, и завтра Иисус придет, вы рады.
1: Правда?
0: А молодые люди, представь себе, он еще не женился. Вот сейчас тем, которые жениться собираются, скажи им, что Иисус придет через 3 дня.

ну давай после свадьбы. То есть они бы расстроились реально. И здесь мы видим, что они вышли встречать жениха, они все знали, кого они идут. И церковь тоже знает про Иисуса. Мы так много знаем про Иисуса. Но знаете, когда у нас возникают сложности в жизни, для нас важно не знать о ком-то, а знать кого-то. Мы с вами живем в стране, в которой отношения очень важны, правда? Вот, например, мы оказались с вами, я даже не хочу акцентировать на какое-то конкретное место, но вы меня все поймете. Ты оказался в поликлинике, ты оказался в ГАИ, ты оказался в префектуре, ты оказался еще в каких-то местах. И когда у тебя возникли сложности, ты можешь знать, как зовут префекта, но если ты его лично не знаешь, тебе это никак не поможет. А представь, если ты его лично знаешь, у тебя есть его телефон. Аллилуйя, да, кто-то сказал? Это правда. Ну, то есть знать о том, кто префект, и знать префекта лично, это маленько разные вещи, когда у тебя сложности. И знаете, в отношении с Богом точно так же. Ты можешь много знать о Боге, но если ты Бога лично не знаешь, это тебе никак не поможет в момент, когда приходят трудности в твоей жизни. И поэтому для нас очень важно знать Иисуса, а не только знать об Иисусе. Потому что в нашей стране, если спросишь, ну, большинство людей знают, кто такой Иисус Христос. Конечно, иногда очень опасно разговаривать с людьми о том, кто такой Иисус Христос, потому что они могут начать говорить какие-то вещи, которые, ну, очень странно будет услышать. Ну, поколения разные бывают. Так вот, мы видим с вами, что эти девушки, они все были вместе, они все вышли встречать жениха, но проблема была в том, что некоторые из них не были готовы. И вторая вещь, о которой я хотел бы говорить сегодня в этой притче, это масло. Вы знаете, вот про масло там тоже есть речь, и когда мы смотрим на масло, мы понимаем, что масло – это символ духовной жизни в нашей с вами жизни. Есть ли масло в нашей жизни? Есть ли этот елей, есть ли это помазание, есть ли это духовная жизнь, молитва, послушание, покаяние, любовь к Богу, есть ли это все в нашей жизни? Если нету, проблема. Они написано, что они сказали, мы не можем вам отдать свое масло, потому что тогда и вам, и нам не хватит. И знаете, я бы тоже посмотрел сегодня, знаете, для кого-то масло, может быть, в этой притче кажется что-то абстрактное, но на самом деле это не абстрактное, это бутылка с маслом. И написано, что они говорят, мы не можем вам его отдать, потому что тогда нам не хватит. И послушайте, как бы я ни хотел сегодня, я никак, ни своим детям, ни своей жене, ни своим друзьям не могу передать мои отношения с Богом. Они у меня. И как бы я ни хотел, я не могу сделать Command-C, Command-V. Не могу. Ну, то есть это мои отношения. И вот точно так же здесь мы видим, что они не смогли им передать масло. И вот в нашей с вами жизни мы тоже должны понимать, что масло – это не что-то абстрактное, это что-то настоящее. Я не могу передать кому-то свои отношения с Богом, не могу их одолжить, не могу их переписать, как иногда мы домашнюю работу переписывали в школе. Настоящие отношения с Богом, они строятся лично у каждого, и они лично у каждого свои. И вот здесь очень важно понимать, есть ли у нас эти взаимоотношения. Мы все соприкасаемся с разными людьми, и у нас у всех есть какими-то людьми какие-то взаимоотношения. И знаете, я стараюсь быть таким человеком, который старается коммуницировать со всеми. Иногда мне приходится разговаривать с одним человеком, и этот человек не может разговаривать с этим человеком, а я и с этим человеком разговариваю, и с этим человеком разговариваю. И знаете, как бы я хотел бы скопировать свои отношения с этим человеком и передать ему этому человеку, чтобы они сами поговорили между собой. А они не могут. Я думаю, ну все ж просто. Ну кому-то надо смириться, кому-то надо быть поспокойнее маленечко, кому-то надо на компромисс пойти, кому-то нужно быть щедрым побольше. Но я не могу. Я иногда вижу, как люди не могут друг с другом поговорить, я думаю, ну это же не сложно. Я хотел бы им передать свои отношения. Но я не могу это сделать, потому что мои отношения – это только мои отношения. И мне странно иногда, когда люди не могут договориться друг с другом. Почему? Потому что они не имеют взаимоотношений. И знаете, вот настоящие взаимоотношения с Богом, они строятся заблаговременно, и их нельзя построить срочно. Мне очень нравится термин из правил дорожного движения, называется «заблаговременно». Слышали про него, да? Ну, я так с нескольких сторон подойду к этому вопросу. Никому из нас с вами не нравится, когда мы едем по дороге, кто-то включает поворотник направо, и 4 поворота проезжает прямо. Написано же в правилах, заблаговременно. Не надо за 4 поворота перед 5-м включать поворотник. Хорошо. Кому из вас очень нравится, когда ты стоишь на светофоре, торопишься куда-то, перед тобой стоит машина в левом ряду, и загорается зеленый свет, и он включает поворотник. Смирение, да, проверяется в эти моменты? Думаешь, почему раньше написано заблаговременно? То есть вот это нужно было заранее сделать. Но человек это делает вот этот момент, и думаешь, ну как так? И вот отношения с Богом точно так же строятся заблаговременно. Да, если мы посмотрим с вами про экзамен, я иногда смотрю на студентов, я удивляюсь. Почему? Потому что вот они, когда поступают в университет, они сразу знают, что через 5 лет, или через 4, или через 6, у всех по-разному, будет, помните что? Дипломная работа. Знают же, да? Знаете что, они начинают, они год живут, где-то там это далеко будет, 2 живут, 3, 4, 5,

Месяц живут до этого, где-то там летают. И в ночь, перед защитой, они делают просто невозможное. Я думаю, а что мешало им сделать это заранее? Ну, то есть для меня подготовка или как заблаговременно, все это такой очень важный момент. Я думаю, ну как так? Если ты заранее что-то не сделал, как ты сейчас это будешь все делать? Зачем это нужно? И некоторые из них потом, они, там, у них нервные срывы, потом депрессия, ну, всякие разные вещи. Почему? Потому что они улетели в космос и потом вернулись обратно за одни сутки. Ну, зачем они это сделали? Ведь можно же было все сделать заранее, заблаговременно. И знаете, наши отношения с Богом тоже строятся заранее. Третья вещь, которая здесь есть в этой притче, она мне тоже очень нравится. Написано так, что жених замедлил. Жених замедлил, и испытание временем – это что-то, что мы все вместе с вами проходим. Почему? Потому что если мы будем читать внимательно Новый Завет, то мы видим, что апостол Павел говорит про последнее время. Если будем даже не очень внимательны, мы поймем, что уже примерно 2000 лет прошло с того момента. А Иисус, помните, Он сказал, я скоро снова вернусь. Вот скоро снова вернусь, уже прошло долго времени. Есть много людей, которые верят в разные конспирологические идеи. Я в них не особо верю, потому что я вообще не понимаю, как это все происходит. И я помню, были времена, когда люди ждали, что Иисус вот сейчас придет, они залезли на деревья, я помню, и сидели, ждали. Потом пришлось как-то им спускаться оттуда, был неловкий момент. Ну, что делать? Да, такие моменты происходят. Написано в этой истории, Матфея 25 глава, 5 стих, написано, «Жених задержался, и они все стали дремать и заснули. Около полуночи раздался крик, жених идет, выходите встречать его». И вот вопрос, который у меня к нам с вами есть сегодня, как долго мы готовы ждать? И я знаю, что ждать и догонять – это два самых неприятных термина. Ждать, я не встречал людей, которые стоят в очереди в оформлении документов или еще где-то, и там очередь на 5, на 6 часов, они такие, классно, посидим. Мы недавно с женой проходили одну границу, и на одной границе мы, ну я не знаю, километр проехали за 6,5 часов. Я не помню ни одного счастливого момента в этот момент. Просто 6,5 часов. И ты такой, вау, классно. Ну, слава Богу, мы подготовились, у нас была еда с собой. Мы заранее это все дело взяли. Но я к чему? К тому, что никому не нравится слово «ждать», но вопрос, как долго ты готов ждать? Потому что здесь написано в этой истории, что жених замедлил, и когда жених замедлил, они расслабились, и они уснули. Они задремали, потому что, ну, он же не пришел в момент, который они, может быть, ожидали его. И вот это состояние человека, когда ему кажется, что у меня еще так много времени, поэтому я сейчас не буду готовиться, я сейчас не буду подготавливаться, я сейчас не буду этим заниматься. А потом, я встречал много людей, которые говорили, сейчас буду грешить, сейчас буду жить какой-то разной жизнью, а потом, за 15 минут до смерти покаюсь. Очень, очень интересная такая, ну, теория. Ведь никто же не знает, когда эти 15 минут будут, и будут ли эти 15 минут вообще. Знаете, я помню, когда я учился в 8 классе в школе, мы были тогда молодыми, и нам казалось так, что умирают только больные и старики. Ну, нам казалось, мы вообще бессмертные. Мы в 8 классе учились, мы делали с собой всякие разные вещи, мы были просто неубиваемые. Мы ели хлеб с маслом, сверху сахаром посыпали и могли целый день ходить. И что-то на ноге, если ранили, мы подорожник приклеивали и шли дальше. Ну, то есть у нас все было там. Пол ноги оторвало, подорожник приклеил и пошел. Все. Нам так казалось. Но это было все до одного момента. Я помню, однажды мы пришли в школу, у нас были труды, и один из наших товарищей, он был сын трудовика, он пошел, потому что его отец попросил выключить какой-то рубильник там щитовой. Он пошел выключать рубильник, там была вода, он где-то что-то нажал не так правильно, выключил рубильник и тут же сгорел. И я, знаете, в тот момент, я помню, 8 класс, я пережил первый раз, когда я увидел вот смерть вот так. Я подумал, мы сегодня все утром пришли в школу, все было хорошо, все было классно, и уже уходим из школы, и Толи больше нету. И в тот момент я пережил реально такой шок, потому что я понял, что никто из нас не знает, когда что может случиться в его жизни. И вот некоторые говорят, я успею покаяться, потому что есть время. А время может не быть. Или ты не понимаешь, сколько времени у тебя есть, и поэтому наша с вами задача быть готовыми всегда, потому что я не знаю, когда наступит то самое время. Аминь. И быть готовыми идти на длинную дистанцию, потому что на короткой дистанции проблемы нету. Нету таких людей, которые пришли бы в очередь, подождали 5 минут и распсиховались и ушли. 5 минут все готовы ждать. Ну, конечно, нам не нравится, когда люди приходят и говорят, мне только спросить надо, помните? Нам эти люди всем не нравятся. Был такой человек, его звали Виктор Франк, австрийский психиатр, выживший в концлагере, автор книги «Скажи жизни да», психолог в концлагере. В этой книге он описывает именно как оптимисты, которые верили, что все закончится в определенной дате, чаще погибали, потому что их надежды не сбывались, и они теряли волю к жизни. Он пишет так, те, кто верил, что к Рождеству мы будем дома, умирали первыми. Потом они верили, что к Пасхе, потом к лету, а потом к Рождеству снова. Они не выдерживали разочарования. Они умирали от разбитого сердца. Когда они не были готовы ждать долго. И знаете, ты можешь попасть в различные обстоятельства. Иосиф, который оказался

трудных обстоятельствах в своей жизни и должен был пройти больше 10 лет для того, чтобы исполнилась мечта, которую он шел в своей жизни. Я подумал, а если бы он сразу разочаровался в этом колодце и там бы похоронил бы все свои мечты и идеи, возможно, никогда бы он не стал тем, кто стал, и не спас бы свой народ от того, чтобы они не погибли, и братьев своих, и отца. Поэтому наша с вами задача не быть спринтерами, но быть на долгую дистанцию. И знаете, мне это очень нравится, потому что христианство – это не спринт, это марафон, это долго, это ультрамарафон, это что-то очень длинное, и мы должны быть готовы вот к этой длинной дистанции. Знаете, я помню, у меня был один момент такой в жизни, когда у меня, я не знаю, как у вас, у нас с женой разная генетика, у нее очень хорошие зубы, у меня очень плохие зубы. У вас бывает такое, нет? Но у меня почему с зубами такая проблема? Потому что я еще когда был в молодости, мне было 12-13 лет, у меня сразу было пасторское сердце, я открывал бутылки зубами и себе, и своим друзьям. Сердце было сразу открыто для всех, поэтому я всем помогал. Да. Я помню, когда мне стало 40 лет, у меня были проблемы с зубами, я подумал, ну я же 40 лет уже прожил, но следующие 50 тоже проживу. А потом понял, что не проживу. Надо еще, если я готов 50 лет еще дальше жить, то мне нужно что-то с этим разобраться, надо что-то сделать с этим. И знаете, вот проблема в том, что некоторые готовы к короткой дистанции, но к длинной дистанции не готовы. А я, интересно, для себя исследовал людей, которые бегут короткую дистанцию. Те, которые бегут 800 метров, которые бегут 1000 метров, которые бегут 3000 метров. Они по отношению к нам, к марафонцам, они спринтеры. Но я посмотрел на их подготовку. И знаете, меня это привело в шок. Потому что их подготовка для 1000 метров, для 1 километра, они в неделю пробегают по 150, по 180, по 200 километров. Я подумал, им-то зачем? Они же всего лишь километр бегут. Ты можешь просто пробежать быстро и пойти домой. Почему? Чтобы был запас. И знаете, вот этот запас нам необходим в нашей с вами жизни. Чтобы у нас также был духовный запас. И если жених замедлит, окей, мы готовы бежать дальше. Мы готовы дальше и дальше и дальше и дальше. Почему? Потому что испытание временем – это что-то очень важное для нас, и мы это не пропустим в своей жизни. Аминь. И быть готовым полгода – не проблема. Или быть с Богом полгода – не проблема, но на длинную дистанцию начинаются проблемы. И вот апостол Павел говорит Тимофею следующее. Первое послание к Тимофею, 3 глава, 14 стих, он пишет ему очень интересные строчки. Он говорит, я пишу тебе это, надеюсь вскоре к тебе прийти. Когда апостол Павел пишет Тимофею, что он скоро к нему придет, это было все очень абстрактно. Почему? Потому что, во-первых, его могли поймать по дороге, посадить в тюрьму, убить, ну, в общем, все могло произойти. Он говорит, я надеюсь тебе скоро прийти, вот это скоро никто не понимает когда. А другому он своему ученику пишет, я планирую к тебе прийти, и у тебя перезимовать вообще, он говорит. Ну, как это вообще, да? Я не знаю, если вам кто-нибудь пишет, сегодня я приеду к тебе и перезимую у тебя. Ну, уж не надо. Ну, вот так у них происходило. И дальше он говорит ему в 15 стихе, но если я задержусь, то пусть ты знаешь, как следует поступать в Божьем доме, то есть в церкви Бога Живого, которая является столпом опорой истины. Апостол Павел говорит Тимофею, Тимофей, я планирую к тебе прийти, но если вдруг я задержусь, вот тебе еще 13 стихов сверху, чтобы ты понимал, что тебе нужно делать, если вдруг я не успею. Знаете, мне это очень нравится, что он не просто ему говорит, ты просто сиди на стуле и жди. Он ему говорит, что тебе нужно конкретно делать, если вдруг я задержусь. И знаете, вот вопрос, если Иисус задержится, есть ли у нас понимание, что нам нужно делать? Есть ли у нас этот момент подготовки, и мы готовы пройти это испытание временем, если Иисус придет не в этот понедельник? Конечно, очень бы хотелось так, чтобы Иисус пришел, когда у нас вообще было бы общее собрание Слова Жизни, и особенно, чтобы пастор Мацула с нами был еще. Тогда бы мы все вместе зарастали, потому что он как гарант. Да? Мне вообще интересно, я когда летаю с ним вместе в самолете, я вообще никогда не молюсь. Там пастор Мацула, все в порядке. Он помолится. И знаете, вот хотелось бы так, чтобы происходило. И Павел говорит Тимофею, чтобы ты понимал, в чем тебе нужно заниматься, если я не приду вовремя или задержусь где-то. И знаете, сегодняшняя проблема в поколении есть, и я не знаю, может быть, тоже это вас как-то касается, может быть, и нет. К Божьему Слову сегодня есть такое неправильное отношение. Оно в чем проявляется? В том, что люди думают так. У меня есть Библия. Когда у меня случатся проблемы, я возьму ее, открою и прочитаю. Но Библия так не работает. Она работает маленечко иначе, когда мы с вами читаем ее раньше, и когда приходят проблемы, она всплывает в нашей жизни. То есть, если у тебя раньше не было Божьего Слова, когда придут проблемы, ты не найдешь там, что читать. Но если оно в тебе было наполнено, то когда случатся трудности в твоей жизни, оно всегда всплывет в твоей жизни. Аминь. Я однажды получил такой для себя очень хороший урок от двух стареньких епископов. Мы ехали с ними вместе молиться за одного человека, который был при смерти болен. Одному было из них за 86 лет или за 85, что-то такое, ну, в общем, очень старый. Другому было 65. У них у всех были вот такие толстые Библии, в этих Библиях были такие, ну, вкладыши, да? Я не говорю закладки, у них были вкладыши такие, да, вот там в этих Библиях. И мы с ними едем вместе в машине. А вот которому 86, он сидит справа от меня и поворачивается ко мне и говорит, когда сейчас приедем к больному, он мне говорит, ты открывай Библию и читай. А я, ну, молодой человек, я ему говорю, а что прочитать? Он посмотрел на меня и говорил, ты что, не знаешь, что читать надо? Я подумал,

библейская школа за одну минуту. Ну, конечно, если я вижу больного, у меня есть Библия, я, конечно, знаю, но как минимум Исаия 53 глава, правда же? Ранами его мы что сделали? Исцелились, да? Я тогда понял, да? Если я прихожу к людям, у которых трещит брак по швам, что я должен делать? Открывать Библию, читать Нагорную проповедь, где Иисус говорит, не надо разводиться мужа с женой. Ну, то есть я должен понимать в эти моменты, а я когда буду понимать, когда это внутри меня находится? А если я оказался перед больным, и передо мной Библия, и я ее никогда раньше не читал, ну что, я открою Бытие первую главу? Или что я открою? Новый Завет, да, когда там начинается перечисление, кто кого родил. Ну, это же как бы сложно. И вы знаете, у меня есть хороший пример для вас. Вы меня поймете. Я однажды остался дома один. И, братья, вы меня сейчас все поймете, когда ты остаешься дома один, а жена куда-то уезжает. Она тебе дает какие-то задачи, и ты такой думаешь, ну, я классный, я справлюсь. Про нас еще особенно говорят так, что если жена уехала куда-то, и мы что-то приготовили сами, то об этом весь мир знает, правда? А когда жена дома, про это никто не слышал. И вот я остался один дома, и мне моя жена говорит, я говорю, что позавтракать? Она говорит, ну, в холодильнике есть яйца, пожарь. Ну, я человек смекалистый, думаю, что у нас, газ есть. Я включил газ, поставил туда сковородку, достал яйца и разбил их на сковородку. Ну, и все происходит у меня здесь. А еще у меня все отягчено было тем, что у меня еще были дети дома. Они смотрят, как сейчас папа что делает. Да, у них это как бы интересный момент. Я смотрю, что происходит в сковородке. Я не отхожу оттуда, потому что я еще у жены спрашиваю, сколько надо там жарить. Она говорит, ну там ты увидишь, когда они пожарятся. Я такой человек, которому, ну как я увижу, мне надо конкретно сказать, сколько там должно быть времени. Я смотрю, что-то неладное происходит на сковородке, потому что мои яйца начинают прилипать к сковородке. И я пытаюсь их что-то с ними сделать, и ничего не происходит. Потом начинается гарь, вонь по квартире. Я к жене звоню и говорю, Катя, что случилось? Почему яйца прилипли к сковородке? Она говорит, а ты масло налил туда? Я говорю, вот в этом разгазе с тобой нашем масло нигде не фигурировало. Ты мне просто сказала пожарить яйца. Я пожарил яйца, и они прилипли. Ты мне не сказала, что надо масло налить вначале. Но любая домохозяйка знает, что надо налить сначала масло, правда же? А когда она мне сказала налить масло, вообще сложность началась, потому что я подумал, какое масло? У нас там их разные, да, там есть какое-то кокосовое масло, есть такое масло, есть сливочное масло, есть еще маргарин. Какое, куда надо лить или сыпать? Я смотрю, они все прилипли, дети на меня смотрят, я жене звоню, она говорит, ты масло не налил туда. И знаете, что самое интересное? Вот сейчас уже поздно масло лить. То есть нет такого, что, а, точно, масло можно налить, и такой налил, и все, исправилось. Нет, они уже прилипли. Все, уже шанса другого нету. Да, у нас тут хорошая сковородка, поэтому все маленечко по-другому происходит. Это они для таких мужчин, как я, придумали, которые как бы не понимают, что нужно делать. Но суть в чем? Что уже поздно потом лить масло. Масло нужно налить в начале. И вот наша с вами задача быть готовыми. И когда раздался крик «жених идет», они выбежали туда. Но некоторые из них были не готовы. И знаете, вот когда я думаю про слово «не готовы», для меня всегда это как такой, знаете, момент очень интересный. И я сейчас сразу хочу попросить прощения у всех тех, кто когда-то попадал в подобную ситуацию. Я, наверное, даже такую сделаю ремарку и скажу так, что есть форс-мажорные обстоятельства, которые от нас никак не зависят, и такое случается. Но знаете, я часто летаю в самолетах, и иногда вижу людей, которые бегут в Шереметьево. Они бегом никогда не занимались, а сейчас бегут. С чемоданами, с сумками. Я когда они бегут, я смотрю на них и думаю, это только я знаю, что там надо за 2 часа раньше приезжать. А если международный рейс, то лучше за 3 часа раньше. Они заходят в Шереметьево, и там начинается, вот, вы помните, длинная пробка на проверку чемоданов. И они начинают ругать ту женщину, которая там проверяет, там что-то еще. А я думаю, хорошо, что они проверяют. Хуже, если они не проверяют же, правда? И вот эти люди стоят там и пытаются через всех пробежать. И знаете, ладно, это было бы 2 часа дня или 5 часов дня. Это в 6 утра. Я думаю, что у них в 4 часа утра происходило? Чем они так были сильно заняты? А проблема, знаете, в чем? Они подумали так. Ну я же приеду, быстренько пройду и успею. И знаете, когда я все время думаю, что я быстренько пройду, и все время быстренько не прохожу. Там всегда какая-то начинается история. Вот эта пробка начинается. Потом какой-то аппарат не работает. Потом что-то еще происходит. Поэтому я для себя всегда принял решение, что я прихожу в Шереметьево, ну или какой-то другой аэропорт, заранее. Мне это нравится. Почему? Потому что если вдруг там что-то случится, тогда как раз у меня есть время, чтобы все это пройти. И лучше я пройду раньше и там подожду, чем я буду суетиться, бежать, вот это все происходит. И потом нервничать. Вы знаете, следующее, что они столкнулись, слово, которое 4-м прозвучит в моей проповеди сегодня, оно звучит так – поздно. Это страшное слово для духовной жизни. Это поздно. Я подумал, это как вердикт. Я встречал также этих людей,

которые приходят в Шереметьево, туда уже, они прошли все эти моменты, они пробежали, там уже очередь обошли, все-все-все, и они подходят к стойке, чтобы теперь пойти им в автобус или в трап и попасть в самолет. Но работники Аэрофлота стоят и говорят, посадка закончена. И знаете, я встречал людей, которые плачут там, которые кричат, которые пытаются кому-то позвонить и что-то там решить, но ничего не происходит, потому что уже поздно. Я подумал, а если бы вы пришли чуть пораньше? И знаете, вот для нас слово «поздно» сегодня это еще не вердикт, потому что у нас еще есть время. Как минимум до вечера, или не знаю, когда Иисус может прийти. То есть мы можем не откладывать это на потом куда-то, а сегодня задуматься, если вдруг в нашей с вами духовной жизни отсутствует эта подготовка, и мы где-то потеряли этот фокус на Иисусе, то сейчас момент, когда мы можем с вами подумать об этом, подумать, Бог, а что я могу изменить? И знаете, слово «поздно» звучит как удар для человека, который уже осознает, что дальше уже ничего не изменить. И вот это осознание, которое приходит к человеку, что он уже опоздал, и никак ничто не изменить уже, и самолет улетает, я думаю, это печально, это трагично, это плохо, это больно, это неприятно, это не нравится. Но ты как будто уже ничего не можешь изменить. И в данном случае с самолетом, ладно, ты можешь купить себе другой билет, и максимум, что ты потеряешь, это деньги. А евреи говорят так, что если проблему можно решить за деньги, это не проблема. Поэтому, в принципе, как бы да. Но знаете, это хороший прообраз того, что однажды в нашей с вами жизни может случиться что-то поздно, и ты уже не сможешь никак изменить это. И написано, Матфея, 25 глава, 11 стих, написано, «Позже вернулись и остальные девушки и стали просить, Господин, Господин, открой нам». Но жених ответил, говорю вам,

никак изменить это. И написано Матфея, 25 глава, 11 стих, написано: «Позже вернулись и остальные девушки и стали просить: „Господин, Господин, открой нам“. Но жених ответил: „Говорю вам,

стих написано: «Господь сказал Моисею и Аарону, вы не поверили мне и не признали моей святости перед израильтянами, поэтому вы не войдете в это собрание, в землю, которую я даю им». Моисей не входит в обетованную землю. Дальше написано, Самуил обращается к Богу, и 1 Царств, 15 глава, 11 стих, Бог отвечает и говорит: «Мне жаль, что я сделал Саула царем, потому что он отвернулся от меня и не исполняет моих повелений». Самуил пришел в смятение и всю ночь взывал к Господу. Бог говорит о Сауле: «Мне жаль, что я поставил его царем». Про Исава написано, 12 глава, книги Евреям, 17 стих, написано: «Вы же знаете, что потом, когда он захотел получить благословение, как наследство, он был отвергнут и не смог изменить решение, хотя со слезами пытался этого добиться». Возможность была упущена. Сильные эмоции не помогли ему изменить решение отца. И знаете, эти все истории, их много, они все говорят о том, что рано или поздно будет проведена черта. И когда она будет проведена, ты уже ничего не сможешь изменить. Но пока мы живые, мы можем все менять в жизни. Пока мы живые, мы можем читать Божье Слово, можем со страстью поклоняться Богу, можем молиться Ему, ожидать Его. Я хотел бы, чтобы мы поднялись с вами сейчас, в этот момент проповеди, хотел бы помолиться вместе с вами. И прежде чем мы помолимся вместе с вами, я хотел бы, как пастор, вот так еще рассказать историю, которая часто случается, когда люди приходят на какую-то консультацию или на какую-то встречу. И когда они приходят, чаще всего это происходит, когда уже слишком поздно. Уже все потеряно, уже все разрушено, уже все разбито, уже много боли причинили друг другу. И ты смотришь на них и думаешь, а как сейчас им помочь? Это точно так же похоже, как на пациента, который приходит к врачу. И знаете, мы люди такие вот, я не знаю, как у нас это происходит, но мы, я иногда с кем-то разговариваю, говорю, ты сдаешь анализы? Он говорит, нет. Я говорю, почему? Он говорит, то вдруг что-нибудь найдут. Ну, пускай найдут лучше. Лучше в начале пускай найдут, чем в конце найдут. И знаете, мы как бы, ну, не пойду я туда. Думаю, зачем это? Но часто врачи говорят так, если бы пациент обратился раньше, ему можно было бы помочь. И знаете, вот в нашей с вами жизни точно так же. Сегодня есть день спасения. Сегодня есть день, когда мы можем посмотреть на свою жизнь. И написано 25 глава, 13 стих. Иисус заканчивает эту притчу. Он говорит, поэтому бодрствуйте. Ведь вы не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Поэтому он говорит, бодрствуйте, потому что никто не знает. И знаете, мы уже с вами сегодня говорили про эти конспирологические идеи. Я не хочу про них думать, когда Иисус придет. Я хочу быть готовым, что если Он придет в любой момент, я готов ко встрече с Богом. Я не знаю, когда Он случится, когда это придет, завтра, послезавтра, или может это через 50 лет наступит. Я вообще не думаю об этом. Я думаю о том, что я хочу быть каждое утро, каждый день и каждый вечер, когда я ложусь спать, готовым. Потому что если Иисус придет сейчас, я готов к встрече с Ним. Аминь. Давайте помолимся вместе. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что мы здесь сегодня в церкви. Мы благодарим Тебя за Твое Слово, которое живо и действенно. И мы просим Тебя, Господь, сегодня прикасайся к нашей жизни. Господь, я молюсь Тебя, если мы смотрим на свою жизнь и видим там отсутствие духовной жизни, если мы видим там отсутствие масла, или, может быть, мы где-то упустили свою подготовку, я прошу Тебя, Господь, помоги нам сегодня понять, что сегодня день спасения. Сегодня день, когда мы можем все изменить в своей жизни и снова приблизиться к Тебе во имя Иисуса. Как написано в Слове Твоем, приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Сегодня, Господь, мы находимся здесь, и мы просим Тебя, помоги нам посмотреть на нашу внутреннюю духовную жизнь. А есть ли там какие-то пробоины? А есть ли там что-то, что, может быть, уже просто погасло без масла, и ничего не происходит, и мы, может быть, просто только знаем о Тебе, но давно уже не общались с Тобой, давно не разговаривали с Тобою. Бог, помоги нам сегодня все это изменить. Помоги нам сегодня подумать так, что я хочу это исправить. Я хочу вновь вернуться к той первой любви, которая была в начале моей духовной жизни. Во имя Иисуса. Господь, я молюсь Тебе, помоги нам быть теми людьми, которые не просто слышат Слово и забывают его, но которые берут его прямо для своей жизни и используют во имя Иисуса. Я прошу Тебя, Господь, чтобы всегда в наших сосудах было масло во имя Иисуса. Бог, чтобы даже если нам придется подождать подольше, чем мы ожидали, то мы будем готовы к тому, чтобы идти длинную дистанцию во имя Иисуса Христа. Господь, мы сегодня спасены, и наши имена записаны в книге жизни, и мы искренне рады этому. Но мы просим Тебя, Господь, какой бы долгой ни была наша дистанция, помоги нам на каждом этапе быть готовыми ко встрече с Тобою. Во имя Иисуса. Господь, мы поклоняемся Тебе из нашего сердца и просим Тебя, Господь, прими эту песню во имя Иисуса Христа. Давайте будем славить нашего Бога, давайте будем поклоняться Ему вместе. Аллилуйя.

0: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады видеть сегодня здесь каждого из вас в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Скажите, пожалуйста, у вас есть такие друзья, знакомые, общение с которыми всегда вам в радость? Вы, наверное, знаете таких людей, о чем бы вы с ними ни говорили, всегда беседа покажется очень интересной и никогда она не будет затянутой. Одним словом, это крайне приятные и очень интересные собеседники. Общение играет очень важную роль в нашей жизни. Это самая главная форма взаимодействия между людьми. Если вы хороший собеседник, то у вас не будет проблем в построении отношений на всех уровнях. В работе, в учебе и в личной жизни. Для того, чтобы стать хорошим собеседником, недостаточно просто уметь говорить. Есть тонкости и нюансы, которые необходимо знать и учитывать. Какие? Давайте мы спросим об этом у нашего гостя, у священнослужителя, консультанта по семейным взаимоотношениям, у Виталия Кисера. Встречайте.
1: Здравствуйте.
0: Виталий, здравствуй.
1: Здравствуйте.
0: Так, какие все-таки правила, какие особенности хорошего собеседника?
1: Хорошего собеседника, они очень простые, их не так много. Я думаю, что мы с ними познакомимся, запишем, запомним и будем их практиковать в своей жизни.
0: Хорошо, спасибо.
1: Но они классные, эти правила.
0: Давайте мы об этом узнаем на протяжении программы. Ребята, будьте активными, не стесняйтесь, задавайте вопросы, поднимайте руки, задавайте свои вопросы обязательно только через микрофон. Те, кто нас смотрит онлайн, вы нам можете писать свои комментарии в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам даже позвонить по телефону, который сейчас на ваших экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в рубрике «Вопрос-ответ» все вопросы ваши передадим нашему гостю и на них ответим. Ну что ж, Виталий, я передаю тебе слово. А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Рад вас видеть. Я счастлив, что вместе с вами сегодня снова могу находиться. И хочу поделиться с вами вот этими секретами правил общения. Я когда учился в академии, нас учили правилам общения с человеком. И там были несложные правила. Нужно было зеркалить человека. То есть, если с тобой человек разговаривает, смотришь ему в глаза, делаешь вид, что ты его слушаешь, на его слова киваешь. И он тебе спрашивает, вы понимаете меня? Да, я вас понимаю. Еще отзеркалить можно, когда человек закончил последнюю фразу, и ты хочешь показать ему, что ты его слушаешь, ты эту фразу повторяешь, и дальше спрашиваешь, и что дальше? Так вот, я вам хочу сказать, это полная ерунда, выкиньте это из головы. Потому что многократно я ловил себя на мысли, что я делаю вид, что слушаю человека, при этом был совершенно далеко, и многие вещи, которые человек со мной говорил, я их не слышал. Но вид я делал человека слушающего. А из-за того, что я научился теперь слушать людей, я вижу тогда человека, когда с ним беседую, я вижу, слушает он меня или нет. Буквально вот недавно был случай, когда один из участников программы задает мне вопрос, при этом что-то делает, я ему отвечаю, смотрю на него и вижу, что он совершенно не слышит, что я говорю. И когда он закончил, я его спрашиваю, вы меня услышали? Она говорит, да, я вас услышала. Я ее спросил, повторите, пожалуйста, что я сказал. И она стала в ступор. Почему? Потому что не слышала ровным счетом ни одного слова, которое я сказал. Поэтому, друзья мои, я хочу вас научить быть хорошим собеседником. И мы с вами запомним несколько правил хорошего собеседника. Первое правило, с которого мы с вами начнем, это правило не отвлекаться, не делайте несколько дел одновременно. Что имеется в виду, когда мы говорим не отвлекаться? То есть, если мы с вами о чем-то говорим, пожалуйста, выкиньте все из головы. Это особенно касается

женского пола, девушек, потому что они любят одновременно делать массу дел. Это не говорит о том, что нужно выпустить телефон или только убрать телефон или отложить в сторону планшет. Это говорит о том, что нужно перестать вообще думать о каких-то вещах, которые вас заботят. Ну, к примеру, я начинаю с вами беседу, а вы сейчас думаете о том, когда же это все закончится? Когда я пойду домой? Когда я наконец-то выпью чая? То есть в нашей голове постоянно идут какие-то процессы. Так вот, если вы начинаете беседу, выкиньте все эти процессы из своей головы. Делайте одно дело. Если мы с вами решили поговорить, значит, это ваша первоосновная и главная задача — пообщаться со мной, и будем говорить на разные темы. Второе, что важно для нас с вами, чтобы мы были хорошими собеседниками, это, я называю так, не нужно важничать и умничать. Встречали, наверное, людей. Начинаете беседу, вы вдвоем начинаете говорить, третий шел, остановился, услышал, здравствуйте, и он услышал последнюю фразу и начинает вам: а у меня знаете, как было? И понеслось, весь разговор пошел в отношении, этим человеком этот разговор поддерживается, вокруг этого человека этот разговор ведется, этот человек рассказал о себе все, что можно было рассказать, то есть он пуп вселенная и звезда. Вот, поэтому самое главное, что для вас важно запомнить, это не быть звездой. Разговор не должен крутиться вокруг вас. Не нужно акцентировать внимание на себе. Всегда в беседе очень важно в беседе одна вещь. Вы должны понять, что все люди обладают каким-то знанием, которое вам недоступно. И когда вы встречаетесь с человеком и хотите с ним поговорить, вас должно волновать одна очень важная вещь. Чему я у этого человека могу научиться? Видели фильм, называется «Аватар»? Не видели «Аватар»? Видели «Аватар»? Там, короче говоря, вот этот главный герой, я не помню, как его зовут,

0: Второй закон беседы – думать всегда о том, что человек обладает знанием, которое превосходит ваше, и вы можете у него чему-то научиться. Understand me? Все хорошо. Вы должны чему-то научиться. Так, и чтобы чему-то научиться, должна быть чаша пуста. Отбросить свои собственные взгляды и воззрения. Вчера, к примеру, у нас была тема, и я вам сказал, что... как его имя-то? Как? Иоаннафан, да. Иоаннафан на 30 лет старше Давида. И вы сказали, нет! Почему? Потому что у вас было свое собственное представление, свое знание, и вы пытались отрицать. А я говорю, да, это 30 лет, разница. И вы говорите, нет, ни за что я не согласна. Понимаете? То есть вы должны сказать, может быть, я не прав, может быть, я не знаю этой информации. То есть откатиться до того состояния, что, может быть, действительно вы не владеете этой информацией. А может быть, даже и владеете, но вы заблуждаетесь. Понимаете? Итак, это второе правило. Не навязывайте собственное мнение, а в беседе пытайтесь чему-то научиться. Не нужно важничать, я это называю так. Третье правило. Учитесь задавать вопросы, требующие развернутого ответа. Задавайте чаще всего открытый вопрос. Вопросы вообще какие бывают? Открытый, еще какой? Закрытый вопрос риторический, да? Нет, альтернативный вопрос. Альтернативный или закрытый вопрос, требующий ответа «да» или «нет». Вы сегодня будете ужинать? Нет. Ну, или да, да, то есть вы отвечаете. И этим вы беседу не поддержите. То есть, если вы хотите быть хорошим собеседником, нужно задать вопрос, который заставит вашего собеседника дать раскрытый ответ. К примеру, давайте попытаем счастье и зададим вам вопрос. Вы учитесь в университете в каком-нибудь? Отвечайте в микрофончик, чтобы вас слышно было, если учитесь в университете. Учитесь? Да. Учитесь в университете. Что с вами будет, если вы его не закончите?
1: Я пойду в армию, скорее всего.
0: Еще?
1: Пойду искать себе работу, буду зарабатывать без образования.
0: Не будет образования, будет зарплата?
1: Не факт.
0: Может, такая?
1: Ну, может, и большая зарплата.
0: Может, и большая, да?
1: Конечно.
0: Еще что?
1: Ну, на улице я, наверное, не останусь, потому что сейчас множество вариантов есть, в которых можно использовать это, жить в отелях, можно жить в съемной квартире.
0: А если вдруг девушку встретишь?
1: Какая съемная квартира, тоже вариант.
0: А что ты неграмотный какой-то будешь с девушкой
1: встречаться? Образование не влияет на мою грамотность.
0: То есть видите, что мы сейчас сделали? Я ему задал один вопрос, и этот вопрос уже на несколько минут разговор наш продлился. Итак, если вы хотите быть хорошим собеседником, нужно научиться задавать открытые вопросы, правильный вопрос. То есть его вопросик нужно сформулировать и задать. Хорошо? Когда я буду с вами встречаться, вы будете мне задавать вопросы, задавайте раскрытые, а не такие, да, нет. Следующее, что необходимо. Следите за течением разговора. Что имеется в виду? Я с вами разговариваю, веду беседу. И тут мы с вами встретились, беседуем. Я смотрю, по городу едет машина красивая, вымытая. И мне мысль в голову приходит, у меня машина грязная. И вы что-то говорите, а я уже начинаю думать о том, как же мне помыть машину. Ага, так, надо Сереже позвонить, у него, наверное, ключи есть от гаража, там есть керхер, я пойду помою машину. То есть в нашу голову постоянно приходят мысли. Нужно научиться эти мысли отпускать, то есть не акцентировать свое внимание на этих мыслях. Сейчас я вам скажу, почему это важно. То есть, допустим, когда мы с вами разговариваем, если я о чем-то говорю, и вам в голову приходят какие-то мысли, гоните их от себя прочь. Часто бывает такая ситуация. Если вы не хотите учиться, вот пункт номер два, то что происходит? Я с вами начинаю беседу, вы ничему не хотите научиться, но вы думаете, что вы в этой теме вы разбираетесь лучше, и вы уже меня не слушаете, а начинаете подбирать в своей голове слова или информацию, которую вы хотите выдать мне. И только у меня рот закрылся, тут же открывается ваш рот, и вы начинаете лить свою информацию. Что вы услышали? Ничего. То есть, как только вы начали о чем-то думать, вы перестали слышать, что я говорю. Поэтому

0: Четвертое правило. Следите за течением разговора. Или плывите по течению, или отпускайте свои мысли. Не акцентируйте на своих мыслях никакого внимания. Пятое. Если не знаете чего-то, то так и скажите. Не комплексуйте, всего знать невозможно. Ну, к примеру, когда меня пригласили сюда раскрыть какую-то тему, да, я же готовлюсь, я изучаю материал, и изучив материал досконально, исследовав несколько источников, я выхожу и начинаю что-то говорить. Потом вы ко мне подходите и говорите: я с вами не согласен, а я знаю 100%, что я исследовал эту тему. И поэтому я могу с вами, ну, спокойно говорить и апеллировать, сказать: ну хорошо, пойдите, проверьте, можете со мной не соглашаться, вы пойдете проверите и увидите, что я был прав. Если вы не обладаете информацией, если вы не провели вот эту досконально исследовательскую работу и начинаете беседу, и вдруг вам кажется, что вы суперзвезда, вы знаете, как это сделать. Я вот телефон разобрал, iPhone, уронил iPhone в воду. Достал, он перестал работать. И я не знал, как он разбирается. И так его крутил, и так. Нашел там две шурупчика каких-то. Пошел отверточку взял, открутил. И начал его ковырять. Ковырял. Но сейчас я знаю, как он открывается. И если вы меня спросите, как открыть айфон, я вам скажу, как он открывается. Как сломать его, я тоже вам скажу. Почему? Потому что я знаю. Но всего знать невозможно. И если вы ко мне подошли бы и спросили до вот этого момента, как скрыть айфон, я бы вам сказал: не знаю. Но сейчас я знаю, а до этого-то я не знал. Поэтому, если вы в беседе встречаете тему, которая вам неизвестна, не пытайтесь быть человеком таким всезнайкой. Если вы этого не знаете, так и говорите: я это не знаю. Поэтому не комплексуйте. Если не знаете, так и говорите: я этого не знаю. Лучше перестраховаться и недооценить себя, чем переоценить, чем сказать, что ты это знаешь, а потом человек пойдет проверит и узнает, что это не так, и придет вам и скажет: слушай, ты был неправ. И это состояние будет для вас уже, ну, такое, дискомфортное. Следующее, что необходимо, друзья мои, очень часто это бывает среди близких знакомых и друзей. Мы с вами вот проводили вчера тему о друзьях, о дружеских отношениях. Друзья очень часто делятся определенными переживаниями. И если к вам приходит друг или подруга и говорит: слушай, со мной произошла такая ситуация, там вот это со мной случилось. А вы говорите: да ерунда, у меня такое же было. Да это я легко пережил. То есть мы порой проецируем опыт другого человека на свою собственную жизнь. Ни в коем случае этого делать нельзя. Потому что все люди разные, у нас разные реакции, разные обстоятельства, не бывает вот прям, знаете, до 100%, чтобы все произошло. Поэтому никогда не говорите ничего страшного, ничего. Просто выслушайте, посочувствуйте. Человеку, может, вообще не нужно, чтобы вы ему что-то говорили. Кстати, у меня тут была одна ситуация. Мне написала одна женщина, жалуется на отношения со своим мужем. И я ее по букве закона начинаю учить, как правильно поступить. Она мне пишет: да это я уже знаю, я это пробовала. Я говорю: перестань со мной спорить, слушай, что тебе говорит батюшка, и исполняй это. И потом она мне в сердцах написала такое письмо, она написала: я вообще от вас ничего не хотела. Я хотела единственное посочувствовать, да, чтобы вы мне посочувствовали. Я все книги, о чем вы там говорите, прочитала 10 раз уже, потому что за 20 лет семейной жизни многократно их перечитала. То, что вы сейчас начали читать, это не говорит, что я этого не знаю. Единственное, что мне нужно было, ваше сочувствие. А я уже нагрубил, понимаете? Поэтому никогда опыт человека не проецируйте на себя. Просто посочувствуйте. Хорошо, следующее правило, которое вам понадобится. – Ну и помните, да, что все-таки речь идет, правило, помните, мы говорили, что вы не звезда, что вы не пуп звезды, Земли, что если вы начинаете беседу, то вы хотите у человека чему-то научиться. И если человек чем-то с вами делится, своими переживаниями, то речь идет не о вас, а речь идет о нем. И не нужно о себе тут же рассказывать, как вы пережили ту или иную ситуацию. То есть старайтесь выслушать человека, понять его, поддержать его. Следующее, с чем я сталкиваюсь, постоянно я с этим сталкиваюсь. Есть такая категория людей, знаете, вот пришел к тебе человек, что-то рассказал, друг твой, или я не знаю, товарищ, пришел тебе, ситуацию какую-то рассказал. Там. Мы были на футболе, там вот такая ситуация была, все было интересно и прикольно. Рассказал, через 3 дня приходит и начинает то же самое. Еще 3 дня проходит или 4 дня, он приходит и начинает то же самое. Слушай, у меня с памятью все в порядке. То есть я это все уже слышал не раз. Правило, не повторяйтесь. То есть если вы что-то говорите, запомните это, что вы это говорили. Следующее, вот именно в этом правиле, не повторяться. Я встречаю вот именно в своей уже профессиональной деятельности, да и сам страдаю этим очень часто. Иногда нам кажется, что люди тупые. Ну, извините за такое сравнение. И вот выхожу я, к примеру, на кафедру, и мне хочется что-то людям рассказать. Я вот долго читал, долго исследовал, и тут мне откровение пришло, и я хочу этим откровением с людьми поделиться. Я начинаю им рассказывать что-то, какую-то тему, смотрю им в глаза, и вижу у них полное такое отсутствие. Я останавливаюсь, начинаю говорить то же самое, но другими словами. Останавливаюсь, начинаю говорить 3-й раз третьими уже словами. И люди смотрят на меня и думают, он что, нас за кого? Считают, что мы совсем? То есть не повторяйтесь. Люди умные. Если что-то говорите, договаривайте до конца и спрашивайте. Ты меня понял? Ты услышал, что я сказал? Он говорит, да, услышал. Все хорошо. Итак, 8-е правило, 8-й принцип. Не углубляйтесь в детали. Не углубляйтесь в детали. Подробности людей утомляют. Не углубляйтесь в детали. Давайте пример какой-нибудь разберем. Вы пошли с подругой там, или с другом куда-то в кино. Ходили на какой-то... Какой хороший фильм вы видели последний? Огонь? Пожар?
1: Огонь, да.
0: Огонь? Крутой фильм? Надо посходить посмотреть. Ну вот, вы пошли на этот фильм «Огонь». О чем он, кстати?
2: Пожар в огне. Пожар, который тушил леса.
3: А пожар, который спас жизни людей своей жизнью.
0: Сам погиб?
3: Да.
0: Крутой фильм такой, хороший. Но расскажите, как у вас там все было? Как вы туда пошли? Как вы попали на этот фильм?
3: Меня родители позвали, говорят, пошли на фильм, сходим.
0: С родителями?
3: Да.
0: Вот, то есть вы рассказали, и о фильме чуть-чуть коротко рассказали. Но есть люди, которые любят вот эти все подробности. Они скажут, я утром проснулся, выпил чашечку чая, потом мне позвонил Лёшка, и мы с Лёшкой решили договориться по телефону, что мы отправим друг другу смс-ки и встретимся на остановке. А потом мы пришли на эту остановку, там какая-то бабка пришла, она нам, короче, все испортила. А потом мы сели и поехали, приехали мы в Рио, а в Рио была большая очередь, и мы развернулись, пошли туда, сюда. И так, короче, полчаса рассказывает человек, и ты уже хочешь ему сказать, ну, давай, чего, ближе к теме. Вот, поэтому, ну, не ударяйтесь в подробности. Человеку важна сама суть, сама информация важна, и вы важны. То есть, когда вы с человеком строите беседу, вы должны понимать, что человеку важно не вот эти подробности. Есть у нас такие ребята, они выходят и начинают говорить там, царь Артаксеркс жил там 5 век до нашей эры, и в 5 веке, 3 году заболел и так далее, тому подобное. Кому это интересно вообще? То есть вот эти мельчайшие подробности, у меня там в 12 лет прыщик вскочил. Эти подробности никого не интересуют. Будьте кратки. То есть говорите по существу, говорите о самой сути. Ну, давайте еще один. Еще одно правило разберем. Правило Следующее. Будда, знаете, как говорил? Ничему невозможно научиться с открытым ртом. И еще один профессионал, дяденька-бизнесмен, говорил такие слова. Никого еще не уволили за то, что он умел слушать. А евреи, знаете, как говорят? Евреи говорят очень интересно. Бог нас сотворил чудесным образом. У каждого из нас один рот и два уха. И, наверное, не случайно, чтобы человек больше слушал, а меньше говорил. У человека, у которого открыт рот, закрыты уши. Правда? То есть нужно уметь слушать человека. Умение слушать. Сейчас мы немножечко затронем психологию. Как вы считаете, сколько человек способен воспринимать слов, средний человек способен воспринимать слов в минуту? Сколько ты читаешь слов в минуту? Ну, примерно.
4: Не раз, 130 примерно слов.
0: Нормально, было. Да?
4: С тех пор не замерял.
0: Кто еще читает, с какой скоростью? Микрофончик говорит.
3: 220.
0: 220? Нормальная скорость уже. Отлично.
5: Вот не прочтение, но мозг человека может воспринимать под 500-600 символов, слов в минуту.
0: Молодец, слушай, молодец. Это вот закон психологии, что мозг человека устроен таким образом, что воспринимает в среднем 500 слов в минуту. И наш мозг испытывает дефицит информации, то есть ему нужна информация постоянно. В среднем человек способен воспроизводить примерно 200-250 слов в минуту. Вот я примерно говорю сейчас со скоростью 250 слов в минуту. И через некоторое время, то есть минуты через три речи, ваш мозг уже испытывает словесное голодание. И ему нужно что сделать? Восполнить это голодание. И что он делает, мозг ваш? Ну да, там, ну он открывает рот там. Вот ты, как вот я же вам сказал, что выкиньте это из головы, вот это активное слушание. Почему я понял, что оно не работает? Да потому что сколько я не изображал себя слушателя такого, если человек начинает вот так рассказывать о своей жизни, и он говорит, допустим, не 250 слов, а 150 слов, или 100 слов в минуту, человек начинает говорить, кстати, 100 слов это достаточно быстро. А люди чаще говорят, примерно, если ты разговариваешь с человеком, который старше тебя, то он говорит примерно 50-80 слов в минуту. И твой мозг, ты глаза на него вытаращил, да, головой киваешь, а твой мозг уже настолько испытывает голодание, что он начинает сам с собой начинаешь говорить, разговаривать. Там, какая же там хорошая погода. Поэтому, друзья мои, я вас прекрасно понимаю, но если вы хотите научиться и быть хорошими собеседниками, необходимо научиться контролировать свой ход мысли. То есть нужно научиться рот свой. Вот этому нужно учиться. То есть контролировать мысли, контролировать вот эту скорость потока слов. И с другой стороны, опять же, мы же говорим, что да, человеку нужно пытаться раскрыть весь свой потенциал или то, что он хотел до вас донести, не ударяясь в различные подробности. То есть рассказал быстро то, что тебе было интересно, и то, что было важно. Хорошо. Итак, это самый важный навык в беседе. Конечно, говорить самому проще и приятнее. Чтобы слушать, нужно прилагать усилия, затрачивать энергию. Но без этого не получится настоящего разговора. Вы просто по очереди будете произносить более-менее связанные предложения. Я сам себя ловил на мысли интересные, что начинаешь беседу, с Ильей разговариваю, или Илья мне что-то рассказывает, и рассказывает медленно. И я уже его перестал слушать, что он там мне говорил, я уже не слышу. Но у меня процесс в голове пошел, мысли мои пошли в голове. Там я про машину подумал, как ее помыть, и Илюха заканчивает часть своей речи, и вступаю я, и говорю, слушай, Илюха, а ты где машину свою помыл? То есть человек вступает в беседу, да, бывает такое, что ты с ним беседуешь, он вступает в беседу, и ты думаешь, к чему он это начинает говорить, о чем речь? Только что про киношку говорили, да? Про наивность? Я тебя хорошо запомнил. Да, я наивный. Очень сильно. Хорошо. И последнее правило, которое нужно запомнить. Очень важное. Это краткость. Что вы знаете о краткости? Краткость – сестра таланта. Хорошо, я сейчас попробую у девушек спросить одну вещь и задам им вопрос открытый такой, девчонкам. Девушки, скажите, пожалуйста, почему, ну, не вы, а почему вообще девушки носят мини-юбки? То есть, смотрите, мини-юбку девушка одевает, чтобы привлечь внимание. Хорошо, еще для чего?
6: Может, она им просто нравится. Просто нравится юбка такой длины.
3: Да, всё. Может, хочется ей.
6: Просто хочется надеть.
0: Коротенько юбочки ходить.
6: Не думает ни о каких последствиях, ни о каких взглядах, ни о чем таком.
0: Ну, она может и не думает.
6: Ну, вы спросили, зачем она одевает?
0: Она может и не думает, да, другие думают. Хорошо, еще для чего?
3: Чтобы привлечь внимание другого пола.
0: Ага, привлечь внимание другого пола, да.
7: Она вот одела эту юбочку, посмотрела в зеркало, она себе нравится в ней.
0: Красота! А чё же она без юбочки не ходит?
7: Это не нравится.
0: А, это уже
6: это не... никакой загадки, извините.
0: То есть, смотрите, я, знаете, такой пример, чтобы вы запомнили, и он так хорошо там осел в вашей памяти, в вашем сознании. Мини-юбка привлекает внимание. Да? То есть привлекает внимание. При этом мини-юбка покрывает... Важные части тела покрывает. Не закрывает, а покрывает. Вот хороший разговор, он привлекает внимание и покрывает самые важные, ну, самую важную информацию, то есть тему. Вы привлекли внимание и покрыли то, что хотели покрыть. Вот если вы запомните вот этот принцип, как девушка носит мини-юбку, чтобы привлечь внимание, но покрывает самые важные вещи, так и разговор. Он должен привлечь внимание и покрыть самую важную информацию. То есть, что вы хотели донести, да?
3: Может быть, вы имеете в виду не краткость, а лаконичность? Типа...
0: Ну, а
3: потому
0: лаконичность,
3: что иногда краткость – это может человек что-то сказал, но никто ничего не понял.
0: Мы же говорим о том, что человек должен доносить информацию. То есть она должна быть понятна, она должна покрыть самое важное. Она донести должна до человека самое важное, то, что человек хотел донести. Хорошо, на этом вот то, что я хотел до вас донести, я постарался это сделать. Мне кажется, что это очень полезно и будет вам в помощь быть хорошим собеседником.
8: Виталий, спасибо большое за эту тему. Давайте перейдем к вопросам, которые к нам пришли. Также вы, ребята, можете готовить свои вопросы, мы к ним вернемся чуть попозже. Итак, первый вопрос, который к нам пришел. Что делать, когда общение идет уже довольно долго, часа три, уже нет сил внимательно слушать и отвлекаешься?
0: Надо своему собеседнику рассказать вот пример про мини-юбку, чтобы он... научился говорить очень коротко. Кстати, вот, мы будем об этом говорить на следующей теме. Мы будем затрагивать очень важный, интересный момент, который касается коммуникации. То есть, что значит быть коммуникабельным человеком или болтливым. И мы будем говорить о том, что болтливым быть плохо, а хорошо быть коммуникабельным человеком. Ну, нужно человеку говорить об этом. Если это друг его, то мы вчера об этом говорили, что другу надо делать определенные замечания, он не должен обижаться. Ну, останавливать человека надо. Культурно. А, кстати, остановив его, знаете так, если вы устали от беседы, делается так. Вы говорите о том, что вам нужно куда-то идти, что вы заняты. Вы сказали это и говорите «до свидания». Но если вы человек тоже болтливый, то чаще всего получается так, что вы устали от собеседника и говорите: слушай, хорошо, давай мы с тобой в следующий раз встретимся, я купил такую классную сковородку тефалевую, и начинаете разговор по-новому. Ваш разговор будет вечен. То есть я сам остановил и прекратил разговор, и все, на этом заканчиваем.
8: Пришли на другую тему.
0: Да? На другую тему не уходите просто.
8: Если вопросы из студии, да, пожалуйста.
7: Если мозг уже очень сильно голодает, как гнать мысли прочь?
0: Вот одно из правил, помните, я вам сказал, что человек, с кем мы выстраиваем отношения, с кем мы беседуем, это тот человек, у которого мы можем чему-то научиться. И если вы беседуете, и ваша беседа плодотворна, и вы сакцентировали внимание на то, чтобы чему-то научиться, то есть именно держите себя под контролем и хотите чему-то научиться, то я думаю, что вы будете придерживать свои мысли.
7: Спасибо, очень интересная идея.
8: Следующий вопрос, который у нас есть. Когда я с кем-то общаюсь, то и что-то, допустим, не знаю, я боюсь переспросить. Как, может быть, вы посоветовали побороть этот комплекс? Ага. Показаться менее компетентным в каком-то вопросе?
0: Мне когда-то попалось одно высказывание, и я этим высказыванием руководствуюсь и сам в своей жизни, и детям своим говорю о том, что это классная вещь, и ей нужно руководствоваться. Лучше выглядеть 5 минут идиотом сейчас, и получив ответ на ту информацию. Даже бывает так, вот прихожу я в зал, в зале очень много людей, идет беседа, и лектор что-то говорит, и все делают такой вид, как будто они все понимают. Я совершенно не понимаю, о чем лектор говорит. И я встаю и задаю вопрос. Я что-то поговорю, не понял, о чем тема. Все начинают смеяться, ну, конечно, я понимаю, что они смеются, думая, хотят этим показать, что они что-то знают. Я сам прекрасно понимаю, что они не в теме. Лучше я 5 минут буду выглядеть идиотом вот сейчас, но получу ответ на вопрос. И на протяжении всей своей жизни я буду знать об этой информации. Чем сделаю вид, что я в курсе событий, но идиотом буду в течение всей жизни. Вот все.
8: Спасибо большое. Вопросы из студии. Пожалуйста.
3: Вот что делать, если ваш собеседник игнорирует ваш открытый вопрос?
0: Повторите его.
3: Но ты его повторяешь неоднократно.
0: Это парень или это девушка?
3: Это девушка, это девушка моя. Игнорит. Вот мы с подругой там можем общаться, я ей задаю открытый вопрос. Не ждет ни ответа. Я повторю этот вопрос снова и снова, но она его игнорирует. Почему? Как это предотвратить?
0: Есть разные люди, способные выражать свои мысли. То есть люди, которые способны это сделать. То есть вы задаете вопрос, он вопрос понимает и понимает, как его выразить словами, да, то есть донести до вас информацию. Есть люди, которые не способны выражать свои мысли. В сферу, я не знаю, в сферу может быть того, что они не имеют опыта, то есть они не учатся в этом плане. И поэтому одна из причин может быть, что ваша подруга просто не может выразить мысли словами, то есть донести до вас. Вам нужно у нее уточнить, то есть почему, вам надо спросить у нее, почему она не отвечает на вот этот вопрос. Если она скажет, что не может она вам сказать, то вы будете понимать, почему. Может, она не хочет отвечать на вопрос, тоже может быть причиной. То есть вы ей задаете открытый вопрос, который требует открытого, развернутого ответа. А она не хочет вам рассказывать, ну, делиться с вами подробностями. Вот, может быть, в этом причина.
3: Вот, например, вопрос касается именно того, что именно между нами. Я, например, спрашиваю, где текст песни? Чтобы его забрать, мне надо забрать текст песни, чтобы потом написать еще музыку под этот текст. Ага. И она не хочет отвечать. Что тогда делать?
0: Она хочет сама спеть и сама музыку написать. Ну, ничего не делать. Ну, если человек не хочет уже с вами делиться этой информацией, ну, не настаивайте. То есть, помните, мы с вами говорили, что нужно уважать, на прошлой теме мы говорили, если вы строите дружеские отношения, то нужно уважать выбор человека, да, давать ему право выбора. Если он не хочет с вами делиться, ну, значит, вам где-то надо в другом месте поискать эти слова. Или сказать, так выстроить с ней диалог, сказать, если ты мне не дашь текст этой песни, мне придется искать его в другом месте, этот текст. Пожалуйста, давай, где слова? Потеряла? Попроси прощения, я все прощу.
8: Давайте перейдем к следующему вопросу. Как поступить, если не хватает внимания в беседе? Человек отвлекается, наверное, я так понимаю.
0: Ну, у него не хватает внимания или его не слушают? Он не может слушать.
8: До этого этот человек написал, что хорошо, чтобы хорошо выслушать собеседника, как вы говорили, нужно еще быть внимательным.
0: Ага. А что делать, да?
8: Да,
0: да? Нужно тренироваться. Нужно тренироваться. То есть, ну, во-первых, нужно тренироваться, не акцентировать внимание на себе. Проблема в беседе, в правильной беседе, выстраивании разговора, чаще всего заключается, когда у человека низкая самооценка, и вот эти люди, они пытаются доминировать в разговоре, чтобы разговор... Ну, во-первых, говорить легче. Во-вторых, когда ты говоришь, ты в центре внимания, и тебя все слушают, тебе не нужно напрягаться, думать, тебе нужно просто говорить. И третье, то есть вот человек должен понимать вот эти вещи. Нужно решить вопрос с самооценкой. Это первое, чтобы быть внимательным. Второе, чтобы быть внимательным, нужно другого человека ставить на, о чем мы с вами говорили, на ступень выше себя. То есть, что этот человек может вас чему-то научить. Тогда вы будете внимательны. И, опять же, это тренировка, тренироваться надо.
8: Спасибо большое.
0: У меня были случаи такие, вот я рассказывал об этом. Я сижу, разговариваю с человеком, ко мне приходит человек в гости. И пришел он специально для того, чтобы со мной побеседовать, поговорить на очень важную тему. У меня при этом был один человек в гостях. Я его предупредил, что сейчас ко мне придет там третий человек, мне с ним надо поговорить. Не успел этот человек ко мне зайти, мы с ним сели на кухне разговаривать, открывается дверь, заходит этот третий, послушал о чем, ну, услышал там обрывок фразы, и вот он вступает в разговор, и понеслось. И мне не дал поговорить, я оставил их наедине, они разговаривали часа два. Потом я спросил этого человека, ну что, поговорил? Он поулыбался и ушел, да.
8: Давайте перейдем к следующему вопросу. А есть ли есть и обратная сторона? Ты слишком краток. Как развить тему, как, в кавычках, налить побольше воды?
0: У меня вопрос сразу. А кому она нужна, вода? Вот в современном обществе мы живем, и все, вот я об этом буду говорить в следующей теме, что есть у людей, природная способность или природная склонность у некоторых людей. У них дефицит слов. Да, дефицит, они не слов, а дефицит общения. Им очень важно много поговорить. Поговорить они хотят, говорить. И они, где не поймают тебя, они начинают говорить и обо всем говорят. То есть это тоже не айс, не хорошо.
8: Ну вот он так выделил слово «слишком», когда ты слишком краток. То есть, может быть, человек испытывает комплекс того, что он как бы, ну, не может поддерживать беседу.
0: Если тема интересная, и ну, она важная для тебя, то можно набрать информации определенные, да, то есть на что-то читаешь, что-то изучаешь, что-то исследуешь, и тогда уже будешь собеседником таким многословным.
8: Спасибо. Вопросы из студии, пожалуйста.
9: Человеку интересно меня слушать.
0: Ну, если он не зевает, и как вчера я слышал фразу такую, нельзя храпеть, да, не храпи, дабы не разбудить спящего рядом. Да, то есть, если человек тебя слушает, и он, ты видишь, что он внимателен, и интересно ему с тобой общаться, то ты, понимаете, вот в общении важно не то, что вы говорите, а важен сам собеседник. То есть, когда я выстраиваю с кем-то отношения и пытаюсь с кем-то поговорить, мне без разницы, о чем я буду говорить. Меня совершенно не волнует, какая тема будет. Мне интересен сам человек, с кем я разговариваю. И поэтому я буду говорить с ним на одну тему, на вторую, на третью, на четвертую. И в процессе, когда этот человек мне интересен, я понимаю, что я получил от него очень много интересной, полезной информации. Это не говорит, что я его использую, но мне интересно просто общаться с людьми именно такими, ну, там, умными, талантливыми, какими-то, достигшими каких-то интересных вещей. К примеру, мне интересно с молодежью общаться. Есть вот такой конфликт отцов и детей, да? Для меня это не конфликт. То есть у меня нет понимания того, чтобы дети меня не понимают. Я понимаю так, что я возрастной человек, я человек своей эпохи, но мне хотелось бы разбираться в этой эпохе. И поэтому мне интересна молодежь, потому что она мне, когда я беседую с ней, она мне открывает то, что сегодня интересно здесь и сейчас. И я становлюсь более талантливым человеком.
8: Давайте перейдем к следующему вопросу. Люди обижаются, когда их прерываешь. Это, я так понимаю, что к вопросу о том, что когда вы говорите, нужно прям остановить. Как не обидеть?
0: ну, вообще есть понятие такта, да, тактичности в отношениях. И когда человек что-то говорит, вообще это культура поведения. Культурный человек.

0: человек даст другому высказать свою мысль до конца. И вот мы будем об этом говорить. Я, кстати говоря, тут на многие вопросы я дам ответы в следующей теме, да. Просто не хочу все карты раскрывать сразу.
1: Ну, давайте тогда мы к этому вопросу вернемся в следующей нашей теме. Да. Есть ли вопросы из студии? Да, пожалуйста.
2: Что делать, если ты видишь, что человек тебя слышит, но не слушает? Как реагировать на это?
0: Есть, короче, правило такое, но оно больше, я вот, допустим, психолог, семейный консультант и психолог, да, во семейных взаимоотношениях, между взаимоотношениями между мужчиной и женщиной нужно правильно выстраивать отношения. Каким образом? Мужчина устроен таким, так мужчина устроен, что мозг его работает очень интересно. Если мужчина занят чем-то в своей голове, допустим, он думает о том, как ему помыть машину, то он будет думать об этом очень долго. И это у него будет крутиться в голове. И я женам советую следующее сделать. Я говорю, вам нужно один раз сказать, потом второй раз сказать, потом третий раз спросить, ты услышал, что я сказала? Он говорит, да, услышал. А жена должна сказать, повтори, пожалуйста, что я сказала. Он говорит, ты сказал, чтобы я пошел в магазин, а что я просила тебя купить? То есть таким образом, когда вы задаете вот такие вопросы наводящие, человек выходит из своей коробочки вот этой, в которой он сидел, думал, и начинает присутствовать при беседе. Поэтому задавайте вопросы. Не переживайте, что вы обидите. Все люди так устроены. Я так устроен, вы так устроены. И мне тоже самому иной раз нужно задавать вопросы, чтобы я услышал свою жену. Я вот тренируюсь слушать. Но все равно вы никуда не денетесь. Вот полет эти 500 слов в минуту, он шурует. Хорошо? Вопросы задавайте.
1: Спасибо. Спасибо большое. У нас были еще некоторые вопросы, которые к нам пришли, но, к сожалению, время нашей передачи ограничено, поэтому мы приглашаем наших зрителей посмотреть, во-первых, следующую тему, которая у нас будет. Может быть, там будут ответы. Либо некоторые вопросы можете переадресовать в нашей следующей программе. Виталий, спасибо большое за эту тему. Это были все вопросы к этому времени.
0: Спасибо.

Сохрани мою душу от греха и беззакония. Помоги быть светом и солью для тех, кто рядом. Будь со мной, Боже, я хочу всегда слышать Твой голос.

Эй, добро пожаловать на передачу «Леон с друзьями». Через минуту мы собираемся оторваться, и перед вами выступит бывшая королева звукозаписи. Так что смотрите. Из TBN, из студии А, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. У нас в гостях бывшая диско-дива Кэнди Стэттон Сасвелл. А сейчас оторвемся с Леоном Патилоу. Ну что нового, ребята? Вы готовы повеселиться? Вы в этом уверены? Хорошо, давайте покричим сейчас и послушаем эту песню, потому что это для вас. It's for you.

У нас в гостях удивительная женщина. Ее когда-то называли диско-дива. И ее зовут Кэнди Стейтон Сасвелл. Оторви, девушка.

0: have to wait.
1: Showing when you're living for him, you just keep on growing strong.
2: Hey, all right, Candy.
3: Поприветствуйте, Кэнди Стейтон. Отлично, отлично. Это отлично. Я не видел тебя с тех пор, как мы записали несколько твоих выступлений, альбомов. Это было так здорово. Я недавно смотрел одно из этих выступлений. Это было великолепно. Я люблю твою передачу «Леон и друзья». Но слава богу, мне говорят, что когда ты начинала, тебя называли... Диско-дива. А, ты хочешь вернуться немного назад, да? Да, нам нужно рассказать людям, откуда ты взялась. В 85-м году вышла моя песня «Молодые сердца». И в 88-м году песня «Жертва». И мы сделали много звукозаписей. Мы не очень-то много записали для обычных клубов, обычно для гомосексуальных клубов. И в 89-м году однажды я возглавляла парад гомосексуалистов в Сан-Франциско. И за мной шло около 150 тысяч гомосексуалистов, и они пели «Я жертва». Да, а как насчет продажи записей? Да, продажа записей подскочила до 800 тысяч. Да, этот альбом не стал золотым, но было распродано 800 тысяч копий. И до сегодняшнего дня популярны «Молодые сердца» и «Стой со своим мужчиной» и так далее, все эти песни. Знаешь, я пела и «Золото», и «Плоть моей плоти». И, в сущности говоря, я пела «Плоть моей плоти» на свадьбе Лори и Мэтта Крауч. Да, у тебя есть это на записи? Да, я годами тебе восхищаюсь. Это здорово, замечательно. А ты чувствуешь, что ты пропустила что-то в жизни? Знаешь, иногда в жизни происходит так, что ты не достигаешь того, что планируешь. Что-то не так происходит, и ты выкладываешься перед аудиторией, знаешь... Да, знаешь, миру хочется еще больше, чем что ты им даешь. Им хочется вытянуть из тебя побольше. А у тебя больше ничего не осталось. Именно тогда ты прибегаешь к таким вещам, как алкоголь, наркотики и к другим пагубным вещам и привычкам. Да, знаешь, и тебя постигла такая участь. Да, я стала алкоголиком, алкоголичкой, была ею на протяжении 7,5 лет. Это было просто несчастно. И без алкоголя я не могла выйти на сцену, не сойти с нее. Алкоголь был повсюду. Я, бывало, пряталась его сама от себя. Стало настолько плохо, что мои дети говорили: «Мама, тебе нужно прекратить пить». Я обратилась к доктору. У меня была инфекция в почке. И в одной руке были антибиотики, а в другой — виски. Это было просто ужасно. У меня на спине действительно, как, знаете, что-то было. Кто-то за мной стоял словно. Знаешь, а как ты избавилась от этого? Многие люди избавляются от пристрастия, но это становится как частью твоего тела. То есть, да, это становится частью тебя. Это нужно разбить, от этого нужно избавиться. Я собиралась в Германии на 3-недельные гастроли. И в последний выходной перед поездкой я очень сильно напилась. И мой муж Джон и я, мы были на одной вечеринке. И мы пошли в местный ночной клуб, и я там сильно напилась. И я была очень, знаете, хорошо одета, я была в мехах, в шляпе. Знаешь, помнишь, как в альбоме «Жертва»? И, я не знаю, если ты когда-нибудь видел обложку альбома «Жертва», но я выглядела как на ней. И я сидела за стойкой и пила, знаешь, с 5 часов вечера. И к 10 часам я была настолько пьяной, что я едва могла держаться на ногах. И таким образом, знаешь, я покачивалась, я была пьяна, я совсем была без контроля, я почти упала со стула. И я пошла в туалет, я опрокинула стол, я опрокинула 5 стульев. То есть это просто был кошмар. Да, но все еще ты откалывала, да? Да, знаешь, но по пути в туалет я опрокинула эти стулья, я была очень смущена. И я оглянулась, посмотрела на своего мужа Джона, и он говорит: «О, нет». И мне было так стыдно. И когда я вошла туда,

Первое, что я увидела, было зеркало. Зеркало висело передо мной, я увидела себя, и я подумала, «Я выгляжу ужасно, это не я». И впервые за все эти годы, Леон, я произнесла, «Бог, Ты должен помочь мне, мне нужна помощь». И я села прямо там, на один из стульев, и я начала рыдать, и я сказала, «Господь, как мне избавиться от этого, как мне сбросить это?» И тогда я приняла решение. И эту ночь я еще была пьяной, но на следующий день мы пошли в парк. И я села на камень и попросила Господа сделать меня такой же сильной, как этот камень, как эта скала. И, знаете, я видела, как моя мать постилась и молилась. Ты знала, Господи? Я выросла в церкви. Я выросла в церкви. Я начала петь, когда мне было 5 лет, в церкви. Знаешь, перед тем, как ты действительно сказала, «Господь, я хочу, чтобы ты был в моей жизни», тебе кто-нибудь свидетельствовал? Я не позволяла никому войти в мою свою гримерную, для меня было достаточно религии. Мир слишком вовлечен в церковь, а церковь в мир, знаете, слишком много религии, религии, религии. Мне надоела религия. Знаешь, я ходила в церковь и видела, что все эти люди говорили одно и часто делали другое. И знаешь, многим людям религия уже надоела. Но Иисус Христос — это взаимоотношение, это не религия. Многие не знают об этом. У вас есть отношение с Ним, Он живет внутри вас. И в тот день я просто отдала Ему свою проблему. А были ли у тебя проблемы в браке из-за алкоголизма? И был ли Джон спасен? Он был христианином, твой муж? Он был под влиянием кокаина, знаешь. Да, вы были в разных мирах. Да, он не чувствовал никакой боли. Он не знал, что я делал, где я была. Он употреблял кокаин. И ты первой приняла Господа. Нет, не совсем. Я первой избавилась от алкоголизма. И я наладила свою жизнь. И я сказала себе, теперь я буду хорошей матерью и буду делать что-то хорошее. И я постилась 3 дня. И пристрастие к алкоголю оставило меня. И потом я была на гастролях. И я даже не знала об этом. И знаете, когда я приехал в Германию, там солдаты были, они стали присылать мне алкоголь и так далее. И я отдавал это своей группе. И ко второму выступлению они были настолько пьяными, что они не могли даже держать ритм. И я подумал, это же не музыка. И потом посмотрел я в зал, и зрители тоже были пьяными. И они сидели с бутылками в руках, они клевали носом. И я подумала, я же пою для пьяниц, они все пьяны. И впервые в жизни мне открылись глаза. Мне больше не хотелось петь тех песен, которые я пела. Мне даже там быть не хотелось. Я не знала, как мне выбраться из этого. И мне нужна была вера для того, чтобы покончить со всем этим. Знаешь, мы часто слышим, что сначала люди спасаются, а затем их проблемы исчезают. Да, но кажется, это один из редких случаев, о которых я когда-либо слышал. Сначала у тебя закончилась проблема, и затем наступило настоящее спасение. Да, все наоборот. Знаешь, когда я получил спасение... Я как Джон, я был пристращен к кокаину и марихуане. И один брат, который мне свидетельствовал, он свидетельствовал на протяжении 8 месяцев, он все время подходил ко мне и говорил, тебе нужно обрести спасение и поверить в Иисуса. И наконец наступил день, когда мы вместе помолились прямо у него дома, и тогда я избавился от пристрастия к наркотикам. И это было замечательное чувство, я даже не могу это описать. Я никогда и не думал, что смогу избавиться от кокаина. Но в тот момент, когда я попросил Господа войти в мою жизнь, что-то изменилось. Но это отличается от того, что мы обычно слышим, знаешь. Мы слышим все наоборот. Как я тебе говорил, я совершенно отвернулась от религии. Я не хотела никакой религии. Я сказала, Господь, если Ты существуешь, Ты должен выслушать меня, потому что я не хочу прийти к Тебе через кого-то или еще как-то. Только Ты и я. Мне нужно знать, что Ты существуешь. И затем я стала видеть то, что моя мама постится и молится. И я думала, вот так я приду к Нему. И я знаю, что Дух Святой показывал мне, как это сделать. И в тот день было жарко, я мучилась от жажды. И я сказала, Господь, я буду поститься, я буду молиться. И Бог позаботился обо мне в это время, в эти 3 дня. И я помню, как я услышала Его голос. Это был самый чистый голос, который я когда-либо слышала. Он сказал, ты теперь можешь есть, закончи свой пост, ты освобождена. И я вошла на кухню, и все домашние пили пиво. Стояли ящики пива. Знаешь, дьявол был тут как тут. И они принесли это холодное пиво и поставили на стол. И это был месяц май, и потому что было жарко. Они поставили передо мной это пиво,

охлажденное пиво. И они говорят, мы принесли сюда все это, давай веселиться. Давай включим музыку и будем веселиться. И я посмотрела на них и ответила, я больше не пью, я освобождена. Они на меня посмотрели, как на сумасшедшую. Они говорят, ты шутишь, шутишь, да? Я говорю, нет, я освобождена, я больше не пью. Знаешь, это показывает важность семьи. Только подумай, твоя мама молилась за тебя. И знаешь, эта программа организована ТБН, и ее также финансирует приемные дома Канания. И цель этой программы также в том, чтобы найти дома для сирот. И очень большая потребность в семейном участии. У некоторых людей совсем нет семьи. И им не на кого надеяться. Никто не придет им на помощь. Но я говорю вам прямо сейчас. Все равно не сдавайтесь, не унывайте. Я действительно верю в то, что Господь найдет семью и для вас. Возможно, через друга, возможно, еще через кого-нибудь. Возможно, и через телевидение. Возможно, возле него вы проводите большинство своего времени, возле телевизора. Вы включаете телевизор и говорите себе, я не хочу это смотреть. Но, возможно, вы сейчас смотрите программу «Леон и друзья», это привлечет ваше внимание и станет на некоторое время вашей единственной надеждой в жизни. Это будет как семьей для вас. А это повлияло на ваш брак? Допустим, твой и Джона, после того, как ты стала спасенной, произошли ли изменения в семье? Произошло много других вещей, знаешь, после того, как я избавилась от алкоголя, я смогла четко увидеть, насколько он пристращен к наркотикам, и как много денег он уходит, потому что я была такой пьяной, меня это не волновало раньше, только бы самой напиться. Но 3 месяца я наблюдала за ним, и все мне стало ясно. Даже в Германии, до этого я никогда не обращалась к небесам, так сказать. 7 лет я не видела ни небес, ни деревьев, ни травы. И трава была такой красивой, зеленой. Я начала вдыхать в себя воздух. Все было замечательно. И жизнь стала такой замечательной, без всех этих стимуляторов, без алкоголя, наркотиков. И затем я стала видеть, что происходит с Джоном, с моим мужем, из-за кокаина. И именно тогда мы почти развелись с ним. И я сказала, я не могу этого больше терпеть. Но кроме развода я ничего другого не видела. И тогда он получил спасение. И знаешь, он говорил, что он скорее убьет себя, чем скажет «да Богу», потому что все остальное уже история. Бог сделал что-то удивительное в нашей жизни. Я очень рад тебя видеть, и я очень счастлив, что для тебя все так обернулось, и что удивительная свидетельница. И нам полезно видеть, как Бог творит чудеса в жизни людей. И я надеюсь, что почувствуешь то же самое, что и Бог поможет всем людям. Он сказал, что все будет способствовать вашему благу, если вы будете любить его и будете призваны. Не расходитесь, потому что мы споем сейчас песню для вас.

На следующей неделе смотрите программу «Леон с друзьями». У нас будет гость с Филиппин, поп-певец Гэри Ви. И это будет в программе «Леон и друзья» здесь на TBN.

Если рядом с вами сейчас находится ваш муж или жена, я хочу, чтобы вы взяли сейчас с ними за руки, и мы хотим спеть для вас.

0: Beautiful.
1: Love that song.
2: Многие из вас смотрят сейчас и думают о своих собственных отношениях. И вы задаетесь вопросом, возможно ли их наладить опять. Многие из вас спрашивают, «Господь, как мне стать духовным лидером в своей семье?» Вы можете стать таким человеком. Для этого просто нужно обратиться к Господу со словами. Просто сказать, «Господь, мне нужна Твоя помощь». И мне нужна твоя поддержка. Некоторые из вас, женщин, изводят своих мужчин неверными словами, вещами, и Господь говорит вам, чтобы вы изменили свою речь, свое поведение. Вам нужно позволить идеям своих мужчин проникнуть в ваше сердце и разум. Поддержите их, и мужья, поддержите своих жен. Я могу вам сказать только одно. Вы вдвоем и Господь, вас уже трое, и три веревки вместе нелегко разорвать. Таким образом, если вы сейчас держитесь за руки со своей половиной, я хочу, чтобы вы просто произнесли эту молитву. Просто повторите за мной. Господь Иисус, я стану таким человеком, каким ты хочешь. Прямо сейчас, Господь, я хочу полностью стать твоим. Я прошу об этом во имя Иисуса. Аминь. Спасибо вам большое. Спасибо тебе, Кэнди, за то, что ты была на передаче. Смотрите передачу «Леон и друзья». Напишите нам о том, что вам нравится в этой программе, и благословит вас Бог.

0: Power. Power.
1: Силовая связь и Джон Джейкобс.

4, 26, 27, 28, 29,

0: Yes Way, Craig Lindley.
1: Послушайте сейчас. Послушайте сюда. Никто не шевелитесь. Не сдавайтесь сейчас. Оставайтесь там, где вы сейчас. Мы должны сегодня сделать что-то необычное. То, что мы обычно не делаем. Я хочу пригласить полицейского сюда. Я хочу пригласить этого полицейского. Подойдите сюда, пожалуйста. Я хочу поговорить с вами. Как вас зовут?
2: Дуэйн Кемпси.
1: Привет, Дуэйн. Как дела? Сколько лет ты уже охраняешь эти семьи? 2.5 года и пару лет в Вашингтоне. Он был полицейским 4.5 года. Поддержите его. Тебе приходилось когда-нибудь одевать наручники на плохих парней? Много раз. А у тебя кто-нибудь разорвал наручники? Нет, и я надеюсь, никто это не сделает. А что ты сделаешь, если парень ростом 190 сантиметров и весом 120 килограммов разведет руки и разорвет наручники? Я надеюсь, что я буду не один. Хорошо. Вот в чем дело. Многие ли знают, кто смотрит по телевизору и вечером, что я разрывал наручники? Каждый раз, когда вы видите меня, я разрываю наручники. И 10-15 раз в год я разрываю их за спиной. Пастор Мерик, если вы придете смотреть это в воскресенье, вы поверите, что бабочки у меня в животе будут летать. Я восхищаюсь вашим мужеством. Послушайте сюда. Я попрошу его замкнуть наручники за моей спиной, но не одну пару наручников. Нам нужно сделать историю здесь. Я хочу, чтобы они замкнули мне в 2 пары наручников за моей спиной. Но я хочу вас спросить, если бы вам нужно было надеть на кого-то наручники, вы бы замкнули их впереди или за спиной? За спиной. Они ничего не могут сделать за спиной. За спиной они не могут ничего сделать, да? Если только он очень проворен и может...

пролезть через ступни. А ты когда-нибудь думал, что кто-нибудь сможет, что на кого-то надо будет одеть две пары наручников? Я никогда этого не делал. Мы вместе их соединяли, но никогда не одевали две пары наручников на одного человека. А ты бы не возражал, если бы сегодня ты на меня бы надел две пары наручников? И замкни их на двойной замок. Вы думаете, что нам нужно это сделать сегодня? Я хочу, чтобы все оставшееся время вы посвятили Богу. Я хочу, чтобы вы были очень тихими. Знаете, мы самое лучшее вам сейчас отдаем. Я хочу попросить, чтобы никто не двигался, чтобы все оставались на своих местах. Переполненный зал. Я рассчитываю на вас. Посмотрите мне в глаза. Ребята, если вы будете разговаривать, вы обидите меня. Я хочу, чтобы вы сели и все смотрели сюда. Я хочу это сделать сегодня, ребята. Я не хочу, чтобы вы разговаривали. Смотрите все сюда. Я хочу закончить сегодня одним словом. Я хочу, чтобы вы никогда не забыли, что я хочу вам сказать. Дамы и господа, я недавно наблюдал опрос. Я посмотрел на опрос и сказали, что почти 80% американцев верят в существование настоящего дьявола. Я думаю, что Хэллоуин приближается. А вы знаете, что несколько назад католический священник на национальном телевидении изгонял демонов из кого-то на телевидении. А кто из вас знает, что демоны существуют? Кто из вас знает, что есть дьявол? И угадайте, что за любимое слово у дьявола? Я думал об этом, я молился об этом. Дамы и господа, я собираюсь сказать вам сегодня, какое у дьявола любимое слово. Дети, родители, дедушки, бабушки, я действительно верю, что у дьявола есть любимое слово. Это слово отправило многих в ад. Это слово обкрадывало многих. Это слово спутало и уводило многих людей. Это одно слово. Послушайте, я откровенно верю, что это любимое слово дьявола. Я не собираюсь ругаться и материться. Это не ругательное слово. Это Библия. Это Джорджия. Это библейский пояс. Дьявол заставляет считать, что нет Бога. Все, что дьявол должен заставить вас понять, что нет спешки в том, чтобы узнать Бога. Многие ли знают, что может прийти дьявол с рогами на голове и с вилами и сказать, «Бога нет». Нам нужна реальность. Все, что может сделать дьявол, все верят в Бога в Джорджии. Послушайте меня. Все, что дьявол постарается сделать, это убедить вас, что у вас много времени. Не волнуйтесь об этом сегодня, подумайте об этом завтра. Завтра. Завтра у вас будет время для спасения. Завтра вы примите Господа. Вам необходимо сделать некоторые вещи правильно в вашей жизни. Вам нужно засеять немного больше овса. У вас полно времени. Подумайте об этом завтра. В начале 60-х... Послушайте меня. Послушайте меня. В начале 60-х Билли Грэм был в Сиэтле. И Бог разбудил Билли Грэма посреди ночи. И он сказал, молись за кинозвезду Мэрилин Монро. Она скоро умрет. И Билли Грэм проснулся и стал молиться за кинозвезду Мэрилин Монро. И он позвонил ей на следующий день. И он сказал ее агенту, я хочу помолиться с Мэрилин Монро, потому что что-то случится в ее жизни. Бог дал ей шанс. Бог давал ей шанс. Представляете? Но она сказала, скажи Билли Грэму, что когда я закончу свой фильм через 2 недели, я помолюсь с ним. И я послушаю его и встречусь с ним через 2 недели. Через 2 недели, знаете, о чем писали газеты? Мэрилин Монро умерла. Мэрилин Монро мертва. Знаете, дамы и господа, в Библии говорится во 2 послании к Коринфянам, глава 6. Теперь время благоприятное. Сейчас день спасения. Библия говорит, этот день сделал Господь.
В Библии говорится в послании к евреям, главе 3 и 4. Бог выбрал

день, чтобы раскрыть себя вам. И он обозначил этот день сегодня. Какое же вы считаете любимое слово дьявола? Слово «завтра». Завтра. Слово «завтра». Я сидел в своей комнате, когда мне было 18 лет, и моя мать вошла, и она была бела, как привидение. Я спросил, что случилось? Она сказала, что-то ужасное случилось. Я спросил, что? Она сказала, целая университетская баскетбольная команда разбилась на самолете, и все погибли. Я сказал, что? Университет был напротив моего дома, через улицу, там были мои друзья. Я ходил в школу с этими ребятами. 22 баскетбольных игрока сели на самолет, чтобы сыграть с другим университетом. Самолет пытался сделать первый поворот на подъеме при взлете и разбился. И последний человек скончался по дороге в больницу. Эти ребята, с которыми я ходил в школу, это были ребята, которых я пригласил в молодежную группу, в церковь. Но знаете, что обнаружилось на следующий день? Один из них, с которым я проходил всю дорогу вместе в школу, парень, который сидел рядом со мной на литературе и других классах, он был отличником, все любили его, он был лучшим в команде, он был звездой университетской команды, но знаете что? Он растянул лодыжку перед отправлением на игру, и он единственный, кого не было в том самолете. Он единственный, кто остался жив. Вы можете себе представить, как он думал? Но знаете, что странно? 2 недели позже он и его брат были убиты пьяным водителем. Немногие из вас знают, что нельзя рассчитывать на завтра. В Библии говорится, вы не должны рассчитывать на завтра. В Библии был человек, который сказал, «Я так богат, мне не нужно ни о чем беспокоиться. Я так богат, я разломаю свой старый амбар и построю новый амбар, чтобы хранить все свое богатство до конца жизни». И вы знаете, что Бог ответил ему? Ты дурак. Сегодня твоя душа будет требовать от тебя. Ты не можешь оставлять на завтра. Ты не можешь хвастать, что у тебя много времени. Библия говорит, сейчас принято благоприятное время. Сегодня день спасения. Многие считают, перед тем, как мне умереть, я как президент, я верю в предсмертные изменения. Прямо перед смертью. Я призову Бога, обрету спасение. Но иногда так не получается. Я знаю парня, который был на самолете Boeing 747 в Южной Америке, и другой самолет приземлился на него прямо сверху, и крыша самолета разломилась и открылась, и горячее топливо самолета расплавляло кожу с тел. И он сказал, что он думал, что они будут взывать к Богу, но знаете, что они делали? Они ругали Бога. Они ругали друг друга. И знаете почему? Когда ваша жизнь внезапно прерывается, что в вашем сердце вырывается из ваших уст? И люди, которые позабыли о Боге, они не вспомнят Его в последние секунды их жизни. Дамы и господа, сейчас хорошее время. Знаете, почему вы здесь? Потому что Бог выбрал этот день много лет назад, чтобы раскрыть себя вам. Это Его любимый день. Об этом говорится в послании к евреям, глава 3 или 4. Вы знаете, Он назвал этот день сегодня. Сегодня благоприятное время, сегодня день спасения. Когда я был в 6-м классе, там был парень со мной в бейсбольной команде. Мы оба были в бейсбольной команде. Он был звездой бейсбольной команды. Я приглашал его в церковь, я приглашал его в молодежную группу. Но он сказал, завтра вечером я пойду с тобой. Наконец, я добился, чтобы он пошел со мной в церковь. Он пообещал, что пойдет со мной на следующий день. Около полуночи мне позвонил один мой друг и спросил, слышал ли я новости. Я ответил, нет. Он сказал, Дэрил только что утонул. Он завяз в водорослях. И на следующий день, представьте, где был мой друг. Я навещал его в гробу в похоронном доме. Я посмотрел на его лицо, и помните последние слова он сказал мне? «Я пойду с тобой завтра». «Я пойду с тобой завтра». Многие ли знают, что вечность слишком длинна, чтобы быть неверным? Многие ли знают, что не хотят отделяться от Бога на остаток бесконечности? Вы не можете хвастать и планировать завтра. Сейчас благоприятное время, сегодня день спасения. Многие ли знают, что сегодня не здесь, потому что Бог выбрал этот день, чтобы сказать вам о себе? И знаете, как Он назвал этот день? Сегодня. Немногие знают, что делает этот день особенным. Вы скажете «Да, Богу».

или нет. Но Бог больше не даст вам шансов. Это может быть последний шанс. Я не знаю, многие ли из вас имели опыт близкой смерти. Я не знаю, имел ли кто-нибудь из вас опыт приближающей смерти. Кто-нибудь имел этот опыт здесь? Это никогда не произойдет со мной. Я думаю, что я пью 2 коктейля с протеином ежедневно. Я отжал 270 килограммов в прошлый раз, и со мной ничего не произойдет. Но во время охоты на Аляске руководитель сказал: «Не ходите на вершины гор, вы потеряетесь». Я сказал: «Да, я не потеряюсь». Но он говорит: «Двое мужчин были съедены медведями там, и 4 замерзли насмерть». Я сказал: «Со мной этого не случится. Я охотился и рыбачил всю свою жизнь. Я знаю, как пройти через горы». Но немногие знают, что горы в Аляске отличаются от гор в Джорджии. Там можно потеряться на 2 недели, и никто не сможет вас найти. Мы забрались на вершину этих гор, и знаете, что случилось? Мы потерялись. И знаете, что случилось? Мы упали вниз с водопада. Мы попали в канаву, и мы начали замерзать. И наши тела, моя голова была покрыта кровью, мое тело. Я замерзал до смерти, лед покрыл наши тела. И я стал понимать, что я, вероятно, не выживу. И знаете, что я подумал о нахождении там? Когда я замерзал до смерти, я понял, как коротка жизнь. Немногие из вас знают, что жизнь коротка. Немногие знают, что жизнь действительно коротка. Лучше провести остаток бесконечности, зная. Нужно предположить, как вы проведете остаток бесконечности. Дамы и господа, я собираюсь закончить на этом. Я закончу на этом. Я хочу объяснить вам, что необходимо считать каждый день для Бога. У вас никогда больше не будет шансов прожить этот день снова. У вас не будет другого шанса прожить сегодня еще раз. Знаете, что я делаю каждое утро? Я встаю каждый день утром, и я посвящаю этот день Богу. Я говорю: «Иисус, будь Господом моей жизни. Мои глаза — Твои глаза. Я хочу видеть, что и Ты. Мой разум — это Твой разум». Каждый день моя жена и я читаем главу из Библии. Вам нужно проводить время со словом и молитвой, со своими семьями. Знаете, что нужно Америке? Больше душевных людей. Я устал от людей, считающих, что это сентиментально служить Богу. Я оставляю молитву для миссис. Ты трус. Настало время быть смелым для Бога и любить свои семьи так, чтобы охранять их духовно. Каждый день считается для вашей семьи. Сделайте так, чтобы каждый день считался для Бога. Немногие из вас знают, что некоторые здесь всего лишь на короткий срок, другие чуть-чуть дольше. Немногие знают, что жизнь коротка. Послушайте этот рассказ. Есть один в силовой команде, его звали Билл. Билл был дикий парень. У него была большая купна кудрявых волос, у него татуировки на руках. И знаете, он, бывало, прыгнет на стол в пиццерии и закричит: «Неотложность, неотложность!» И все уронят все. Сотни уронят свою пиццу. И знаете, что он скажет? «Если вы умрете сегодня, и вы не знаете Иисуса, вы можете попасть в ад. Вам нужен Господь». Мы никогда не знали, что он сделает. И знаете, почему он такое делал? Он был откровенен. Знаете, почему? Он был наркоманом. Он продавал наркотики. Он привез наркотик «Пыль ангела» в Калифорнию 15 лет. Он разбивал людям головы, дрался с пистолетом, убивал людей. Но потом он принял спасение. И когда Бог прощает вам многое, вы способны любить много. И представьте, что у него было. У этого большого сурового парня была маленькая девочка. И знаете, что было у маленькой девочки? Большая копна светлых курчавых волос, как у ее отца. И она проповедовала с группой. Она забиралась к нему на плечи, и у них было небольшое представление, когда она говорила: «Папа, я им расскажу или ты расскажешь?» А он ответил: «Я не знаю, дорогая, ты расскажешь или я расскажу?» И представьте себе, этот парень с огромными предплечьями, как попа, и с татуировками, и копной светлых волос, и маленькая девочка на его шее. И они говорили: «Я им скажу или ты им скажешь?» В любом магазине, на любой улице в Нью-Йорке они собирали вокруг себя толпу в 5 минут. И эта маленькая девочка начала проповедовать: «Папа, я скажу им. Я расскажу им об Иисусе». И она говорила: «Мой отец занимался наркотиками. Он был наркоманом, но он принял Господа. А теперь он великий папа христианин, и я христианка

0: Христос жив, вам нужно узнать Иисуса. И они привели тысячи людей к Иисусу таким образом. Но знаете, в прошлом году она заболела лейкемией. И в 7 лет она умерла. Но знаете, что маленькая девочка сказала перед смертью? Она сказала: «Мама, дьявол сделал это для меня. Я ненавижу дьявола. Но Иисусом я исцелена». И она закрыла свои глаза и заснула. Некоторые исцеляются здесь, но многие исцеляются там. Послушайте. Они унесли девочку на нижний этаж больницы, и Билл, мой друг, спросил, может ли он взглянуть на нее еще раз. И медсестра провела его по длинным лестницам в нижний этаж больницы, и там было только одно тело на столе, тело его дочери, с копной светлых волос. Он вошел в эту холодную комнату и посмотрел на свою маленькую девочку, лежащую там безжизненно. И он сказал: «Дорогая, я увижу тебя после воскресения». Он сказал: «Дорогая, скажи Иисусу, я люблю его». И он сказал: «Дорогая, до скорой встречи». И он повернулся, чтобы выйти, и медсестра направлялась к выходу. Она ничего не могла понять. Она плакала и спросила: «Сэр, могу я задать вам вопрос?» Билл сказал: «Да». Она говорит: «Почему вы не ругаетесь? Почему вы не злитесь? Почему вы такой спокойный? Ваша маленькая дочка только что умерла. Как вы можете быть таким спокойным? Что происходит?» Он посмотрел на свою маленькую девочку и сказал: «Я скажу, или ты ей скажешь?» И он сказал: «Ну ты на небесах, я ей скажу». Он повернулся к медсестре и сказал: «Когда ты христианин, смерть теряет свое жало». Он повернулся к этой даме и сказал: «Смерть теряет свое жало». И он сказал: «Моя маленькая девочка и я были здесь только 7 лет, но она каждый день прожила для Бога. Она сделала, чтобы каждый день считался для Бога». И вдруг медсестра спрашивает: «Могу ли я знать, кто такой Иисус?» И он молился с ней прямо там, рядом с телом маленькой дочери, чтобы она приняла Господа в больничной палате. И эта маленькая девочка завоевала последнюю душу для Иисуса Христа. Дамы и господа, ей было всего 7 лет, но она посвятила их Богу. Многие из вас считают, что у вас достаточно времени. Некоторые считают, что они не хотят обретать спасение из-за того, чтобы не потерять веселье. Бог не забирает ваше веселье, Он превращает это в праздник. Позвольте мне сказать вам, праздник длится всю жизнь. Веселье ушло через момент, и это дешевая имитация того, что есть у Бога для вашей жизни. Дамы и господа, знаете, что говорится? Бог выбрал день. Прочитайте это дома. Бог выбрал день. Миллион лет назад Бог знал, что в этот день вы будете здесь. И Он дал вам еще один шанс. Это Его день. И Он назвал его сегодня, чтобы открыть себя вам. Не говорите завтра. Не говорите завтра. Я готов разорвать эти цепи за моей спиной. Я попытаюсь разорвать обе эти цепи за моей спиной. Прямо сейчас Джон будет заключен в наручники. Я видел, как он это делал раньше. Для того, чтобы разорвать эти наручники, требуется давление в тысячу килограммов. Для двух наручников требуется 2000 килограммов давления, чтобы разорвать. Он может использовать свои грудные мышцы или плечевые мышцы, когда он делает это впереди. Но я видел, как это он делал в Алабаме, и он порвал сухожилие в своей руке, и он был в гипсе примерно 6 месяцев. Но он сделает это для Господа и для вас. И это, возможно, изменит вашу жизнь. Может быть, у вас есть цепи. И он, знаете, он может не порвать эти цепи и пойти домой. И он может жить с этими цепями, если эти цепи останутся на его. Он сможет есть, он сможет спать. И он привыкнет к этим цепям. Он привыкнет к жизни с цепями. Многие из вас сегодня знают, что дьявол надел цепи на вашей жизни. И пока вы здесь сегодня, в вашей жизни есть грех. И вы привыкли к жизни с этим грехом и с этими цепями. Но я хочу вам сказать, что был маленький мальчик, и этот мальчик провел весь день, 8 часов, ловя воробьев в клетку. Он делал это весь день. Он расставлял свою ловушку, он клал хлеб в клетку и в ловушке. Когда птицы пролетали, он опускал веревку, и птицы попадались в клетку. И после 8 часов ловли у него было 10 воробьев. И он возвращался домой с 10 воробьями и проходил мимо пожилого человека. И он ему сказал: «Эй, маленький мальчик, что ты собираешься делать с этими птицами?» Маленький мальчик сказал: «Я не знаю. Я провел 8 часов, ловя их. Я поймал их». И он объяснил, как. И он сказал: «Я, вероятно, пойду домой и отдам их своей кошке. Они такие уродливые, они ничего не стоят. Я, вероятно, скормлю их кошке». Но пожилой человек спросил: «Сколько ты хочешь получить за них?» Маленький мальчик сказал: «Они ничего не стоят». Он сказал: «Я не знаю». И молодой старый человек сказал: «Ты возьмешь 10 долларов?» Он говорит: «Конечно, возьму». И старый человек забрал птиц за 10 долларов. Но маленький мальчик остановился и спросил: «Подожди минутку, что ты собираешься сделать с этими уродливыми птицами?» И этот старый мужчина поставил клетку на заборный столбик. Он открыл клетку и распустил птиц. И мальчик спросил: «Почему ты это сделал? Ты же заплатил за них 10 долларов». Но старый человек сказал маленькому мальчику: «Бог сделал для меня это 2000 лет назад, когда Он послал своего сына умереть на кресте. Дьявол поймал меня в свои сети греха. Единственный способ, как я мог выбраться, это через отношения с Иисусом. Сегодня выбирайтесь из этой клетки. Выбирайтесь из клетки. Сегодня дверь открыта. Все, что вам нужно, это выйти. Джон, ты готов?» Ему надели наручники. Вы надели наручники, и вы закрыли на два замка. Это настоящие наручники, да? Да. Да, далеко не уходите. То есть мы не практиковались, правильно? Я вас даже не знаю. Нет? То есть мы не практиковались, у нас не было репетиции, но я хочу это сделать, потому что я хочу порвать обе цепи сегодня. Я не хочу, чтобы было какой-то музыки, потому что я хочу, чтобы вы услышали звук разрыва цепей. Я хочу, чтобы вы услышали, как цепи порвутся, и я хочу помолиться после этого. Не откладывайте на завтра. У меня много времени. Я позабочусь об этом завтра. Я схожу в церковь в воскресенье. Мне надо что-то сделать в своей жизни. Сейчас благоприятное время. Сегодня день спасения. Не откладывайте на завтра. Бог привел вас сюда по причине. Не упустите это. Я попытаюсь порвать эти цепи. Послушайте, как порвутся эти цепи.
1: This one hurt really bad. I have a bad feeling.
2: Come on, Johnny, hands are turning red. Come on, Johnny, hands are turning red.
1: These are really hard.
3: Can rise as one set free, no longer spectators of a glorious destiny, but as participators, inheritance takers, and legacy makers in this story.

Поднимите руки. Я чувствую сердце Господа. Кто из вас думает о себе? Пора начинать новую жизнь. Я слишком долго был в этом болоте. Друг, я слышу тебя. Я слышу, что ты говоришь. Много лет ты был зависим. Ты не мог вырваться на свободу. Но я чувствую, что сегодня сила Иисуса Христа, кровь Иисуса Христа освободит тебя. Поднимите руки и воздайте Ему хвалу. Поднимите руки и воскликните гласом хвалы.

появится, и она начнет кормить меня. Ваши прелюбодеяния никогда не накормят вас. Музыка, которую вы слушаете, никогда не накормит вас. Порнография, которую вы смотрите, пытаясь заглушить похоть, никогда не накормит вас. Эти вещи заставляют вас хотеть еще больше. Вот почему наркотики, которые вы колете в свои вены, никогда не накормят вас. Вы всегда будете хотеть все больше, больше, больше и больше, и никогда не будет заканчиваться ваше желание. Библия называет это духом ненасытности. Это голод, который никогда не насыщается. Он постоянно поедает вас. С грехом вы не играете в игры, вы кормите свиней, которые вам запрещено есть. Вы крутите педали и растрачиваете свою жизнь, потому что вы еще не получили откровение, что на этой земле нет ничего, что способно насытить ту вашу часть, которая не от мира сего. На этом месте, на этой земле, есть вещи, которые предназначены не для того, чтобы кормить ваше физическое тело, а для чего-то другого. Но эти вещи не могут насытить вашу жизнь, потому что душа не от этого телесного мира. Она имеет совершенно другую природу. Мы же пытаемся насытить душу материальными источниками. Но это никогда не работает и никогда не будет работать. Больше секса, больше наркотиков, больше славы, больше денег. Спросите у любой поп-звезды, и она или он скажет вам, что когда этот человек получает миллион, это приводит лишь к еще большему голоду. А потом мир, который раньше поклонялся этому человеку, начинает смеяться над ним, потому что звезды людей не насыщают. Послушайте меня, поколение. Вам необходимо присутствие Бога Отца. Мне не надо денег. Дайте мне Божье присутствие. Возьмите свои титулы, славу и популярность, и дайте мне Божье присутствие. И вот он очутился на свиноферме. Для еврея это самое худшее, что только может быть. Свиноферма. Что может быть хуже для еврея? Вы, наверное, тоже знаете о том, что евреям запрещается есть свинину. Но если тебя мучает голод, ты можешь съесть даже запрещенную пищу. И вот этот парень начал пасти свиней. В это время с ним случается нечто, что всегда поражало меня. Библия говорит, что он был рад набить свой желудок стручками, которыми кормили свиней. Но тех ему тоже не дали. Один перевод говорит, что свиней кормили шелухой, кожурой, очистками, то есть их кормили, по сути, каким-то мусором, можно так сказать сегодня. И он был настолько голоден, что был рад набить свой живот мусором, которым кормили свиней. Вы знаете, я узнал кое-что о кукурузной шелухе. В ней нет никакой питательной ценности. Но если вы набьете живот чем-то, в чем нет питательных веществ, вы можете заглушить свой голод на какое-то время. Люди, сидящие на наркотиках, не чувствуют голода, даже когда они очень давно не ели, потому что наркотик заглушает дар голода. Он выключает его. Голод пытается вернуть наркомана к правильным отношениям. Вот почему грех так опасен. Библия говорит, что грех сладок, но на короткое время. А кратковременное удовольствие заглушает Богом данный голод внутри вас, призывающий вас к правильным отношениям и общению с Богом Отцом. Да, грех сладок, но ненадолго. Затем приходит опасность, потому что вы начинаете есть шелуху. И с каждой минутой становитесь все слабее и слабее. С каждой минутой вы умираете.
Но вы даже не замечаете, что вы...

На самом деле, умираете, потому что это постепенный процесс. Он кажется незаметным. Внешне все может быть в порядке. Вы одеты, все думают, что все нормально. Вы заработали тачдаун, вы сделали хоум-ран. И все круто, потому что у вас модная одежда, модный телефон. И все это лишь шелуха. Слава Богу, что по милости Божьей парень пришел в себя до того, как он начал есть запрещенную еду. У него была законная потребность, то есть у него был голод, и он был близок к тому, чтобы восполнить законный голод незаконным источником. Законно он нуждался в питании, но если не быть осторожным, то законная потребность может вынудить вас тянуться к незаконным источникам. Сегодня у вас есть законная потребность. И это не деньги, не популярность, не секс и не друзья. Ваша законная потребность – это Божье руководство и Божье присутствие в вашей жизни. Каждый из присутствующих здесь взрослых, кто служит Иисусу, может подтвердить, что все, чего он искал, можно найти только тогда, когда ты искренне каешься пред Богом и обращаешься к Нему. Если бы они не сделали этого, то они до сих пор тратили бы свое время, пытаясь насытиться шелухой. Аллилуйя! Тот парень хотел было наполнить свой желудок шелухой, но тут появилась милость Божья. Милость Божья остановила его руку, когда уже та тянулась к шелухе, и он решил уйти со свинофермы. Я вам точно говорю, если бы он поел эту шелуху, то, возможно, он навсегда остался бы там, среди этих свиней, и никогда бы не смог выбраться на поверхность. Вы пришли сегодня сюда не потому, что вы довольны шелухой. Вы пришли, потому что ищете чего-то, что действительно утоляет голод. Милость Божья остановила руку парня, который уже тянулся к шелухе, чтобы набить шелухой живот. В 17 стихе сказано, что он пришел в себя. Если вы понимаете, что такое милосердие, то у вас может сложиться впечатление, что оно похоже на гуманизм, словно он сам под влиянием собственного интеллекта принял правильное решение и решил изменить эту ситуацию. Но всякий, кто понимает природу Божьей милости, знает, что парень принял правильное решение не из-за собственной силы воли, а из-за того, что Святой Дух живого Бога обличил его в грехе и вложил в него идею, что в доме Отца ему будет гораздо, гораздо лучше. И ему следует идти именно туда, в дом Отца. И опомнившись, он сказал, «Сколько наемных работников в доме моего отца, и у них больше, чем достаточно пищи, а я здесь умираю от голода. Я благодарю Бога за то, что у него есть голод». Библия говорит, «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Сегодня я смотрю на ваши лица, и я многое в них вижу. На многих лицах я вижу компромисс, я вижу прелюбодеяние, я вижу зависимость от порнографии. Но я верю, что если отодвинуть весь этот внешний хлам в сторону, то в глубине ваших душ вы найдете голод. И я благодарю Бога за этот голод, потому что Он спасет вас от погибели. Понимаете? Шок — это удивительное явление в человеческом организме. Шок — это состояние, в которое впадает ваше тело, чтобы вы не чувствовали боль. Но примечательно то, что многие умирают не от боли, а именно от шока, хотя он защищает тело от боли. Если не разобраться с источником этого шока, то шок может причинить больший вред, чем сама боль. Так вот, голод очень похож на шок. Голод пытается привлечь вас к хлебу жизни. Но если не разобраться с этим голодом, то вы можете умереть, потому что вы не обращаете внимания на вещи, которые пытаются привлечь вас обратно к вашему небесному Отцу.

0: your father.
1: Я не ждал, что сегодня придут именно праведные. Я хотел, чтобы пришли голодные. Я надеюсь, что вы испытываете духовную жажду. И мне не нужно было, чтобы вы пришли сюда с идеальными оценками. Я просто хотел, чтобы вы пришли сюда с желанием признать тот факт, что внутри вас есть голод, потому чтобы жить жизнью, которая действительно чего-то стоит. Теперь давайте прочитаем 18 стих. «Пойду, вернусь к моему отцу и скажу ему, «Отец, согрешил я против неба и против тебя. Я больше не достоин называться твоим сыном. Обращайся со мной, как с одним из своих батраков. Я хочу показать вам разницу, которая в нем произошла. И это просто удивительно». В Евангелии от Луки 15, в 12 стихе мы читаем. «Младший сказал отцу, «Отец, дай мне ту часть наследства, которая причитается мне». И отец разделил имущество между сыновьями. Он сказал, «Отец, дай мне». Посмотрите на две эти вещи, на два эти слова. «Дай мне». Я хочу быть самим собой, сам по себе. Я больше не хочу твоего участия в моей жизни. Отдай мне наследство. А теперь давайте перейдем к 19 стиху. Я больше не достоин называться твоим сыном. Прими меня в число наемников твоих. Здесь он уже говорит, используй меня. Знаете, в чем разница между непокаявшимся и покаявшимся? Непокаявшиеся приходят на конференцию и говорят, «Дай мне! Я хочу получить благодать, я хочу деньги, я хочу влияние, я хочу небеса, и я хочу вечную жизнь. Я хочу всегда быть счастливым и здоровым, я не хочу проблем и испытаний». Но когда вы действительно обращаетесь к Богу, вы бросаете не словечки «дай мне», а начинаете говорить «используй меня». Давид говорил, «Боже, сделай меня инструментом для поклонения. Я здесь не для того, чтобы просить Бога дать мне что-то. Я здесь, чтобы предложить Ему, чтобы Он использовал меня». Что мы с вами сделали? Мы вырастили церковь в стиле «дай мне». Но вырастает поколение, которое сегодня говорит, «Боже, используй меня». Старое поколение только и требует у Бога чего-то. А вот новое поколение спрашивает, «Боже, что мне нужно сделать для Тебя? Сделай из меня Чарльза Финни, сделай из меня Дуайта Муди, сделай из меня Чарльза Сперджена, сделай из меня Джона Уиклифа». Сделай из меня Джорджа Уайтфилда. Сделай из меня Джонатана Эдвардса. Сделай из меня Петра, Якова, Иоанна, Андрея, Варфоломея. Сделай из меня такого же поклонника, которым был Давид. Сделай из меня человека, который расширит Царство Божье. Я не хочу, чтобы ты дал мне что-то. Я хочу, чтобы ты использовал меня. Вот почему Бог сказал Иеремии, «Иди в дом горшечника». Он увидел, что на круге горшечник делал сосуд, и этот сосуд развалился в его руке. Библия говорит, что из этой же глины горшечник сделал другой сосуд. Повторил ли он предыдущую форму или сделал новую форму? Конечно же, он сделал новую форму, но при этом он взял ту же глину с теми же качествами, но придал ей совершенно другую форму. Так что казалось, что это совсем другой сосуд. Внешне это именно так и было. Что Бог хочет сделать с вами в последующие два дня? Как вы думаете? Видя ваш голод, Он хочет положить вас на свой круг, чтобы слепить из вас что-то совершенно другое, чтобы вы больше никогда не говорили Ему «дай мне, дай мне, дай мне». Он хочет, чтобы на всю оставшуюся жизнь вы стали новым творением во Христе Иисусе. И теперь послушайте заключительную мысль, 19 стих. «Прими меня в число наемников твоих». И 20 стих. «Он встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился,

и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Вот что произошло с ним в тот момент, когда он отдал себя Господу. Представьте себе молодого человека, который плохо пахнет, умирает от голода. И вот этот человек идет по дороге. От него исходит запах свиней. Он безумно голоден, он истощен, кожа до кости, без единой копейки в кармане. Вот он идет по дороге и повторяет слова, которые он скажет своему отцу. «Я скажу отцу, я согрешил пред тобой и недостоин называться твоим сыном. Прими меня в число наемников твоих». И он снова и снова повторяет, «Я согрешил пред тобою и недостоин называться твоим сыном. Прими меня в число наемников твоих». Боже мой, как же отреагирует его отец? «Мне не стоит ожидать, что он назовет меня своим сыном, и мне не стоит ожидать, что я буду сидеть за одним столом с ним. Я никогда не займу прошлого положения. Я все растратил, но я все же попробую хотя бы стать человеком второго сорта и получить хоть какие-то привилегии и выгоды». Он идет и думает, «Надеюсь, от меня не так сильно воняет. Надеюсь, я смогу переговорить с ним. Может быть, я поговорю хотя бы с его слугами. Мне так стыдно, что я кончил тем, что пас свиней, и из меня ничего не вышло. Но, может быть, если я брошусь к его ногам, то он возьмет меня хотя бы наемным работником». И вот он шел и повторял эти слова, и как вдруг он увидел кого-то вдалеке, идущего к нему навстречу. Его первой мыслью было, а вдруг они послали кого-то сказать, что я здесь не нужен, что мне просто закрыт туда путь. Может, мне стоит развернуться и не идти туда, или все-таки продолжить идти вперед. Мне нечего терять. Все-таки я пойду вперед. Потому что где-то я читал, если вы приблизитесь ко мне, то и я приближусь к вам. Где-то я слышал об этом. И чем ближе этот изможденный, голодный парень приближался к своему дому, тем отчетливее он начинал видеть ту фигуру, которая шла к нему навстречу. Я никогда не видел, чтобы богатый еврейский мужчина бегал за кем бы то ни было. Я даже не могу себе представить, как это может выглядеть. Это совершенно противоречило культуре той страны, чтобы престарелый человек бежал. Но тем не менее он бежал так быстро, как только мог. И в тот момент, когда парень думал, что он заслуживает только отцовского осуждения, своими глазами он увидел, что его отец бежит к нему навстречу. Отец, у которого были все основания прогнать его, отец, который мог отвергнуть его. И вместо этого он бежал по дороге навстречу своему сыну. Знаете, что он узнал? Что когда он смотрел порнографию, отец все равно ждал его у дороги. Когда он жил развратной жизнью, отец ждал его у дороги. Когда он вместе с друзьями ходил в сатанинскую секту, отец ждал его у дороги. Когда он был полон компромиссов и жил в грехе, когда он жил по своим правилам, когда он растратил все, что дал ему отец, отец все равно ждал его у дороги. Когда вы принимали наркотики, отец ждал вас у дороги. Когда вы напивались до умопомрачения, он ждал вас у дороги. Когда вы прелюбодействовали, он ждал вас у дороги. И сегодня вы пришли сюда не потому, что вы сами приняли правильное решение, а потому что ваш Небесный Отец ждал вас. Он постоянно ждал, глядя на дорогу. И вот он идет навстречу. Его отец, богатый человек, но он все-таки хотел вернуть своего сына. И у него было 100 овец,

но Он оставил 99, чтобы найти одну заблудившуюся. Сын шел по дороге. Он очень сильно изменился, и его отец ни за что не узнал бы его, если бы он каждый день не смотрел на эту дорогу, надеясь, что все-таки однажды его любимый сын вернется домой.

Совершенно не думал, что буду здесь петь на сцене, играть сегодня. Но вот так Бог наполнил, коснулся, и я счастлив, что мы пели именно это. Правда же, друзья? Аминь. Друзья, кто хотел бы иметь огонь Гедеона, то для этого нужна еще и смелость, потому что они выступили в сражение. Они вышли ночью. Они вышли против огромной армии мадианитян. И нужно было слушаться именно вот Гедеона, его команды, да, у него от Духа Святого было что-то сказать, ведь Бог ему явился и сказал: «Иди, и этой твоей силой избавь мой народ от угнетения мадианитян». Мадианитяне были 6 лет. Они грабили землю, они забирали весь урожай, они забирали у людей все, что они хотели. Они приходили с верблюдами, они нагружали, навьючивали все богатства Израиля и все оббирали их. И Израиль тогда, он не служил Богу, они забыли Господа. Точно так же, как многие люди в нашем городе, не в осуждение говорю, они не знают Господа, они не думают о Нем. Они думают, как своими силами решить проблемы, как получить лучшую работу, как заработать деньги, как прокормить семью, как, значит, делать то или другое, купить ту или другую вещь. Но важно в этом не забывать Господа. А ведь Библия говорит: возложите на Господа заботы, и Он поддержит тебя. Он не даст поколебаться праведнику. Возложи на Господа заботы твои, Он поддержит тебя. Он не даст поколебаться. То есть, когда ты будешь колебаться: ой, как я буду жить, что со мной будет, представляете? Слава Богу. И поэтому Господь, Он учит нас в Новом Завете, через Петра: все заботы ваши возложите на Него, Он печется о вас. Он заботится о вас. И вот сегодня я хочу прочитать о нашем чудесном Боге. Это познание нашего Бога, какой Он есть. И книга «Бытие». Когда мы говорим об Аврааме, то мы с вами вспоминали в прошлый раз, что Бог открыл себя, какой Он. Представляете себе, что к вам является Господь. К Антонине, там, к Вере, к Нине и так далее, к Людмиле. Он является и говорит: «Я Бог всемогущий». Он говорит лично тебе, а Он действительно из Библии говорит тебе. Библия – это богодухновенная, друзья. И он говорит: я Бог всемогущий, то есть я все могу. Он имеет в виду для Авраама: я все могу, ходи предо мной. То есть перед Богом, это значит с Богом разговаривать, перед Богом ходить, это значит не как перед людьми. Знаете, люди перед людьми, то есть кто-то перед начальством, он старается, ну, как бы угодить, старается, ну, быть хорошим, угодить начальнику. Но ходить перед Богом, но сердце знает только Бог. И человек, он может быть вежлив, знаете, но внутри у него может быть даже и осуждение начальства, или обида, может быть. Но когда ты ходишь перед Богом, то мы ходим перед Богом, который видит сердце. Он видит нашу внутренность. И мы тогда ходим перед тем, кто видит нас насквозь. И он не только видит там наши недостатки. Слава Богу, он нас омыл кровью, но он может видеть. Но он видит твои нужды. Он видит твои желания. Он видит все ситуации. И поэтому сегодня я буду говорить, какой Бог. Он не только Бог всемогущий, а Он Бог, который все предусматривает. И поэтому книга «Бытие». Мы сначала откроем 17 главу в напоминание. «Ходи предо мною, будь непорочен, и я тебя благословлю. Я размножу, я заключу с тобой завет. Поставлю свой завет», то есть договор с тобой заключу, что Бог говорит тебе, Наташа говорит, Сережа, Ирине: я буду с тобой в сотрудничестве. Друзья, это мы можем принять только верой. А без веры никак невозможно угодить Богу. Скажите аминь. Кто из вас помнит, что в книге Галатам написано, что мы все дети Авраама? Кто помнит? Кто помнит реально? Помните, что познайте же, что верующие суть сыны Авраама. И значит, по обетованию наследники. И вот Бог нас учит, смотрите, углубленно, чтобы мы посмотрели на это, что вы не просто в одиночестве женщина или в

переживаниях, сестра или брат. Вы дитя Авраама. Более того, вы дитя Господа. И Бог хочет, чтобы мы это знали, знали, знали очень хорошо, что вы дитя Бога. Библия говорит, мы возлюбленные, мы дети Божьи, то есть мы любимые им, мы дети Бога. Но мы также дети Авраама. И когда мы читаем об Аврааме и понимаем, что он наш духовный отец веры, то мы тогда его жизнь применяем к себе. Если мы не знаем, что он наш отец, то наша как бы родословная, ну, которая в Аврааме, нам непонятно. И мы идем мимо него, и мы понимаем, вот такой был Авраам. То есть отдельно стоящая от нас личность. Ну вот как мы бы сказали, вот на земле есть такой-то человек, не буду имена называть, миллиардеров там или ученых. Но об Аврааме мы не говорим так. Вернее, мы не должны говорить так. Как мы должны говорить? Авраам – отец наш, написано. А раз он отец наш, а мы его дети, то мы наследники тех благословений, которые Бог дал Аврааму. Чтобы мы получаем тогда Святого Духа. Это как Исаак. Мы получаем его благословение. Мы получаем его радость, потому что Исаак – это радость. Это вызывает улыбка, радость. Когда рождаются души в Царство Божие, когда Бог дает какие-то другие благословения. И Бог ему сказал, я Бог всемогущий. И вот когда мы в воскресенье вспоминали, что прославление было поставлено впереди собрания, это значит, обычно в начале церкви люди прославляют. Это по Писанию. Мы молимся, но потом начинается прославление, то Иосафат, который сказал, представьте, Иосафат, ну, представьте себе, он не солдат поставил, не со щитами, которые будут защищать от стрел, а он знает, что Бог даст победу, и он посоветовался с командой, вот как у нас есть команда, и он поставил впереди прославляющих, которые начали петь, представьте, поют перед врагами, «Господь благ и милость его вовек! Господь благ и милость его вовек!» Они славили, и когда они славили, тогда начался переполох в стане врага. И они начали поражать друг друга, эти враги. Смотрите, прославление, оно пошло впереди, но там были слова. Он говорит, Господи, прежде чем Господь послал победу, он говорит, Господи, не ты ли эту землю дал Аврааму, другу своему? Не ты ли обещал для Авраама друга своего? И так написано в книге Паралипоменон, что он друг Божий. Друг Божий. А он, тот наш Авраам, отец, он друг Божий. И в тебе Господь сказал ему, Аврааму, благословятся все народы. Белорусы, русские люди, славяне, украинцы, грузины, армяне и все-все другие. В тебе благословятся все народы. И поэтому Бог говорит, я всемогущий. Я хочу, чтобы мы сегодня закрепили первое, что мы служим всемогущему Богу. Ты можешь все, написано, и намерение твое не может быть остановлено, так написано в Библии. Не может быть. Теперь Господь говорит Марка 10:27. Запомните, это один из моих любимых стихов. Все возможно верующему, все возможно Богу. Все возможно Богу. Человеком невозможно, все возможно Богу. Давайте скажем вслух, я прошу вот и Наташу, и всех, скажите, мой Бог – это Бог всемогущий. Мой Бог – это Бог всемогущий. Молодцы. Все, кто смотрит эту программу по телевидению, скажите, пожалуйста, там вслух, где вы находитесь, если вы можете, если вам не разбудить ребенка маленького, и вы боитесь сказать вслух или что-то, то просто скажите, давайте еще все вместе с вами скажем, наш Бог есть Бог всемогущий. Наш Бог есть Бог всемогущий. И вот слава Господу, прославим за это Бога, наш Бог, всемогущий Бог. Это значит, мы направляем свою веру всемогущему Богу. Если мы не будем читать Слово, наша вера начнет слабеть, потому что вера от слышания, слышание от Слова Божия. А когда мы читаем Слово, мы вспоминаем, какой наш Бог. И мы вспоминаем, кто мы в нем. Мы говорим, ой, я же дитя Бога, он же любит меня, он же умер за меня. Так вот, Господь продолжал иметь дело с Авраамом. И однажды он сказал ему сделать невообразимое. Того сына, который послал ему спустя 25 лет ожидания, ну, после обещания данного Аврааму в 75 лет, сын рождается в 100 лет. А еще до этого Авраам ждал. Так вот, сын, полученный с такими ожиданиями, с такими надеждами, Исаак, его назвали улыбка, смех, и вот это смех, улыбка и радость, и вдруг Бог говорит, возьми Исаака, сына твоего,

То есть возьми радостного, счастливое, счастье твое, радость твою, улыбку твою, и иди на гору, и вознеси мне его в жертву. Написано, Бог искушал, то есть испытывал Авраама. Что сделал Авраам? Он поднялся, он взял огонь. Смотрите, с помощью Божьего огня мы должны идти, да? Он взял огонь, он взял дрова. И он не взял ни овечку, ни барана, ни козлика. Он пошли с сыном и еще два слуги. Очевидно, они несли дрова, возможно, помогали эту нести ношу. И, наконец, Авраам сказал им остаться двум слугам, а сам пошел вместе с сыном выше. И это описано в Библии как удивительная история, которая потрясала меня до слез много раз. Так вот, представим себя, когда Бог самое дорогое, самое любимое просит у тебя. Мы знаем конец этой истории, поэтому нам легко ее рассказывать, легче, потому что мы знаем, что Бог не взял этого мальчика. Он только проверил его, готов ли Авраам. Но мы знаем, что Господь дал ему, заменил жертву. Но мы знаем, что Бог своего сына не пожалел ради нас. Скажем аминь, друзья. Он сделал больше, чем сделал Авраам. Он отдал Иисуса Христа на крест, чтобы мои грехи были оплачены, чтобы мой характер, не знаю, мои обиды, мой гнев, не знаю что, мои переживания, все свою жизнь, все что угодно в моей твоей жизни, все было оплачено во Христе, то есть было наказано в Сыне Божьем вместо нас. Слава и благодарение Богу. Кто-нибудь может поднять руку и сказать: благодарю Бога. Благодарю Бога. Мои грехи оплачены. Я выкуплен, я искуплен. Но прежде чем это совершилось с Авраамом, когда Бог дал ему чудо, и он получил вот этого овна, то есть овечка мужского рода, взрослый такой баранчик, овеска, овен, Бог вел его, и он говорит: иди, куда я покажу тебе. И Авраам шел, и сын ему говорит слова. Итак, Бытие 22, стих 13. «Возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен». Нет, давайте выше прочитаем, простите, пожалуйста. 7 стиха. «И начал Исаак говорить с Авраамом, отцу своему: отец мой. Он говорит: вот я, сын мой. Он сказал: вот огонь и дрова, а где ягненок для жертвоприношения? Он понимал это. Авель когда-то принес жертву, они приносили жертву. Но где ягненок? То есть идут без стада, идут вдвоем. Авраам сказал ему, 8 стих, Бог усмотрит себе ягненка для приношения. И шли дальше оба вместе. То есть сын пошел дальше, он пошел. И когда пришли на место, о котором сказал Господь, Авраам устроил жертвенник, разожил дрова, связал сына своего, положил его на жертвенник поверх огня, поверх дров, и простер Авраам руку, чтобы взять нож. Даже читать тяжело, чтобы заговорить. То есть смотрите, как он был послушен. Он взял, но он не поднял руки. Бог говорит: не поднимай руки твои. Он протянул руку, взял нож. Где у него был? Может быть, в одежде, я не знаю. Бог говорит: не поднимай руки на отрока, не делай ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога и не пожалел сына твоего единственного ради меня. И возвел Авраам очи свои и увидел, вот позади овен, то есть мужского, овца мужского рода, запутавшийся в чаще рогами. Авраам пошел, взял его, принес его всесожжение вместо сына. Какая радость была там! Какая радость была! Библия говорит, он верил, что если даже принесет сына, Бог его тут же воскресит из мертвых. Вы представляете, какая вера была Авраама? Прославим Бога за такую веру. Он верил, что сын все равно будет жить. Он верил, что этот мальчик будет наследником всего. Авраам, он не был в фатальном состоянии, в таком поражении. Он был в вере. Но Бог его лишь проверил. И нигде в Библии не написано, что Бог сказал хоть когда-то принеси человека в жертву по-настоящему.
Никогда. То есть он сам приготовил себя в жертву. Так вот, слова в 8 стихе. Бог усмотрит в себе. И тогда Авраам говорит в 13 стихе, в 14, простите, 22:14. «И нарек Авраам место тому Иегова Ира». Это означает «Бог усмотрит». Бог усмотрит. Все из нас знают слово «предусмотреть». Предусмотрительный человек усмотрит, то есть приготовит заранее. Я хочу вернуться сначала в слово «Эл-Шадай». То есть Бог всемогущий Эл-Шадай по-еврейски означает «могучий и сильный». Второе. Вседостаточный. Вседостаточный, то есть самодостаточный, вседостаточный. Дальше. Эл-Шадай переводится как «кормилец», это в смысле, который питает и заботится о нас. И четвертое. Шадай, вот слово, означает так же, как мать кормит ребенка. То есть Бог, который как мать грудью кормит ребенка. Вот такой наш Бог. И еще, кроме этого, написано, нету полного значения этого слова. Оно еще полностью не открыто. Ну, как вот в словарях. Представляете, Бог не только такой, то есть Он могучий и сильный, не только вседостаточный, у Него все есть, не только кормилец, кто питает, не только нежно, как мать, кормит грудью нас, но еще есть много другого, поэтому на этом словом все еще работают раввины, да? Все еще работают христиане. Это огромное слово, Шадай. И к нему добавляется Эль, то есть Бог. Эль-Шадай. И вот это вот Бог Эл-Шадай. Мы знаем, мы должны верить, мой Бог – это всемогущий Бог. Пожалуйста, кто может со мной повторить? Мой Бог – всемогущий Бог. Скажем, я верю во всемогущего Бога. И помните, эти юноши сказали, если даже царь так не будет, Бог силен нас избавить от печи. Но если даже этого не произойдет, мы не поклонимся твоему истукану. Аллилуйя. А теперь он говорит, Иегова – Ирах, то есть Бог усмотрит. Итак, слово «предусмотрит». Когда вы едете в поездку, особенно мужчины на автомобиле, они предусматривают, они заправляют бак бензина. Дети об этом не думают. Сколько там папа заправил бензина? Сколько он взял с собой еще канистры? Что аптечка в машине есть? Продукты есть? Что мама там или папа сложил с собой, значит, термосок туда, бутерброды, все. Ребенок об этом не думает особенно. А, понимаете, ему особенно, может, и не хочется в тот момент. Или он вкусняшки какие-то поел дома, он сел, он едет. Он может быть расслабленным, он может быть беспечным даже. Ну, в неправильном смысле как-то. Но он доверяет родителям. Родители предусматривают. Они говорят, ага, сыночек, так, мы сейчас оденем шарфик, мы берем с собой рукавички. Это предусматривает, да? Перчатки. Сыночек, одень шапочку. Доченька, оденься. А там окрой голову. Конечно, девушкам хочется прическа, чтобы, знаете, как-то не сбивалось это все как-то. Даже мы, мальчишки, и то такие. Я там шел зимой, думаю, ай, сейчас у меня собьется прическа. Мальчишка идет в церковь, подросток, и он думает, нет, я шапку не буду одевать, а то моя прическа собьется. Это... Вот. Но родители, они предусматривают, они говорят, сыночек, надо одеться, надо одеться. И вот предусматривают родители. Так вот, Бог, Он предусматривает все для тебя. Он предусмотрел для Авраама жертву вместо сына Исаака. Он, хочу повторить, предусмотрел, потому что он Ирех, предусматривающий. Если бы вы спросили Господа, он никогда бы вам... спросили человека, сказали, как ты думаешь, что будет там? Ой, я не знаю, что там будет. Бог так никогда так не скажет. Он знает все, что будет. И написано в Библии, он готовил все необходимое для бедного. Псалом говорит, Бог готовил необходимое для бедного. Это предусматривающий Бог. Первое царство 1:16, Бог говорил, иди в дом Иессея, там среди его сыновей. Видите, Псалом 68:11, друзья, смотрите, народ обитал там по благости твоей. То есть, так как Бог добрый, ты готовил необходимое для бедного. Вы можете прямо сейчас исповедовать и сказать, Бог готовит необходимое для нашей семьи. Бог готовит необходимое для моих детей.
Я верю, мои дети пойдут в школу, у них все будет необходимое, вы говорите. Я верю, так что мамочки, папы, бабушки, мы говорим, я верю, что Бог поможет, Он даст необходимое. Как важна вера в этом случае? Представьте, верить Богу всемогущему.

Теперь нужно верить Богу, предусматривающему. Представляете? Он предусматривает. Поэтому, смотрите, я среди его сыновей усмотрел Иегова Ирах. Я предусмотрел себе царя. Среди сыновей Бог усмотрел. Он увидел раньше. Он наперед. Самуил этого не знал, а Бог знал. Израиль этого не знал, а Бог знал. И он знал, кто именно из сыновей. Мне нравится такой предусматривающий Бог. Аллилуйя. Твой Бог, мой Бог, Он предусматривает все. Он не только как наши родители, которые для нас заготовили, предусматривали, возьми с собой там вот, копеечки, пирожки купишь, ну, где мы жили раньше в детстве. У нас было кафе, буфет. Вот, сыночек, возьми эти 15 копеек, там 5 копеек стол пирожок с повидлом. Они предусматривали. Так вот, Бог предусматривает гораздо лучше. Он приготовил сына. Он предусмотрел сына Иисуса Христа прежде создания мира. Вот что такое Иегова Ирах. Он предусмотрел. Он все предусмотрел. Когда Саул был помазан, ему пророк говорит, ты пойдешь по такой-то дороге, там встретишь людей, они дадут тебе хлеб. Бог предусмотрел. Он предусмотрел. Он хочет, чтобы мы поверили. Ирина, Андрей, Рамиля, Наташа. Бог предусмотрел. Мой Бог – это Иегова Ирах. Он и смотрит. Как трудно идти путем. Как трудно, когда вы ждете и годами не получаете то, что вы... Но Бог все равно предусматривающий. Верьте в Бога, который усматривает. Он предусмотрительный. И мы доверяем Ему. Аллилуйя! Сила Духа Святого здесь. Господь касается плечи. Слава Тебе, Господь! Он все предусматривает. Вся Библия полна этих примеров. Господь говорит, шел этот хранитель сокровищ эфиопской царицы. Он знатный человек, то есть у него доверены все богатства царицы, царства. Он был верный человек. Да, он был евнух, потому что то время такое было, и они должны были в дворце быть среди свиты, среди там женщин всего. Это была та эпоха, то время, это был Ветхий Завет. Но, понимаете, Бог любил его и хотел его спасти. И поэтому в Ветхом Завете Бог говорил евнухам, да не говорит евнух, я сухое дерево. То есть не плодоносное дерево, нету плода. Потому что Бог говорит, я... Благословлю этих евнух, которые, вот знаете, боящихся Бога. У Бога есть любовь ко всем. Дайте Богу славу. Дайте Богу славу. Дайте Богу славу. Поэтому мы ни в коем случае нельзя смеяться над людьми или кого-то унижать, или если у кого-то бесплодие. Знаете, люди раньше смеялись над бесплодными женщинами. Там унижали, думали, это проклятие. Но всякие, какие только предрассудки не приходили. Но как тяжело было таким людям. Но Бог предусмотрел для него спасение. Бог Духом Святым говорит, ангел сказал, иди на дорогу, которая пуста. И представьте, едет этот евнух, фельможа Кандаки, царицы Эфиопской, и Бог предусмотрел, что там стоял служитель. Теперь Бог предусмотрел для Павла откровение, исцеление. Он же ослеп, когда Савл увидел свет. Кто помнит, Савл ослеп, упал на дороге в Дамаск. Читайте, пожалуйста, Деяния. Это потрясающе. И Бог предусмотрел для него исцеление. Он говорит, что мне делать? Он ослеп, он упал на землю. Господи, кто ты, Господи? Кто ты, Господин? Потому что это был великий. Он говорит, я Иисус, представьте, которого ты гонишь. Господь прямо сказал ему. Бог раньше говорил Израилю, я Бог Авраама, Исаака и Иакова в Египте, помните? А теперь он говорит, я Бог, я Иисус, которого ты гонишь. Он говорит, Господи, что повелишь мне делать? И что Бог говорит? Иди в Дамаск, там будет сказано тебе, что надобно делать. Вы слышите здесь предусмотрение Божье? Усматривает Бог, пойдешь в Дамаск, там тебе будет сказано. И Бог усмотрел таким образом, что он уже в это время говорил другому человеку, Анания его звали, что иди, значит, найдешь Савла по такой-то улице, он теперь молится. Иди
И он говорит: Господи, мы столько зла он сделал в Иерусалиме, и сюда пришел.

для этой цели. Господь говорит, он мой избранный сосуд. И Бог усматривает, Бог предусматривает служителя Божия, который слышит голос Духа Святого. Представьте, нам нужны дары Святого Духа, да, друзья? Когда мы получаем дары Святого Духа, то Бог усматривает вас, чтобы вы были сосудом, открытым для того, чтобы сказать Слово Божие. Понимаете, вот я рассказывал пример, что в Белоруссии Бог дедушке, ну, одному человеку говорит, показывает адрес в Мурманске и говорит, езжай в Мурманск, дает ему адрес дома, улицу и адрес дома. Почему Господь призвал человека из Белоруссии и повел его на Мурманск? Может быть, потому что другие в этот момент... Я никого не унижаю. Я подумал так. Наверное, другой кто-то не слышал, ну, в Мурманске самом, может быть, в соседе. Я не знаю, почему. Бог избирает разных людей. Бог послал апостолов, потому что там не было таких апостолов, да? Но я не знаю, мы лишь предполагаем. Но смотрите, Бог сказал человеку в далекой Белоруссии, и он приезжает в этот город, он находит этот адрес, и там... А был дом сказан, а квартира не сказана, а там девятиэтажный дом. Вот такой Господь. Он, Господи, куда же идти? Какая же квартира? А там уже близко к полуночи. И он смотрит, одно окно горит. И он поехал туда наугад. Такой-то этаж. Открывает дверь мужчина. А за его спиной петля висит на потолке. Смотрите, Бог усмотрел себе человека. Я хочу, чтобы мы ревновали. Господи, я хочу быть тем, кого ты усмотрел для кого-то, да, кого ты предусмотрел. Чтобы я пошел к ним. Библия говорит, ревнуйте о дарах духовных. То есть, чтобы в нас были дары, Господи, чтобы ты нам говорил. Ревнуйте о дарах духовных, особенно о том, чтобы пророчествовать. Слава Господу за это. И вообще не имею права кому-то. Я просто так подумал. Ну, наверное, другого не нашлось. Видите, Господь Лестера Самерла позвал кормить голодных, проповедовать Евангелие уже в зрелом, пожилом возрасте. Он говорит, Господи, почему ты посылаешь меня? А он уже был пожилой, уже у него уже было уже пробуждение давно было в Филиппинах. Теперь он работал на радио, у него была телевизионная станция. Служил пастором в пожилом возрасте. И вдруг Господь ему говорит, Бог говорит, я, ну как-то он сказал, я избрал тебя, потому что я не нашел других. Ты будешь, ну я уверен тебе. Или как-то так Бог сказал ему, я могу доверять тебе. И он призвал этого пожилого человека, и он начал проповедовать, раздавая еду. В Африке помогать, в Латинской Америке. Бог дал ему огромный корабль и большой самолет, чтобы грузы сбрасывать в пустыню голодающим. И это служение работает сейчас. И я хочу вам сказать, из этого служения Лестера Самерла, из отдела Финляндии, были куплены часть продуктов, которые были розданы в палаточной организации. Это было 1500 евро. И служение Лестера Самерла. Разве это не удивительно? Дадим Богу славу! Дадим Богу славу! И я к ним не обращался за помощью. Я рассказал пастору Юха, Коти, Саре несколько лет назад, что я видел сон, что Лестер Самерл во сне, Бог через него повелевает мне кормить людей. Я ему рассказал. Он говорит, а он поехал, нашел этот отдел Лестера Самерла в Финляндии, рассказал им. Они сказали, пусть он расскажет на камеру. Я рассказал, они сказали, мы хотим помогать. Мы хотим посылать какую-то сумму. Поэтому служение Лестера Самерла до сих пор работает. Представляете, сестры, вот сегодня Наташа назвала несколько раз. Сколько лет прошло, он уже на небесах, его сын там, другие работают. А это служение продолжает, и оно стало благословением для Нарвы, для города Силамяя. Люди приехали получить, Господи, те, кто с нами смотрит программу, вы представляете? Человек уже на небесах. Бог ему в пожилом, уже в старческом возрасте сказал это делать. И это работает. Хотели ли бы мы с вами слышать голос Божий в любые года нашей жизни, правда же? И даже в преклонных годах. Это было бы чудесно. Он говорит, я не нашел других, я избрал тебя. То есть, значит, Господь, мы не говорим, что все плохие, но Бог увидел его сердце. И этот человек был очень скромный. У него было всего там каких-то пару костюмов, несколько рубашек. Он приехал на конференцию, говорит, это мой костюм, на котором я служу на телевидении. Пару костюмов. У него не было своего автомобиля даже. Ну, его возили, конечно, его дети возили. Он все, что ему жертвовали, он отдавал голодным, проповедовать Евангелие. И Бог сказал ему,

Через это служение, кормление голодных придет людей столько, как никогда на земле. Сейчас мир голодает, люди нуждаются. Представляете, если христиане придут туда с продуктами, придут с медициной. В Африке приходят даже те, которые сначала копают колодцы. Людям открывают колодцы. Люди получают воду, а даром, бесплатно, им подарили колодец. И тогда их приглашают послушать Евангелие. Люди приходят и принимают Иисуса. Им дали воду, им дали еду, им рассказали о спасении. И таким образом Господь распространяет. И Бог — это Эл-Шадай. Он предусматривает. Поэтому, если мы будем верны Богу, Бог даст нам, чтобы дать другим. Но Он также от нас просит жертву, чтобы мы жертвовали, чтобы мы не ленились и не думали, пусть кто-то пожертвует. Нет. Когда мы отдаем все, что мы можем отдать, все, что мы вот по силам сверх сил, тогда Бог прибавляет. Он даст плод посеянному вами. Так написано. Умножит плоды правды вашей. Павел говорит, вы были охотно сверх сил и по силам, и сверх сил. Я свидетель. И говорит, Бог умножит плоды. Вот таких людей, кто сеет щедро, щедро пожнет. Кто скупо сеет, скупо пожнет. Кто сеет со слезами, будут пожинать с радостью. Некоторые сеют со слезами, как один брат. Он отдал хлеб, там дома был только хлеб, по-моему, не знаю, было ли варенье. И он сказал, Отче наш, дай нам хлеб на сей день. И он отдал этот хлеб. В этот же день Господь делает чудо. К нему подходит человек и говорит, вот эти деньги, я чувствую, должен вам дать. Должен вам дать. Бог, всемогущий Бог. Но смотрите, мы сейчас... Павел говорит, мы ищем не вашего, мы ищем вас. То есть они искали нас в новом качестве, что мы были такими, как хочет Бог. Скажите аминь, да? Я ищу не вашего, а вас, то есть вашего сердца. Я хочу видеть вас именно такими, какими вы в Боге. Еще немножко. Итак, что такое Господь Иегова Ирых? Это Господь усмотрит, Господь обеспечит. Это значит, Бог верен и имеет провидение и заботу в трудные моменты. Трудные моменты. Бог – обеспечение, Божье провидение. Господь видит наперед и готовит выход из любой сложной ситуации. Наперед. Поэтому Иисус говорит, «Идите за Мной, Я сделаю вас ловцами людей». Они пошли. Петр, когда была нужда, «Иди, забрось удочку в море». Достань рыбу, открой у нее рот, и там будет статир. Господь видит, что во рту рыбы, рыба как-то проглотила, и Господь с неба знает, у какой рыбы. Знаете, Он знает, где жемчуг в ракушках лежит, правда же? И Он знает, где монетки лежат. Аллилуйя! Аллилуйя! И поэтому Господь Ирых, обеспечиватель. И теперь уже у меня нет времени, но я немножко скажу. Смотрите, Бытие 45 глава, Иосиф был продан братьями в рабство. И вдруг он сегодня, он говорит, не вы меня продали, Господь меня сюда послал. Бог предусмотрел. Иегова Ирых сделал так. Бытие 45, кто может? 45 с 1 главы по 11 стих. 45 глава Бытие. С 1 по 11 стихи. Смотрите, какие великие слова говорит Иосиф братьям, которые продали его. Из-за них он в тюрьме сидел. Из-за них он был там унижаем, продан как товар вот на рынке за 20 серебряных монет. Вот. Мы говорили недавно о 30 серебряниках. То есть серебряная монета стоит примерно 150-200 евро. На самом деле так ценность ее вот такая, серебряной той монеты. Бывает от 200 до 500 долларов, бывает максимальная цена. И вот Иосифа продали за 20. Если мы возьмем примерно 200 евро, умножить на 20, 4 тысячи. За 4 тысячи евро. Так мы очень наугад говорим. Это может быть больше, до 15 тысяч долларов максимально. Так вот, смотрите, я, простите, открою 45 главу, еще не успел. Значит, 45 глава у нас идет 11, с 1 по 11 стих. Смотрите, 5 стих. «Но теперь не печальтесь, — он говорит братьям. Он говорит, я брат ваш, они вообще. Я Иосиф, брат ваш». Конечно, он был покрашен по-египетски, у него была, соответственно, прическа, у него была одежда. Он был изменен во внешнем. Знаете, у него какие-то были украшения, богатства. Они не увидели, они, конечно, перед ним пали ниц. И вдруг он говорит,

я брат ваш, Иосиф, которого вы продали. И теперь Господь говорит, Он говорит, не печальтесь, не вы послали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Это обеспечение Иеговы Ирах. Смотрите, как Бог позаботился. Какие пути Божьи велики. Прославим Бога. Он Иегова Иры, Он предусмотрел. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить каждого из вас на земле, сохранить вашу жизнь великим избавлением. 7 лет было голода. 7 лет голода. Бог послал меня. Идите скорее к отцу. Итак, не вы меня послали опять, но Бог, который поставил меня отцом фараону и господина над всем домом его, и владыкой по всем земле египетской. Идите скорее к отцу моему и скажите ему, так говорит сын твой Иосиф. И тут Иосиф, конечно, с ними говорил на иврите. Конечно, он говорил на родном языке. Конечно, они поняли, увидели, Бог поставил меня господином над всем Египтом. Приди ко мне, немедли. Бог предусмотрел. Аллилуйя. Давайте сейчас благодарить Бога за то, что Он предусматривает. Верите ли вы, что Бог еще много предусмотрел в вашей жизни? А ведь если мы не будем верить, мы отпадем от этого благословения. Помните, один вельможа не верил, что будет лучшая мука завтра продаваться по шекелю, а ячмень или лучшая мука по 2 шекеля, а ячмень будет там, или овес, а ячмень по 1, по 2 шекеля. На. Нет, по 1 шекелю. По сиклю, то есть, ну, шекель. Он не поверил в это. И тогда пророк говорит, вот, ты увидишь это своими глазами. Он говорит, если даже Бог окна откроет на небе, может ли такое быть, чтобы завтра по 1 сиклю продавалась мера муки? Он говорит, вот ты будешь это видеть. Но есть этого не будешь. И так и получилось. Так и получилось, потому что, когда это все было, Бог неожиданно излил благословение, то есть враги убежали, запасы все остались, муки было с избытком, продавались по дешевой цене. И тогда вот этот сановник, на которого руку царь опирался, он был выведен к народу, и народ расправился с ним. Поэтому он видел, вот, богатство пришло. Но он это уже не ел. Он умирал, потому что люди линчевали его, к сожалению. Но, тем не менее, это люди разносились на него, как он не поверил Богу. Потому что неверие – это плохо. Так вот, сегодня хотим ли мы верить в полноте? Брат Сережа, брат Володя, сестра Неля, верить в Бога, который предусмотрит все. И мы свою веру направим в Бога, который предусмотрит. Когда вы идете в церковь, некоторые из вас говорили, я приду, и Бог меня исцелит. Это вера в Бога Иегова Ирах, то есть предусматривающего. Правда же? Аминь. Когда человек говорит, я пойду, миссионер говорит, я поеду проповедовать, а Бог обо мне позаботится. И тогда Иегова Ирах начинает действовать. Человек пошел, там его накормили, там его напоили. Вот. Может, кто-то билет ему даже купил ехать дальше. Он словом служил. Поэтому Иисус отправлял, говорит, не берите с собой серебра, меди в поясе. То есть не берите запасы. Трудящийся достоин пропитания. Они пошли по городам, знаете, скромно, без денег. Но они везде были накормлены. Он говорит, оставайтесь там, куда придете, ешьте, что вам предложат. Трудящийся достоин награды, то есть чтобы вас накормили. И поэтому Господь, Он Иегова Ирах. Запомните, друзья, пожалуйста, когда вернетесь домой, скажите Ему, Господи, благодарю, что Ты мой Эл-Шадай. Благодарю Тебя, что Ты мой Иегова Ирах, что Ты предусмотришь все. Ты готовишь необходимое для бедного. И весь народ да скажет аминь. Давайте прославим Иисуса. Аллилуйя!

0: Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». О здоровье мало кто думает, пока оно не даст сбой. И как у любого механизма, у нашего тела есть свои причины для поломки. И сегодня мы узнаем, что это за причины, а также будем молиться за здоровье. Не пропустите. С нами в студии, как обычно, координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Здравствуй, Андрей.
1: Здравствуй, Виталий.
0: Ну, сегодня мы с тобой начинаем новый цикл передач, касающийся здоровья.
1: Да, это очень важная тема.
0: Тема наболевшая.
1: И очень популярна у людей.
0: Да. Вот. Ну и чтобы, ну, с чего-то начать, давай, наверное, коснемся такого главного вопроса. Угу. Откуда вообще болезни?
1: Ну, как хороший врач, когда к нему приходит пациент на прием, он сразу не назначает курс лечения, а врач что делает? Он пишет историю болезни. Угу. То есть пациент должен сдать все анализы, должен, ну, подробно рассказать, как заболевание появилось, какие были проявления, там, симптоматика, и только после этого врач пишет историю болезни. Угу. Поэтому и Библия дает нам такую историю болезни, всех проблем на земле, как апостол говорит, весь мир лежит во зле. А раз во зле, значит, тут и войны, значит, несправедливость, а значит, и болезни. Угу. И Библия говорит о том, что первоначально причина всех проблем на земле – это было грехопадение человека. И вот чтобы понять, в чем она заключалась, нужно вспомнить, как это произошло. То есть Бог дает заповедь Адаму и его жене. Бог говорит, что вы можете есть любого дерева, вот все плоды в Эдемском саду. Да, угу, да. Угу. И вы можете их, есть все семена вот, злаков там, и так далее. Но с древа познания добра и зла не ешьте, ибо когда вкусите, смертью умрете. Угу. И вот когда змей он подступил к Еве, да, он сказал, верно ли сказал Бог, что вы не можете есть ни с какого дерева? То есть уже тут был такой обман.
0: Да.
1: Вот. А первый такой конфликт был между желаниями Евы. Почему? Потому что она не захотела быть такой, ну, какой Бог сотворил, она захотела стать другой. Потому что змей сказал, ну, знает Бог, что когда вы вкусите из древа познания добра и зла, вы будете как боги, знающие добро и зло. То есть вот,
0: это подкупило первое,
1: да, вот это первая попытка, да, что вот она захотела стать другой, чем Бог ее сотворил. То есть, иными словами, змей сказал, когда вы вкусите, вы будете сами понимать и сами будете определять для себя нормы морали. Что такое добро, что такое зло. И Бог как бы вам не нужен. В Адаме все получили вот эту греховную природу. Ведь что получилось? Когда Адам вкусил этот плод познания добра и зла, в его чреслах была генетическая информация о всех нас. То есть мы были представлены, все человечество, от Адама до самого последнего момента существования этой земли, были представлены где? В чреслах у Адама. То есть, иными словами, мы вкусили все этот плод, и вот это желание самому определять для себя нормы морали есть у каждого человека.
0: То есть то, что сделал Адам, это фактически и есть первородный грех.
1: Первородный грех, да.
0: Можно ли сказать так, что всякая болезнь, корень этой болезни лежит именно в этом первородном грехе?
1: Ну, как мы говорили, что когда мы изучали историю всех болезней, что это грехопадение, да, Бог сотворил человека не для болезни и не для смерти. Потому что библейское понимание смерти – это отделение от Бога. Потому что душа человека, она, можно сказать, бессмертна, и будущность души человека после физической смерти, она разна. То есть человек, который был верующим, был детем Божьим, душа идет в присутствие Бога. А душа грешника идет в преисподние места земли, во временное хранилище, так сказать. Поэтому причина, корень любой все-таки болезни – это, конечно же, грехопадение. И об этом нам как бы пророчески говорит Библия в книге Откровения, когда уже Бог сотворит все новое, да, и там будет деревья, которые будут приносить листья для исцеления всех народов. То есть там уже болезни не будет таких вот физических. Тогда.
0: Ну, хотя, конечно, мы говорим про болезни и исцеление, и про грех как корень и начало этих болезней. Наверняка, кроме болезней, этот первородный грех какие-то еще проблемы принес в нашу жизнь.
1: Ну, конечно. Только Адам и его жена, они ослушались Бога и вкусили плодов древа познания добра и зла. Глаза их открылись, они пытались прикрыть как-то свою наготу из листьев. Да? Бог, понимая все эти вещи, он говорит, жена, из-за того, что ты это сделала, да, ты в муках будешь рождать. И, Адам, из-за тебя земля будет проклята. То есть следствие как раз греха, что проклятие пришло в этот мир. Да? И следующий момент – смерть. То есть отделение от Бога, и Бог уже определил как бы границы физической жизни любого человека. Писание говорит, Бог говорит, не вечно духом мы будем пренебрегаемы, да, будет лет жизни 120 лет. И практически сейчас, вот если посмотреть на долгожителей, практически никто не переступает этот порог 120 лет. Доживает 115, 116, я вот иногда отслеживаю. В интернете такая идет статистика. Сейчас самая пожилая женщина там живет в Китае где-то или там в Японии, ей там 115 лет. Но практически никто не переступает этот порог, который принял Бог. То есть следствие греха, как наказание, идет это проклятие и смерть физическая, которая, и отделение от Бога.
0: Андрей, хочу тебе предложить посмотреть один сюжет. Герой сегодняшней истории считал себя баловнем судьбы, но один нелепый случай разрушил все, чем он когда-то дорожил, и навсегда изменил его жизнь. Давайте посмотрим.
2: Что-то началось такое происходить. В тот момент мне было действительно страшно, что все это может закончиться. Мне даже было страшно за то, что я могу потерять вообще голос, перестану даже разговаривать.
3: Парализованный спортсмен, слепой художник и даже глухой композитор. Вполне возможно, и тому есть примеры в жизни. Но безголосый певец – это абсурд. Анатолий Гурин, оперный тенор, лауреат различных конкурсов, всегда знал, что у него есть певческий дар. И был уверен, что тот никуда не денется. Анатолич пришел в Киевскую консерваторию, как говорят, с улицы. Не имея специального образования, даже музыкальной школы за плечами, он с легкостью прошел вступительные экзамены. И свой успех Анатолий воспринимал как должное.
2: Я не думал об этом. Я не самолюбовался никогда собой. В принципе, мне то, что было, вот давалось мне, да, я это его реализовывал, и мне было хорошо и приятно.
3: Молодой перспективный певец был принят в один из престижных столичных театров и блистал на сцене в главных партиях. А в 90-х стал часто бывать на гастролях за границей с популярным коллективом «Думка».
2: Я поехал с гастролями во Францию. Помню, что мы возили, по-моему, Кармину Бурану. Я был своего рода везунчиком, потому что мне доставались интересные популярные песни, такие как «Калинка», «Казаки», которые я с успехом исполнял на этих гастролях. Мы зарабатывали достаточно хорошие суммы денег, но я не любил себя в музыке, я любил музыку.
3: Анатолию казалось, что жизнь удалась. У него есть все, о чем он мечтал. Любимое занятие, успех, друзья, поклонницы и даже редкие ссоры с женой не могли испортить этой радужной картины.
2: Гастроли музыкантов, это, как известно, очень веселая такая жизнь со всеми выплывающими отсюда обстоятельствами и последствиями. Это, конечно же, мы и пили, и курили, и насколько нам вели хаотический образ жизни, который явно был никому не на пользу. Это я сейчас осознаю. А тогда мне было прекрасно.
3: Анатолий наслаждался жизнью, не подозревая, что скоро этим счастливым дням придет конец.
2: Находясь на гастролях во Франции, после очередного концерта мы собрались в гостинице, и решили отметить этот концерт по обычаю.
3: Обычный сабантуй незаметно перерос в спор. Спор в драку.
2: Там появился еще один товарищ, который подошел ко мне сзади, обнял меня крепко за горло, после чего я почувствовал, что у меня что-то на физиологическом уровне, что-то произошло.
3: Следующим утром Анатолий проснулся с чувством тяжести в горле. Он не смог взять ни одной ноты.
2: Чисто физически я почувствовал, что не могу извлекать легкий звук из своих голосовых связок, так как я это делал раньше. Раньше это было даже неосознанно как-то. А тут я даже осознанно попытался как-то сомкнуть связки свои для того, чтобы спеть какую-то фразу привычную, ту, которую я пел, но я это сделать не мог. Меня что-то сдерживало внутри, как будто чья-то такая темная черная рука держала мой голос.
3: Вернувшись домой с гастролей, Анатолий пошел со своей проблемой к театральному врачу.
2: Он посмотрел мои связки, посмотрел глотку мою, сказал, да у тебя там все нормально, ничего такого не вижу, никаких отклонений нет, просто ты, наверное, симулируешь. Врачи мне сказали, что у тебя все нормально там. То есть они в данном случае мне не помогли.
3: Потеря голоса стала для Анатолия катастрофой. Он понял, что может навсегда лишиться любимой работы.
2: Действительно страшно, что все это может закончиться. Мне даже было страшно за то, что я могу потерять вообще голос и перестану даже разговаривать. Пришло ощущение того, что я могу вообще все это потерять, что все валится под моими ногами, что карьера певца, она уже заканчивается, что надо искать что-то другое. Какой-то тупик нарисовался у меня перед глазами.
3: Именно в этот период жена Анатолия подала на развод.
2: Мы стали реже видеться со своей женой. В общем, у нас начались разногласия. И в конце концов мы приняли решение развестись. Хотя это решение было такое болезненное. Это все вместе получилось. Это и разрыв с семьей, оно же все накопилось. Это как бомба такая была. Невидимая такая, подводная. Почувствовал себя никому не нужным человеком. Двери театра для меня постепенно закрывались. Семья, которую я имел, она осталась где-то там за горизонтом. Я понял, что я просто остался у разбитого корыта.
3: После развода Анатолий скитался по съемным квартирам, где в одиночку, как мог, справлялся с горем.
2: Естественно, для того, чтобы заглушить эту боль, этот страх, приходилось просто прибегать к известным методам. Выпей, забудешься, тебе станет легче, закуришь сигарету, и все вообще будет хорошо. Какое-то время я так и жил. Я не знал, что делать и кто мне может помочь, потому что, обратившись к врачам, мне сказали, все нормально. И куда я должен был обращаться дальше? Для меня был вопрос.
0: У нашего героя, можно сказать, произошла уникальная ситуация. Он даже не понял, что с ним произошло и куда исчез его голос. Андрей, зачастую врачи, видя какую-то болезнь, не знают, в чем ее причина. И наверняка источник болезни лежит не в физическом, а в чем-то духовном.
1: Ну да, вот в этом примере как раз с нашим героем это очень хорошо показано. То есть я внимательно смотрел, изучал его мотивы. То есть было видно, что до покаяния, как бы, да, до обращения к Богу, он ценил свой голос как свой собственный дар, который он использовал для своей позиции. Он говорит, мой голос давал мне хорошие заработки, всевозможные турне, внимание у женщин и так далее. То есть он не ценил этот голос как дар от Бога. И он использовал для своих целей, для своих желаний. И в тот момент, когда вот они гуляли, пили, да, вот, и его так немножко придушили, он испугался. То есть не будет ли повреждено его горло. Вот этот страх, испуг, он парализовал как бы вот эту способность этих связок правильно реагировать. И когда он пришел к врачу, врач посмотрел, говорит, ну никаких физических нарушений я не вижу. То есть очень четко вот в этом диагнозе была постоянно духовная проблема этого заболевания. Да. Поэтому врачи, они могут увидеть как бы внешние проявления болезни, увидеть какие-то нарушения, вот, прописать какое-то лечение, но они не могут увидеть корень. Духовный корень этой болезни. Болезнь – это, прежде всего, как лампочка сигнала, что что-то не так. Остановись, как Писание говорит, остановитесь на путях ваших и поразмыслите. Вот в моей жизни было несколько раз, когда Бог хотел мне поговорить очень важные такие вещи, которые касались будущего моей личной жизни, которые касались моего служения. Но я настолько был завязан в служениях, в поездках, у меня просто не было времени остановиться и выслушать Бога. И раз – и пришла болезнь. Простуда, температура под 40. Я взял пост, понял, что Бог хочет что-то мне проговорить. Трое суток я был в посте, только пил воду, чай. Через сутки температура упала до 37 без лекарств. На вторые сутки Бог очень сильно проговорил и показал мне то будущее служение, которое Он видит у меня. То есть иногда Бог хочет просто, чтобы мы остановились и услышали Его. Иногда, может, действительно мы что-то такое совершили, на что не обратили внимания. Но Бог, как любящий отец, хочет, чтобы мы разобрались с этим. И поэтому на ложе болезни, да, есть время, что размышлять и оценивать свою жизнь, примириться с Богом.
0: Андрей, в связи с этим у нас есть вопрос от одного из наших зрителей. Александр из Барнаула спрашивает, может ли верующий быть под проклятием?
1: Но это, можно сказать, такой довольно сложный теологический вопрос, и в разных деноминациях по-разному относятся к этому вопросу. Но моя позиция какая? Когда мы уверовали в Бога, Бог не забирает наши свободы выбора. И один из евангелистов сказал очень хорошо, что мухи никогда не могут сесть на горячую плиту. Они садятся только на теплую плиту. То есть, когда в жизни у верующего наступает такой период, что он, его любовь к Богу охладилась, он уже не ревнует о Боге. Бывает, что он, может сказать, выходит из-под Божьего покрытия. И в этот момент могут быть духовные атаки. Но если ты ревнуешь о Боге, если ты служишь Богу, проклятие не может действовать на тебя. Поэтому Писание очень четко говорит, что Иисус стал за нас проклятием. Потому что в законе написано «проклят всяк, висящий на древе». Когда Иисуса распяли, по Ветхому Завету он был проклят. То есть он взял на себя не только все наши болезни, но и все проклятия. И если ты верен Богу, ты облечен в праведность Иисуса Христа, проклятия просто не могут действовать на тебя. В моей практике вот, миссионерского труда были случаи, когда в городах я проповедовал цыганкам, вот, и некоторые хотели меня проклясть, но Бог парализовал их уста, они ничего не могли выдавить из себя, они просто разворачивались и убегали в страхе. То есть, вот, это еще раз показывает, если мы ревнуем о Боге, да, в Божьей праведности, проклятие не действует. Но Бог оставил право выбора. Он не забрал у нас свободу воли.
0: Я думаю, что общение верующих и молитва помогают нам поддерживать духовное состояние, конечно, друг у, да, друга. И поэтому хочу обратиться к нашим зрителям. Возможно, вы сейчас столкнулись с болезнью или не знаете, что с этим делать дальше. Мы хотим вам помочь. Позвоните прямо сейчас по номеру, указанному на вашем экране, и консультанты нашей линии доверия CBN Эммануил ответят на любой ваш вопрос и помолятся о вас. А прямо сейчас мы узнаем, удалось ли нашему герою Анатолию вернуть голос и что на самом деле сделало его счастливым.
2: Я понял, что теряю все то, что мною двигало, что я любил, к чему дальше стремился, я строил планы. Я понял, что это все для меня заканчивается. Я начал думать, как же выйти из этой ситуации, кто мне может помочь. У меня дома была Библия. Я не знал, зачем она. Кто-то мне принес. Я даже не помню, кто. Я взял эту книгу и сказал просто в небо: «Боже, если ты есть, помоги мне». И положил ее на полочку.
3: Как часто жизнь многих людей меняется именно после этих слов: «Боже, если ты есть, помоги». Через два дня Анатолий вдруг вспомнил о Татьяне, своей старой знакомой, и решил ей позвонить.
2: В телефонной трубке мне сказал: «Толя, я за тебя молюсь уже давно. Мы с тобой должны встретиться». И мы с ней встретились. И она мне рассказала, что есть Бог, который может тебя исцелить.
3: Анатолий уцепился за эту мысль, как утопающий хватается за соломинку.
2: Чисто с меркантильной такой точки зрения, так думаю: «Ага, Бог меня исцелит. О, это хорошо. Надо воспользоваться этим шансом. Если действительно Бог есть, и Он может исцелять, тогда это то, что мне надо».
4: Ну, при нашей встрече я увидела, что не тот самоуверенный человек, уверенный в своем будущем, что

0: Он был несколько потерян, рассказывал мне о том, в какой ситуации он оказался. И я предложила ему идти в церковь, идти к Богу, на что он согласился. И в ближайшее воскресенье мы с ним пошли в церковь.
1: Вместе с Татьяной Анатолий стал ходить в церковь и ждать, когда голос вернется. Но шли недели, а чуда все не было. И вот однажды на одно из богослужений приехал проповедник из другого города. И во время своей проповеди он неожиданно остановился и сказал:
2: «В зале есть три человека. Два человека с проблемами ног, у них болят ноги. А вот один, у него проблема с горлом. И это меня как осенило. Я понял, что это слово ко мне. Он говорит: те, у которых болят ноги, пусть возложат руки свои на колени, а у кого болит горло, пусть положат руку свою на нос. Не на горло, на нос». Я моментально положил руку на нос, и произошло чудо. Где-то внутри меня что-то произошло такое, что у меня открылся... Я почувствовал, что вот я смогу петь. Я побежал в театр, зашел в аудиторию, сел за рояль, начал распеваться, и голос полился. Я тогда просто разрыдался, мне так было до слез приятно, что Бог коснулся меня. Но кто я такой? Я был самым, может быть, большим грешником в этом мире. Но Бог вот коснулся меня, и это было, ну, ни с чем не сравнимо.
1: Осталось загадкой, что же было не так со связками Анатолия? Почему он лишился голоса? Врачи не находили видимой причины. Голос пропал и вернулся, словно им руководил кто-то свыше.
3: Ты навек, царь земли и неба.
2: У меня были слезы радости от того, что Бог меня ничем не приметного нашел, вытянул из этого омута. Я понял, реально понял, что Бог действительно есть. Я принял решение жить с Богом и следовать за Ним всю дальнейшую свою жизнь.
1: Постепенно голос Анатолия восстановился полностью, в нем даже появились новые оттенки.
2: Когда произошло исцеление моего голоса, я понял, что Бог дал мне немножко другой голос, чем был, но Бог же не дает худшее, Он дает лучшее. Я благодарю Бога за это. Я начал более бережно относиться к своему голосу, потому что понял, что это не просто так, это дар Божий.
1: Сегодня Анатолий поет в родном театре и много гастролирует. Он женился на Татьяне, той самой девушке, которая помогла ему в трудный момент.
2: Я пришел в церковь, она мне подсказала эту идею. Моя первая семья, в которой у меня родились два сына. Мы сейчас хорошо с ними общаемся, поддерживаем отношения дружеские, не только дружеские. Они тоже приняли Бога в свое сердце. Разворот на 180 градусов произошел у меня именно тогда, когда безвыходная ситуация в моей жизни разрешилась благодаря тому, что я понял, что Бог есть, и Он реальный, и что только в Нем я могу найти выход, и я его нашел.
4: Многие приходят к Богу, как и наш герой, с меркантильным интересом, чтобы найти решение своей проблемы. Андрей, вот как ты, посмотрев эту передачу, можешь прокомментировать ее?
5: Ну, этот пример пока такой, ну, классический пример покаяния. То есть смысл слова покаяние – это развернуться на 180 градусов. То есть человек всю свою жизнь шел от Бога, думал, что он сам может, как вот в примере с Анатолием, он считал, что голос – это его, это источник его позиции, влияния, финансового благополучия. И когда вот пришли такие проблемы, все в его жизни стало рушиться. Но когда он уверовал, и во время проповеди Бог дает ему дар веры, что это слово именно для него, что он должен возложить руки на свой нос и получить исцеление своего горла. Вроде бы горло болит, да, проблемы с горлом. Да при чем тут нос? Но он проявил послушание. И когда это произошло исцеление, он переосмыслил свой дар. Он стал понимать, что этот дар голоса дан ему Богом. И Бог даже дал больше, то есть появился новый тембр его голоса. И теперь он стал славить Бога. То есть на сюжете видно, как он записывает такое прославление, где прославляет Господа.
6: Андрей, почему вот для получения исцеления очень важно покаяние? Что происходит с человеком в этот момент?
5: В момент покаяния человек разворачивается к Богу. Да? Мы говорим, покаяние – это развернуться на 180 градусов.
6: Да.
5: Он признает себя грешником и то, что он жил без Бога. То есть он раскаивается в своем первородном грехе. И в момент покаяния, в смирении, человек признает совершенную волю Божью, что именно Иисус, Сын Божий, пошел на крест, взял и его грехи на крест. И в этот момент человек хочет жить в соответствии с волей Божьей. Потому что призвать Иисуса Христа как Господа своей жизни, это значит смириться перед его волей для своей жизни.
6: Прежде чем мы попрощаемся, я хочу подвести некий итог нашей беседы. Грех стал стеной между нами и Богом. И грех стал причиной всего того, от чего мы страдаем сегодня на нашей земле. И, приходя к Богу, мы начинаем наш путь по освобождению от этих проблем. Но самое главное, мы начинаем наш путь по нашему внутреннему исцелению. Из сердца, как говорится в Библии, текут потоки воды живой. Идут источники жизни. Поэтому, если в сердце нашем есть еще какие-то проблемы, горечь, обида, зависть, это может стать источником ваших болезней и проблем. Для того, чтобы не было этого источника, необходимо покаяние. Я хочу вас пригласить сейчас к молитве и попросить у Бога прощения, покаяться за наши внутренние проблемы и грехи. Молитесь вместе со мной. Дорогой Господь, я прихожу к Тебе в молитве. Я прошу Тебя, прости меня. Я грешный человек и нуждаюсь в Твоем исцелении. Омой меня кровью Иисуса Христа. Забери все мои грехи. Сделай меня новым человеком. Я хочу жить с Тобою новой жизнью и не возвращаться к своим старым грехам. Обнови меня. Я прославляю Тебя и говорю Тебе, что Ты мой Бог и мой Господь. Молюсь Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Андрей, прошу Тебя, чтобы Ты помолился также за всех наших зрителей, кто нуждается в исцелении, кому нужно внимание от Бога.
5: Да, это очень важный момент, когда мы с верой приходим к Богу, исповедуем Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, мы вступаем с Богом в Новый Завет. А одно из условий Завета – это происходит так называемый заветный обмен. Вот в момент заветного обмена Бог забирает наши грехи, наши болезни, помещает их на крест, где был распят Иисус, а взамен нам дается праведность Иисуса Христа, и взамен дается Его полнота. То есть сразу. Хорошо.
6: Приглашаем.
5: Отец наш Небесный, я благодарю Тебя за эту возможность молиться сейчас за наших телезрителей. Я молюсь Тебя за те телезрители, у которых сейчас проблемы с сердцем, проблемы с коленями, с суставами, проблемы со спиной. Боже, даруй им сейчас этот дар веры, чтобы они покаялись перед Тобой, чтобы они исповедали Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Возьми эти болезни, помести их на крест и даруй свое божественное исцеление и прощение всех их грехов во имя Сына Твоего Иисуса Христа, который был на кресте и пролил кровь за нас. Мы молились Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.
6: Аминь. Андрей, спасибо тебе большое, что был сегодня с нами. А мы прощаемся с вами до следующей встречи и оставляем вас со стихом из Библии. «Возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе».

0: 12 серия. Бедные маленькие богачи.
1: Фу, дождик, перестань.
2: Уж очень ты не вовремя. Ничего не понимаю в книжках профессора Бамбла. Очень сложные.
1: Из-за этого проклятого дождя ничем не займешься. В игры не поиграешь.
2: Скучно.
1: И телевизор не посмотришь тоже. Профессор?
3: Да?
1: Что стряслось на этот раз? Опять замыкание?
3: Виноват. Простая ошибка при вводе информации.
1: Вы уж, пожалуйста, поторопитесь с ремонтом, а то мы скоро сойдем с ума от этого бесконечного дождя. Поняли?
4: Из-за нехватки солнечной энергии я все время усталый.
3: Мы все закисаем. Нам нужна восстановительная терапия.
1: Эй, у меня есть идея. Давайте рассказывать истории, а?
3: А какие ты истории знаешь?
1: Я постараюсь вспомнить одну притчу, которую рассказывал Иисус.
2: Но все эти притчи я уже слышала.
1: Энджи, не выступай, ты же знаешь, они стоят того, чтобы их повторить.
3: Ну, будет вам. Рассказывай свою историю, дружок. А нам с тобой надо передохнуть, сэр, да?
1: Ладно. Итак, вот что рассказал Иисус. Жил-был некогда один богатый человек.
0: Его земли давали обильный урожай.
5: Господин Мула, простите меня, но вам пора вставать. Вставайте, пожалуйста.
6: О, дай мне золотой горшок.
5: Что?
6: Мне снился сон, дурак. Ты его прервал. Еще чуть-чуть, и золотой горшок был бы мой. Будь он проклят.
5: Поспите еще. Может быть, ваш сон вернется.
6: Мне нельзя терять время. У меня много дел. Нужно сделать важные вещи. Слуга, что мне нужно сделать?
5: Началась жатва. Вы всегда следите за работой жнецов.
6: Ты прав. Они же могут украсть мое зерно.

0: Çık. Çık çık.
1: Aa.
0: Çık.
1: Эй, перестань стричь мои деревья.
0: Но ведь я садовник. Я должен стричь деревья.
1: Ты отрезал эти ветви, чтобы украсть их. Должен. Ишь ты.
0: Хозяин, если я не буду стричь деревья, они потеряют форму.
1: Фу! Ты стал меня обманывать, и я перестану платить тебе жалование.
0: Постойте, я не обманщик, не правда?
1: Тогда докажи это. Если ты честен, тогда приделай ветви обратно.
0: Что?
2: Хозяин. Хозяин идет.
3: Здравствуйте, господин.

0: Здравствуйте.
1: Что это? А ну-ка, за работу, лодырь, а то я вам ничего не заплачу.
0: Есть, господин.
2: Простите, сейчас сложно найти хороших работников.
1: Ладно, я хочу знать, каким будет в этом году урожай.
2: Я боюсь, что урожай будет чересчур обильным.
1: Чересчур? Не может
2: быть. Я хочу сказать, что наши амбары не вместят столько пшеницы. То есть в амбарах не хватит места для всей пшеницы, собранной в этом году. Убедитесь сами.
1: Ха! Что же я с ней буду делать?
2: Вы можете кое-что дать работникам, немножечко мне остаток раздайте бедным.
1: Ты, конечно же, шутишь. Еще одна такая шутка, и будешь уволен. Отдать мою пшеницу. Если этот амбар всю ее не вместит, постройте другой, побольше, немедленно.
2: Я построил бы, если б мог, но, увы, это невозможно. Все наши работники заняты уборкой урожая, господин.
1: Пусть работают в две смены. Работники могут убирать урожай утром, а вечером строить новый амбар. Иди и скажи людям, чтобы сейчас же начали строительство.
2: Сейчас?
1: Сейчас.
2: Есть, господин.
1: Пошевеливайся.

0: Готово. Вот теперь моя душенька довольна.
1: Ох, и уморился я.
2: Господин,
1: для этого зерна все равно не хватило места. Можно я возьму у вас немножко зерна в качестве премии?
0: Премия? Тебя сболтили за работу хорошие деньги, а ты, оказывается, жадная скотина. Эта чаша зерна принадлежит только мне.
1: Подайте! Подайте бедному!
0: А ну-ка глянь.
1: О, пшеница! Наконец-то я смогу накормить своих голодных деток. Спасибо, Господи.
0: Стой! Кто тебе разрешил трогать эти пшеничные зерна? Ведь они мои.
1: Но они лежали на
0: ты
1: земле.
0: Ты украл их.
1: Бог благословит вас, если вы дадите мне немного зерна для моих голодных детей.
0: С Богом поговоришь в тюрьме. А ну, пошли.
3: Господин Мула, одумайтесь.
0: Кто ты такой? Священник?
3: Вы угадали. Я считаю, что вы должны освободить этого беднягу.
0: По какой причине этот вор не должен быть наказан за кражу зерна?
3: Ну, у вас же нет даже доказательств, что он вор. Вот что. Ну, если вы такой жадный, я куплю это зерно.
0: Вот как? Деньги никогда не помешают. Но зерно дорогое. 10 динариев.
3: Угу.
0: Я назвал цену.
3: Ну, это слишком.
0: Бери или проваливай.
3: Ну, что ж, держите.
1: Спасибо.
3: А теперь подбери зерно и накорми жену и голодных детей. Выйдет чудесный хлеб. Достался он недешево.
0: Глупец быстро расстается с деньгами.
1: Господин!
0: Отдай мне это.
1: Ай-яй-яй!

Нет, нет, нет, тратить это нельзя. Я должен беречь свое счастье. Пусть приносит прибыль. Сон гораздо полезнее, чем веселая ночка в городе. Меньше расходов.

0: руками.
1: Ха-ха-ха, лучше ничего и не придумаешь.
2: Таков был конец мулы.
3: Он действительно был глупец. Иисус хотел сказать вам этой притчей, что жизнь – это больше, чем пища, утроба и одежда.
4: Правильно. Я думаю, мы тоже были жадными, пытаясь любой ценой попасть в 20 век. Надо быть довольным, если пройдем хотя бы часть пути.
5: Только бы мы попали туда, где нет дождя.
6: И я того же мнения.
5: И я.
3: Есть идея. Я могу изобрести солнечную машину.
5: Нет уж, не надо.
6: Вынужден сообщить, дождь не прекращается.
4: Скучно. Ну, хорошо. Джастин рассказал притчу, теперь, наверное, моя очередь. Рассказывай.
3: Я с удовольствием послушаю, Энджи, прежде чем мы начнем ремонт машины времени.
4: Иисус рассказал притчу о двух сыновьях крестьянина. Значит, насколько я помню, Иисус сказал, у одного человека было двое сыновей.
7: Однажды младший брат попросил.
8: Отец, ты не мог бы дать мне денег из моей доли наследства? Они нужны мне прямо сейчас.
7: Почему тебе сейчас нужны деньги, Рэй?
8: Потому что я хочу оставить дом и пойти в город, заработать массу денег.
7: Я понимаю.
8: Спасибо.
7: Итак, отец разделил свое имущество. Младший сын взял все свои деньги и пошел в дальнюю сторону.
8: Прощайте!
9: Береги себя, сынок.

0: сколько народу! Ух ты!
1: Мальчик, ты не ушибся?
2: Я помогу тебе встать.
0: О, спасибо.
1: Ты первый раз в городе, надо быть осторожней. Давай мы покажем тебе город.
0: Спасибо.
2: Вино!
0: За моих новых друзей! Пейте еще, я плачу! За всех моих новых друзей!
2: В далеком городе младший сын распутничал и промотал все свои деньги.
0: Я растратил все деньги. Что же делать? Ничего, друзья мне помогут.
1: Шалом!

0: Вот так друзья. Они бросили меня, как только я остался без денег. Надо найти работу, чтобы прокормить себя.
1: Но в это время в стране началась великая засуха. На фермах за городом не было работы. Купцам и торговцам тоже никто не был нужен. И тогда блудный сын стал постоянно нуждаться. Чтобы купить еды, ему пришлось продать одежду. Но вот уже и продать оказалось нечего.
2: Что же мне теперь делать?
3: Что ты сказал?
4: Спать я буду здесь, вместе с ними. Мне нужна работа, но это слишком. Лучше уж голодать, чем жить со свиньями.
0: Простите, послушайте.
5: А?
0: Пожалуйста, я готов выполнять для вас любую работу.
5: Но ты же маленький.
0: Я буду работать в поте лица, иначе умру с голоду. Дайте мне только немного еды, и я буду делать все, что не попросите. Я готов даже спать вместе со свиньями.
5: Ну, хорошо. Тогда бери лопату и вычисти мне весь свинарник.
0: Спасибо.

0: Когда свиньи насытятся, можно есть за ними остатки. Доброй ночи.
1: Он хотел доесть остатки корма для свиней, но ему ничего не досталось.

0: Какой я был глупый. Отец, я промотал все твои деньги. И что же теперь? Мой желудок пуст, и живу я вместе со свиньями. Даже у твоих наемных слуг достаточно хлеба. А я вот умираю с голоду. Но лучшего я не заслужил. Мне так стыдно. Я не достоин быть твоим сыном. Я так хочу вернуться домой. Но как я взгляну в глаза отцу? Вот что. Я могу признать мои грехи и попросить прощения. Нет, этого мало. Стоп. Знаю. Я попрошу, чтобы он взял меня наемным работником. Я иду домой.
1: И вот сын отправился в отчий дом. Его отец стоял и смотрел в сторону, куда ушел сын. И когда сын был еще далеко, отец увидел его, и сердце его было готово выскочить из груди.
2: Не верю своим глазам. Это же Рэй! Это Рэй, мой

0: Отец!
1: Мальчик мой!
0: Отец! Я вернулся!
1: Рей, Рей!
0: Отец, я так рад видеть тебя!
1: Мальчик мой, почему ты плачешь?
0: О, отец, мне так стыдно! Прости меня! Я...
1: Ну, хватит, хватит, Рей! Рей, все будет хорошо, потому что ты дома. Смотри, твоя мать ждет тебя. Давай, пошли.
0: Да, господин.
2: Сын сказал отцу, я согрешил против Бога и против тебя. Я больше не смею называться твоим сыном. Но отец сказал своим слугам, дайте ему лучшую одежду и закалите теленка пожирнее. У нас будет праздник.
1: Мой сын умер, и вот он снова жив. Он пропал и вот вновь нашелся. Приходите, будет пир и веселье.
3: Возвращение, Рей!
1: Рады тебя видеть! Твое здоровье!
4: Все в порядке?
5: Да, все просто отлично. О, Господи на небесах, спасибо за твое милосердие и за то, что у меня такой чудесный отец. Он простил мне все грехи. Обещаю, что буду ему примерным сыном.
2: Старший сын крестьянина был в поле и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование.
6: Странно, что происходит. Может быть, у моего отца гость? Сара?
7: А, Рой, что тебе?
6: Похоже, там вечеринка. Почему?
7: А, потому что твой брат Рей вернулся из города.
6: Даже не верится. Он вернулся?
7: Ну да, твой отец так обрадовался, что решил устроить пир на весь мир. А ты разве не хочешь принять участие в празднике?
6: Отец дал ему половину своих денег, а он их прокутил в городе. А я делал всю работу. Если пир в его честь, благодарю покорно.
2: Да?
6: Я догадываюсь, почему Рэй вернулся. Наверное, он остался вовсе без гроша.
2: Почему ты не хочешь прийти к нам на пир, сын? Разве ты не рад, что твой брат Рэй вернулся?
6: Отец, но почему я должен радоваться? Всю свою жизнь я делал все, что ты мне велел.

0: работал в поте лица, но ты никогда не давал мне даже маленького ягненка, чтобы с ним поиграть. Рэй просто хочет похвалиться. Ты устроил праздник и убил ради него жирного теленка.
1: Рой, сынок, послушай, ты всегда был со мной и всегда будешь со мной, и все, что у меня есть, станет твоим. Не сердись, Рой, посуди сам, твой брат умер, и вот он снова воскрес, и поэтому я радуюсь, так же, как пастух, нашедший заблудшую овцу.
0: Но он взял твои деньги и растратил их.
1: Да, но зато он искренне раскаялся.
0: Правда?
1: Ты не хочешь простить своего брата?
0: Я прощу его, отец, я все понял.
2: И потом они зажили счастливо.
0: Ну что ж, очень интересная притча. Я потрясен милосердием и кротостью отца.
3: Я прощу вам все ошибки.
2: Да, если вы на них будете учиться.
0: Значит, я делаю ошибки.
2: Ага.
0: Да.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях пастор церкви «Новое начало» Стас Осипов. Здравствуй, Стас!
1: Здравствуй! Здравствуйте, дорогие!
0: Ты знаешь, сейчас такое новое модное веяние. Очень многие пастора взялись за свое здоровье.
1: Господь побуждает заниматься своим здоровьем, потому что все взаимосвязано. И физическое, и духовное, и душевное. И точно так же и здоровье влияет и на духовную составляющую жизни, и на душевную. Все должно быть в гармонии.
0: А почему вдруг тебе так захотелось заниматься прямо здоровьем, питанием? Это вот у нас один пастор, там Выдавиром, он был такой очень-очень большой, потом стал другим.
1: Да, вот этот замечательный брат, пастор, он пришел к тому, чтобы заниматься здоровьем через свои кризисы. Он был очень полным. И примерно такая же история была у меня. Я весил на 30 килограмм больше, чем сейчас. И это побудило меня начать исследовать эту тему, потому что даже имея лишний вес, не говоря уже о всех побочных эффектах этого, это болезни, плохое самочувствие, начинаешь все-таки пытаться изменить эту ситуацию.
0: Извини, что там плохого было? Мне кажется, ты всегда был такой радостный, довольный, все время улыбался. Что там у тебя было такое? Я не понимаю.
1: Ну, когда у человека 30 килограмм лишнего веса, это очень ощущается ежедневно. Тебе тяжело ходить. Ты спишь уже не так хорошо.
0: Так ты на машине ездил.
1: Да, можно и так. Но даже внутренне ты чувствуешь себя как-то расслабленно, в отличие от состояния, когда в твоей жизни есть порядок, есть спорт, есть правильное питание. Это другое мироощущение. Легкость. Физическая легкость и некая внутренняя такая легкость. А главное, наверное, все-таки причина лишнего веса – это все-таки какие-то внутренние проблемы человека. И прежде всего духовные. Есть такой грех, как обжорство. Это неправильное, неумеренное…
0: Чревоугодие.
1: Да. Неправильное употребление пищи, когда в моем случае еда была богозаменителем. И когда мне было тяжело, когда у меня был стресс, я, как и многие другие люди, бежал к холодильнику. И, конечно же, это мы не считаем таким страшным грехом, но это нас отдаляет от Бога. И не случайно в Библии так много грехов, так много отступничества связано с едой. Прежде всего, Бог сказал «не ешь». И потом, помните, отступничество народов было связано с тем, что они ели, пили и так далее. Все-таки вот все начинается вот с этих маленьких, как бы незаметных отступлений в нашей жизни. Когда мы где-то теряем дисциплину, порядок, а там, где нет порядка, там заводится грех. Там, где в жизни есть порядок, там приходит и какой-то духовный прорыв порой. И когда у тебя, например, в жизни есть дисциплина в отношении физической сферы, это влияет на духовность.
0: Ну хорошо, физическая сфера. Вот люди говорят, ну нужно заниматься спортом там два раза в неделю. Но я знаю, те, кто занимаются в тренажерных залах, они же по 3-4 часа в день занимаются, чтобы достичь какого-то успеха нужно очень-очень много работать. И не становится ли это каким-то тоже своего рода идолом, нет?
1: Да, да. Кто-то сказал, что в языческие времена были храмы, связанные с поклонением различным богам. И вот сейчас фактически есть то же самое. Есть супермаркеты большие, это поклонение Богу, связанному с потреблением. Есть кинотеатры, тоже там свои боги, рестораны. И есть спортзалы, и там очень много людей, которые поклоняются спорту, поклоняются своему телу. И на самом деле спорт имеет вот этот опасный потенциал заменить Бога. И я таких людей знаю, которые увлеклись спортом, и Бог был поставлен в их жизни на второе место, и все стало для них главным, заполнило всю их жизнь, это вот занятие собой, своим телом. Конечно, здесь есть опасность. Как духовная, как душевная, так и физическая. Человеку свойственно привязываться к чему-то, человеку свойственно быть фанатиком и заниматься 2-3 часа в день, что уже не является здоровым образом жизни. То есть любая крайность в пагубу дорога. И во всем, я абсолютно в этом убежден, нужно сохранять фокус на Христе. Только по-настоящему, ходя с Богом, ища Его, мы будем этот баланс сохранять. Но опасность есть. Конечно, можно свое тело, попечение о плоти превратить в похоть. Спорт можно сделать своим Богом. И не дай Бог нам такого, конечно. Это тоже нас разрушает и вредит нам.
0: Вот ты со своей супругой начал проект «Перезагрузка». Что включает этот проект? Я так понимаю, это и питание, и физическая нагрузка, и на первом месте духовная, да?
1: В какой-то момент вот я находился в поиске внутренней гармонии. И несмотря на то, что я и пастор, и уже много-много лет являюсь верующим, у меня не все получалось. Где-то были проблемы с душевным здоровьем. Я не чувствовал постоянного мира внутри себя. Были физические проблемы. Где-то надо было научиться правильным образом относиться и к финансам, и разного рода моменты, которые... в общем-то, требовали порядка. И мне нужно было чему-то учиться. Я много читал в те годы, много искал. И я не знаю, у меня ли только это, но у меня был трудный путь. Я многое изучал, чтобы найти вот эту гармонию. И в какой-то момент я понял, что я к этой гармонии пришел. Что в моей жизни есть святость, в моей жизни есть душевный порядок, в моей жизни есть стабильность в физическом плане, в дисциплине.
0: А когда ты почувствовал, что вот ты нашел это, что вот пришел этот порядок?
1: Не так давно, на самом деле. Я, конечно, в этом живу уже продолжительное время, но в какой-то момент я осознал, что я могу этим делиться. И у меня есть надежда, что я могу помочь некоторым людям, потому что знаю, что некоторые люди, они буквально ищут, может быть, даже годами ищут какого-то внутреннего покоя. Кто-то не может разобраться с какими-то зависимостями. И я думаю, что если у таких людей будут тренеры, наставники, это дает шанс им прорваться. Конечно, другой человек, он ограничен в своих возможностях, но он может помочь. Только Господь может по-настоящему нас поменять. Это то, что я в своей жизни замечаю, что никаким порядком, принципами, дисциплиной ты не освободишься внутри, от греха. Это дарует Господь. И никакими практиками, я это сам почувствовал, увидел, пережил, я не могу иметь настоящего Божьего мира. Его дает Господь. Но есть предпосылки от нас, действия, которые мы должны предпринять для того, чтобы установить этот порядок. Чтобы у нас в жизни был порядок с едой, со спортом, со сном. Это все влияет.
0: Я вот не случайно спросила, когда ты почувствовал, что у тебя есть порядок? Как человеку понять, что у него нет порядка? Потому что большинство людей, они, ну, живут по течению, там, ну вот сколько человек должен спать, сколько хорошо бы ему заниматься спортом, там, или как человек должен жить, чтобы вот этот порядок был?
1: Это очень хороший вопрос. Я в какой-то момент пришел к очень простому, но неочевидному для многих людей моменту. Мне нужно глубоко, тщательно проанализировать свою жизнь. Что я сделал? Я записывал каждый час своей жизни и оценивал, как я себя чувствую, насколько я эффективен в течение дня, в определенные часы этого дня. Потому что мне уже было известно, что у каждого человека есть свои часы эффективности, свои часы спадов –

0: я применил некую схему, которая помогла мне осознать, в каком я состоянии. И, конечно же, есть очевидные вещи, которые всем нам говорят о том, что в жизни порядка нет. Что если у меня, например, 30 килограмм лишнего веса, и я плохо сплю, и так далее, разного рода такие показатели очень легко нам самим говорят о том, что не все в порядке в нашей жизни. И если вдруг я нахожу себя в холодильнике в 3 часа ночи, то объяснять себе, что у меня все супер, что я независимый человек, бесполезно.
1: А сколько нужно спать? Вот некоторые люди, они там спят пару часов, думают, ну все нормально.
0: В нашей, например, семье мы ложимся в 10, а уже встаем рано, в 5 часов, как правило. И иногда мы спим по 7 часов, иногда и поменьше бывает, но можно высыпаться. И опять же, можно использовать правильные инструменты для этого, включая хорошие добавки спортивные, которые помогают хорошо высыпаться и правильным образом готовиться ко сну. Но вот что здесь я хотел бы отметить, изучая вообще вопрос правильного образа жизни, питания, как будто бы все уже диеты я попробовал в свое время, потому что долго по-разному я худел, потом толстел. Вот сейчас я уже научился не играть гармонию, не толстеть и не худеть, а нахожусь примерно в одном весе уже довольно-таки давно. Вот что я понял, это очень важно. Нужно понять, как устроен мой организм, как мне комфортно худеть, как мне комфортно жить, сколько мне нужно времени для спорта, сколько мне нужно времени для того, чтобы высыпаться. И здесь очень важно промониторить себя, понять себя, как я устроен. Потому что каждый из нас – это некая лаборатория химическая. Мы состоим из каких-то элементов. И все-таки мы уникальны все. По-особенному мы устроены в каких-то моментах, и нет единой схемы. Мы не можем одеть одни и те же ботинки для всех. Мы должны понять, и это тоже серьезный процесс, вот как работаю я, что для меня комфортно. 3 раза в неделю спортом заниматься, или 1 раз, или 5 раз. Когда мне лучше ложиться спать, когда мне завтракать, например, и что мне есть. Даже какая пища для меня наиболее, скажем, приемлемо. Вот это очень важно понять, это то, что часто не озвучивается в разных моделях здорового образа жизни, похудения, диет.
1: Значит, человеку очень важно понять себя, и это возможно только с Господом, только с наблюдением, только с молитвой и знанием каких-то правильных вещей.
0: Ну, чтобы понять себя, прежде всего, нужно задаться целью себя понять, промониторить. Для этого есть очень разные и очень эффективные инструменты. Чтобы понять себя на физическом уровне, наверное, даже стоит сдать анализы. Нужно понять, на что реагирует мое тело. Тоже определенным образом исследовать себя. Писание нам очень часто говорит: исследуйте себя, остановитесь и рассмотрите. Многократно Бог говорит человеку, чтобы он перестал бежать, остановился и исследовал себя.
1: Да, вникай в себя и в учение. Да, да, занимайся с ним постоянно.
0: Точно, точно.
1: И это здорово, что твоя супруга, она нутрициолог, с медицинским образованием человек, и вы вместе ведете этот проект «Перезагрузка».
0: Она еще и психолог, и мы хотим действительно посмотреть на проблему людей с разных сторон. Потому что, как мы уже говорим сейчас, что проблема, она не заключается только, например, в физической плоскости. Как правило, проблема человека, она прежде всего начинается с духовных каких-то проблем, с душевных, с детства в том числе. И у меня, например, была проблема с пищевым поведением с самого детства. Я в 5 классе был толстеньким, в 5 классе впервые я похудел. Еще не был я христианином. И всю жизнь я с этим боролся. И я могу сказать людям такую вещь. Я знаю, что такое быть толстым. Не каждый это знает. Не каждый поймет психологию толстого человека. Когда тебе плохо, ты сразу думаешь, что поесть. Но не каждый человек так мыслит. Я мыслил так. Я сразу же бежал за утешением к еде, к холодильнику. И поэтому вот хочется людям помогать тем, кто действительно в той же проблеме, что и я был. И сейчас эти люди ищут выхода. И когда им просто говорят, да перестань есть, да ешь здоровую пищу, какие проблемы, откажись от сахара, от мучного, все будет классно. Но так проблема не решается. Это вот у нас в голове. И нужно начать понимать себя. Нужно начать где-то замечать, на что я реагирую. И опять же, вот человек переуставший, недоспавший, да, мы говорим о взаимосвязи разных факторов. Человек, который испытывает стресс, он, конечно же, теряет контроль над тем, чтобы не побежать к холодильнику. Я думаю, человек, который духовно поражен, если он верующий человек, он в этом чувстве вины, конечно же, он потянется к холодильнику, в том числе, за каким-то утешением. То есть все очень взаимосвязано. Наша победа, она должна на 3 уровнях совершаться. На духовном, душевном и физическом. Поэтому вот нужно с этим работать.
1: Да, большое спасибо. Очень интересно было и этот проект «Перезагрузка», и рассказ в твоем прошлом. Так что, друзья, спасибо, что вы нас слушали. И мы вернемся к вам еще в следующей программе. Мы тоже будем говорить о здоровом образе жизни. Божьих благословений вам и до свидания.
0: Спасибо большое. Благословений.

Дорогие друзья, я хочу пригласить вас к тому, чтобы продолжать поддерживать Life TV. У нас, как у верующих людей, есть особая миссия. Мы здесь для того, чтобы люди обращались ко Христу. И через это их жизни здесь, на земле, менялись. И главное, чтобы души вечные обретали вечную жизнь на небесах с нашим любящим Богом. Мы здесь, на земле, для этого. И все, что мы делаем, для этого и создано. Мы работаем для этого, мы живем для этого. Наша цель на земле, чтобы спасались люди. И Life TV – это замечательный инструмент для того, чтобы достигать людей. Порой не все мы можем сами, но есть люди, есть служения, которые выполняют эту Божью цель – достигать многих, входить в дома и говорить людям о любви Божьей. Это то, что делает Life TV. И человек, включая телевизор, листая каналы, может иногда наткнуться на это слово от Бога, звучащее через канал Life TV. Нужно молиться о том, чтобы Бог продолжал благословлять

Замечательный инструмент. Думаю, что нужно стараться поддерживать этот канал, потому что это Божье дело, и это то, что действительно приносит плод. Будь благословен в этом. Пусть твое сердце открывается для того, чтобы быть частью Божьего дела, Божьей миссии. Всего тебе доброго и огромных Божьих благословений. Аминь.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор музея сотворения в городе Глен-Роуз, штат Техас. Эта программа особенно важная для меня, хотя все они подготовлены специально для вас. Но сегодня мне просто от всего сердца захотелось ответить на вопрос, почему я сторонник сотворения? Поскольку я хочу ответить на него как за себя, так и за вас, давайте вместе подумаем об этом. Ведь возможно, что и вы сторонник сотворения, но даже и не знаете, почему именно. Возможно, также кто-то и не поддерживает сотворение, и им любопытно, почему другие на его стороне. Я и хочу объяснить вам, почему я лично сторонник сотворения. Было время, когда я верил и преподавал теорию эволюции, я поддерживал ее основные принципы. Было также время, когда я пытался объединить концепцию эволюционной прогрессии с богословским объяснением. Я даже сделал еще один шаг дальше, поддерживая прогрессивное сотворение. Это система мышления, объясняющая, каким образом сначала Бог сотворил разные формы жизни и затем подождал несколько миллионов или десятков миллионов лет, чтобы добавить что-то. И, наконец, наступило время, когда он сказал, «Ну, теперь все выглядит как нужно, давайте создадим человека». Это и есть концепция прогрессивного сотворения. Когда-то я поддерживал и ее. Некоторое время я также был сторонником концепции долгого века или долгого периода времени. Перед этим вообще открыто я поддерживал атеистическую эволюцию. Но теперь вот уже на протяжении десятилетий мои убеждения остаются непоколебимыми. До этого я просто искал истину, искал правду. Итак, когда-то я придерживался теории эволюции. Почему же я больше ее не придерживаюсь? Я хочу вам объяснить, почему теперь я сторонник сотворения. Время от времени мне говорят, ты кажешься довольно умным человеком, ты что, не можешь понять концепцию эволюции? Позвольте мне объяснить, что они имеют в виду. Ведь ведущие ученые признались в том, что первоначальные данные, научные данные, прямо указывают на сотворение. Для того, чтобы объяснить это с эволюционной точки зрения, человек должен быть чрезвычайно созидательным и творческим, ведь ему придется учитывать процессы, которые он никогда не видел, которые даже не могут придумать сами ученые и которые нельзя перечислить в форме постулатов и формул. Чтобы принять такую странную концепцию, преданный эволюции ученый должен быть очень созидательным в своем подходе. И когда кто-то спрашивает, а ты что, на самом деле не можешь осознать концепции эволюции? В действительности они спрашивают, почему же ты не настолько изобретателен, чтобы просто представить себе то, чего нет на поверхности, то, что никогда не увидишь в лаборатории. Но все исследования указывают на то, что все структуры по своей форме абсолютно неизменны. Это только подтверждает творческий дизайн и непосредственное сотворение. Итак, когда кто-то спрашивает, ты что, не можешь осознать концепции эволюции, по существу они говорят, ты недостаточно созидателен или изобретателен или оригинален для того, чтобы осмыслить систему, которая не нуждается в Боге из Библии, как источники этой системы. Унижая Библию, они одновременно приписывают себе

изобретательность и творческую созидательность, которая на самом деле принадлежит только самому Творцу. Позвольте мне повторить это еще раз. Возможно, кто-то из вас эволюционист. Им был когда-то и я. И, возможно, разоблачение этого факта вас оскорбляет. Но это абсолютная правда. Используя целые системы изощренных приборов, мы часто говорим, «Я думаю, что я знаю наверняка, как это могло произойти натуральным путем». Тогда мы сами становимся как бы Богом, ведь мы же объясняем историю, которую никогда не видели. Без какого-либо основания мы просто приписываем натурализм всем живым системам. Следовательно, мы сами становимся Богом, что является оскорблением для Творца Бога. Так почему же я сторонник сотворения? Во-первых, потому что модель творения намного лучше объясняет и прошлое, и настоящее, и то, чего следует ожидать в будущем. Намного лучше объясняет, чем модель эволюции. Например, эволюционисты приписывают универсальной истории примерно 16 миллиардов лет. В соответствии с этой моделью, все удивительные живые системы сформировались из осколков после Большого Взрыва. В сущности, в этом эволюционном сценарии совершенно нет места ни для логического мышления человека, ни для его морали. Нет в нем места и для подавляющей концепции Творца. В соответствии с ними это просто невозможно. Но, как известно, среди всех живых систем мораль свойственна только человеку. Хотя и нельзя отбрасывать структуры сострадания, чувств и так далее, но, насколько нам известно, для всех остальных творений нет никакой морали в коде их жизни, в коде смерти. Понятия такие, как убийство, небеса, ад, это исключительно для человека. Ведущие невропатологи признают то, что только человек способен обладать этими удивительными концепциями. И это никак не могло появиться само по себе, как утверждают эволюционисты. Итак, во-первых, я сторонник сотворения, потому что это намного логичнее и лучше в научном смысле объясняет как историю человека, так и историю всей нашей планеты Земля. Во-вторых, я сторонник сотворения благодаря результатам самих археологических раскопок. Послушайте меня очень внимательно. Ископаемое огромных костей, огромных динозавров было использовано для того, чтобы проиллюстрировать теорию эволюции. Но, как оказалось на самом деле, эти огромные динозавры намного лучше иллюстрируют само творение и его сбалансированность. Фактически, они совершенно не иллюстрируют эволюцию. Ведь вначале предполагалось, что эти создания были большими и грубыми. Но давайте внимательно рассмотрим некоторые из физических качеств так называемого царя-тирана всех ящеров, самого тиранозавра Рекса. Вот это очень хорошая структурная репродукция тиранозавра, ведь вначале его считали очень жестоким царем-тираном, и когти и зубы которого просто все истребляли на своем пути. Но недавно было обнаружено, что его острые зубы совсем не были предназначены для того, чтобы есть мясо. Ими он мог пережевывать только траву, растительность, камыши, тростник. Это было определено благодаря хлорофиллу, найденному в его зубах. В дополнение к этому, в самом полном на сегодняшний день динозавре тиранозавре, которую зовут Су, были также обнаружены огромные обонятельные отверстия, носовая полость и обонятельная луковица. Как было установлено, эта обонятельная луковица была намного больше, чем у любого другого создания в биологической природе. И носовое отверстие было открыто, и значит, все разлагающееся всегда привлекало его внимание. Тиранозавр не был хищником, он питался падалью. И как подтверждают раскопки, все эти динозавры погибли в одно время, во время потопа. Я не говорю о естественной смерти или о том, что кто-то из них увяз в трясине, или погиб, или умер. Но десятки тысяч динозавров были похоронены в водной могиле во время потопа. Например, сначала я раскопал небольшую кость динозавра. Затем я раскопал очень большую кость.
И эти кости оказались частями, по крайней мере, 10 различных динозавров в северо-западном штате Колорадо. Мы по-прежнему проводим там раскопки. Наш процесс раскопки

затоплены. Большинство из них опрокинуты на спину. И ведь речь идет о глобальном потопе, который отразился на всей геологической колонне. Множество костей динозавров являются полипрямыми. Это значит, что многие кости проходят через несколько слоев. Они полистратны, то есть некоторые начинаются в одном слое и заканчиваются в другом. Первым я раскопал большого акроконтозавра на берегу реки Палакси, недалеко от города Гленрол, штат Техас. Во время этих раскопок мы обнаружили кости как в нижнем слое, так и в верхнем слое. Некоторые были в глине, примерно на полметра над остальными, хотя все кости были взаимосвязаны. То есть это полистратное ископаемое. И я говорю всего лишь о второй причине среди очень многих. У меня есть время перечесть всего несколько из них на этой программе, объясняющих то, почему я стал сторонником сотворения. Итак, вторая причина, о которой я говорю, это результаты археологических раскопок. Ведь их обычно используют для того, чтобы проиллюстрировать прогрессивную эволюцию от грубых примитивных форм к более сложным. Однако в модели сотворения мы находим эти примитивные существа на морском дне. И это подтверждают данные раскопок. Других животных, множество морских существ мы находим прямо там, где они должны быть, и где они должны были бы жить перед затоплением. Мы находим рептилий, которые наслаждаются водой. Также мы находим остатки млекопитающихся как раз над ними. Мы находим человека, самые впечатляющие останки всех остальных. Таким образом, все это указывает не на прогрессивное эволюционное развитие, а просто на экологические зоны. То есть все эти существа были затоплены прямо там, где они жили. Следовательно, данные раскопок иллюстрируют не эволюционную прогрессию, а правду, истину сотворения всего живого. Все эти системы жили в одно и то же время. Мы обнаружили целую серию следов динозавра, но они являются только частью этих данных. Ведь мы также нашли и следы человека, которые пересекаются со следами динозавра. И таких целая серия. Они прямо перемешаны со следами динозавра по всей тропе. Эти человеческие следы замечательно сохранились. Можно хорошо рассмотреть целую форму ноги, все пальцы, большой, второй, третий, четвертый, мизинец, боковую часть, продольный изгиб, пятку. И нет никаких сомнений в том, что это человеческий след. Однажды во время наших раскопок с нами была одна замечательная женщина. Она по профессии гинеколог. Почти каждый год она принимает участие в процедуре раскопок, когда мы открываем их для общества и приглашаем людей. После того, как мы раскопали вот этот след, она сразу же сняла обувь со своей левой ноги, чтобы наступить прямо в этот след. И ее нога настолько точно заполнила этот след, что я вынужден был сказать: «Ты что, была здесь вместе с динозаврами?» Конечно, она не была здесь, но кто-то был, это был человек. Таким образом, вместо того, чтобы поддержать теорию эволюции, следы динозавра и человека подтверждают, что они были вместе. И вместо того, чтобы были они разделены периодом времени в 100 миллионов лет, они вместе. Доктор Эрнст Майер, один из ведущих биологов, ученых нашего времени, однажды заявил, что когда эти ребята из Гленроуза смогут научно подтвердить, что человек и динозавр жил в одно и то же время, это разрушит теорию эволюции. Я считаю, что он прав. Ведь это данные раскопок, это одна из причин, почему я стал сторонником сотворения. Но давайте сделаем еще один шаг дальше. Я сторонник сотворения также и из-за архитектуры, и из-за структуры живых систем. У моей дочери обширное университетское образование в области микробиологии и биологии. У нее две научных степени. Она закончила университет с красным дипломом. Это значит, что она уделяла изучению этих областей довольно много внимания. И во время последних исследований ее профессор согласился с ней в том, что все живые системы просто должны быть сотворенными такими, какие они есть. Фактически, профессор из университета Лихай, профессор доктор Майкл Бехей, проиллюстрировал этот необыкновенный факт в своей книге «Черный ящик Дарвина».

Вместе с доктором Майклом Дентоном он заявил о том, что живая клетка настолько зависима от других компонентов, что вообще не может существовать отдельно. Если убрать хотя бы один компонент из живой клетки, автоматически уменьшается сама система жизни этой клетки. Таким образом, все одновременно должно находиться там, там, где положено, а не какими-то порциями, пока развивается ядро или мембраны, что-то добавляется. Фактически, живая клетка содержит в себе более 60 тысяч белков в 100 разных конфигурациях. Я хочу, чтобы вы запомнили эти цифры. Ведь мы с вами стали приверженцами сотворения не просто потому, что наша бабушка также говорила нам об этом. К счастью, мои обе бабушки действительно поддерживали сотворение, но я стал сторонником сотворения не из-за этого. Фактически, было время, когда я серьезно усомнился в сотворении, и я поддерживал эволюцию. Но теперь, вот уже длительное время, у меня нет никаких сомнений. Я хочу, чтобы вы запомнили эти академические цифры. Вот эту научную информацию. Каждая живая клетка содержит в себе более 60 тысяч белков в 100 разных конфигурациях. Ученые подсчитали, что шанс того, что это могло произойти случайно, другими словами, путем эволюции, 1 к 10 в 4 478 296 степени. Подождите минутку. 10 в степени 4 478 296. Это значит, что и шансы в пользу сотворения 1 к 10 в 4 478 296 степени. Я хочу объяснить вам, насколько ошеломительна эта цифра. Например, электрон — самая меньшая единица измерения вещества. Он всего от массы протона составляет 1/2000 от массы протона. Таким образом, самая меньшая известная нам единица измерения вещества во всей Вселенной — это электрон. Если посчитать все электроны вместе, всей Вселенной, сколько же их получится, принимая во внимание все галактики, все миры, Солнечную систему, все абсолютно. Ученые подсчитали, что тогда у нас электронов 10 в 85 степени. Но большинство пространства — пустота, просто пространство. И если даже плотно заполнить всю Вселенную электронами, чтобы даже больше нельзя было бы добавить одного, тогда у нас было бы 10 в 130 степени электронов. А ведь шанс на то, что клетка живой системы могла образоваться случайно, да еще из неорганического мертвого вещества, это 10 в 4 миллионной 478 тысячной 296 степени. Это просто ошеломительная цифра. Ведь это значит, что не верить в дизайн просто совершенно ненаучно. Позвольте мне представить вам еще одну научную причину того, почему я стал сторонником сотворения. Это взаимосвязь всех систем Вселенной. В прошлой программе я упомянул об оболочках галактик и звезд и на далеких окраинах Вселенной. Обеспеченность водой, размер планеты с достаточным атмосферным давлением и коэффициент кислорода и двуокиси углерода по отношению к растениям и животным. Таким образом, это сотворено для нашего существования. Натуральным путем это никак не могло произойти. Таким образом, это еще одна причина того, что я стал сторонником сотворения. Это дизайн Вселенной, который обеспечивает живые системы всем необходимым для их функционирования. И в этом отношении огромную роль играет инерция, движение масс во Вселенной. Фактически, постоянно двигается каждая, даже податомная частица, каждый атом, каждая молекула, каждое тело во Вселенной. В огромных галактиках Вселенной, куда бы только мы ни могли заглянуть, все пребывает в движении. Ведь оно отражается на всех физических способностях, на инерции, на притяжении, на нашей возможности поднять даже палец или пошевелить бровями, на абсолютно всех функциях нашего тела.
Ведь наш обмен веществ тесно взаимосвязан с этими далекими галактиками и звездными телами. И это никак не могло произойти случайно. Все это четко указывает на Творца. Таким образом, это одна из причин того, почему я стал сторонником сотворения. К тому же я им стал еще и потому, что Творец обеспечил нас просто удивительными живыми формами, чтобы мы ими наслаждались. Дизайн каждой из этих форм обладает специальной целью. Ведь каждая живая система, любая живая система, например, даже этот слон, учит нас чему-то, является составной частью равновесия в природе. Теперь быстро я хочу назвать еще одну причину того, почему я стал сторонником сотворения. Безошибочно уже доказано, что произошел всемирный потоп. И это значит, что создание ковчега было очень логичным. В свою очередь, это означает, что осадочные породы по всей Земле сформировались в результате всемирного потопа. Видите ли, мы видим повторяющиеся берега, террасы, овраги, пляжи. И это характерно по всей Земле. И перемещение осадочных пород в связи с тектонической деятельностью, которая беспокоит целые континенты. Ведь восточное побережье Соединенных Штатов в точности соответствует западному побережью Европы. Потому что когда-то они были одним целым. Подобные совпадения объясняются самими осадочными слоями. Ведь у всемирного потопа есть огромное количество доказательств. Как раз это и является еще одной причиной того, почему я стал сторонником сотворения. Давайте сделаем еще один шаг дальше. Одно из доказательств всемирного потопа — это полистратное ископаемое, которое проходит через несколько разных осадочных слоев. Такие слои, как уголь, потом песчаник, известняк, опять уголь, опять повторяется песчаник, известняк. И в соответствии с эволюцией, все это откладывалось на протяжении 40 миллионов лет. Но как же это дерево могло оставаться все эти 40 миллионов лет в одном и том же месте и расти 40 миллионов лет? Даже несколько лет. Оно проходит через все эти слои, которым эволюционисты приписывают очень длительный промежуток времени. На самом деле это не так. Все произошло очень быстро во время всемирного потопа. Я хочу еще кратко поговорить. Например, давайте поговорим о магнитном поле Земли. Я очень надеюсь, что в эти заключительные минуты вы усвоите эту информацию. Я надеюсь, что вы не спите. Итак, Земля обладает магнитным полем. Как мне сказал доктор Марио Акуна из НАСА, от энергии магнитного поля остался один шепот от того поля, который был давно. Доктор Томас Барнс, бывший декан физического факультета Техасского университета в Эль-Пасо, провел исследование данных, которые были уже в 1829 году и которые начал собирать Карл Госс из Германии. Он успешно занимался этим всю свою жизнь, и после его смерти эту работу продолжили другие ученые. Доктор Барнс обнаружил, что сила магнитного поля Земли постоянно уменьшается. Это значит, что ему было известно, каким оно было в прошлом. По его подсчетам, его энергия уменьшается наполовину, примерно каждые 1400 лет. Это значит, что 1400 лет назад магнитное поле Земли было в два раза сильнее, 1400 лет перед этим в четыре раза, чем сегодня, и так далее. Но если удваивать каждые 1400 лет, если мы возвращаемся на миллионы лет, то у нас настоящая проблема. На самом деле это значит, что всего лишь 10 тысяч лет назад магнитное поле Земли было настолько сильным, что млекопитающие вообще не могли бы функционировать. И из многие молекулы невозможно было бы даже их удержать вместе, не говоря уже 15 или 20 тысяч лет назад. Тогда даже атомов, необходимых для живых систем, невозможно было бы удержать вместе. Таким образом, чтобы больше не углубляться в эти изощренные объяснения, я хочу подчеркнуть только одно. Все эти данные указывают на то, что указанные системы начали существовать сравнительно недавно, включая и саму планету Земля. Все абсолютно указывает на дизайн творения. В эти заключительные минуты я хочу быстро назвать еще одну причину того, почему я стал сторонником сотворения.
Это благодаря человеческим изделиям, найденным по всей геологической колонии. Например, таким, как вот этот молоток, обнаруженный в скале, которая сформировалась в известняковый период.

период, и тогда жили динозавры. Если бы теория эволюции была правдой, это бы значило, что этой чаше, найденной в угле, намного больше лет, чем даже самим динозаврам. Но эта чаша сделана человеком. Эти эволюционные века просто вымышлены. На самом деле, я сторонник сотворения еще и потому, что я лично встретился с Творцом. Я знаю Его. Он удовлетворяет самые глубокие нужды моего сердца. Он простил мне мои грехи, подарил мне милость, покой и смысл жизни.

0: Он воскрес!
1: Он дал мне свою любовь. Он вел меня по пути. Он отдал свою жизнь, чтобы мы могли жить вечно. Он заплатил за мои грехи там, на горе Голгофе. Он с готовностью страдал, чтобы я могла жить вечно. Сын Бога сошел на землю и вознесся опять, чтобы жить вечно. Он живет для меня. Он говорит: пойдем со мной, чтобы я отдала ему свою жизнь и чтобы жили с ним вечно. Теперь я отдам ему свою жизнь и буду с ним навеки.

Без сомнения, этот человек был невиновен. Истинно, этот человек был сыном Бога.

0: Не стой у окна, Андрей. Тебя могут увидеть. Ну и что? Какая теперь разница, жить нам или умереть? Большая, Петр. Саймон, я трижды отрекся от него. Мы не должны сдаваться. Разве ты не понимаешь, мы должны бороться? Ты так ничему и не научился у него. Мы не должны бороться. Небо. Даже небо злится.
1: Отец! Я видел, как он умер!
0: Почему он не спас себя? Он же мог!
1: Отец! На его лице была радость, когда он умер. Ты так радуешься, когда все сети собраны, и пора плыть домой.
0: Правильно, Даниил. Он завершил свою миссию. Да. Он отправился домой.

прокуратор Понтий Пилат. Я Иосиф из Аримафеи. Я слышал о тебе. Ты один из Синедриона. Теперь вам больше нечего бояться. Иисус распят. Я прошу разрешения забрать его тело. Вы даже не можете дождаться, пока он умрет? Но он умер, сэр. Не верю. Иисус был сильным. Стража! Где центурион, который отвечал за распятие? Я здесь, сэр. Как Иисус из Назарета? Он умер, сэр. Мы убедились в этом прежде, чем уйти с горы. Зачем тебе его тело? Я был его другом. Другом! Теперь, когда он уже мертв, ко мне приходят его друзья. Ладно. Можешь забрать его тело. Спасибо, сэр. Иосиф из Аримафеи. В его смерти нет моей вины. Так значит, он умер. Сэр, мы убили невиновного. Теперь уже поздно рассуждать об этом. Мне приказано охранять мир на этой презренной земле. Да, сэр. Он умер во имя мира.

0: Иосиф!
1: Никодим!
0: Я рад, что ты пришел. Я принес благовоние для погребения.
1: Да,
0: достаточно для погребения царя. Правильно. Он и есть истинный царь. Пойдем. Нужно обернуть его тело в плащаницу, прежде чем наступит шаббат. Прощай, учитель.

Каиф, что тебе здесь нужно? Разве сегодня не шаббат? Я думал, вы, евреи, должны оставаться дома и молиться. Или чем вы там занимаетесь? Ты позволил друзьям забрать тело этого богохульника? Не смей кричать на меня, Каиф! Ваше Высочество, еще при жизни этот обманщик сказал, «После 3 дней я воскресну». Завтра наступит 3-й день. Апостолы украдут его тело и станут утверждать, что он воскрес. Они поднимут восстание по всей Иудее, а Рим... Только не притворяйся, что беспокоишься о благополучии Рима. Говори, зачем пришел. Вели поставить стражу возле могилы. Нужно полностью исключить возможность исчезновения его тела, пока не подойдет к концу 3-й день. Хорошо. Я пошлю солдат охранять могилу. Каиф! Завтра все будет кончено. И после этого... Я приказываю тебе никогда больше не упоминать имя Иисуса из Назарета.

Эта могила опечатана по приказу Рима. Вы двое, стойте на страже всю ночь и не вздумайте уснуть. На рассвете вас сменят. Кто же будет спать после тяжелого рабочего дня? Да ладно тебе, задача не такая и сложная. Мы охраняем мертвеца.

0: Вставайте и покушайте. Мы принесли хлеб и сыр.
1: Солдаты разыскивают нас.
0: Я видела солдат, Фома, но я не спрашивала у них, кого они разыскивают.
1: Мне нужно найти моего брата-близнеца. Его могут арестовать вместо меня.
0: Я купила масло, чтобы помазать его.
1: Они не пустят тебя к нему. Могилу охраняют солдаты.
0: Несмотря на это, мы все равно пойдем к могиле.
1: Я бы сказал этим солдатам все, что о них думаю.
0: Покушай, Саймон. Истинные ученики Иисуса не убийцы.
1: Я знаю. А кто мы сейчас? Группа напуганных людей.
2: Отец, ты не хочешь больше проповедовать веру Христа?
1: Кто поверит в него сейчас, когда он умер?
0: Я. Позор тебе, если ты не веришь. Где бы он ни был, он смотрит на нас. Мы можем хотя бы попробовать поступить так, чтобы он нами гордился.
1: Она права. Я знаю, Иоанн. Просто меня уже тошнит сидеть взаперти в этой комнате. Лучше умереть, исповедуя его учение. Да, его учение. Блаженны чистые сердцем, ибо они увидят Бога. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Никогда нельзя забывать его слова. Правильно, Матвей. Нельзя, чтобы они

0: О, нет! Что произошло? Они забрали его.
1: Зачем вы ищете живого среди мертвых? Его нет здесь. Он воскрес.
0: Разве такое может быть?
1: Помните, как он говорил? Сын человека будет предан в руки нечестивых и будет распят. И на третий день воскреснет. Теперь ступайте и расскажите всем о том, что здесь видели и слышали.

0: Тело исчезло. Ты видел, что произошло? Боги забрали его. Думаешь, Пилат нам поверит? Кажется, лучше нам сначала пойти к Каифу. Да, бьюсь об заклад, он нас выручит. В обмен на молчание о том, что произошло этим утром.
1: Он воскрес. Мужчины сказали нам...
0: Какие мужчины? Они забрали его. Унесли его тело?
1: Как вы не понимаете? Он жив.
0: Отец, это правда? Иисус жив? Даниил, нам всем бы хотелось, чтобы он был с нами. Но нельзя просто верить глупым сплетням.
1: Это правда. Верите вы этому или нет? Сущая правда.
0: Он исчез.

0: Они украли тело учителя. Даже после смерти они не могут оставить в покое его тело. Почему они так ненавидят его даже после смерти?
1: Учитель, я поверила, когда они сказали, что ты жив.
0: Почему ты плачешь? Кого ты ищешь?
1: Если вы унесли его тело, прошу вас, скажите, где оно?
0: Мария.
1: Учитель!
0: Не прикасайся ко мне, Мария, ибо я еще не вознесся к моему отцу. Ступай к моим братьям. Расскажи им, что я вознесусь к отцу моему и к твоему отцу, к моему Богу

0: и к твоему Богу.
1: Говорю вам, я своими глазами его видела. Я разговаривала с ним.
0: Мария, я был возле пещеры, там никого не было. Почему он показался тебе, Мария, но не пришел к нам?
1: Может быть, он пожалел меня, потому что я плакала. Они не поверят тебе, Мария. Нам они тоже не верят. Мы весь день пытались убедить их.
0: Мы не думаем, что вы обманываете. Просто вам привиделось.
1: Но вы должны поверить нам.
0: Всем своим сердцем я хотел бы поверить.

0: Да пребудет с вами Бог.
1: Это ты?
0: Взгляните на мои руки и ноги. Прикоснитесь ко мне. Ибо дух не имеет плоти и костей, как я.

0: Ангелы, ангелы? Чепуха. Должно быть, они вас подкупили. Меня никто не подкупал. Еще. Сколько? Сколько будет стоить правда о том, что они пришли и выкрали тело? Никто ничего не крал. Мы скажем правду. Что мы спали. А когда проснулись, то тело исчезло. Надеюсь, этого достаточно, чтобы вы запомнили именно эту историю, а не какую-нибудь другую. Даже не знаю. Пилат будет вне себя от злости, узнав, что мы спали во время караула. Я за вас замолвлю словечко перед Пилатом. Приятно иметь с вами дело. Мы, первосвященники, выложили 30 серебряников, чтобы умертвить Иисуса. И вот пришлось заплатить еще больше, чтобы он остался мертвым. Теперь с ним покончено. Точно. Он умер. Вы думаете, я поверю вам? Меня не было неделю, а когда я вернулся, вы все лишились разума.
1: Сама, мы видели его.
0: Мы прикасались к нему. Прости, Иоанн, но я обладаю здравым смыслом. И пока я не увижу его своими собственными глазами, Да пребудет с тобой Господь, Фома. Посмотри на мои руки и ноги. Прикоснись ко мне. Более не сомневайся, Фома, но верь. Господи, Бог мой, Ты веришь, потому что видишь меня. Благословенны те, кто верит, не видя меня. Сэр, весь Иерусалим только об этом и говорит. Говорят, Иисус воскрес. Апостолы и несколько женщин видели его и прикасались к нему. Тогда арестуйте их! Арестуйте их! Пусть прекратят лгать! Это невозможно, сэр. Они ушли в Галилею. Если бы твои солдаты выполняли свои обязанности, они ими и занимаются. Но все римские легионы вместе взятые не способны справиться с Иисусом из Назарета. Ты веришь, что Он воскрес? Я не верю в это. Не верю. Иисус не может быть живым.

0: Я сдаюсь. Всю ночь пустые сети.
1: Смотри, отец, человек на берегу смотрит на нас.
0: Друзья, вы поймали что-нибудь? Нет, ничего. Забросьте сети справа по борту, и у вас будет хороший улов.
2: Справа по борту? Мы забрасывали там сети час назад. Что изменилось?
1: Давай, Петр, стоит попробовать.
0: Тащи! Тащи, Яков! Тащу, Андрей!
1: Отец! Здесь много рыбы!
2: Никогда не видел такого улова в один день. Всю ночь рыбачили, а теперь...
3: All night. Now...

Поднять паруса! Плывем к берегу! Саймон Петр, любишь ли ты меня больше, чем они? Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Паси овец моих. Да будет так. Саймон Петр, любишь ли ты меня? Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Паси овец моих. Саймон Петр, любишь ли ты меня? Учитель, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя. Паси овец моих. Апостолы вернулись в Иерусалим. И 40 дней Иисус проповедовал им. А затем пришло время ему покинуть их. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Крестите всех во имя Отца и Сына и Святого Духа. Учите всех придерживаться заповедей, что я дал вам. Я с вами всегда, до конца времени.

0: мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, каким вы видели Его восходящим на небо».
1: Приходи скорее, Господь Иисус, я всегда буду ждать Тебя.

0: Здравствуйте! Как научить ребенка уважать старших и зачем вообще этому нужно учить? Сегодня мы говорим об этом. На наши вопросы отвечает педагог-психолог Олеся Синтюрина. Олеся, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Многим взрослым нравится, когда дети воспитанные, когда они вежливые, когда они здороваются, уступают место в общественном транспорте. И взрослые согласны с тем, что нужно внушать детям уважительное отношение к старшему поколению. А с другой стороны, не кажется ли это вполне естественным, что вот маленький ребенок, он в принципе должен уважать старших, может быть, побаиваться немного, с почтением относиться, потому что старшие люди, они и больше, и знают больше, они и сильнее, и ребенок от них зависит. Почему этому вообще нужно учить?
1: Да, Юля, вы знаете, правильно вы заметили о том, что когда находимся в транспорте,

0: И мы замечаем чужих детей, как они себя ведут. Уступают ли место бабушке в автобусе, уважительно ли разговаривают со старшим. Но часто мы забываем, как ведут наши собственные дети. И своих мы детей не видим, как они себя ведут. Нам легче на кого-то показать пальцем, но себя при этом не увидеть. Вы знаете, у многих народов мира существует такая традиция, как уважение и почтение старшего поколения. И как бы бедно они ни жили, но для них считается величайшим стыдом, если они своего престарелого родителя сдают в дом престарелых, куда-то на попечение государству. Для них это будет величайшим стыдом. И поэтому они всегда заботятся о своих родителях и любят их. И никогда к ним не относятся с таким неуважением.
1: С пренебрежением.
0: Да, с пренебрежением. Вы знаете, даже есть такая пословица у этих людей, у многочисленных этого народа, которые с великим уважением относятся к родителям своим. Они говорят, что в том народе, где не уважают старших, не заботятся о женщинах и детях, этот народ обречен на провал. Но на сегодня мы действительно выявили такую проблему, что наблюдаем провал между поколением, когда наши дети относятся с неуважением к нашим родителям, то есть к своим бабушкам и дедушкам. Они начинают драться, плеваться, уйди отсюда, ты почему сюда зашел? И это, я хочу сказать, в начальном этапе детского взросления, вот когда ребенок маленький, это естественно. Ребенок еще ничему не научен, и он этого не понимает. Он может обратиться к старшему на «ты», он может первый увидеть стул и сесть, и сказать: «Это мое место, я сюда сел». Но что же случается, когда ребенок вырастает, и он в 10 лет продолжает тыкать старшему? И это уже не норма. Ребенок уже к 6 годам понимает, что нужно уважительно относиться ко взрослому и называть его на «вы». Если он заходит в транспорт, не всегда бежать, нужно на место занимать его, чтобы ему было комфортно, но и подумать о том, что есть более старшие люди, которые тоже тяжело стоять, им нужно сесть. И понимаете, ребенок, он когда маленький, если мы сейчас упускаем это и думаем, ничего не понимает он, потом скажу, потом. И вот это потом, оно превращается в года, в десятилетия. И ребенок не понимает о том, что старших нужно уважать.
1: То есть нужно прямо учить ребенка, да, вот с определенного возраста, что, ну, постоишь, когда тем более 10 лет, да, уже. Постоишь, пусть посидит мама.
0: Да.
1: Если едем с бабушкой, бабушка пусть посидит, а ты постоишь, ничего страшного.
0: Да, это можно даже начинать с самого возраста, когда ребенок уже начинает понимать. Пусть это будет 2 года, 3 года, заходите в общественный транспорт, мама обычно что делает?
1: Сажает
0: ребенка, а сама при этом стоит.
1: Да.
0: При этом она может сказать: сынок или доченька, давай я сяду, потому что у меня ножки болят, а ты сядешь ко мне на ручки. И ребенок видит, что маме нужно сесть, он это понимает, и он к этому научается, что, да, взрослому человеку нужно пока присесть. Потом, выходя с автобуса, мама может сказать кому-то спасибо, либо пожалуйста. И ребенок это слышит и понимает. Если мы сами будем учить детей уважению к старшим, к людям уважать, уважительно относиться, но сами этого проявлять не будем, грош нам цена, потому что ребенок видит наше поведение.
1: Угу. Он обучается. В первую очередь нужно показывать.
0: Конечно,
1: пример.
0: Конечно.
1: Но вот нам кажется, что мы вроде бы уважаем своих родителей,
0: да,
1: но иногда мы, ну, где-то пренебрежительно ответили, бросили реплику, где-то,
0: да,
1: мы вот с раздражением, и ребенок все равно слышит.
0: Однозначно.
1: Точно так же может он повторить потом.
0: Да. Он даже слышит интонацию, с какой мы это сказали, сделали. Вы знаете, хочу вам такой вот пример привести. Однажды в детский сад прихожу, и я приболела. И дети спрашивают: «Малыши, ты что, приболела, что ли?» Я говорю: «Да, приболела». «А когда будешь выздоравливать?» Я говорю: «Скоро выздоровлю». На следующий день прихожу, они опять спрашивают у меня: «Ты еще не выздоровела?» Я говорю: «Нет, не выздоровела. Ну, тогда я тебе цветок принесу». Я когда рассказала эту историю маме, мама засмеялась, обрадовалась. Она говорит: «Вы знаете, у нас болеет бабушка часто, и чтобы бабушке было радостно в жизни, мы приходим к ней, когда ее навещаем, мы ей приносим цветы полевые. Бабушке нравятся эти цветы, запах цветов. И ребенок настолько привык, что уважительно относиться к своей бабушке, что теперь даже когда бабушка не болеет, либо взрослый услышит, что кто-то болеет, чтобы ему стало радостно на сердце, Он говорит, я тебе принесу цветы. И если мы, даже вот разговаривая со своими родителями, может даже при детях, сказали хорошо, все, но за глаза потом, обсуждая с мужем поведение родителей, ребенок он может услышать, скажет, значит, ты думаешь так на самом деле? Значит, то, что бабушка или дедушка сказал, тебе это неинтересно, лучше промолчи, придержи, как говорится, язычок свой. Но чтобы ребенок не слышал вот этого неуважительного отношения.
1: Олеся, а вот как научить ребенка здороваться? Когда вот ребенок не здоровается, и пока он маленький, кажется, что он, наверное, стесняется, да, допустим, в 3-5 лет. Но когда ребенок не здоровается в 12, в 14 лет, да. Потому что я вот встречаю наблюдаю. Такие случаи, у знакомых идут дети одинакового возраста, допустим, 14-15 лет, они прекрасно знают, кто я. Угу. И они идут мимо вообще ноль. Не глядя в глаза. И у таких же приятелей, такого же возраста дети, здравствуйте, здравствуйте, с улыбкой, больше ничего не надо, одно только слово «здравствуйте». Вот я не понимаю, в чем отличие воспитания, потому что семьи и там благополучные, вроде бы, хорошие семьи, добрые люди. Почему одни дети здороваются с улыбкой и кивком, другие дети просто шпарят, простите меня, на всех парусах мимо тебя, и как бы ты для них не существуешь совершенно. Вот. И я не знаю, как мне поступать со своим ребенком, потому что я вижу, что мой ребенок тоже далеко не всегда здоровается. Хотя я ему говорю, сынок, надо сказать здравствуйте. Ты же знаешь эту тетю, ты же знаешь этого дядю. Ты первый раз их видишь? Не первый, знаешь. Нужно сказать здравствуйте. Тем более ты видишь, что я поздоровалась. И тебе тоже нужно сказать здравствуйте. Но он тоже не всегда здоровается. И я не знаю, как это, ну как бы, грубо говоря, вдолбить, но вдалбливать не надо. Да. Внушить так, чтобы это стало его желанием честно. Здороваться со взрослым знакомым человеком.
0: Вы знаете, расскажу вот буквально такую историю. Приходят в детский сад дети. Мама приводит девочку и говорит, Лизонька, поздоровайся с воспитательницей. Лиза, не буду здороваться. Лизонька, я же здороваюсь, и ты поздоровайся. Скажи здравствуй. И стоит вместе с Лизонькой, пытается произнести слово здравствуй. Хотя ребенок с 2 до 3 лет да и до 4 лет, он может действительно не здороваться, потому что он не в настроении проснулся, мы не знаем, с каким настроением пришел. И у ребенка не у многих детей не возникает
1: согласна,
0: того желания поздороваться.
1: Это еще слишком маленький возраст. Да.
0: Но при том при всем, мама каждое утро, Лизонька, нужно поздороваться с воспитателем, Лизонька, нужно сказать «до свидания». И приводит другого ребенка. Но все, пока ребенку сказали, я стою, глаза открыла, я говорю «здравствуйте». Рукой махнули и ушли. Ну, я думаю, ладно, придут за ребенком, я поговорю, что ребенок пришел, не здоровается. Родители не поздоровались, ладно, думаю, придут за ребенком, я поговорю. Приходят за ребенком, подошли к калитке, свистнули. Ребенок увидел этот, услышал свист, увидел бабушку, дедушку, которая приходит, выбегает в калитку. Я говорю, подожди, говорю, они должны подойти сюда, опять поздороваться, сказать «до свидания». Ты мне должен сказать «до свидания». Ребенок молча, отпусти меня. И бежит вперед. Скажите, пожалуйста, теперь в 15 лет этот ребенок будет здороваться, если такое изначально отношение
1: да,
0: было родителей?
1: Да, но это уже такой вот явный пример отрицательный родителей, да? А что делать, когда ты здороваешься? Я когда была маленькая, я помню, как мне бабушка говорила, Юля, у нас на лавочках сидели до 20 бабушек.
0: Да.
1: И когда я из школы, махая портфелем, возвращалась домой, их все 20 лиц были устремлены на меня.
0: Да.
1: И мне всегда говорила моя бабушка, Юля, ты обязательно должна поздороваться.
0: Да.
1: А я, в принципе, ну как бы я слушалась, я была послушным ребенком, но я говорила, они сидят далеко от меня. Я что, должна им кричать «здравствуйте»? А она мне говорила. Ты можешь только губами сказать, ну как бы тихо,
0: да.
1: Не обязательно кричать, вопить, и кивнуть. Они все увидят, что ты поздоровалась. И я всегда так делала и говорила,

0: здравствуйте. И они, глядя на меня, все здравствуй, Юленька.
1: Да.
0: А потом моей бабушке, похвалю себя, но прежде всего бабушку, говорили, какая хорошая девочка. Только потому, что я здравствую.

0: деле, кто такая бабушка? Это связующее звено между прошлым и будущим. Бабушка – это тот носитель информации, который был когда-то, и она передает эту информацию своим детям, своим внукам. Папе с мамой некогда, они работают. А вот бабушка, у нас всегда в семье бабушка собирала внуков возле себя и нам рассказывала, как они выживали в войну. И нам всегда было интересно слушать эти рассказы. Нас бабушка учила стричь овец, собирать шерсть, обрабатывать ее, потом вязать зимой. Она нас всему этому учила. Учила содержать хозяйство, не родители. Это учила делать бабушка. Бабушка учила нас вязать, вышивать, заготовки делать, пироги печь. Если вдруг к тебе пришел нежданный гость, вы, говорит, девочки, к вам не пришел нежданный гость, что вы должны сделать? Я вас научу, как сделать этот пирог. И бабушка передает эту информацию своего народа. У меня отец армянин и бабушка армянка. И она... информацию моего народа, как жил мой народ, когда были гонения моего народа, она передала мне. И это я стараюсь передать своим детям. И мы когда просматривали фотографии, она всегда об этом рассказывала с такой любовью, с такой теплотой. Вы знаете, я после того такой нежностью прониклась к старшему поколению, потому что я знала, как тяжело им жилось в те времена, когда не хватало и одежды, когда не хватало обуви, еды не хватало, когда они по несколько дней голодали. И как я пройду и не поздороваюсь, я встану и не уступлю места. Часто
1: потому что были отношения.
0: Были отношения, да. И вот да. И очень хорошо, когда мы с мамой садимся, открываем альбомы и смотрим старые фотографии бабушек и показываем, как они жили. И тогда у детей налаживается вот эта связь со взрослым. И, конечно, когда мы идем в транспорт, сынок, мы сейчас зайдем в транспорт, пожалуйста, не садись на стул первым, на сиденье. Посмотри, может быть, кто-то нуждается в том, чтобы сесть сюда. И если, когда мы уже зайдем в транспорт и начнем выяснять отношения, садись, не садись, садись, не садись. Часто у подростка возникает такой вопрос. Маршрутка. Есть бесплатный автобус, транспорт для пожилых людей, где они по своим проездным проезжают. Да. А есть маршрутное такси, где по 15 человек входит. Ну, там каждое место платно. И говорит подросток, я же плачу за свое место. Почему я должен, когда заходит бабушка, уступить место? Это уже проблема водителя. Он запустил 17 или 16 человека. Места же больше нету. Почему я должен уступить? Вот как ребенку объяснить? Мы тоже думали с мужем очень долго, и мы сказали, вот ты сидишь на месте. Через года пройдет время. Окажемся на этом месте бабушки мы с папой. И ты бы хотела, чтобы, когда мы с папой будем старенькими, нам тоже кто-то место уступил? И дети наши говорят, да, мы хотим. Вот подумайте о нас в старости, когда будете в своем подростковом возрасте уступать место бабушки. И у нас этот вопрос, конечно, ушел сам по себе, потому что, глядя на взрослого человека, дети думают о том, что мои родители когда-то тоже такими станут. И если мы сейчас не научим детей уважать старших, когда они маленькие, у нас, я боюсь, будет такая же участь, как и у других людей, да. Что к нам тоже будут неуважительно наши же собственные внуки относиться.
1: Ребенок
0: говорит... Ой, жду не дождусь, когда, говорит, я вырасту, я вас обязательно посажу на стул. А родители говорят, почему ты нас на стул посадишь? Ну, у нас же дедушка все время в углу на стуле сидит. Все время в углу, это аллегория такая, дедушка на стуле в углу сидит. И я жду не дождусь, когда я вырасту, а вы постарите, я вас также на стул посажу. И родители поняли, что они что-то делают не то, с дедушкой, раз они поняли, что их не участь та же самая, сидеть на стуле. И тогда они взяли красивое кресло, посадили дедушку во главе стола и говорили, папа, кушай. И тогда сын посмотрел на это, говорит, надо так со старшим поколением поступать, вот как хотите, чтобы с вами в старости поступали, так, конечно, и вы должны поступать сейчас, в свое время со старшим поколением. Будь то свой дедушка, или бабушка, либо чужой. Потому что ребенок видит каждого, и своего, или чужого. И, конечно, очень тяжело, даже через дорогу переходите. Помогите старенькому человеку перейти через дорогу. Для детей это интересная игра, помочь чужому человеку. Доченьке говоришь, Настенька, давай вместе поможем бабушке сумочку перенести. Ты посмотри, как она еле идет. Для них это вначале игра, это интересно, а потом это станет привычкой. Они без этого уже не смогут жить.
1: Ну дай Бог, чтобы действительно все наши добрые примеры,

Они стали неотъемлемой привычкой жизни для наших детей. Спасибо большое, Олеся, за советы, за участие в программе. Дорогие друзья, спасибо за то, что смотрели нашу программу. Это была передача «Принято считать». Всего вам доброго. До свидания.

1687 году в Англии доктор Лейтон написал книгу христианского, естественно, содержания, духовной жизни, в которой он призывал верующих уповать на Христа. Также в этом своем произведении он обличал формальное христианство, указывая на то, что простое лишь исповедание веры Иисуса своими устами или исполнение каких-то праздников, участие в обрядах каких-то, не может спасти человеческую душу. Хорошая книга, хорошая тема, как вам кажется? Я считаю, очень полезное произведение. Но доктора Лейтона за это судили как еретика и приговорили его к следующему наказанию. Его высекли, а потом отрезали одно ухо и распороли одну сторону носа. И с одной стороны горячим железом выжгли на щеке две буквы «СС», то есть «Сеятель смут». Через неделю это наказание повторилось. Но вот что было самым ужасным, дорогие друзья, в том, чему подвергли этого доброго христианина. Перед каждой пыткой его заставляли целовать крест. Светские религиозные власти, было время в Европе, когда были настолько едины и так... были очень едины и близки, слиты в одно целое фактически. И таким образом, если мы возвращаемся к истории доктора Лейтона, светские и религиозные власти, точнее религиозные при поддержке светских властей, пытались поработить совесть этого человека. И мы можем задаться вопросом, и я задаюсь вопросом, когда... вспоминаю эту историю. Почему некоторые люди себя всегда считают правыми и унижают тех, кто, на их взгляд, неправ и совершает какую-то ошибку? Почему многие люди должны бояться думать самостоятельно, выражать несогласие с мнением большинства? И вообще, имеет ли право человек делать в жизни самостоятельный выбор, даже рискуя ошибиться в чем-то, даже рискуя стать на неправильную дорогу, может

Может ли человек самостоятельно делать свой выбор в жизни? Последняя книга Библии – Откровение. Поэтому она и названа так, что она что-то открывает. И она говорит о будущем и позволяет нам заглянуть в будущее. Но и не только это. Она позволяет и правильно понять прошлое. Две главы этой книги, 13 и 14, особенно важны сегодня для нас. В этих главах мы можем услышать, точнее, ответ на вопрос, могут ли истории, подобные той, что приключилась с доктором Лейтоном, повториться когда-то вновь. Итак, мы с вами давайте прочитаем 13 главу книги Откровения. Но 13 глава начаться должна была на самом деле стихом выше, то есть 17 текст 2 главы, он должен был бы относиться к 13 главе. Поэтому я прочитаю последний стих 12 главы и начну 13 главу читать. «И рассвирепел дракон на жену». Сразу пояснение. Дракон в Священном Писании, в книге Откровения, это образ врага Иисуса Христа, это дьявол, жена – это церковь. «И пошел вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии, имеющими свидетельство Иисуса Христа». Каким образом сатана желает вести войну, и что он собирается предпринимать в войне с детьми церкви, в войне с детьми Божиими? «И стал на песке морском». Знаете, я намеренно здесь упустил слово «я». В переводе у нас написано так: «и стал я на песке морском», как будто бы речь идет об Иоанне Крестителе, но я придерживаюсь той точки зрения, что здесь должно быть сказано о драконе, потому что местоимения «я» в оригинальном греческом написании текста нет. Переводчики так перевели, ну потому что логично. Кто стал на песке морском? Наверное, Иоанн. И вот он дальше что-то видит. Но в действительности, опять же, я повторюсь, я придерживаюсь такой точки зрения, дракон разворачивается, чтобы идти и сразиться с детьми церкви, и вот он, именно он стоит на песке морском и выводит из моря к жизни того, через кого он собирается осуществить свою стратегию борьбы с детьми церкви, с верными детьми церкви. И что происходит? «И увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами, на рогах его было 10 диадем, на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу». И дальше перечисляются 4 животных, из которых этот зверь как бы состоит. Это очень странное явление. «И видел я, что одна из голов его как бы была смертельно ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю». Зверь в Священном Писании, в пророческих книгах Библии, книга Даниила и книга Откровения, в первую очередь, символизирует собой такие образования, которые созданы человеком. Политические, религиозные, экономические. Зверь символизирует то, что создали люди. Организации, созданные людьми, институты, образования, созданные людьми. О каком-то звере говорит Иоанн, богослов, через которого дьявол, дракон, намеревается победить верных детей церкви. Получается ли у него что-то? «И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, кто может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана была ему власть действовать 42 месяца», то есть время определенное дано. «И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его и живущих на небе». И вот что важно. «И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана ему была власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем, и поклонились ему все живущие на земле, имена которых не были вписаны в книгу жизни у Агнца, закланного от создания мира».
Но

Дальше говорится о том, что произойдет с этим зверем в истории после того, когда время, отведенное ему на его действия, чтобы он себя проявил и осуществил ту стратегию, которую имел дракон относительно него, что произойдет с этим зверем? Кто имеет ухо, да слышит. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых. Я придерживаюсь следующей точки зрения на толкование 13 главы книги Откровения. Здесь речь идет о вполне конкретном историческом эпизоде, о вполне конкретном историческом отрезке времени. Я не буду говорить, как сколько он был, длился и так далее. Не это сейчас самое важное. Важно, что здесь речь идет, как бы это ни было странно, но здесь речь идет о христианстве. Здесь говорится о христианстве, о церкви, которая объединилась, смешала свои интересы со светской властью. И мы знаем, что это был достаточно большой период времени, когда много стран, много народов, языков и племен, точно так, как здесь сказано, находились под властью той религиозно-политической системы, которая доминировала в средние века в Европе. Но когда произошла так называемая Великая Французская революция, сколько людей, испытывавшие негодование по отношению к тому состоянию и положению, в котором они находились, они, их отцы, их деды, многие поколения, и связывавшие это положение с государственной властью, с царской властью, они видели, что интересы церкви и христианства связаны с господствующей властью. И сколько вот этих людей, испытывавших негодование, излило свое негодование в том числе и на церковь, в том числе и на христианство. Сколько священников было убито, но сколько людей до этого было наказано? Было наказано руками самой церкви только за то, что люди верили немножко по-другому, только за то, что люди мыслили не так, как церковь в целом мыслила. Но случилось то, что, о чем говорит Иоанн в книге Откровения. Кто поведет в плен, сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, ему самому надлежит быть убито мечом. Много священников было погибло в одни Французской революции, а в 1798 году французский генерал Бертье взял в плен папу римского. Это все, о чем говорит Священное Писание, все, о чем говорит 13 глава книги Откровения, исполнилось. Точка была поставлена. 19-й, 20-й век. Уже нет в нашем мире гегемонии религиозных сил. По крайней мере, если мы говорим о западной цивилизации, западной христианской цивилизации, нет гегемонии христианских сил, точка была поставлена. Но помните вопрос, который я задал в самом начале? А может ли все-таки то, что происходило в средние века, повториться еще в будущем? Я сказал, что 13 глава и 14 глава книги Откровения отвечают на этот вопрос. 11 стих. 13 главы. «И увидел я другого зверя». Тут уже ответ. Тут уже содержится ответ. Один зверь вызван к существованию драконом. Дракон дает ему власть, дает силу. Ему определяется время. Кто определяет? Божий промысел. Что вот такое-то количество времени он действует успешно. Потом его власть оканчивается, над ним происходит суд, но мы читаем. И это заставляет сердце наше биться немножечко тревожно. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел рога, подобные агнчим, но говорил, как дракон». Он действует пред ним, то есть перед драконом, со всей властью первого.

зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклониться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. Ну вот, друзья, я задам вопрос, основываясь все-таки на моей точке зрения, на толкование 13 главы книги Откровения. У христианства, которое когда-то вот так доминировало в западной цивилизации, в западноевропейской цивилизации, которая была нанесена вот эта рана, французская революция, пленение Папы Римского, когда так называемое Ватиканское королевство, оно перестало существовать, то есть государство и общество, казалось, отвернулось от христианства, от христианской церкви. Исцелела ли эта рана? Затянулась ли она? Посмотрите, что пишется в новостях, какую роль все больше и больше христианство и ведущие христианские деноминации вновь начинают играть в политической, в экономической, в общественной жизни современного общества. «И творит великие знамения, так что и огонь низводит на землю перед людьми, и чудесами, которые дано было ему творить перед людьми, перед зверем. Он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив». Образ зверя. Я напомню вам, что зверь символизирует собой образования, созданные людьми. Образ зверя, вот этого первого зверя, выведенного драконом из моря, о котором мы читали в первой части 13 главы книги Откровения, будет воссоздан. Этот зверь, точнее его образ, будет воссоздан. Люди создадут что-то, что будет напоминать того первого зверя. Об этом говорит Иоанн Богослов в 13 главе книги Откровения. «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их и на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его». Не хочется сгущать красок, описывать все это как-то... как-то хмуро, как-то сгущая. Но Иоанн говорит о том, что да, это история прошлого, она перед вторым пришествием Иисуса Христа повторяется. Она повторяется. И мы видим, как в 13 главе книги Откровения разворачиваются эти страшные события. Сатана мобилизует на земле силы, которые исполняют его замыслы. И действительно он старается на протяжении всей истории поработить волю и совесть всякого человека. А ведь время, в которое мы живем, названо временем испытания. Это время испытания длится на земле с тех пор, когда в Эдемском саду было посажено дерево познания добра и зла. В это время каждому разумному жителю нашей планеты предложено сделать выбор. Выбор в пользу добра или в пользу зла. В пользу Бога или в пользу безбожия. Вот за этот выбор и идет борьба. Борьба за умы, за души человеческие, за власть над совестью людей. И борется Иисус Христос, Бог с одной стороны, его враг, дьявол с другой стороны. Но пока длится это время, время испытания, ничто по замыслу Божьему не должно препятствовать свободе человека. Так же было, когда Каин убил Авеля.
Это было первое преступление, которое совершено было на земле. И когда Бог презрел, как говорит Священное Писание, на жертву Авеля, а не на жертву Каина. Ну, почему? Потому что Каин

принес совершенно не то, что было заповедано, не то, что Богом было предусмотрено. Он принес овощи и фрукты в жертву Богу. Это вообще никак не вписывается в план искупления, план спасения и в библейскую какую-либо концепцию. Но Авель принес Агнца, символ будущей жертвы Мессии, который должен пролить свою кровь за грехи человеческого рода. И Бог принял эту жертву. За что Каин, обозлясь на своего брата, убивает его? И только после этого звучит голос Бога, который спрашивает: Каин, а где Авель, твой брат? Мы часто спрашиваем, почему Бог допускает такие вещи? Почему Он не останавливает руку преступника, когда тот совершает что-то противоправное? Идет время испытания. И Бог гарантирует свободу человеку. Человек имеет право сделать свой собственный выбор в пользу добра или в пользу зла. Почему Бог меня не остановил, когда я делал какую-то ошибку? Можно и такой вопрос задать. Идет время испытания. И только Бог может решить, что кому-то уже пришел час держать ответ за свой выбор, что для кого-то это время свободного выбора подошло к концу и закончилось. Но сатана, и вот мы читаем с вами 13 главу, игнорирует свободу, которую Бог дает человеку. В книге Откровения, вот в 13 главе, мы прочитали с вами о тех злодеяниях, которые он совершает на земле, порабощая людей, живущих в последнее время перед вторым пришествием Иисуса Христа. И мы видим, что он для этого использует. Он использует те же самые методы и приемы, которые он использовал тогда, когда жил в Англии доктор Лейтон. Пострадавший за свои убеждения, пострадавший за голос совести своей, которой он прислушался, пострадавший за то, что выразил свое опасение о формальном духе, захлестнувшем христианский мир. Это насилие. Насилие над телом и над совестью человека. Бог никогда так не действует. Никогда. Даже предлагая правильную, истинную религию, Бог оставляет за каждым человеком право выбора, повиноваться или нет. Если вспомнить историю взаимоотношений Иуды и Иисуса Христа, мы заметим, что, наверное, с самого начала, когда в сердце Иуды еще только зародилось желание предать Христа, тот уже знал, что происходит в его душе. Иуда, как все ученики Иисуса, они предполагали, что Иисус сядет на трон, что Иисус станет царем Израиля. Это было бы правильно. Я, наверное, будучи, если бы был в их время, я бы их 100% поддержал бы. Такой человек, как Иисус, был этого достоин. И вот они предполагали, что он сядет на трон, и им достанется часть его славы, им достанется часть его влияния, часть его богатства, потому что они будут его главными помощниками. В конце концов, именно к этому он их и призвал. Он для этого сам их избрал. Но тяжелее всех Иуда пережил отказ Христа от царства. Да, Иуда тяжко пережил то, что Иисус прямо отказался сесть на трон. Был этот момент, когда 5000 человек, не считая мужчин и женщин, были накормлены Иисусом Христом. Буквально из ничего, из воздуха. Он дает им пищу, кормит их. И что же происходит потом? Наверное, не без помощи того же самого Иуды и других учеников, а люди собрались, чтобы воцарить Иисуса, чтобы объявить Иисуса Христа своим царем, а тот отказывается. Иуда тяжело пережил это. И тогда он понял, что, следуя за Иисусом,

он не дождется тех почестей, той славы, того богатства, на которое рассчитывал. И тогда в его сердце появилось вот это темное. Он решил предать Иисуса Христа. Да, может быть, он решил подтолкнуть его. Вот я сейчас врагов на него напущу, а Иисус, куда он денется? Он проявит свою силу, свою власть. Но не позволит же он, в конце концов, убить себя. Что-то Иуда прослушал. А может быть, он так и не думал. А может быть, он просто решил хоть что-то из этого взять, из этой ситуации. Сколько лет он провел рядом с этим человеком, сколько надежд с ним было связано. Хоть что-то возьмет, хоть 30 сребреников за него получит. До самого конца Иисус знал, что происходило в сердце Иуды. Давайте представим себе, что бы мог сделать Иисус. Было множество моментов, когда они путешествовали, когда они находились там, где никто бы их не видел, и никто не мог видеть их. На каких-то дорогах, в горах, в каких-то ущельях, отдыхая на берегу каких-то, может быть, горных речушек. Чего стоило Иисусу Христу сказать ученикам: «Среди нас предатель, и вот он», и привести несколько неопровержимых тому доказательств или заставить Иуду в этом признаться? Когда Иисус организовывает последний ужин, который он проводит со своими учениками, Иисус, более того, он дает Иуде вот на этом последнем ужине, прямо дает ему понять, он знает, что происходит в его душе. Но до самого конца дает ему возможность сделать правильный выбор. Да, Бог не действует так, как действует сатана. Сатана порабощает волю и совесть человека, а Бог взывает к совести, а Бог взывает к вере, а Бог говорит о том, кем Он является для нас, и призывает доверять Ему. Мы в тени событий, которые должны наступить. Мы в тени событий, о которых говорят последние тексты 13 главы книги Откровения, когда повторится история недавнего прошлого, когда вновь сатана, используя разные человеческие силы, будет пытаться поработить совесть людей, желающих свободно поклоняться Богу по заповедям и в соответствии с голосом совести своей. И что же в ответ на это говорит Бог? 14 глава книги Откровения. «И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо, землю, море и источники вод». В то время, когда сатана прибегает к насилию, Бог взывает к совести человека. И этим он в корне отличается от своего врага. Вера в Бога – это единственный на самом деле возможный путь к безопасности, к свободе и в прошлом, и сегодня, и в вечности. Человек, сохранивший верность Богу, невзирая ни на что, как это возможно было и с доктором Лейтоном, и со многими людьми, которые, да, умерли, отдали свою жизнь в прошлом, но сохранили совесть незапятнанной от компромисса какого-то. Так вот, эти люди сохранили свою свободу. Они сохранили свое подлинное лицо только благодаря тому, что они сохранили верность Господу. Время испытаний подходит к концу, и скоро все мы будем держать перед Богом ответ за свои поступки и за свой выбор. Об этом говорит книга Откровения, которая несет призыв к человечеству сохранять верность Богу и повиноваться Его заповедям.

0: Здравствуйте. У отца Мэри Сэндерс была лишь одна мечта – тренировать дочь так, чтобы она выиграла золото Олимпиады. С годами Мэри стала одержимой идеей попасть на Олимпиаду, и гимнастика стала ее богом. Важная часть гимнастики – это борьба с болью, с травмами. Я поняла, что не смогу добиться чего-то, если буду полагаться на других в том, чтобы продвинуться дальше. Я сама бросала себе вызовы, ненавидела неудачи и ошибки на ковре. Я относилась к себе жестче, чем к другим.
1: Мэри Сэндерс было 4 года, когда ее отец, бывший гимнаст, начал заниматься с ней гимнастикой ради одной цели – золота Олимпиады.
0: Я хотела быть как он, и чтобы он мной гордился. Он называл меня маленькой Олимпией.
1: Но когда Мэри было 8, отец умер от агрессивного рака костей. 2 годами ранее Мэри пригласила Иисуса в свое сердце. Теперь она злилась.
0: Я была зла на Бога, когда мой отец умер. Какой 8-летний ребенок воспримет это нормально? Я не просто потеряла отца, но и тренера, и идола. В тот момент я лишилась всего. Как это может быть Божьим планом?
1: Мэри и ее 2 брата искали ободрение у мамы Джеки и тети Карин, которые сказали Мэри, чтобы она продолжала идти за своей олимпийской мечтой. Но на первом месте нужно ставить Бога.
0: Мы стараемся угодить Богу. Именно на нем мы должны сосредоточиться в первую очередь. В нем скрыта твоя ценность. Я говорила с Мэри о плане Божьем и о том, что она должна сосредоточиться на Иисусе.
1: Но Мэри фокусировалась на том, чтобы добиться успеха.

0: успеха в спорте.
1: Я всегда думала, что если не попаду на Олимпиаду, я разочарую отца. А когда он умер, то появилось другое чувство давления. Моя мама жертвовала всем ради нас, своих детей. Я не могла потерпеть неудачу. Ведь для чего тогда все это? Гимнастика стала для меня богом.
0: Мэри решила тренироваться еще больше. Она перешла из художественной гимнастики на ритмическую, что улучшило ее положение в национальной таблице. В 11 лет девочка уже участвовала в международных соревнованиях. Тренировки и поездки были напряженными, дорогими и стрессовыми для всех. Мама знала, что дочери нужна не просто финансовая поддержка.
1: Мне было очень одиноко. Иногда казалось, что это не закончится никогда. Но моя мама всегда писала мне записки с библейскими стихами. «Будь смелой и сильной, потому что Бог с тобой. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Я всегда помнила о том, что в моей жизни есть Бог. И это все благодаря маме.
2: Я хотела, чтобы она знала, что Бог любит ее, что Он рядом с ней в том, чем она занимается.
0: В итоге на 19-летие мечта Мэри и ее отца сбылась. Она представляла Соединенные Штаты на Олимпийских играх в Афинах. Она не получила медаль, но это было то, чем она гордилась.
1: Я выполнила все 4 выступления совсем без ошибок. Помню, последнее выступление было с булавами. И в конце него я подняла кулак вверх, я подняла руку вверх и сказала «Спасибо». Я знала, что мой отец и Бог смотрели на меня.
0: После Олимпиады Мэри ушла из гимнастики и получила работу акробата в цирке Дю Солей. Ей нравилось выступать, но постоянные поездки вернули чувство пустоты и изоляции, которое у нее было в детстве. Следующие 10 лет Мэри не могла найти цель в жизни.
1: Я пыталась восстановиться физически и эмоционально, потому что была сильно истощена. В то время мне было тяжело ставить Бога на первое место.
0: Тем временем ее мама и тетя продолжали регулярно молиться о Божьем благословении для Мэри.
2: Я всегда молилась о Мэри, когда она была в турне. Даже если она не видела Бога, он был рядом.
0: В 2009-м Мэри закончила работу в цирке и следующие несколько лет работала с ними как фрилансер. Она пыталась разобраться с тем, что делать дальше, и впала в депрессию.
1: У меня не было цели, которая должна была принести мне счастье. Я считала себя неудачницей, потому что не могла найти работу и не могла понять, чем мне заниматься дальше.
0: Мэри было трудно, без работы, без цели. Она обратилась к Богу и начала изучать Библию, посещать церковь и поняла, что ее ценность связана не с достижениями, а с личностью во Христе.
1: Когда я снова обрела веру, вернулась в семью, я обрела уверенность и поняла, что у Бога есть множество благословений и планов для нас. И когда мы осознаем это, для нас не остается никаких преград. Это чудесно.
0: В 2018-м Мэри вышла замуж за Дэвида, и у них родилось 2 детей. Вскоре она написала книгу «9 жизней до 35».
1: Когда я писала, то поднимала слои, с которыми нужно было разобраться. Я молилась об исцелении и с уверенностью смотрела вперед. Я верю, это помогло мне. У меня опять есть цель. Я просто не измеряю себя и свое счастье на основании этой цели. Вот и все.
0: Мэри сделала несколько карьер в своей жизни. Сейчас она считает, что лишь благодаря Христу смогла увидеть свою ценность, цель и реализацию.
1: Я была потеряна. Я не молилась и не отдавала свои проблемы Богу. Когда проходишь трудные периоды своей жизни, важно молиться и полагаться на Бога. Положитесь на Бога. Библия говорит, что когда мы приближаемся к Нему, Он приближается к нам. Это обетование, на котором мы можем стоять. Когда мы взываем к Иисусу Христу и говорим, «Иисус, Ты нужен мне в моей жизни. Мне надоело делать все самой». Он рядом. Он ответит вам. Я хочу напомнить, несмотря на то, где вы находитесь, а, возможно, вы в таком же положении, как и Мэри, вы остановились, не знаете, куда пойти, у вас депрессия,
2: Мэри считала себя неудачницей, потому что не достигла определенных целей, не могла найти работу. Бог за вас. Я верю, что Он хочет, чтобы вы услышали это сегодня. Он за вас. Он не против вас. И Он желает прийти в вашу жизнь и преобразить ваше сердце и ваш разум. Это касается тех вещей, которые вам не удается преодолеть. Это может быть зависимость или идея совершенства. Многие из нас сталкиваются с этим. Мы думаем, что мы обязаны сделать все правильно. Мы живем с менталитетом достижений. Мы думаем, тогда люди будут любить меня, тогда мой Отец Небесный будет любить меня. Друзья, Он любит вас такими, какие вы есть. Писание говорит, что когда мы еще были грешниками, Христос умер на кресте за нас. Почему? Потому что Он любит нас. Даже когда мы грешили, даже когда мы были далеки от Него, Он открыл нам путь, чтобы мы смогли вернуться к Нему и построить правильные отношения с нашим Отцом Небесным и Спасителем. И если вы хотите этого, то можете получить. Царство Небесное здесь. Иисус ждет вас с открытыми объятиями. Это не злой Отец или злой Спаситель, который будет рассказывать вам о ваших неправильных поступках или что вы не соответствуете Его требованиям. Нет, это не так. Бог не такой. Бог приветствует вас с открытыми объятиями. Он говорит: «Дитя мое, я ждал тебя. Приди, я хочу показать тебе свою любовь. Я хочу излить на тебя мою верность». Благость и милость будут сопровождать тебя во все дни твоей жизни. Если вы хотите этого, помолитесь сейчас со мной. Пригласите Бога в свою жизнь, как никогда ранее. Вы не обязаны быть совершенными. Бог не просит этого. Он просит вас прийти. Придите такими, какие вы есть, чтобы Он смог сделать все остальное. Придите к Нему сегодня с открытым сердцем. Давайте помолимся. Отец Небесный Иисус, я молюсь к Тебе. Боже, мне надоело жить с представлением, что я всегда должна быть права, и что в противном случае Ты оставишь и бросишь меня. Боже, прости меня за такой взгляд, за неправильное восприятие Тебя. Иисус, я знаю, что Ты мой Спаситель. Я верю в сердце, что Ты Господь моей жизни. Ты умер на кресте, чтобы я получила прощение грехов и могла находиться в правильных отношениях с Небесным Отцом. Иисус, я верю, что через 3 дня Ты воскрес, и эта сила воскресения теперь живет во мне. Иисус, я прошу Тебя обновить меня. Я приглашаю Тебя в мою жизнь и мое сердце. Очисти мой дом, Боже. Сделай то, что хочешь. С этого момента моя жизнь принадлежит Тебе. Сегодня, Господь, я выбираю Тебя. Я даю все Тебе, Боже. Я принимаю все, что Ты имеешь для меня. Я прошу и молюсь об этом во имя Иисуса. Аминь и аминь. Господь, я возношу своих братьев и сестер, которые повторили эту молитву, посвятив впервые или заново свои жизни Тебе. Я молюсь о том, чтобы они почувствовали Твою любовь, как никогда раньше. Боже, спасибо, что обновил их. Я молюсь во имя Иисуса. Аминь.
0: Правый глаз Евы дергался. Ей было тяжело говорить, речь была смазанной. Ева решила, что у нее случился приступ, но она ошиблась.
2: Как-то я пришла домой, переоделась в пижаму и была готова ложиться спать. И тут мой правый глаз начал дергаться. Это было ужасно.
0: В 2018-м Ева начала переживать симптомы, похожие на инфаркт. Она позвонила 911, а потом Джуди, лидеру их малой группы.
2: У меня начались проблемы с речью. Мне было тяжело произносить слова, и Джуди едва меня понимала. Ее речь была непонятной, неразборчивой. Это было не похоже на Еву. Я помолилась за нее по телефону, а потом поехала в больницу. Молилась всю дорогу.
0: Еву отправили в отделение скорой помощи, где ее уже ждали родные и друзья.
2: Мы приехали все туда и начали молиться за Еву. Когда увидели ее в отделении скорой помощи, то возложили на нее руки. Я сказала Богу, когда попала туда: «Если я должна быть здесь, используй меня во славу твою. Я не хочу пробыть здесь напрасно».

0: Они будут спрашивать тебя, почему. Но если я в больнице, и мне нужно делать операцию на мозге, я прошу тебя, Иисус, исцели меня полностью. Пусть не будет никаких негативных последствий.
1: Опухоль была в левой части, рядом с зоной, ответственной за речь, что и привело к ее искажению. Рядом находились отделы, отвечающие за моторику и зрение. Это тоже могло привести к проблемам. Ева могла ослепнуть. Операцию назначили на август. Опухоль должна была убрать хирург Бетти Ким. В то утро Ева много молилась и ощущала внутри полный мир.
0: Вот что мне сказал Дух Святой. Ты ляжешь спать и проснешься так, словно ничего и не произошло. Вот только опухоли больше не будет. Я сказала доктору Ким: «Вы можете согласиться со мной, что все будет хорошо? Что у меня не будет никаких побочных последствий от этого?» И она ответила: «Соглашусь».
1: Родные и друзья из церкви продолжали молиться за нее. Когда все закончилось, врачи разрешили посещение. Ева была в сознании и чувствовала себя чудесно.
0: Для меня это было странно. Я подумала: ничего себе. Мы можем посетить человека, которому только что сделали операцию на мозге? Хорошо? Мы пошли к ней. К моему удивлению, она говорила и хотела подняться. Я знала, где я была. Я знала людей, которые были в комнате. Я подняла руки и начала прославлять Бога.
1: Операция на мозге – это серьезная процедура, но наша клиника специализируется на подобных вещах. Мы проделали множество подобных операций, и в этот раз все прошло чудесно. Недавно Ева вышла замуж. Сегодня она полностью здорова. Она благодарна за чудесную работу докторов клиники Мэйя в Дженсонвилле. У нее не было побочных эффектов, и ей не понадобилось дополнительное лечение.
0: У меня не было головных болей ни до, ни после операции. Никаких лекарств. Ничего. Я была благодарна, что обошлось без этого. Когда я смотрю на нее, то знаю, что она свидетельство того, что Божья сила действует. Я всегда считала, что моя вера сильна, но это событие еще больше усилило во мне веру. Мы нуждаемся друг в друге. Всегда окружайте себя молитвой и молитвенниками, людьми веры. Мы нужны друг другу. Молитва сильна.
1: Окружайте себя молитвенниками и людьми веры. Это то, о чем говорит Иаков в 5 главе своего послания. Болен ли кто из вас? Это можете быть вы. Пусть призовет пресвитеров церкви, то есть других верующих, и пусть помолится над ним, и молитва веры исцелит болящего. Для Евы было очень важно, чтобы она была в согласии со своим хирургом. Она хотела, чтобы после этой операции все было хорошо. Я хочу быть в согласии со своими друзьями, с теми, кто окружает меня. Да, аминь, я пройду через это, я увижу другой берег и буду полностью здорова. Это и есть вера. Вы смотрите на преграду и говорите: «Это для того, чтобы явилась слава Господня». Когда у вас есть вера, когда вы доверяете Богу, полагаетесь на Него, то у вас есть все ключи к чуду. Мы будем молиться о вас. А перед тем, как помолиться, мы хотим ободрить вас и поделиться другими ответами на молитвы. Когда вы слышите эти свидетельства, помните, что это же может случиться и с вами. Вот почему были написаны истории Библии. Вот почему все записывали чудеса Иисуса, когда Он ходил по земле. Они делали это для того, чтобы ободрить вас и показать, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. И то, что Он сделал для других, Он сделает и для вас. Вот что пишет Хелен из Лаббака, которая многие годы молилась об исцелении горла. Однажды она услышала, как Эшли молилась о человеке, которому было трудно глотать, и говорила: «Выпейте воды и примите свое исцеление, проявите свою веру в делах». Хелен приняла исцеление. Она начала есть и пить без каких-либо проблем. Кроме того, было еще одно чудо. Эшли молилась о людях с болезнями спины. И снова Хелен поверила, что получила исцеление и больше не нуждалась в лечении, которое ей прописал врач. Верьте и получите.
2: Безусловно. Вот еще одно свидетельство о чуде. У Хосе из Флориды начало сильно болеть в левой ноге, вниз от колена. Было чувство, словно кто-то загоняет нож ему в ногу и двигает.

0: Это им. А врач диагностировал спинальный стеноз. А однажды Хосе смотрел «Клуб 700», и Гордон получил слово «знание». Кто-то чувствует ужасную боль в левой ноге, словно вам под колено загоняют нож. Бог исцеляет вас. Вы только что ощутили там одновременно и тепло, и холод. Вы исцелены и полностью восстановлены. Воздайте славу Богу. На следующий день я поделилась словом знания. Если у вас спинальный стеноз, Бог исцеляет вас сейчас. Хосе принял эти слова и получил полное исцеление. Слава Богу.
1: Аллилуйя. Бог хочет исцелить вас. Он хочет ответить на вашу молитву. Он может даже назвать вашу конкретную болезнь и описать ее, чтобы вы знали, что это точно о вас. В этом суть слова «знание». Это не какая-то волшебная палочка. Это Бог говорит через друзей и окружающих. «Я с тобой, я хочу восстановить и ободрить тебя. Я хочу дать тебе то, за что ты сможешь держаться». Доказательства и основания, которые помогут твоей вере стать реальной. Это то слово, за которое вы можете держаться. Он прощает все ваши беззакония. Все это стирается. Вам не нужно беспокоиться об этом. Отдайте все это на крест. Об этом уже позаботились. Он прощает ваши беззакония и исцеляет все ваши болезни. Пусть ваша болезнь, боль и немощь станут частью этого всего. Отдайте все Ему. Помолимся. Господи, Бог всемогущий, мы приходим к Тебе и провозглашаем, что Словом Твоим были сотворены небеса, что по Слову Твоему появилась жизнь. Мы провозглашаем Твою удивительную силу и принимаем ее. Мы принимаем каждый дар, который у Тебя есть для нас. Мы принимаем дар прощения и дар очищения от всех беззаконий. Ты можешь сделать нас чистыми, как снег. Мы провозглашаем это сейчас. Мы провозглашаем Твое исцеление. Мы верим, что Ты можешь исцелить все наши болезни, забрать всю нашу боль, всю нашу немощь, любые проблемы. Ты можешь все нормализовать. И мы принимаем это во имя Иисуса. Есть человек по имени Ларри. У вас проблемы с левым бедром. Они возникли после занятий спортом и уже давно не дают вам покоя. Бог исцеляет ваше бедро. Вы почувствовали, как оно двинулось. Во имя Иисуса. Будьте исцелены. Больше никакой боли, никакого воспаления, никаких проблем. Во имя Иисуса. Эшли?
0: Возможно, это касается того же человека или кого-то другого. У вас проблемы с левым коленом. Оно тревожит вас, когда начинаете делать упражнения. Там идет воспаление, и вам больно. Я верю, что Бог исцеляет вас сейчас. Припухлость, жидкость и повреждение тканей от предыдущих травм уходит. Бог исцеляет вас во имя Иисуса. Полная подвижность вернется вашему левому колену. Спасибо, Господь.
1: Кому-то сделали операцию, после нее у вас ужасная головная боль. И появляется эта боль вновь и вновь. Вы думаете, что это последствия операции. Но это не так. Во имя Иисуса. Будьте исцелены. Пусть боль, воспаление и все проблемы покинут вас сейчас. Во имя Иисуса восстановитесь. Есть еще кто-то. Вы услышали историю о проблемах с глотанием и сказали, пожалуйста, повторите это, потому что меня это тоже тревожит. Эта проблема может быть связана с горлом или кишечником. Бог исцеляет вас сейчас. У вас будет нормальное глотание и пищеварение. Во имя Иисуса будьте исцелены.
0: У кого-то проблемы со спинномозговой жидкостью в нижней части позвоночника. Это какая-то инфекция. Я верю, что Бог исцеляет вас сейчас во имя Иисуса. Это настоящее чудо. Спасибо, Иисус, за то, что ты делаешь. Аминь.
1: Аминь и аминь. Если вы получили исцеление, сообщите нам, поделитесь своей историей с другими. Напишите нам на нашем сайте. Если вы нуждаетесь в молитве, мы готовы.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной паре. Они ехали по шоссе и увидели знак «Накагот Чиз 40 миль». Они стали спорить, как правильно произносить это слово. Муж устал спорить и сказал: «Когда мы приедем туда, то я сделаю остановку и докажу, что был прав». Полчаса они ехали молча. Когда они въехали в город, то остановились возле первого попавшегося ресторана фастфуд. Они подошли к стойке. Муж сказал девушке, которая там работала: «Мы с женой спорили целых полчаса. Скажите, пожалуйста, медленно и внятно, как правильно произносится название этого места?» Девушка так удивилась. Она перегнулась через стойку и сказала: «Бургер Кинг». Сегодня я хочу поговорить с вами о том, что подталкивает нас к целям. Мы не всегда понимаем, почему что-то случается с нами. Друг, которого вы думали будет рядом, на которого вы надеялись, уезжает, и вам надо искать нового друга. Или на работе все было отлично, вас ценили, но произошел конфликт, и все изменилось. Работа не приносит вам больше радости. Мой друг был менеджером по продажам в большой автомобильной компании. Он всегда перевыполнял план. Но вот их продали крупной корпорации. Его новый начальник не оценил его и несправедливо относился к нему. Он сказал: «Джоэл, за все эти годы я никогда не думал о поиске новой работы. Я увидел, что Бог допускает неудобства сегодня, чтобы благословить в будущем. Он закрывает двери. Нам это не нравится. Мы не всегда понимаем это. Но со временем Он откроет лучшие двери и выведет нас на новый уровень». Бога волнует не столько наш комфорт, сколько наши цели. Будут времена, когда Бог все смешает. Друг поступит с вами неправильно. Вы потеряете любимого. Бизнес придет в упадок. Бог использует потерю, предательство, гонение, чтобы побудить нас к переменам. Он не пытается сделать вас несчастными. Он подталкивает вас к вашим целям. Не всякая закрытая дверь — это плохо. Не каждый, кто оставляет вас, — это ошибка. Бог знает, что без всего этого мы не пошли бы вперед. Когда все хорошо, то нам комфортно. Не нужно напрягаться, искать новых друзей, развивать новые навыки, входить в неизвестное. И вдруг что-то идет не так. Но если бы Бог не закрыл эту дверь, то мы бы были бы довольны оставаться там, где мы есть. Бог очень любит вас. Он не позволит вам упустить вашу судьбу. У вас много потенциала и таланта. У вас столько всего, чтобы оставаться на одном месте. Бог поместит вас в ситуации, которые заставят вас напрячься. Это поможет вам вырасти. Любая трудность, с которой вы сталкиваетесь, неудача, человек, который поступает с вами неправильно, это не должно останавливать вас, но подтолкнуть вперед. Сделать вас зрелым и сильным. Это дает нам что-то и делает нас теми, кто мы есть. Вы не были бы

готовы к новым уровням, если бы не прошли эти трудности. Не жалуйтесь, когда что-то не получается. Если вы потеряли работу, если любимый отошел к Господу, все это часть Божьего плана. Когда вы сталкиваетесь с трудностями, с тем, чего не понимаете, то вместо того, чтобы расстраиваться, критиковать и жаловаться, посмотрите на все по-новому. Это произошло не потому, чтобы остановить, но чтобы продвинуть меня. Мне может быть неприятно, но я знаю, Бог использует это, чтобы подтолкнуть меня на новый уровень к моим целям. Когда я оглядываюсь на свою жизнь, то вижу ключевые моменты, когда я действительно рос и поднимался на новый уровень. В итоге, все это подтолкнуло меня. Мне не нравилось это, мне было некомфортно. Богу пришлось закрыть двери, чтобы заставить меня сделать шаг вперед. Он подталкивал меня к моим целям. Когда мне было 19 лет, я приехал из колледжа, чтобы организовать телеслужение для моего отца в Лейквуд. Это всегда было моим желанием. Все, что связано с продюсированием, звуком, видео, монтажом. Я был молод, полон энтузиазма, но у меня было мало опыта. Поэтому мы наняли телепродюсера, которому было уже больше 60 лет. Он продюсировал известные программы, бейсбольные чемпионаты. Он был талантливым и очень дружелюбным. Мы стали лучшими друзьями. Я всегда был с ним рядом. Я был очень рад, что мог многому научиться у него. Во время служений я наблюдал за ним в режиссерской кабине, когда он направлял камеры. Говорил мне, какой ракурс надо использовать, о качестве освещения и монтаже. Я восхищался им, как у него это получается. Он стал для меня благословением. Но через год он сказал: «Джоэл, я переезжаю обратно в Калифорнию. Я сделал здесь все, что мог, теперь ты можешь продолжать». Я чуть не упал в обморок. «Вы шутите? Вы не можете оставить нас? Что мы будем делать? Кто будет режиссировать программы? Кто займется монтажом?» Он сказал: «Я подготавливал тебя целый год. Ты умеешь все, что умею я». Я сказал: «Я не знаю, как это делать». Мы предложили ему хорошую зарплату, дополнительные выходные. Я сказал: «Вы можете жить в Калифорнии и приезжать сюда пару раз в месяц, чтобы все проконтролировать». Он сказал: «Спасибо, я сделал здесь все, что мог». Я был разочарован. Это было худшим из того, что могло случиться со мной. Я молился: «Господи, пусть он передумает. Не дай ему уехать. Господи, ты знаешь, что без него все развалится». Иногда мы молимся против того, что установил сам Бог. Против того, что он делает. Иногда не враг, но Бог закрывает все двери. Бог убирает людей из нашей жизни, потому что знает, что они смогут стать нашей опорой и удержать нас от нашей судьбы. Бог допускает такие вещи, чтобы побудить нас к изменениям. Мой друг уехал в Калифорнию. Мне пришлось выйти из зоны комфорта и начать делать то, как я думал, что не смогу сделать. Сделав шаг вперед, я обнаружил, что это не так трудно, как мне казалось. Прошло время, и я подумал: «А я неплохо справляюсь». Прошло полгода, у меня хорошо получается. Прошел год, зачем мы вообще нанимали его? Его уход стал поворотным моментом в моей жизни. Бог подталкивал меня к моей судьбе. Хотя я испытывал дискомфорт, но это было лучшим, что могло со мной произойти. Если бы он остался, то это остановило бы мой рост. Я не был бы здесь, если бы Бог ответил на мою молитву. Не страдайте из-за того, что кто-то ушел. Если они уходят, это означает, что настало время войти в новый сезон. Дверь закрылась, вы пережили разочарование, не жалуйтесь. Вас подталкивают к вашей цели. Вы увидите новый рост, новые возможности и новую дружбу. В Писании пророк Самуил годами вкладывал в царя Саула. Он наставлял его в юношестве, любил его как сына. Но Саул не делал того, что было правильно. Бог сказал Самуилу, что отнимет трон у Саула. Самуил был сокрушен. Он чувствовал, что впустую потратил все эти годы. Бог сказал Самуилу:
Прекрати горевать над тем, что я отверг. Бог говорит, не расстраивайся из-за тех, кто ушел, из-за того, что что-то не получилось. Если они должны были остаться, то остались бы. Бог сказал Самуилу, «Я нашел нового человека по имени Давид. Пойди и помажь его в царя». Если вы не будете расстраиваться из-за тех, кто ушел, то Бог пошлет новых людей. Пока вы жалуетесь на Саулов, что-то не получилось или кто-то ушел, то вы застрянете. Когда вы примете это и сделаете шаг, то вы не только подниметесь на новый уровень, но появится ваш Давид. Правильные люди придут вовремя в вашу жизнь. 17 лет я занимался телепроизводством за кулисами в Лейквуд. Я думал, что буду делать это всегда. Я был доволен, мне нравилось это. Но в 1999 году мой отец отошел к Господу, и мне опять пришлось меняться и вносить коррективы. Бог закрыл эту дверь. Иов сказал, «Я думаю, что умру в своем имении». Он говорил, что у него хороший дом, успешный бизнес. Все было отлично, ему было комфортно. Что же произошло? Пришел Бог и разрушил имение. Бог не посылает неприятности, но Он будет использовать трудности, чтобы подтолкнуть нас к нашей судьбе. Иов потерял бизнес, здоровье, семью. Если бы история закончилась этим, то это был бы печальный конец. Иов понимал этот принцип. Посреди трудностей он посмотрел вверх и сказал, «Я знаю, что мой Искупитель жив». Он говорил, «Бог все еще на троне. Последнее слово за Ним. Эти проблемы не победят меня. Они поднимут меня». В итоге Иов вышел с двойной мерой того, что имел в начале. Бог использовал эти трудности, чтобы воздать ему вдвойне. Не удивляйтесь, как Иов, если вам комфортно, когда все понятно, если вдруг Бог перевернет ваш мир. Это не для того, чтобы ранить, но чтобы продвинуть вас. У вас великая судьба. У Бога есть большие уровни, больше влияния и ресурсов. Его мечта для вашей жизни больше, чем вы можете представить. Я знал, что должен был сделать шаг и стать пастором церкви. Так же, как с телепроизводством, я не думал, что справлюсь с этим. У меня не было подготовки и опыта. Мой отец долго пытался вовлечь меня в служение, но мне было удобно за кулисами. Мне не нужно было напрягаться. Я мог делать телепередачи даже во сне. Как Иов, я думал, что умру в своем имении. Когда папа отошел к Господу, то процесс запустился заново. Эта потеря вытолкнула меня из моей зоны комфорта и подтолкнула меня найти в себе новые таланты, о которых я и не подозревал. Это подтолкнуло к большему влиянию. Каждый раз, когда я видел рост, когда выходил на новый уровень, то это потому, что меня толкали. Были неприятности, трудности, потери. Возможно, вы в ситуации, когда все кажется плохо. Вы потеряли любимого, пережили разрыв, бизнес разваливается. Враг хочет использовать это вам во вред, но Бог использует это вам во благо. Бог не позволит этому остановить вас, но подтолкнет вас. Как Иов, вы выйдете более сильным, здоровым, мудрым, в лучшем состоянии, чем были прежде. Эта болезнь подтолкнет вас к цели. Неудача подтолкнет вас к более великим свершениям. Измена подтолкнет вас к лучшим отношениям и новому счастью. Вот ключ. Боль — это знак скорых родов. Чем больше трудности, тем ближе роды. Вы, так же, как и я, можете думать, что лучше и быть не может. Но вы увидите, как Бог вытолкнет вас на новый уровень вашей судьбы. Разочарование, предательство, неудача — это больно. Но если вы будете стоять в вере, то это продвинет вас. Я не был бы здесь, если бы Бог не подтолкнул меня в 19 лет, когда забрал моего друга.
Я не был бы здесь, если бы Бог не подтолкнул меня в 1999, когда мой отец отошел к Господу. Это сложно понять, но Бог не пренебрегает болью. Боль — это знак близких родов. Стив Джобс был одним из наиболее ярких умов нашего поколения. В 21 год он разработал компьютер Apple. К 23 годам он был очень успешен и известен во всем мире. Через 7 лет он разработал всемирно известный бренд «Любимые нами товары». У него произошли разногласия с советом директоров, и в конечном итоге он был уволен из компании, которую сам же основал. Он говорил друзьям, что чувствовал себя преданным, как все несправедливо, но вместо того, чтобы жалеть себя, он основал новую компанию, новые навыки. Компания разработала то, в чем нуждались в компании Apple. Они стали настолько успешными, что Apple купила его компанию и возвратила ему пост генерального директора. Джобс сказал: «Если бы меня не уволили, я бы никогда не обнаружил новых умений, которые сделали меня тем, кто я есть. Предательство приходит не для того, чтобы остановить, но чтобы продвинуть вас. Не жалуйтесь, что вас обидели, что с вами неправильно поступили. Если бы это могло остановить вас от вашей судьбы, то Бог никогда бы не допустил этого. Стряхните с себя самосожаление. Приготовьтесь к тому, что Бог откроет новые двери, новые возможности, новые навыки и новые таланты». Моисей сказал: «Как орел вызывает гнездо свое, так и Бог своих детей». Когда все в вашей жизни хаотично, когда вам неуютно, двери закрываются, друг предал вас, то не надо думать: «Вот так всегда, мне всегда не везет». Скажите наоборот: «Бог, я знаю, что ты меняешь ситуации, чтобы открыть новые двери, чтобы вывести меня на новый уровень, подтолкнуть меня к моим целям». Я присутствовал при родах, когда Виктория рожала обоих наших детей. Я сидел у ее кровати, она держала меня за локоть. Когда у нее были схватки, то она так сильно сжимала мою руку, что мы оба кричали. Когда доктор сказал: «В следующий раз, когда будут схватки, я хочу, чтобы вы тужились». Он не хотел, чтобы она тужилась, пока ребенок не подошел. Точно так же, когда вас подталкивают, то это означает, что двери открылись, что-то новое приближается, новый рост, новое влияние. Бог не толкал бы вас, если бы двери были закрыты, если бы вас не ожидало ничего нового. Врач не говорит роженице «тужиться, когда захочется». Он говорит «тужиться» в четко определенное время. Когда вас подталкивают, то не расстраивайтесь, но ободритесь. Это правильное время. Приготовьтесь, хорошее уже приближается к вам. Пока ребенок находится 9 месяцев в утробе, все отлично. Ему удобно, ничего не надо делать. Он получает от мамы еду. Его всюду носят. Он может спать, когда захочет. Все тихо и мирно. Какое-то время это очень хорошо. Он растет. Так и должно быть. Но если он надолго задержится в утробе, то вместо того, чтобы быть благословением, утроба станет проклятием. Она слишком мала. Она удержит ребенка от его судьбы и ограничит его потенциал. Ему надо выйти. Когда он подходит к родовому каналу, то там узко, неудобно и травматично. До этого момента он знал только покой, мир и ничего не делал. Теперь все стало таким сложным. Он думает: что же произошло с мамой? Она сошла с ума. Она хочет убить меня. Его толкают, выдавливают, выпихивают. Толкают снова и снова. И, наконец, он выходит. Он родился. Он вступает в новую жизнь на новый уровень. Здесь действует тот же принцип. Когда вам тесно, неудобно, вы испытываете давление, то легко подумать: что же это происходит? Мне нравилось, когда все было мирно. Пусть все так и остается, но если вы останетесь в утробе слишком долго, в этом защищенном месте, то это удержит вас от того, кем Бог сотворил вас. Бог контролирует Вселенную. Он знает, что будет для вас лучше всего. Если вас подталкивают, то это потому, что дверь открылась. У вас большая судьба. Вам может быть неуютно, но не жалуйтесь.
Бог расширяет и увеличивает вас. Вы скоро увидите новый рост, новые таланты, новые возможности. Это произошло с моим отцом. Многие годы он был пастором большой традиционной церкви. Церковь росла. Они только что построили новое и красивое здание. Казалось, что он останется там навсегда. Моя сестра Лиза родилась с церебральным параличом. Тогда отец уединился на несколько дней в отеле. Он начал исследовать Писание, как никогда прежде. Когда он в помазании вернулся в церковь, то сказал, что Бог благой, Он может исцелять и творить чудеса. Бог хочет дать жизнь с избытком. Он думал, что церковь порадуется за Него, но случилось обратное. Это не вписывалось в церковные традиции. Многие из его друзей, люди, которые знали моих родителей 30 лет, начали нагнетать обстановку и говорить, что моему отцу нужно уйти. Отец был опустошен. Он думал: «Бог, почему это происходит? Я положил жизнь за этих людей». Но это делал сам Бог. Бог знал, что отец не сможет достичь полноты своего потенциала в ограниченном окружении. Это выглядело как разочарование, но рука Божья управляла всем этим. Отец ушел из этой церкви, чувствуя отвержение и предательство. Но он не стал сожалеть о том, что с ним плохо обошлись. Он понимал принцип, его толкают к его целям. Он понял, Бог тот же, Он открывает и закрывает двери. Он основал церковь Лейквуд в 1959 году. Там было 90 членов церкви. Вот где мы сегодня, мы все еще сильны. Если бы те люди не выступили против него, то он не достиг бы полноты своего потенциала. Не жалуйтесь, когда люди предают вас, поступают с вами несправедливо, отвергают вас. Бог использует людей, чтобы привести вас туда, где вы должны быть. Люди считают, что толкают вас вниз, но они подталкивают вас вверх. Они толкают вас к вашей судьбе. Иуда думал, что, предав Иисуса, он остановит его. Но на самом деле он продвигал его. Бог устроил это предательство. В книге Деяний сказано, что гонения поднялись в Иерусалиме, поэтому Филипп пошел в Самарию. Не сказано, что Филипп помолился и решил пойти в Самарию. У него не было выбора. Гонения выдворили его из родного дома. Его вытолкали из зоны комфорта. Бог мог остановить это противостояние. Он же Бог. Бог, который закрыл пасти голодных львов для Даниила. Ему это не трудно, но гонения имели цель. Он допустил это противостояние, чтобы привести их к их же судьбе. Пик служения Филиппа произошел в Самарии. Если бы он остался в Иерусалиме, то не достиг бы полноты своего потенциала. Возможно, Иерусалим закрыт для вас, образно говоря. Неудача, разочарование, предательство. Не расстраивайтесь. Иерусалим может быть закрыт, но откроется Самария. Бог не толкал бы вас, если бы у него не было бы открытой двери. Мой друг не был доволен своей работой. Он знал, что в нем есть что-то большее. Он не полностью использовал свои таланты. Он боялся сделать шаг веры. Он один из добрейших людей, которых вы встречали. Он хороший друг, с ним очень легко. Он прекрасный сотрудник. Приходит рано, уходит поздно, с ним нет никаких проблем. Однажды он позвонил мне. «Ты не поверишь, что со мной произошло?» «Что? Меня только что уволили». «Тебя уволили?» Я не мог поверить. Это все равно, что поверить, что мать Тереза ограбила банк. Что я хочу сказать? Бог очень любит вас. Он не желает, чтобы вы оставались слабым. Он знает, как вытащить вас из зоны комфорта. Он открывает и закрывает двери. Если мы не понимаем намеков, то он будет толкать нас. Сегодня мой друг – вице-президент большой корпорации и продолжает покорять новые вершины. Не расстраивайтесь, если двери закрыты. Это Бог подталкивает вас. Не огорчайтесь из-за неудачи. Если бы она могла удержать вас от вашей судьбы, то Бог не допустил бы этого. В Писании Бог сказал Павлу, что он будет стоять перед кесарем. Павел плыл на корабле в Рим.
который попал в сильный шторм. Ветер был настолько сильным, что корабль выбросило на берег, и он развалился на части. Им пришлось добираться вплавь до островка под названием Мальта. Это было неудачей и разочарованием. Но шторм был частью Божьего плана. Отец начальника острова был болен. Павел помолился о нем, и Бог исцелил его. К нему стали приносить больных. Бог также исцелил их. В итоге Павел проповедовал всему острову.

Что я хочу сказать? Ветры, которые должны были остановить вас, принесут вас к вашей судьбе. Вам может это не нравиться. Вы можете не понимать этого, но если вы прибудете в вере, то эти ветры не победят, но продвинут вас. Буря вывела моего отца из ограниченного окружения в служении, которое коснулось всего мира. Моего друга сдуло с работы, где он не использовал свои таланты, чтобы стать вице-президентом крупной компании. Меня вынесло из-за кулис туда, где я нахожусь теперь. Вас выталкивают не без причины. Впереди вас ждет что-то большее и лучшее. Вы должны быть готовы пройти процесс. Когда вам тесно, неприятно, вы под давлением, это знак, что вы близки к родам. Ваша обитель слишком мала. Это временное место. Она исполнила свое назначение. Теперь новый день. Будет новый рост и новые возможности. Пусть у вас будет новый взгляд. Эта болезнь не остановит меня, но подтолкнет. Я выйду из этого в лучшем состоянии. Неприятности на работе не толкают меня назад, но вперед. Я становлюсь сильнее. Люди, которые поступили со мной несправедливо, не смогут остановить мою судьбу. Они задумали вред, но Бог использовал это мне во благо. Он подталкивает меня. Любая трудность, буря, каждый, кто поступил с вами несправедливо, это толкает вас к зрелости и к познанию Бога. Толкает вас к тому, чтобы быть более сильным и гибким. Не расстраивайтесь из-за того, что происходит. Может, вы ощущаете, что вас выталкивают. Вам тесно и некомфортно. Приготовьтесь. Я верю и провозглашаю. Бог вытолкнет вас скоро на новый уровень, к большим возможностям, сделает сильным и влиятельным. Вы подходите к новому сезону здоровья, расположения, победы и прорыва. Ветры, которые хотели вас остановить, подтолкнут вас к вашим целям. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, то вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

На этот раз целью нашего путешествия является национальный заповедник на севере Израиля Тель-Дан. Это один из красивейших заповедников страны, название которого переводится как «живая вода».

0: И это в полной мере соответствует своему содержанию. Даже в жаркое израильское лето в Тель-Дане вас ждет освежающая прохлада. А уникальные археологические раскопки и артефакты древней истории перенесут вас во времена Бронзового века. Самая кратчайшая дорога под номером 90 из Галилеи вас доведет до города Кирьят-Шмона. А там необходимо повернуть направо и далее двигаться по трассе 99, где слева будет поворот и указательный знак на заповедник. Расстояние от Твери до Тель-Дана около 70 километров, и дорога займет чуть более часа. Но во время движения скучать вам не придется. Местные красоты с горными пейзажами с левой стороны и природный парк в долине Хула с множеством летящих и парящих птиц сделают вашу поездку незабываемой. Вы будете проезжать одно из древнейших и важнейших мест отдыха перелетных птиц, летящих на зимовку с севера, в том числе и из России, на юг и обратно. Здесь ежегодно останавливается не менее 500 миллионов пернатых. Заповедник Тель-Дан открыт для посещения с апреля по сентябрь с 8 утра до 5 вечера и с октября по март с 8 утра до 4 часов дня. Территория огромная, около 50 гектар, где легко и заблудиться, поэтому лучше всего там путешествовать с опытным израильским гидом. И в этом плане нашей редакции очень повезло. Так, похоже, я заблудился. Вот там Сирия, вижу гору Хермон и высоты. Вот там Ливан, я точно знаю. А вот это ворота. Куда они ведут, эти ворота? Кто мне подскажет?
1: Позвольте, я вам подскажу.
0: Да,
1: здравствуйте, шалом.
0: Вообще, на какой мы земле находимся?
1: Мы находимся в древнем Ханаане. Сегодня это именуется земля Израиля. Добро пожаловать.
0: Спасибо. И куда ведут эти ворота?
1: Итак, в первую очередь хочу сказать, что это самые древние арочные ворота в мире. И ведут они в древний город, древний ханаанский город. Этими же воротами мог входить и Авраам. Поэтому в народе их называют просто ворота Авраама.
0: А можете вы нам поподробнее рассказать об этом месте, об этих воротах и о том, что нас окружает?
1: С удовольствием. Итак, почему же все-таки эти ворота считаются самыми древними сохранившимися арочными воротами?
0: Ну, приглашаем телезрителей на телевизионную программу «Путеводитель по Израилю». Добро пожаловать!
1: Добро пожаловать!
0: С нами гид
1: Мария
0: из Назарета.
1: Древнейшие арочные ворота в мире, сохранившиеся до наших дней. Ворота, которые служили насыпью вокруг ханаанского города, по какой-то причине были засыпаны этой же насыпью и таким образом сохранились. Возраст этих ворот почти 4 тысячелетия, что говорит нам о том, что и Авраам мог входить через эти ворота в город, когда он отправился в погоню за Лотом, чтобы освободить его из плена. Иордан, известная нам по многим событиям, описанным в Писании. Воды реки Иордан останавливаются, пропуская израильский народ в то место, которое обещал им Господь. Река Иордан, при которой учил и призывал покаянию величайший пророк Иоанн Креститель, погружающий иудеев в воду, от которого был крещен Иисус Христос. Река Иордан, которая видела много чудес, величайшая река и до сегодняшнего дня в Израиле. На самом деле, когда мы говорим это на иврите, мы говорим «Ярден», что обозначает в переводе с иврита «спускающийся с Дана». «Йоред Мидан». Один из трех притоков реки Иордан, называемый Дан, сейчас предстает нашему взору. Прямо передо мной, вот здесь вы можете видеть, это крупнейший из трех притоков реки Иордан-Дан. И еще два дополнительных – это Снир и Баниас, которые составляют из себя три притока реки, соединяясь в одно.

Таким образом образуется река Иордан на израильской территории и течет далее, впадает в Галилейское море и оттуда продолжает свой путь, являясь уже физической границей между двумя государствами, Иорданским королевством и Израилем, продолжает свой путь далее в Мертвое море.

находимся с вами сейчас в период праздника, каникулы, и дети остаются дома. Есть такое интересное предложение. Если вы приезжаете на север из центра, что занимает около 2 часов, вы можете найти вот здесь такой оазис посреди 30-градусной жары, чтобы насладиться природой, теми условиями, возможно, которые они не имеют в тех местах, откуда они приезжают.

сейчас находимся на обзорной площадке, которая открывает нам вид на голландские высоты, находящиеся по эту сторону. То, что мы видим отсюда, это западный склон голландских высот, также называемых плато. До 1967 года в той стороне проходила граница между двумя государствами – Сирией и Израилем. До образования государства Израиль в 1948 году в течение длительного времени с 17 по 48 годы британские и французские мандаты разделяли эту территорию. Именно то место, где мы сейчас с вами находимся, принадлежало англичанам. Они выбрали это место, этот ручей, да, поскольку им нужна была именно эта территория, дороги и вода. И уже ближе к национальному заповеднику Баньяс, ближе к горе Хермон, к Сирии, территория, которую занимали французы, французский мандат, 1917 по 1948 годы. В то время вся эта территория называлась Палестиной. И уже в 1948 году территория израильской земли вновь спустя много столетий, буквально с 30-х годов второго столетия до 48-го года прошлого столетия, все это время называлась Палестиной. Впервые за это время вновь возвращает свое исконное, историческое важное имя Израиль. Писание рассказывает нам об истории, которая произошла во времена Авраама, когда его племянник Лот был взят в плен. В то время он проживал на юге израильской земли, там, где сегодня у нас находится город Вершава или Бершева. И именно от того места, с юга, он направляется на север, сюда. Нам взяло несколько часов для того, чтобы приехать сюда и сделать для вас эту замечательную программу. Люди, которые делали этот переход в древние времена, как Авраам, наверняка это занимало несколько дней. Итак, то, что вы видите за моей спиной, это горы, находящиеся на территории израильской земли, и за ними Ливан. Мы можем предположить, что именно в таком направлении Авраам вместе с теми рабами и слугами, которые помогали ему освободить племянника Лота, двигались с того направления с юга сюда, для того, чтобы освободить Лота. Давайте посмотрим, что говорят об этом писании, чем заканчивается эта история. «И разделившись, напал на них ночью, сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Хувы, что по левую сторону Дамаска». Если мы сейчас продолжим наш путешествие на север, то могли бы оказаться или в Ливане, или в Сирии. До сегодняшнего дня Дамаск является столицей Сирии, то есть он буквально находится менее чем в 60 километрах отсюда. И здесь же упоминается об этом. То есть еще буквально какое-то время взял Авраама двинуться далее на север, там, где и происходит освобождение Лота. «И возвратил все имущество и Лота, сродника своего, и имущество его возвратил, также и женщин, и народ. Когда он возвращался после поражения Кедорлаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина Царская. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего». Эти события уже происходили на территории современного города Иерусалима, в его окрестностях. Таким образом, да, Авраам, выходя с юга, доходит.

Из-за многовекового плена и блуждания в пустыне переходит Иордан под предводительством Иисуса Навина и входит в землю обетованную. И начинается распределение земли между коленами. И как это описывается в книге Иисуса Навина? Давайте вместе прочитаем с вами. «Колено сынов Дановых по племенам их вышел жребий седьмой. И вышел предел сынов Дановых мал для них». То есть это было тесно для них. «И далее сыны Дановых вошли, пошли войною на Лассем». И, как мы говорим на иврите, город Лешем. «И взяли его, и поразили его мечом, и получили его в наследие, и поселились в нем, и назвали Лассем Даном по имени Дана, отца своего». То место, где мы с вами сейчас находимся, называется город Дан, древний город Дан, как мы только что прочитали, который получил такое название после того, как колено Данова вошло в эти пределы. И эта стена, которую вы сейчас созерцаете, была построена уже в израильский период. То место, где мы сейчас стоим, это территория Израильского царства. Происходят эти события в 10 столетии. Правителем этого царства становится Иероваам. После того, как 10 колен откололись, не желая находиться под правлением сына царя Соломона Иероваама, происходит раскол, и большая часть израильской земли становится Израильским царством. Таким образом, мы говорим израильский период, который продолжается с 10 по 8 столетия до нашей эры. Итак, эта стена, которую мы видим здесь, была как раз построена во время израильского периода. Вы видите, что выполнена она из похожего на вид булыжника. А если быть точнее, то это базальтовый камень. Посмотрите на саму конструкцию этой стены, что она идет вглубь и выходит, вглубь и выходит. И так несколькими участками, несколькими секторами. Это один из стилей построения стен того времени, который помогал стражам стен наблюдать за тем, что происходит вокруг города, для того, чтобы противник не мог подкрасться к городу в неожиданный момент. Мы продолжим дальше и услышим историю о том, как были найдены руины этого города, эта стена, которая предстает нашему взору, историю о раскопках этого города. Давайте продолжим. Длительное время. То, что мы читаем с вами в Танахе, в Ветхом Завете, исторические личности и события, оставалось притчей во языцей, а именно дом царя Давида, поскольку никаких доказательств из внешних источников мы не могли найти. Но менее 30 лет назад, в 90-х годах, в результате раскопок, на этой площади, где я сейчас стою, был найден артефакт, который положил конец истории легенд, когда говорили, что иудеи, скорее всего, сами придумали свою историю, выдумали дом царя Давида, и в итоге это всего лишь остается притчей в языцах. Итак, что здесь происходит во время раскопок в 90-х годах? Археологи натыкаются на камень, на котором высечено упоминание о том, что языческий царь побеждает одного из царей из дома Давидова. Это революционное заявление. Как много может решить всего лишь одна незначительная деталь? Вы можете спросить, что же делал этот камень здесь на столу, если он имеет такое большое значение? Дело в том, что город перестраивался. И этот камень был просто повторно использован, когда те, кто здесь строили эту площадь, они просто не придали этому большого значения и использовали его как одну из составляющих этой площади. До тех пор, пока в 90-х годах сюда не пришли археологи и обнаружили этого артефакта.

Обратите внимание на это интересное сооружение. Частично усталованная конструкция. Что это может напоминать вам? Это будет загадка этой передачи. Я могу дать небольшую подсказку. В разных аэропортах бывают отведены специальные комнаты для религиозных людей, как для христиан, так для мусульман, так для иудеев. Для чего это делается и как относится это к этой постройке, которую мы видим здесь?

Далее такой вопрос. Почему она находится вне стен города? Потому что город по правую сторону от меня. Здесь вы видите эту площадь. И, наконец, вот эту вот конструкцию. Что это может быть? Попробуйте отгадать. В этом вам помогут писания.

Гаруфь рассказывает нам о Ваозе. Ваоз вышел к воротам и сидел там. И вот идет мимо родственника, о котором говорил Ваоз. И сказал ему Ваоз: «Зайди сюда и сядь здесь». Тот зашел и сел. Ваоз взял 10 человек из старейшин города и сказал: «Сядьте здесь». И они сидели. И другими словами, сегодня говоря, место, где они выседали, это VIP. То есть места для старейшин, для судей, для правителей города, для царя, который приезжал сюда. Итак, седалище как престол. Обратите внимание вот на эти сооружения. Чем они отличаются? Дело в том, что это оригинальное, но это реконструкция, которая дополняет, чтобы помочь вам представить ту картину, которая происходила здесь во времена Израильского царства. Здесь же высаживали старейшины и судьи именно у ворот города, через которых мы прошли в Древний Дан.

Какие реформы происходят здесь, в 10 столетии до нашей эры? К чему это приводит? И какие доказательства это у нас имеются на сегодняшний день? Давайте с вами посмотрим на вот эту реконструкцию, металлическую реконструкцию жертвенника, который сегодня помогает нам представить всю масштабность событий, которые происходили в 10 столетии до нашей эры. Вы видите вот здесь как раз 4 этих угла. 4 угла жертвенника. Огромные величины. Сюда поднимались священники, которым не было предназначено это делать. Здесь приносились жертвы животные. Кровь стекала вниз, и это была жертва перед Господом. Через это израильский народ пытался угодить Богу, вместо того, чтобы идти в Иерусалим. Обратите внимание на размеры этой металлической конструкции. Именно она сегодня помогает нам представить, вживую увидеть, что происходило здесь, в этом городе, во времена правления Иеровоама, когда люди шли за своим правителем, который послушался совета и решил изменить ход истории, что на самом деле положило начало концу израильского государства, которое пало в 8 столетии, с чего и началось великое рассеяние 10 колен. Эта история продолжается до сегодняшнего дня. Мы знаем, что репатриация продолжается, и новые репатрианты, иудеи из-за пределов Израиля возвращаются в эту землю к своим истокам, к своим корням, являясь частью тех самых 10 колен, которые пошли в рассеяние после того, как в 8 столетии сюда приходит Ассирия и разрушает этот город. Все стремления царя Иеровоама были напрасны, потому что Бог говорит, и Его слово живо и действенно, и Он избирает место, где поклоняться Его народу.

Вы не видели только, что здесь лисица пробежала? Как жаль. Еще здесь и дикобразы водятся. И вообще природа очень живописная. Это красивейший национальный парк и заповедник Тальдан. Мы попытались показать его вам с самых лучших сторон, но полностью мы не сможем охватить его. В лучшем случае было бы хорошо, если бы вы сами приехали сюда и увидели все своими глазами. Я приглашаю вас посетить это удивительное место, там, где разворачивалась история, которая положила конец Израильскому царству менее чем за 200 лет. И это все происходило здесь. Вы видели этому доказательство, вы видели артефакты, вы слышали эту историю. Пора уже приехать и убедиться в этом самим. Я приглашаю вас, приезжайте. Галилея, Тель-Дан.

0: поймал, нет?
1: Да.
0: Понимаете?
1: Да.
0: Мы так долго сюда ехали, здесь такой вот хороший, интересный ручей. Это приток Иордана.

человека с образованием голландских высот, которые... которые что? Которые произошли, которые получились, которые были, которые образовались

Дорогая церковь, сегодня я хотел бы поделиться с вами одной историей или одной притчей, о которой Иисус рассказывает. И я не знаю, как вы, но я обожаю притчи Иисуса. Почему-то, потому что в них есть какая-то, ну, тайна, наверное, да? То есть в них есть что-то такое интересное, что ты все время раскрываешь, раскрываешь и раскрываешь для себя. И прежде чем мы пойдем с вами в Евангелие от Матфея, 25 главу, хотел бы с вами посмотреть чуть предысторию. 24 глава, где Иисус находится на Илионской горе. Я сегодня утром читал Нагорную проповедь, и там он был в одном месте, а тут он находится в другом месте. И Иисус говорит там о последнем времени, он говорит об этом слуге, который там заботился о ком-то, он говорит о разных вещах, он говорит о хозяине дома, который, если бы знал, когда придет проблема или беда, то бодрствовал бы, но не знал. Да, и Иисус потихонечку с 24 главы приходит в 25 главу и рассказывает нам притчу, о которой мы с вами сегодня будем говорить. Она называется «Притча о 10 девах». Это синодальный перевод, в новом русском переводе «о 10 девушках». Кто из вас знает эту историю? Мы все с вами знаем эту историю. Это прекрасная история, там много всего интересного происходит. Для меня она очень интересная, и я бы хотел с вами сегодня поделиться, что же там на самом деле происходит. И в этой истории, если мы посмотрим с вами Израиль того времени, там вообще много разных моментов. Я, как молодежный пастор, много-много-много лет разговаривал с молодыми людьми перед тем, как они вступают в брак. И вот там эта история про девушек, которые вышли встречать своего жениха. И знаете, вот эта история, это семейная история или история, которая касается семьи. В то время они жили все вместе. Если вы когда-то были или будете в Израиле, то вы увидите, что у них такие дома, и к ним пристраиваются постоянно какие-то комнаты. Ну, вот в то время так у них происходило. Там мы бывали в доме Петра, и там теща Петра жила, и там вот у них как-то все это вместе происходило. И знаете, там интересный момент наступает, когда парень влюбляется в девушку. И когда парень влюбляется в девушку, вот по законам того времени, и я бы, честно говоря, не знаю, братья, мне нужна ваша поддержка, я бы вернул закон того времени к нашему времени сегодня. Потому что парень, прежде чем делать предложение к девушке, идет к ее отцу. Вот, все, братья. Это Петр, ну где ты? Петя. Аминь, да? Братья, это, мне кажется, справедливо, это правильно, так должно быть. Сегодня иногда некоторые отцы узнают из социальных сетей, что их дочери сделали предложение. Если вдруг вы молодой парень, пожалуйста, не делайте так. Это не очень хороший тон. Так вот, парень шел к отцу невесте, прежде чем шел к самой невесте делать ей предложение. И предлагал отцу такую сумму денег или выкуп за невесту, которую на нее потратили от ее рождения до того момента, когда он к ней пришел. Вот, да. Я чувствую, мы сейчас с вами придем, да, к этому моменту. И знаете, я что думаю? Парень не мог встречаться с одной девушкой, со второй девушкой, с третьей девушкой. Денег не хватило бы. Ну просто по-человечески он бы не справился бы с такой ситуацией. То есть он приходит, предлагает отцу выкуп за невесту, предлагает большую стоимость, и отец смотрит, подходит или не подходит. Только после этого парень идет к девушке и делает ей предложение. И дарит ей дорогие подарки. Почему? Потому что потом происходит целый процесс времени или долгое время, год, полтора или два, когда они особо не будут видеться, но она будет видеть эти подарки и все время вспоминать об этих подарках. Смотреть на эти подарки и вспоминать о своем женихе. То есть это не был, конечно, скорее всего, поход в Макдональдс или еще куда-нибудь, да? Это было что-то подороже, что она могла посмотреть и такая, вау, какой классный у меня жених. Так вот, в этот момент наступает еще один интересный процесс, когда парень, он уже сделал предложение девушке, и дальше начинается процесс, когда он начинает строить свадебную комнату, в которой потом они будут жить вместе со своей уже женой. Он строит эту комнату, и когда у жениха спрашивают, когда будет свадьба, он никогда не знает. Почему? Потому что он строит эту комнату, а отец наблюдает за ним, как он строит эту комнату. И когда отец видит, что все построено, он говорит, хорошо, теперь можно идти и забирать свою невесту. Так вот, момент, когда его друзья спрашивают, когда у него будет свадьба, он не знает. А когда у невесты спрашивают, когда будет свадьба, она вообще не знает. Там же, вы помните то время, да? Нету социальных сетей, нету интернета, нету ничего. То есть она не может следить в реальном времени, как там все происходит. И знаете, вот этот момент очень интересный, когда невеста, она ожидала своего жениха, и она не знала, в какой момент он придет. Никто не знал. И знаете, не было такого момента, когда она могла бы пойти примерить прическу, примерить свадебное платье. И такая, ну, свадьба же через 3 месяца. Так распланировали все, да, за неделю это будет. Послушайте, невеста должна была ложиться спать, ожидая, что сегодня ночью придет жених. Я подумал, вот это вообще интересный процесс. Она там с чемоданами где-то лежала,

в ожидании. То есть они все жили в таком моменте. И вот эта история, которая про 10 дев, она говорит о подготовке невесты к тому, чтобы встретиться со своим женихом. И давайте мы с вами прочитаем полностью всю эту историю. Евангелие от Матфея, 25 глава, с 1 стиха. Написано: «Тогда небесное царство будет подобно 10 девушкам, которые, взяв свои лампы, вышли встречать жениха. 5 из них были глупыми, а другие 5 были умными. Глупые девушки взяли лампы, но не взяли для них масло. А умные вместе с лампами взяли и масло в кувшинах. Жених задержался, и они все стали дремать и заснули. Около полуночи раздался крик: «Жених идет, выходите встречать его». Девушки проснулись и стали поправлять свои лампы. Глупые сказали им: «Дайте нам немного масла, наши лампы гаснут». «Нет», — ответили те, — «если мы поделимся с вами маслом, то не хватит ни вам, ни нам. Пойдите лучше к торговцам и купите». Я подумал, ну как они ночью пойдут куда-то покупать что-то? Да вот если мы посмотрим на конец этой истории, подумал, ну Иисус там и так-то, в принципе, для них ставил сложные моменты. У нас вот была недавно ночь хвалы и поклонения, где подростки оказались на улице, потом они были на нашем здании в Волгоградском проспекте, и мы ночью решили для них купить 250 бургеров, вот Тимофей свидетель, и люди во вкусной точке, они зависли. Когда к ним подошли к окну и сказали: «Можно нам 250 бургеров ночью?» И потом они закрылись на час после этого и больше не работали, потому что они устали. А здесь эти девушки говорят: «Нас мало масла, пойдите ночью купите где-то». Ну где они пойдут ночью купят? Понятно, что не получится, да? И написано, что были одни глупые, другие были мудрые. И сегодня цель моей проповеди – это не только в том, чтобы иметь отношения какие-то с Богом, но в том, чтобы не откладывать их на потом, а всегда быть готовыми ко встрече с Богом. И сейчас мы находимся с вами в сезоне лета, когда кто-то из нас к чему-то готовится. Ну, например, в нашей церкви есть несколько пар, которые готовятся к тому, чтобы выйти замуж и жениться. Я когда на них смотрю, они вообще такие загадочные. Они ни о чем больше, о другом не думают, у них только это. Где будет свадьба, где каких гостей позвали, где кто будет, какой священник, какой храм. То есть у них вот эта целая долгая история происходит. Я смотрю на них, они находятся в подготовке. Кто-то из вас готовится к отпуску, кто-то уже находится в отпуске, мы очень рады за них, да? Но, как говорится, нет всего сердца. Ну, рады, правда, за тех, кто уже отдыхает, да? Студенты готовятся к тому, чтобы поступить в вуз. И они реально тоже переживают, когда смотришь на них, они, ну, у них в голове вообще другое происходит, ты с ними разговариваешь, и как будто бы они где-то далеко от тебя находятся. У них там вот это поступление, эти экзамены, эти подготовка и все-все-все-все. И мы с вами все находимся в какой-то подготовке. Например, лично я нахожусь в подготовке, потому что на следующей неделе у нас будет марафон, который мы побежим вместе с командой. И моя цель — выбежать из 3 часов. Это цель любого любителя, который бегает в марафоны. И знаете, я вот всю неделю уже готовлюсь, я каждое утро встаю на весы, смотрю, там что с весом происходит. Катя мне предлагает кушать, я говорю: не буду я, у меня мероприятие будет скоро очень. И мы все к чему-то готовимся. Кто-то готовится к тому, чтобы собирать урожай, сеять, да, вот какие-то разные вещи. И каждый из нас, вот особенно в этот летний период, мы к чему-то готовимся. Кто-то к осени готовится, что-то там интересное будет происходить. Кто-то переезжает, кто-то приезжает. И вот этот момент подготовки, он очень важный. И знаете, слово «подготовка», оно для нас понятно, потому что оно часто появляется в нашей с вами жизни. Мы всегда к чему-то готовимся. Но я хотел бы сегодня акцентировать свое внимание в проповеди о том, что наша самая главная подготовка – это к встрече с Богом. Аминь. Самая главная подготовка в нашей с вами жизни – это в том, чтобы встретиться с Богом. И вот эту подготовку нам ни в коем случае нельзя откладывать куда-то на потом. Нам необходимо все время держать это в своем фокусе. И эта история про 10 девушек не просто про то, чтобы верить, а про то, чтобы быть готовыми. Потому что некоторые из них были не готовы. И написано 25 глава, 1 стих, Евангелие от Матфея: «Тогда небесное царство будет подобно 10 девушкам, которые, взяв лампы, вышли встречать жениха». Первый момент, который есть в этой истории, я хотел бы на него особенно обратить внимание, что все эти девушки были верующие. Знаете, иногда мы делим так, что я помню однажды, я только покаялся, я прочитал Откровение 3 главу, где написано: «Ты не холоден, не горячий, так как ты тепл, и извергну тебя». Я помню, холоден, горячий, думаю, ну горячий — это понятно, горячий христианин, а холодный христианин — это плохо. Но потом я разобрался, что холодный — это тоже хорошо, да, теплым главное не быть. Но знаете, вот иногда мы смотрим на этих девушек и думаем, некоторые из них, они, наверное, были неверующие. Нет, они были все верующие. Они были все, наверное, даже подругами находились. Они где-то даже общались, наверное. У них было какое-то время. И написано, что все девушки были, они все вышли жениха, они все имели светильники. Вы знаете, когда я думаю про светильник сегодня, у каждого из нас с вами есть как минимум один светильник точно в нашей с вами жизни. У некоторых даже в одном светильнике по несколько светильников. Это Библия. Правда же, у нас у всех есть Слово Божье. Да? Я, честно говоря, рад, что у нас есть Слово Божье, потому что оно как свет для наших стоп, оно как источник для нашей с вами жизни. И написано, что у некоторых светильники были, ну, незаправленные. Или, может быть, даже некоторые, я даже не знаю, честно говоря, может, некоторые даже из них распаковку не сделали, да? Они просто вышли, там что-то у них там было. И вот тут вопрос радикальный. Они все вышли, но не все были готовы. И знаете, этот момент, который очень как бы настораживает, потому что они, знаете, вот мы сегодня смотрим, когда на них...

нас и думаем, мы все можем быть в одной церкви, но это не означает, что мы все готовы к тому, чтобы встретиться с Богом. Или иметь эту встречу с Богом, или быть готовыми к тому, что Иисус придет в любой момент. Внешность не показывала их состояние готовности. Вы знаете, сегодня тоже, когда я смотрю часто на церковь, я думаю, мы все милые, мы все улыбаемся, мы все счастливые, да. Но я думаю, иногда было бы интересно заглянуть в голову к прославлению. Вот они стоят на сцене, представляете все, они видят всех нас. Я иногда задумываюсь, они нас много раз видят. И знаете, у них, наверное, даже есть любимые и нелюбимые прихожане в церкви. Они смотрят, например, в какую-то сторону в зал и думают, опять этот брат пришел, сейчас будет все время смотреть на меня. Да. А кто-то, например, не знает, что он пришел, сразу руки поднял, поклоняется Богу и молится. Да? Ну, то есть вот разные моменты происходят, и находясь в одной церкви, мы не всегда можем понять, кто из нас готов ко встрече с Богом, кто не готов. У меня есть друг, его зовут Сергей Мартюничев. Я помню, однажды он проповедовал на одной молодежной конференции, и он привел такой пример, который мне очень понравился, я хотел бы повторить его. Он сказал так: вот сейчас, дорогие братья и сестры, я поднимаю свои руки, закрываю свои глаза, и как вы думаете, для Бога это или нет? Никто не знает. А вот потом сюда отходит и говорит, а вот сейчас я закрываю свои глаза и поднимаю свои руки, и как думаете, для Бога или нет? И опять никто не знает. Он говорит, там я для Бога поднимал свои руки, а здесь нет. А внешне это же никак не отличается. То есть внешне ты не можешь понять, что сейчас происходит, потому что он и здесь стоит, закрыл глаза и поднял свои руки, и здесь стоит, закрыл свои глаза и поднял свои руки. А я помню, время было, когда мы стояли, закрыв глаза, подняв свои руки, а в кармане был Nokia 3310, и мы там смс-ки могли печатать. Кто помнит такие моменты? Самые проворные из нас умели это все делать в кармане прям, да? Этому поколению нас не понять уже, с чем, с какими трудностями мы сталкивались. Но суть в чем? Что внешне порой очень сложно отличить, готов ли я ко встрече с Богом или нет. Все девушки находились вместе, они все были, как мы можем предположить, своими верующими, они все вышли встречать жениха. Знаете, это показывает о том, что они знали, кого они идут встречать. И сегодня тоже, когда мы говорим про церковь, когда мы говорим про Иисуса, мы тоже про это много слышим. Мы слышим с вами про Христа. И знаете, я прям помню те моменты, когда ты на молодежных конференциях проповедуешь и говоришь, дорогие братья и сестры, а как вы думаете, если Иисус завтра придет, кто будет счастлив? Я помню, я смотрел на молодежных конференциях, смотрел на молодежь, и некоторые из них были расстроены. Ну, может быть, только если вы вчера взяли ипотеку, и завтра Иисус придет, вы рады. Правда? А молодые люди, представьте, он еще не женился. Вот сейчас тем, которые жениться собираются, скажи им, что Иисус придет через 3 дня. Ну, давай после свадьбы. То есть они бы расстроились реально. И здесь мы видим, что они вышли встречать жениха, они все знали, кого они идут. И церковь тоже знает про Иисуса. Мы так много знаем про Иисуса. Но знаете, когда у нас возникают сложности в жизни, для нас важно не знать о ком-то, а знать кого-то. Мы с вами живем в стране, в которой отношения очень важны, правда? Вот, например, мы оказались с вами, я даже не хочу акцентировать на какое-то конкретное место, но вы меня все поймете. Ты оказался в поликлинике, ты оказался в ГАИ, ты оказался в префектуре, ты оказался еще в каких-то местах. И когда у тебя возникли сложности, ты можешь знать, как зовут префекта, но если ты его лично не знаешь, тебе это никак не поможет. А представь, если ты его лично знаешь, у тебя есть его телефон. Аллилуйя, да, кто-то сказал? Это правда. Ну, то есть знать о том, кто префект, и знать префекта лично, это маленько разные вещи, когда у тебя сложности. И знаете, в отношении с Богом точно так же. Ты можешь много знать о Боге, но если ты Бога лично не знаешь, это тебе никак не поможет в момент, когда приходят трудности в твоей жизни. И поэтому для нас очень важно знать Иисуса, а не только знать об Иисусе. Потому что в нашей стране, если спросишь, ну, большинство людей знают, кто такой Иисус Христос. Конечно, иногда очень опасно разговаривать с людьми о том, кто такой Иисус Христос, потому что они могут начать говорить какие-то вещи, которые, ну, очень странно будет услышать. Ну, поколения разные бывают. Так вот, мы видим с вами, что эти девушки, они все были вместе, они все вышли встречать жениха, но проблема была в том, что некоторые из них не были готовы. И вторая вещь, о которой я хотел бы говорить сегодня в этой притче, это масло. Вы знаете, вот про масло там тоже есть речь, и когда мы смотрим на масло, мы понимаем, что масло – это символ духовной жизни в нашей с вами жизни. Есть ли масло в нашей жизни? Есть ли этот елей, есть ли это помазание, есть ли это духовная жизнь, молитва, послушание, покаяние, любовь к Богу, есть ли это все в нашей жизни? Если нету, проблема. Они написано, что они сказали, мы не можем вам отдать свое масло, потому что тогда и вам, и нам не хватит. И знаете, я бы тоже посмотрел сегодня, знаете, для кого-то масло, может быть, в этой притче кажется что-то абстрактное, но на самом деле это не абстрактное, это бутылка с маслом. И написано, что они говорят, мы не можем вам его отдать, потому что тогда нам не хватит. И послушайте, как бы я ни хотел сегодня, я никак, ни своим детям, ни своей жене, ни своим друзьям не могу передать мои отношения с Богом. Они у меня. И как бы я ни хотел, я не могу сделать Command-C, Command-V. Не могу. Ну, то есть это мои отношения. И вот точно так же здесь мы видим, что они не смогли им передать масло,
И вот в нашей

вами жизни, мы тоже должны понимать, что масло – это не что-то абстрактное, это что-то настоящее. Я не могу передать кому-то свои отношения с Богом, не могу их одолжить, не могу их переписать, как иногда мы домашнюю работу переписывали в школе. Настоящие отношения с Богом, они строятся лично у каждого, и они лично у каждого свои. И вот здесь очень важно понимать, есть ли у нас эти взаимоотношения. Мы все соприкасаемся с разными людьми, и у нас у всех есть какими-то людьми какие-то взаимоотношения. И знаете, я стараюсь быть таким человеком, который старается коммуницировать со всеми. Иногда мне приходится разговаривать с одним человеком, и этот человек не может разговаривать с этим человеком, а я и с этим человеком разговариваю, и с этим человеком разговариваю. И знаете, как бы я хотел бы скопировать свои отношения с этим человеком и передать ему этому человеку, чтобы они сами поговорили между собой. А они не могут. Я думаю, ну все ж просто. Ну кому-то надо смириться, кому-то надо быть поспокойнее маленечко, кому-то надо на компромисс пойти, кому-то нужно быть щедрым побольше. Но я не могу. Я иногда вижу, как люди не могут друг с другом поговорить, я думаю, ну это же не сложно. Я хотел бы им передать свои отношения. Но я не могу это сделать, потому что мои отношения — это только мои отношения. И мне странно иногда, когда люди не могут договориться друг с другом. Почему? Потому что они не имеют взаимоотношений. И знаете, вот настоящие взаимоотношения с Богом, они строятся заблаговременно, и их нельзя построить срочно. Мне очень нравится термин из правил дорожного движения, называется «заблаговременно». Слышали про него, да? Ну, я так с нескольких сторон подойду к этому вопросу. Никому из нас с вами не нравится, когда мы едем по дороге, кто-то включает поворотник направо, и 4 поворота проезжает прямо. Написано же в правилах, заблаговременно. Не надо за 4 поворота перед 5-м включать поворотник. Хорошо. Кому из вас очень нравится, когда ты стоишь на светофоре, торопишься куда-то, перед тобой стоит машина в левом ряду, и загорается зеленый свет, и он включает поворотник. Смирение, да, проверяется в эти моменты? Думаешь, почему раньше написано заблаговременно? То есть вот это нужно было заранее сделать. Но человек это делает в вот этот момент, и думаешь, ну как так? И вот отношения с Богом точно так же строятся заблаговременно. Да, если мы посмотрим с вами про экзамен, я иногда смотрю на студентов, я удивляюсь. Почему? Потому что вот они, когда поступают в университет, они сразу знают, что через 5 лет, или через 4, или через 6, у всех по-разному, будет, помните что? Дипломная работа. Знают же, да? Знаете что, они начинают, они год живут, где-то там это далеко будет, 2 живут, 3, 4, 5, месяц живут до этого, где-то там летают. И в ночь, перед защитой, они делают просто невозможное. Я думаю, а что мешало им сделать это заранее? Ну, то есть для меня подготовка или как заблаговременно, все это такой очень важный момент. Я думаю, ну как так? Если ты заранее что-то не сделал, как ты сейчас это будешь все делать? Зачем это нужно? И некоторые из них потом, они там, у них нервные срывы, потом депрессия, ну, всякие разные вещи. Почему? Потому что они улетели в космос и потом вернулись обратно за одни сутки. Ну, зачем они это сделали? Ведь можно же было все сделать заранее, заблаговременно. И знаете, наши отношения с Богом тоже строятся заранее. Третья вещь, которая здесь есть в этой притче, она мне тоже очень нравится. Написано так, что жених замедлил. Жених замедлил, и испытание временем – это что-то, что мы все вместе с вами проходим. Почему? Потому что если мы будем читать внимательно Новый Завет, то мы видим, что апостол Павел говорит про последнее время. Если будем даже не очень внимательны, мы поймем, что уже примерно 2000 лет прошло с того момента. А Иисус, помните, Он сказал, я скоро снова вернусь. Вот скоро снова вернусь, уже прошло долго времени. Есть много людей, которые верят в разные конспирологические идеи. Я в них не особо верю, потому что я вообще не понимаю, как это все происходит. И я помню, были времена, когда люди ждали, что Иисус вот сейчас придет, они залезли на деревья, я помню, и сидели, ждали. Потом пришлось как-то им спускаться оттуда, был неловкий момент. Ну, что делать? Да, такие моменты происходят. Написано в этой истории, Матфея 25 глава, 5 стих, написано, «Жених задержался, и они все стали дремать и заснули. Около полуночи раздался крик, жених идет, выходите встречать его». И вот вопрос, который у меня к нам с вами есть сегодня, как долго мы готовы ждать? И я знаю, что ждать и догонять – это два самых неприятных термина. Ждать, я не встречал людей, которые стоят в очереди в оформлении документов или еще где-то, и там очередь на 5, на 6 часов, они такие, классно, посидим. Мы недавно с женой проходили одну границу, и на одной границе мы, ну я не знаю, километр проехали за 6,5 часов. Я не помню ни одного счастливого момента в этот момент. Просто 6,5 часов. И ты такой, вау, классно. Ну, слава Богу, мы подготовились, у нас была еда с собой. Мы заранее это все дело взяли. Но я к чему? К тому, что никому не нравится слово «ждать», но вопрос, как долго ты готов ждать? Потому что здесь написано в этой истории, что жених замедлил, и когда жених замедлил, они расслабились. И они уснули. Они задремали, потому что, ну, он же не пришел в момент, который они, может быть, ожидали его. И вот это

состояние человека, когда ему кажется, что у меня еще так много времени, поэтому я сейчас не буду готовиться, я сейчас не буду подготавливаться, я сейчас не буду этим заниматься, а потом, я встречал много людей, которые говорили, сейчас буду грешить, сейчас буду жить какой-то разной жизнью, а потом, за 15 минут до смерти покаюсь. Очень интересная такая теория. Ведь никто же не знает, когда эти 15 минут будут, и будут ли эти 15 минут вообще. Знаете, я помню, когда я учился в 8 классе в школе, мы были тогда молодыми, и нам казалось так, что умирают только больные и старики. Нам казалось, мы вообще бессмертные. Мы в 8 классе учились, мы делали с собой всякие разные вещи, мы были просто неубиваемые. Мы ели хлеб с маслом, сверху сахаром посыпали и могли целый день ходить. И что-то на ноге, если ранили, мы подорожник приклеивали и шли дальше. То есть у нас все было там. Пол ноги оторвало, подорожник приклеил и пошел. Все. Нам так казалось. Но это было все до одного момента. Я помню, однажды мы пришли в школу, у нас были труды, и один из наших товарищей, он был сын трудовика. Он пошел, потому что его отец попросил выключить какой-то рубильник там щитовой. Он пошел выключать рубильник, там была вода, он где-то что-то нажал не так правильно, выключил рубильник и тут же сгорел. И я, знаете, в тот момент, я помню, 8 класс, я пережил первый раз, когда я увидел вот смерть вот так. Я подумал, мы сегодня все утром пришли в школу, все было хорошо, все было классно, и уже уходим из школы, и Толи больше нету. И в тот момент я пережил реально такой шок, потому что я понял, что никто из нас не знает, когда что может случиться в его жизни. И вот некоторые говорят, я успею покаяться, потому что есть время. А время может не быть. Или ты не понимаешь, сколько времени у тебя есть, и поэтому наша с вами задача быть готовыми всегда, потому что я не знаю, когда наступит то самое время. Аминь. И быть готовыми идти на длинную дистанцию, потому что на короткой дистанции проблемы нету. Нету таких людей, которые пришли бы в очередь, подождали 5 минут и распсиховались и ушли. 5 минут все готовы ждать. Но, конечно, нам не нравится, когда люди приходят и говорят, мне только спросить надо, помните? Нам эти люди всем не нравятся. Был такой человек, его звали Виктор Франк, австрийский психиатр, выживший в концлагере, автор книги «Скажи жизни да», психолог в концлагере. В этой книге он описывает именно как оптимисты, которые верили, что все закончится в определенной дате, чаще погибали, потому что их надежды не сбывались, и они теряли волю к жизни. Он пишет так, те, кто верил, что к Рождеству мы будем дома, умирали первыми. Потом они верили, что к Пасхе, потом к лету, а потом к Рождеству снова. Они не выдерживали разочарования, они умирали от разбитого сердца. Когда они не были готовы ждать долго. И знаете, ты можешь попасть в различные обстоятельства. Иосиф, который оказался в трудных обстоятельствах в своей жизни и должен был пройти больше 10 лет для того, чтобы исполнилась мечта, которой он шел в своей жизни. Я подумал, а если бы он сразу разочаровался в этом колодце, и там бы похоронил бы все свои мечты и идеи, возможно, никогда бы он не стал тем, кто стал, и не спас бы свой народ от того, чтобы они не погибли, и братьев своих, и отца. Поэтому наша с вами задача не быть спринтерами, но быть на долгую дистанцию. И знаете, мне это очень нравится, потому что христианство – это не спринт, это марафон, это долго, это ультрамарафон, это что-то очень длинное, и мы должны быть готовы вот к этой длинной дистанции. Знаете, я помню, у меня был один момент такой в жизни, когда у меня, я не знаю, как у нас с женой разная генетика, у нее очень хорошие зубы, у меня очень плохие зубы. У вас бывает такое, нет? Но у меня почему с зубами такая проблема? Потому что я еще когда был в молодости, мне было 12-13 лет, у меня сразу было пасторское сердце, я открывал бутылки зубами и себе, и своим друзьям. Сердце было сразу открыто для всех, поэтому я всем помогал. Да. Я помню, когда мне стало 40 лет, у меня были проблемы с зубами, я подумал, ну я же 40 лет уже прожил, но следующие 50 тоже проживу. А потом понял, что не проживу. Надо еще, если я готов 50 лет еще дальше жить, то мне нужно что-то с этим разобраться, надо что-то сделать с этим. И знаете, вот проблема в том, что некоторые готовы к короткой дистанции, но к длинной дистанции не готовы. А я, интересно, для себя исследовал людей, которые бегут короткую дистанцию. Те, которые бегут 800 метров, которые бегут 1000 метров, которые бегут 3000 метров. Они по отношению к нам, к марафонцам, они спринтеры. Но я посмотрел на их подготовку. И знаете, меня это привело в шок. Потому что их подготовка для 1000 метров, для 1 километра, они в неделю пробегают по 150, по 180, по 200 километров. Я подумал, им-то зачем? Они же всего лишь километр бегут. Ты можешь просто пробежать быстро и пойти домой. Почему? Чтобы был запас. И знаете, вот этот запас нам необходим в нашей с вами жизни. Чтобы у нас также был духовный запас. И если жених замедлит, окей, мы готовы бежать дальше. Мы готовы дальше и дальше и дальше и дальше. Почему? Потому что испытание временем – это что-то очень важное для нас, и мы это не пропустим в своей жизни. Аминь. И быть готовым полгода – не проблема. Или быть с Богом полгода – не проблема, но на длинную дистанцию начинаются проблемы. И вот апостол Павел говорит Тимофею следующее. Первое послание к Тимофею, 3 глава, 14 стих, он пишет ему очень интересные строчки. Он говорит, я пишу тебе это, надеюсь вскоре к тебе прийти. Когда апостол Павел пишет Тимофею, что он скоро к нему придет, это было все очень абстрактно. Почему? Потому что, во-первых, его могли поймать по дороге, посадить в тюрьму, убить, в общем, все могло произойти. Он говорит, я надеюсь тебе скоро прийти, вот это скоро никто не понимает когда. А другому он своему ученику пишет, я планирую к тебе прийти, и у тебя перезимовать вообще, он говорит.
Как это вообще, да? Я не знаю, если вам кто-нибудь пишет, сегодня я приеду к тебе и перезимую у тебя. Ну уж не надо. Ну, вот так у них происходило. И дальше он говорит вам в 15 стихе, но если я задержусь, то пусть ты знаешь, как следует поступать в Божьем доме, то есть в церкви Бога Живого, которая является столпом опорой истины. Апостол Павел говорит Тимофею, Тимофей, я планирую к тебе прийти, но если вдруг я задержусь, вот тебе еще 13 стихов сверху, чтобы ты понимал, что тебе нужно делать, если вдруг я не успею. Знаете, мне это очень нравится, что он не просто ему говорит, ты просто сиди на стуле и жди. Он ему говорит, что тебе нужно конкретно делать, если вдруг я задержусь. И знаете, вот вопрос, если Иисус задержится, есть ли у нас понимание, что нам нужно делать? Есть ли у нас этот момент подготовки, и мы готовы пройти это испытание временем, если Иисус придет не в этот понедельник? Конечно, очень бы хотелось так, чтобы Иисус пришел, когда у нас вообще было бы общее собрание Слова Жизни, и особенно, чтобы пастор Мацула с нами был еще. Тогда бы мы все вместе раз, потому что он как гарант, да? Мне вообще интересно, я когда летаю с ним вместе в самолете, я вообще никогда не молюсь. Там пастор Мацула, все в порядке. Он помолится. И знаете, вот хотелось бы так, чтобы происходило. И Павел говорит Тимофею, чтобы ты понимал, в чем тебе нужно заниматься, если я не приду вовремя или задержусь где-то. И знаете, сегодняшняя проблема в поколении есть, и я не знаю, может быть, тоже это вас как-то касается, может быть, и нет. К Божьему Слову сегодня есть такое неправильное отношение. Оно в чем проявляется? В том, что люди думают так. У меня есть Библия. Когда у меня случатся проблемы, я возьму ее, открою и прочитаю. Но Библия так не работает. Она работает маленечко иначе, когда мы с вами читаем ее раньше, и когда приходят проблемы, она всплывает в нашей жизни. То есть, если у тебя раньше не было Божьего Слова, когда придут проблемы, ты не найдешь там, что читать. Но если оно в тебе было наполнено, то когда случатся трудности в твоей жизни, оно всегда всплывет в твоей жизни. Аминь. Я однажды получил такой для себя очень хороший урок от двух стареньких епископов. Мы ехали с ними вместе молиться за одного человека, который был при смерти болен. Одному было из них за 86 лет или за 85, что-то такое, ну, в общем, очень старый. Другому было 65. У них у всех были вот такие толстые Библии, в этих Библиях были такие, ну, вкладыши, да? Я не говорю закладки, у них были вкладыши такие, да, вот там в этих Библиях. И мы с ними едем вместе в машине. Один вот, которому 86, он сидит справа от меня и поворачивается ко мне и говорит, когда сейчас приедем к больному, он мне говорит, ты открывай Библию и читай. А я, ну, молодой человек, я ему говорю, а что прочитать? Он посмотрел на меня и говорил, ты что, не знаешь, что читать надо? Я подумал, библейская школа за одну минуту. Ну, конечно, если я вижу больного, у меня есть Библия, я, конечно, знаю, но как минимум Исаия 53 глава, правда же? Ранами его мы что сделали? Исцелились, да? Я тогда понял, да? Если я прихожу к людям, у которых трещит брак по швам, что я должен делать? Открывать Библию, читать Нагорную проповедь, где Иисус говорит, не надо разводиться мужа с женой. Ну, то есть я должен понимать в эти моменты, а я когда буду понимать, когда это внутри меня находится? А если я оказался перед больным, и передо мной Библия, и я ее никогда раньше не читал, ну что, я открою Бытие первую главу? Или что я открою? Новый Завет, да, когда там начинается перечисление, кто кого родил. Ну, это же как бы сложно. И вы знаете, у меня есть хороший пример для вас. Вы меня поймете. Я однажды остался дома один. И, братья, вы меня сейчас все поймете, когда ты остаешься дома один, а жена куда-то уезжает. Она тебе дает какие-то задачи, и ты такой думаешь, ну, я классный, я справлюсь. Про нас еще особенно говорят так, что если жена уехала куда-то, и мы что-то приготовили сами, то об этом весь мир знает, правда? А когда жена дома, про это никто не слышал. И вот я остался один дома, и мне моя жена говорит, я говорю, что позавтракать? Она говорит, ну, в холодильнике есть яйца, пожарь. Ну, я человек смекалистый, думаю, что у нас газ есть. Я включил газ, поставил туда сковородку, достал яйца и разбил их на сковородку. Ну, и все происходит у меня здесь. А еще у меня все отягчено было тем, что у меня еще были дети дома. Они смотрят, как сейчас папа что делает. Да, у них это как бы интересный момент. Я смотрю, что происходит в сковородке. Я не отхожу оттуда, потому что я еще у жены спрашиваю, сколько надо там жарить. Она говорит, ну там ты увидишь, когда они пожарятся. Я такой человек, которому, ну как я увижу, мне надо конкретно сказать, сколько там должно быть времени. Я смотрю, что-то неладное происходит на сковородке, потому что мои яйца начинают прилипать к сковородке. И я пытаюсь их что-то с ними сделать, и ничего не происходит. Потом начинается гарь, вонь по квартире. Я к жене звоню и говорю, Катя, что случилось? Почему яйца прилипли к сковородке? Она говорит, а ты масло налил туда? Я говорю, вот в этом разгазе с тобой нашем масло нигде не фигурировало. Ты мне просто сказала пожарить яйца. Я пожарил яйца, и они прилипли. Ты мне не сказала, что надо масло налить вначале. Но любая домохозяйка знает, что надо налить сначала масло, правда же? А когда она мне сказала налить масло, вообще сложность началась, потому что я подумал, какое масло?
У нас там их разные, да, там есть какое-то кокосовое масло, есть такое масло, есть сливочное масло, есть еще маргарин.

какой, куда надо литили сыпать? Я смотрю, они все прилипли, дети на меня смотрят, я жене звоню, она говорит, ты масло не налил туда. И знаете, что самое интересное? Вот сейчас уже поздно масло лить. То есть нет такого, что, а, точно, масло можно налить. И такой налил, и все исправилось. Нет, они уже прилипли. Все, уже шанса другого нету. Да, у нас тут хорошая сковородка, поэтому все маленечко по-другому происходит. Это они для таких мужчин, как я, придумали, которые как бы не понимают, что нужно делать. Но суть в чем? Что уже поздно потом лить масло. Масло нужно налить в начале. И вот наша с вами задача быть готовыми. И когда раздался крик «жених идет», они выбежали туда. Но некоторые из них были не готовы. И знаете, вот когда я думаю про слово «не готовы», для меня всегда это как такой, знаете, момент очень интересный. И я сейчас сразу хочу попросить прощения у всех тех, кто когда-то попадал в подобную ситуацию. Я, наверное, даже такую сделаю ремарку и скажу так, что есть форс-мажорные обстоятельства, которые от нас никак не зависят, и такое случается. Но знаете, я часто летаю в самолетах, и иногда я вижу людей, которые бегут в Шереметьево. Они бегом никогда не занимались, а сейчас бегут. С чемоданами, с сумками. Я когда они бегут, я смотрю на них и думаю, это только я знаю, что там надо за 2 часа раньше приезжать. А если международный рейс, то лучше за 3 часа раньше. Они заходят в Шереметьево, и там начинается, вы помните, длинная пробка на проверку чемоданов. И они начинают ругать ту женщину, которая там проверяет, там что-то еще. А я думаю, они хорошо, что они проверяют. Хуже, если они не проверяют же, правда? И вот эти люди стоят там и пытаются через всех пробежать. И знаете, ладно, это было бы 2 часа дня или 5 часов дня. Это в 6 утра. Я думаю, что у них в 4 часа утра происходило? Чем они так были сильно заняты? А проблема, знаете, в чем? Они подумали так. Ну я же приеду, быстренько пройду и успею. И знаете, когда я все время думаю, что я быстренько пройду, и все время быстренько не прохожу. Там всегда какая-то начинается история. Вот эта пробка начинается. Потом какой-то аппарат не работает. Потом что-то еще происходит. Поэтому я для себя всегда принял решение, что я прихожу в Шереметьево, ну или в другой аэропорт, заранее. Мне это нравится. Почему? Потому что если вдруг там что-то случится, тогда как раз у меня есть время, чтобы все это пройти. И лучше я пройду раньше и там подожду, чем я буду суетиться, бежать, вот это все происходит. И потом нервничать. Вы знаете, следующее, что они столкнулись, слово, которое четвертым прозвучит в моей проповеди сегодня, оно звучит так – поздно. Это страшное слово для духовной жизни. Это поздно. Я подумал, это как вердикт. Я встречал также этих людей, которые приходят в Шереметьево туда уже, они прошли все эти моменты, они пробежали, там уже очередь обошли, все-все-все, и они подходят к стойке, чтобы теперь пойти им в автобус или в трап и попасть в самолет. Но работники Аэрофлота стоят и говорят, посадка закончена. И знаете, я встречал людей, которые плачут там, которые кричат, которые пытаются кому-то позвонить и что-то там решить, но ничего не происходит, потому что уже поздно. Я подумал, а если бы вы пришли чуть пораньше? И знаете, вот для нас слово «поздно» сегодня это еще не вердикт, потому что у нас еще есть время. Как минимум до вечера, или не знаю, когда Иисус может прийти. То есть мы можем не откладывать это на потом куда-то, а сегодня задуматься, если вдруг в нашей с вами духовной жизни отсутствует эта подготовка, и мы где-то потеряли этот фокус на Иисусе, то сейчас момент, когда мы можем с вами подумать об этом, подумать, Бог, а что я могу изменить? И знаете, слово «поздно» звучит как удар для человека, который уже осознает, что дальше уже ничего не изменить. И вот это осознание, которое приходит к человеку, что он уже опоздал, и никак ничто не изменить уже, и самолет улетает, я думаю, это печально, это трагично, это плохо, это больно, это неприятно, это не нравится, но ты как будто уже ничего не можешь изменить. И в данном случае с самолетом, ладно, ты можешь купить себе другой билет, и максимум, что ты потеряешь, это деньги. А евреи говорят так, что если проблему можно решить за деньги, это не проблема. Поэтому, в принципе, как бы да. Но знаете, это хороший прообраз того, что однажды в нашей с вами жизни может случиться что-то поздно, и ты уже не сможешь никак изменить это. И написано Матфея, 25 глава, 11 стих, написано, «Позже вернулись и остальные девушки и стали просить, Господин, Господин, открой нам!» Но жених ответил, «Говорю вам истину, я не знаю вас». И вот знаете, в этот момент мне всегда хочется как-то посочувствовать людям, которые говорят, что только в Ветхом Завете было так вот категорично все. Но здесь Иисус говорит категоричные вещи, Он говорит поздно. То есть есть черта, через которую ты уже дальше обратно не перейдешь. И случается момент, когда умирает богач, умирает Лазарь. И помните, когда Лазарь находится там, богач к Лазарю обращается из ада и говорит, сходи к моим братьям и скажи им о том, что им сейчас может что-то изменить в жизни. Я помню, там Авраам написано, он говорит, оттуда-то они переходят, помните? Вот эта вся история происходит. И он говорит очень такую, знаете, неприятную вещь для этого богатого человека. Он говорит, у них есть Моисей и пророки, пускай их читают. И знаете, вот человеку Моисей и пророки не нравятся. Ну, так что скучно читать там. Вот если бы мертвый пришел оттуда сюда и сказал бы, вот тогда бы они точно покаялись. Человеку хочется какой-то феерии, какой-то чудо.

Откуда, каких-то разных таких вот вещей хочется. А там все по-другому. И написано, поздно жених ответил, говорю вам истину, я не знаю вас. И знаете, вот знание об Иисусе Христе и личные отношения с Ним, это не равно. Знать о Боге и знать Бога, это разное. И вот наша с вами задача не только знать о Боге, но знать лично самого Бога. Знаете, у них не было масла, не было света, значит, не было жизни. Я хотел бы посмотреть несколько примеров, которые, ну, еще больше нас направляют или отрезвляют тому, что происходило. В Ветхом Завете написано, что Моисей, числа 20 глава, 12 стих написано, «Господь сказал Моисею и Аарону, вы не поверили мне и не признали моей святости перед израильтянами, поэтому вы не войдете в это собрание, в землю, которую я даю им». Моисей не входит в обетованную землю. Дальше написано, Самуил обращается к Богу, и 1 Царств, 15 глава, 11 стих, Бог отвечает и говорит, «Мне жаль, что я сделал Саула царем, потому что он отвернулся от меня и не исполняет моих повелений». Самуил пришел в смятение и всю ночь взывал к Господу. Бог говорит о Сауле, «Мне жаль, что я поставил его царем». Про Исава написано, 12 глава, книги Евреям, 17 стих написано, «Вы же знаете, что потом, когда он захотел получить благословение, как наследство, он был отвергнут и не смог изменить решение, хотя со слезами пытался этого добиться». Возможность была упущена. Сильные эмоции не помогли ему изменить решение отца. И знаете, эти все истории, их много, они все говорят о том, что рано или поздно будет проведена черта. И когда она будет проведена, ты уже ничего не сможешь изменить. Но пока мы живые, мы можем все менять в жизни. Пока мы живые, мы можем читать Божье Слово, можем со страстью поклоняться Богу, можем молиться Ему, ожидать Его. Я хотел бы, чтобы мы поднялись с вами сейчас, в этот момент проповеди, хотел бы помолиться вместе с вами. И прежде чем мы помолимся вместе с вами, я хотел бы, как пастор, вот так еще рассказать историю, которая часто случается, когда люди приходят на какую-то консультацию или на какую-то встречу. И когда они приходят, чаще всего это происходит, когда уже слишком поздно. Уже все потеряно, уже все разрушено, уже все разбито, уже много боли причинили друг другу. И ты смотришь на них и думаешь, а как сейчас им помочь? Это точно так же похоже, как на пациента, который приходит к врачу. И знаете, мы люди такие вот, я не знаю, как у нас это происходит, но мы, я иногда с кем-то разговариваю, говорю, ты сдаешь анализ? Он говорит, нет. Я говорю, почему? Он говорит, то вдруг что-нибудь найдут. Ну, пускай найдут лучше. Лучше вначале пускай найдут, чем в конце найдут. И знаете, мы как бы, ну, не пойду я туда. Думаю, зачем это? Но часто врачи говорят так, если бы пациент обратился раньше, ему можно было бы помочь. И знаете, вот в нашей с вами жизни точно так же. Сегодня есть день спасения. Сегодня есть день, когда мы можем посмотреть на свою жизнь. И написано 25 глава, 13 стих. Иисус заканчивает эту притчу. Он говорит, поэтому бодрствуйте. Ведь вы не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Поэтому он говорит, бодрствуйте, потому что никто не знает. И знаете, мы уже с вами сегодня говорили про эти конспирологические идеи. Я не хочу про них думать, когда Иисус придет. Я хочу быть готовым, что если Он придет в любой момент, я готов ко встрече с Богом. Я не знаю, когда Он случится, когда это придет завтра, послезавтра, или может это через 50 лет наступит. Я вообще не думаю об этом. Я думаю о том, что я хочу быть каждое утро, каждый день и каждый вечер, когда я ложусь спать, готовым. Потому что если Иисус придет сейчас, я готов к встрече с Ним. Аминь. Давайте помолимся вместе. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что мы здесь сегодня в церкви. Мы благодарим Тебя за Твое Слово, которое живо и действенно. И мы просим Тебя, Господь, сегодня прикасайся к нашей жизни. Господь, я молюсь Тебя, если мы смотрим на свою жизнь и видим там отсутствие духовной жизни, если мы видим там отсутствие масла, или, может быть, мы где-то упустили свою подготовку, я прошу Тебя, Господь, помоги нам сегодня понять, что сегодня день спасения. Сегодня день, когда мы можем все изменить в своей жизни и снова приблизиться к Тебе во имя Иисуса. Как написано в Слове Твоем, приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Сегодня, Господь, мы находимся здесь, и мы просим Тебя, помоги нам посмотреть на нашу внутреннюю духовную жизнь. А есть ли там какие-то пробоины? А есть ли там что-то, что, может быть, уже просто погасло без масла, и ничего не происходит, и мы, может быть, просто только знаем о Тебе, но давно уже не общались с Тобой, давно не разговаривали с Тобою. Бог, помоги нам сегодня все это изменить. Помоги нам сегодня подумать так, что я хочу это исправить. Я хочу вновь вернуться к той первой любви, которая была в начале моей духовной жизни. Во имя Иисуса. Господь, я молюсь Тебе, помоги нам быть теми людьми, которые не просто слышат Слово и забывают его, но которые берут его прямо для своей жизни и используют во имя Иисуса. Я прошу Тебя, Господь, чтобы всегда в наших сосудах было масло во имя Иисуса. Бог, чтобы даже если нам придется подождать подольше, чем мы ожидали, то мы будем готовы к тому, чтобы идти длинную дистанцию во имя Иисуса Христа. Господь, мы сегодня спасены, и наши имена записаны в книге жизни, и мы искренне рады этому. Но мы просим Тебя, Господь, какой бы долгой ни была наша дистанция, помоги нам на каждом этапе быть готовыми ко встрече с Тобою. Во имя Иисуса. Господь, мы поклоняемся Тебе из нашего сердца и просим Тебя, Господь, прими эту песню во имя Иисуса Христа. Давайте будем славить нашего Бога, давайте будем поклоняться Ему вместе. Аллилуйя.

0: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады видеть сегодня здесь каждого из вас в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Скажите, пожалуйста, у вас есть такие друзья, знакомые, общение с которыми всегда вам в радость? Вы, наверное, знаете таких людей, о чем бы вы с ними ни говорили, всегда беседа покажется очень интересной и никогда она не будет затянутой. Одним словом, это крайне приятные и очень интересные собеседники. Общение играет очень важную роль в нашей жизни. Это самая главная форма взаимодействия между людьми. Если вы хороший собеседник, то у вас не будет проблем в построении отношений на всех уровнях. В работе, в учебе и в личной жизни. Для того, чтобы стать хорошим собеседником, недостаточно просто уметь говорить. Есть тонкости и нюансы, которые необходимо знать и учитывать. Какие? Давайте мы спросим об этом у нашего гостя, у священнослужителя, консультанта по семейным взаимоотношениям, у Виталия Кисера. Встречайте.
1: Здравствуйте.
0: Виталий, здравствуй.
1: Здравствуйте.
0: Так, какие все-таки правила, какие особенности хорошего собеседника?
1: Хорошего собеседника, они очень простые, их не так много. Я думаю, что мы с ними познакомимся, запишем, запомним и будем их практиковать в своей жизни.
0: Хорошо, спасибо.
1: Но они классные, эти правила.
0: Давайте мы об этом узнаем на протяжении программы. Ребята, будьте активными, не стесняйтесь, задавайте вопросы, поднимайте руки, задавайте свои вопросы обязательно только через микрофон. Те, кто нас смотрит онлайн, вы нам можете писать свои комментарии в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам даже позвонить по телефону, который сейчас на ваших экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в рубрике «Вопрос-ответ» все вопросы ваши передадим нашему гостю и на них ответим. Ну что ж, Виталий, я передаю тебе слово. А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Рад вас видеть. Я счастлив, что вместе с вами сегодня снова могу находиться. И хочу поделиться с вами вот этими секретами правил общения. Я когда учился в академии, нас учили правилам общения с человеком. И там были несложные правила. Нужно было зеркалить человека. То есть, если с тобой человек разговаривает, смотришь ему в глаза, делаешь вид, что ты его слушаешь, на его слова киваешь. И он тебе спрашивает, вы понимаете меня? Да, я вас понимаю. Еще отзеркалить можно, когда человек закончил последнюю фразу, и ты хочешь показать ему, что ты его слушаешь, ты эту фразу повторяешь, и дальше спрашиваешь, и что дальше? Так вот, я вам хочу сказать, это полная ерунда, выкиньте это из головы. Потому что многократно я ловил себя на мысли, что я делаю вид, что слушаю человека, при этом был совершенно далеко, и многие вещи, которые человек со мной говорил, я их не слышал. Но вид я делал человека слушающего. А из-за того, что я научился теперь слушать людей, я вижу тогда человека, когда с ним беседую, я вижу, слушает он меня или нет. Буквально вот недавно был случай, когда один из участников программы задает мне вопрос, при этом что-то делает, я ему отвечаю, смотрю на него и вижу, что он совершенно не слышит, что я говорю. И когда он закончил, я его спрашиваю, вы меня услышали? Она говорит, да, я вас услышала. Я ее спросил, повторите, пожалуйста, что я сказал. И она стала в ступор. Почему? Потому что не слышала ровным счетом ни одного слова, которое я сказал. Поэтому, друзья мои, я хочу вас научить быть хорошим собеседником. И мы с вами запомним.

0: Помним несколько правил хорошего собеседника. Первое правило, с которого мы с вами начнем, это правило не отвлекаться, не делайте несколько дел одновременно. Что имеется в виду, когда мы говорим не отвлекаться? То есть, если мы с вами о чем-то говорим, пожалуйста, выкиньте все из головы. Это особенно касается женского пола, девушек, потому что они любят одновременно делать массу дел. Это не говорит о том, что нужно выпустить телефон или только убрать телефон или отложить в сторону планшет. Это говорит о том, что нужно перестать вообще думать о каких-то вещах, которые вас заботят. Ну, к примеру, я начинаю с вами беседу, а вы сейчас думаете о том, когда же это все закончится? Когда я пойду домой? Когда я наконец-то выпью чая? То есть в нашей голове постоянно идут какие-то процессы. Так вот, если вы начинаете беседу, выкиньте все эти процессы из своей головы. Делайте одно дело. Если мы с вами решили поговорить, значит, это ваша первоосновная и главная задача — пообщаться со мной, и будем говорить на разные темы. Второе, что важно для нас с вами, чтобы мы были хорошими собеседниками, это, я называю так, не нужно важничать и умничать. Встречали, наверное, людей. Начинаете беседу, вы вдвоем начинаете говорить, третий шел, остановился, услышал, здравствуйте, и он услышал последнюю фразу и начинает вам: а у меня знаете, как было? И понеслось, весь разговор пошел в отношении, этим человеком этот разговор поддерживается, вокруг этого человека этот разговор ведется, этот человек рассказал о себе все, что можно было рассказать, то есть он пуп вселенная и звезда. Вот, поэтому самое главное, что для вас важно запомнить, это не быть звездой. Разговор не должен крутиться вокруг вас. Не нужно акцентировать внимание на себе. Всегда в беседе очень важно в беседе одна вещь. Вы должны понять, что все люди обладают каким-то знанием, которое вам недоступно. И когда вы встречаетесь с человеком и хотите с ним поговорить, вас должно волновать одна очень важная вещь. Чему я у этого человека могу научиться? Видели фильм, называется «Аватар»? Не видели «Аватар»? Видели «Аватар»? Там, короче говоря, вот этот главный герой, я не помню, как его зовут, в теле «Аватара», он попадает в племя этих зеленых человечков, синих человечков, и там самая главная царица этих синих человечков подходит к нему, он говорит: я пришел к вам, хочу у вас учиться. Она говорит: не может научиться тот, чья чаша полна. Поэтому, если вы начинаете беседу с мыслью, что вы все знаете, и вам нечему научиться, то вы ничему и никогда не научитесь. Поэтому второй закон беседы – думать всегда о том, что человек обладает знанием, которое превосходит ваше, и вы можете у него чему-то научиться. Understand me? Все хорошо. Вы должны чему-то научиться. Так, и чтобы чему-то научиться, должна быть чаша пуста. Отбросить свои собственные взгляды и воззрения. Вчера, к примеру, у нас была тема, и я вам сказал, что... как его имя-то? Как? Иоаннафан, да. Иоаннафан на 30 лет старше Давида. И вы сказали: нет! Почему? Потому что у вас было свое собственное представление, свое знание, и вы пытались отрицать. А я говорю: да, это 30 лет, разница. И вы говорите: нет, ни за что я не согласна. Понимаете? То есть вы должны сказать: может быть, я не прав, может быть, я не знаю этой информации. То есть откатиться до того состояния, что, может быть, действительно вы не владеете этой информацией. А может быть, даже и владеете, но вы заблуждаетесь. Понимаете? Итак, это второе правило. Не навязывайте собственное мнение, а в беседе пытайтесь чему-то научиться. Не нужно важничать, я это называю так. Третье правило. Учитесь задавать вопросы, требующие развернутого ответа. Задавайте чаще всего открытый вопрос. Вопросы вообще какие бывают? Открытый, еще какой? Закрытый вопрос риторический, да? Нет, альтернативный вопрос. Альтернативный или закрытый вопрос, требующий ответа «да» или «нет». Вы сегодня будете ужинать?
1: Не знаю.
0: Нет. Ну, или да, да, то есть вы отвечаете. И этим вы беседу не поддержите. То есть, если вы хотите быть хорошим собеседником, нужно задать вопрос, который заставит вашего собеседника дать раскрытый ответ. К примеру, давайте попытаем счастье и зададим вам вопрос. Вы учитесь в университете в каком-нибудь? Отвечайте в микрофончик, чтобы вас слышно было. Если учитесь в университете. Учитесь? Учитесь в университете. Что с вами будет, если вы его не закончите?
1: Я пойду в армию, скорее всего.
0: Еще?
1: Пойду искать себе работу. Буду зарабатывать без образования.
0: Не будет образования, будет зарплата?
1: Не факт.
0: Может, такая?
1: Может, и большая зарплата.
0: Может, и большая, да?
1: Конечно.
0: Еще что?
1: Ну, на улице я, наверное, не останусь, потому что сейчас множество вариантов есть, в которых можно использовать это жить в отелях, можно жить в съемной квартире.
0: А если вдруг девушку встретишь?
1: Какая раз съемная квартира тоже вариант.
0: А что ты неграмотный какой-то будешь с девушкой встречаться?
1: Образование не влияет на мою грамотность.
0: То есть видите, что мы сейчас сделали? Я ему задал один вопрос, и этот вопрос уже на несколько минут разговор наш продлился. Итак, если вы хотите быть хорошим собеседником, нужно научиться задавать открытые вопросы, правильные вопросы. То есть его вопросик нужно сформулировать и задать. Хорошо? Когда я буду с вами встречаться, вы будете мне задавать вопросы, задавайте раскрытые, они такие, да, нет. Следующее, что необходимо. Следите за течением разговора. Что имеется в виду? Я с вами разговариваю, веду беседу. И тут мы с вами встретились, беседуем. Я смотрю, по городу едет машина красивая, вымытая. И мне мысль в голову приходит, у меня машина грязная. И вы что-то говорите, а я уже начинаю думать о том, как же мне помыть машину. Ага, так, надо Сереже позвонить, у него, наверное, ключи есть от гаража, там есть керхер, я пойду помою машину. То есть в нашу голову постоянно приходят мысли. Нужно научиться эти мысли отпускать, то есть не акцентировать свое внимание на этих мыслях. Сейчас я вам скажу, почему это важно. То есть, допустим, когда мы с вами разговариваем, если я о чем-то говорю, и вам в голову приходят какие-то мысли, гоните их от себя прочь. Часто бывает такая ситуация. Если вы не хотите учиться, вот пункт номер два, то что происходит? Я с вами начинаю беседу, вы ничему не хотите научиться, но вы думаете, что вы в этой теме вы разбираетесь лучше, и вы уже меня не слушаете, а начинаете подбирать в своей голове слова или информацию, которую вы хотите выдать мне. И только у меня рот закрылся, тут же открывается ваш рот, и вы начинаете лить свою информацию. Что вы услышали? Ничего. То есть, как только вы начали о чем-то думать, вы перестали слышать, что я говорю. Поэтому четвертое правило – следите за течением разговора. Или плывите по течению, или отпускайте свои мысли. Не акцентируйте на своих мыслях никакого внимания. Пятое. Если не знаете чего-то, то так и скажите. Не комплексуйте, всего знать невозможно. Ну, к примеру, когда меня пригласили сюда раскрыть какую-то тему, да, я же готовлюсь, я изучаю материал, и изучив материал досконально, исследовав несколько источников, я выхожу и начинаю что-то говорить. Потом вы ко мне подходите и говорите, я с вами не согласен, а я знаю 100%, что я исследовал эту тему. И поэтому я могу с вами спокойно говорить и апеллировать, сказать, ну хорошо, пойдите, проверьте, можете со мной не соглашаться, вы пойдете проверите и увидите, что я был прав. Если вы не обладаете информацией, если вы не провели вот эту досконально исследовательскую работу и начинаете беседу, и вдруг вам кажется, что вы суперзвезда, вы знаете, как это сделать. Я вот телефон разобрал, iPhone. Уронил iPhone в воду. Достал, он перестал работать. И я не знал, как он разбирается. И так его крутил, и так. Нашел там две шурупчика каких-то, пошел отверточку взял, открутил. И начал его ковырять. Ковырял. Но сейчас я знаю, как он открывается. И если вы меня спросите, как открыть iPhone, я вам скажу, как он открывается. Как сломать его, я тоже вам скажу. Почему? Потому что я знаю. Но всего знать невозможно. Если вы ко мне подошли бы и спросили до вот этого момента, как скрыть iPhone, я бы вам сказал, не знаю. Но сейчас я знаю, а до этого-то я не знал. Поэтому если вы в беседе встречаете тему, которая вам неизвестна, не пытайтесь быть человеком таким всезнайкой. Если вы этого не знаете, так и говорите. Я это не знаю. Поэтому не комплексуйте. Если не знаете, так и говорите, я этого не знаю. Лучше перестраховаться и недооценить себя, чем переоценить, чем сказать, что ты это знаешь, а потом человек пойдет проверит и узнает, что это не так, и придет вам и скажет, слушай, ты был неправ. И это состояние будет для вас уже, ну, такое, дискомфортное. Следующее, что необходимо, друзья мои, очень часто это бывает среди близких знакомых и друзей. Мы с вами вот проводили вчера тему о друзьях, о дружеских отношениях. Друзья очень часто делятся определенными переживаниями. И если к вам приходит друг или подруга и говорит, слушай, со мной произошла такая ситуация, там вот это со мной случилось. А вы говорите, да ерунда, у меня такое же было. Да это я легко пережил. То есть мы порой проецируем опыт другого человека на свою собственную жизнь. Ни в коем случае этого делать нельзя. Потому что все люди разные, у нас разные реакции, разные обстоятельства. Не бывает вот прям, знаете, до 100%, чтобы все произошло. Поэтому никогда не говорите ничего страшного, ничего. Просто выслушайте, посочувствуйте. Человеку, может, вообще не нужно, чтобы вы ему что-то говорили. Кстати, у меня тут была одна ситуация. Мне написала одна женщина, жалуется на отношения со своим мужем. И я ее по букве закона начинаю учить, как правильно поступить. Она мне пишет, да это я уже знаю, я это пробовала. Я говорю, перестань со мной спорить, слушай, что тебе говорит батюшка, и исполняй это. И потом она мне в сердцах написала такое письмо, она написала, я вообще от вас ничего не хотела. Я хотела единственное, посочувствовать, да, чтобы вы мне посочувствовали. Я все книги, о чем вы там говорите, прочитала 10 раз уже, потому что за 20 лет семейной жизни многократно их перечитала. То, что вы сейчас начали читать, это не говорит, что я этого не знаю. Единственное, что мне нужно было, ваше сочувствие. А я уже нагрубил, понимаете? Поэтому никогда опыт человека не проецируйте на себя. Просто посочувствуйте. Хорошо, следующее правило, которое вам понадобится. Ну и помните, да, что все-таки речь идет, правило, помните, мы говорили, что вы не звезда, что вы не пуп звезды, земли, что если вы начинаете беседу, то вы хотите у человека чему-то научиться. И если человек чем-то с вами делится, своими переживаниями, то речь идет не о вас, а речь идет о нем. И не нужно о себе тут же рассказывать, как вы пережили ту или иную ситуацию. То есть старайтесь выслушать человека, понять его, поддержать его. Следующее, с чем я сталкиваюсь, постоянно я с этим сталкиваюсь. Есть такая категория людей, знаете, вот пришел к тебе человек, что-то рассказал, друг твой или, я не знаю, товарищ, пришел тебе, ситуацию какую-то рассказал. Там, мы были на футболе, там вот такая ситуация была, все было интересно и прикольно. Рассказал, через 3 дня приходит и начинает то же самое. Еще 3 дня проходит или 4 дня, он приходит и начинает то же самое. Слушай, у меня с памятью все в порядке. То есть я это все уже слышал не раз. Правило, не повторяйтесь. То есть если вы что-то говорите, запомните это, что вы это говорили. Следующее, вот именно в этом правиле, не повторяться. Я встречаю вот именно в своей уже профессиональной деятельности. Да и сам страдаю этим очень часто. Иногда нам кажется, что люди тупые. Ну, извините за такое сравнение. И вот выхожу я, к примеру, на кафедру, и мне хочется что-то людям рассказать. Я вот долго читал, долго исследовал, и тут мне откровение пришло, и я хочу этим откровением с людьми поделиться. Я начинаю им рассказывать что-то, какую-то тему, смотрю им в глаза, и вижу у них полное такое отсутствие. Я останавливаюсь, начинаю говорить то же самое, но другими словами. Останавливаюсь, начинаю говорить 3-й раз третьими уже словами. И люди смотрят на меня и думают, он что, нас за кого? Считают, что мы совсем? То есть не повторяйтесь. Люди умные, Если что-то говорите, договаривайте до конца и спрашивайте. Ты меня понял? Ты услышал, что я сказал? Он говорит, да, услышал. Все хорошо.

0: Так, восьмое правило, восьмой принцип. Не углубляйтесь в детали. Не углубляйтесь в детали. Подробности людей утомляют. Не углубляйтесь в детали. Давайте пример какой-нибудь разберем. Вы пошли с подругой там, или с другом куда-то в кино. Ходили на какой-то... Какой хороший фильм вы видели последний? Огонь? Пожар?
1: Огонь, да.
0: Огонь? Да. Крутой фильм? Надо сходить посмотреть. Ну вот, вы пошли на этот фильм «Огонь». О чем он, кстати?
2: Пожар в огне. Пожар, который тушил леса. И спас...
3: А пожар, который спас жизни людей своей жизнью.
0: Сам погиб?
3: Да.
0: Крутой фильм такой, хороший. Ну, расскажите, как у вас там все было? Как вы туда пошли? Как вы попали на этот фильм?
3: Меня родители позвали, говорят, пошли на фильм, сходим.
0: С родителями?
3: Да.
0: Вот, то есть вы рассказали, и о фильме чуть-чуть коротко рассказали. Но есть люди, которые любят вот эти все подробности. Они скажут, я утром проснулся, выпил чашечку чая, потом мне позвонил Лёшка, и мы с Лёшкой решили договориться по телефону, что мы отправим друг другу смс-ки и встретимся на остановке. А потом мы пришли на эту остановку, там какая-то бабка пришла, она нам, короче, все испортила. А потом мы сели и поехали, приехали мы в Рио, а в Рио была большая очередь, и мы развернулись, пошли туда-сюда. И так, короче, полчаса рассказывает человек, и ты уже хочешь ему сказать, ну, давай, давай, чего, ближе к тебе, давай, ближе к теме. Вот, поэтому, ну, не ударяйтесь в подробности. Человеку важна сама суть, сама информация важна, и вы важны. То есть, когда вы с человеком строите беседу, вы должны понимать, что человеку важно не вот эти подробности. Есть у нас такие ребята, они выходят и начинают говорить там, царь Артаксеркс жил там 5 век до нашей эры, и в 5 веке, 3 году заболел и так далее, и тому подобное. Кому это интересно вообще? То есть вот эти мельчайшие подробности, у меня там в 12 лет прыщик вскочил. Эти подробности никого не интересуют. Будьте кратки. То есть говорите по существу, говорите о самой сути. Ну, давайте еще один. Еще одно правило разберем. Правило следующее. Будда, знаете, как говорил? Ничему невозможно научиться с открытым ртом. И еще один профессионал, дяденька-бизнесмен, говорил такие слова. Никого еще не уволили за то, что он умел слушать. А евреи, знаете, как говорят? Евреи говорят очень интересно. Бог нас сотворил чудесным образом. У каждого из нас один рот и 2 уха. И, наверное, не случайно, чтобы человек больше слушал, а меньше говорил. У человека, у которого открыт рот, закрыты уши. Правда? То есть нужно уметь слушать человека. Умение слушать. Сейчас мы немножечко затронем психологию. Как вы считаете, сколько человек способен воспринимать слов, средний человек способен воспринимать слов в минуту? Сколько ты читаешь слов в минуту? Ну, примерно.
4: Не раз, 130 примерно слов.
0: Нормально, да?
4: С тех пор не замерял.
0: Кто еще читает, с какой скоростью? Микрофончик говорит.
3: 220.
0: 220? Нормальная скорость уже. Отлично.
5: Вот не прочтение, но мозг человека может воспринимать под 500-600 символов, слов в минуту.
0: Молодец, слушай, молодец. Это вот закон психологии, что мозг человека устроен таким образом, что воспринимает в среднем 500 слов в минуту. И наш мозг испытывает дефицит информации, то есть ему нужна информация постоянно. В среднем человек способен воспроизводить примерно 200-250 слов в минуту. Вот я примерно говорю сейчас со скоростью 250 слов в минуту. И через некоторое время, то есть минуты через 3 речи, ваш мозг уже испытывает словесное голодание. И ему нужно что сделать? Восполнить это голодание. И что он делает, мозг ваш? Ну да, там, ну он открывает рот там. Вот ты, как вот я же вам сказал, что выкиньте это из головы, вот это активное слушание. Почему я понял, что оно не работает? Да потому что сколько я не изображал себя слушателя такого, если человек начинает вот так рассказывать о своей жизни, и он говорит, допустим, не там не 250 слов, а 150 слов или 100 слов в минуту, человек начинает говорить, кстати, 100 слов это достаточно быстро. А люди чаще говорят, примерно, если ты разговариваешь с человеком, который старше тебя, то он говорит примерно 50-80 слов в минуту. И твой мозг, ты глаза на него вытаращил, да, головой киваешь, а твой мозг уже настолько испытывает голодание, что он начинает сам собой там, сам собой начинаешь говорить, разговаривать. Там, как же, какая же там хорошая погода. Поэтому, друзья мои, я вас прекрасно понимаю, но если вы хотите научиться и быть хорошими собеседниками, необходимо научиться контролировать свой ход мысли. То есть нужно научиться рот свой... Вот этому нужно учиться. То есть контролировать мысли, контролировать эту скорость потока слов. И с другой стороны, опять же, мы же говорим, что да, человеку нужно пытаться раскрыть весь свой потенциал или то, что он хотел до вас донести, не ударяясь в различные подробности. То есть рассказал быстро то, что тебе было интересно, и то, что было важно. Хорошо. Итак, это самый важный навык в беседе. Конечно, говорить самому проще и приятнее. Чтобы слушать, нужно прилагать усилия, затрачивать энергию. Но без этого не получится настоящего разговора. Вы просто по очереди будете произносить более-менее связанные предложения. Я сам себя ловил на мысли интересные, что начинаешь беседу, с Ильей разговариваю, или Илья мне что-то рассказывает, и рассказывает медленно. И я уже его перестал слушать, что он там мне говорил, я уже не слышу. Но у меня процесс в голове пошел, мысли мои пошли в голове. Там я про машину подумал, как ее помыть, и Илюха заканчивает часть своей речи, и вступаю я, и говорю, слушай, Илюха, а ты где машину свою помыл? То есть человек вступает в беседу, да, бывает такое, что ты с ним беседуешь, он вступает в беседу, и ты думаешь, к чему он это начинает говорить, о чем речь? Только что про киношку говорили, да? Про наивность? Я тебя хорошо запомнил. Да, я наивный очень сильно. Хорошо, и последнее правило, которое нужно запомнить, очень важное, это... Краткость. Что вы знаете о краткости? Краткость – сестра таланта. Хорошо, я сейчас попробую у девушек спросить одну вещь и задам им вопрос открытый такой, девчонкам. Девушки, скажите, пожалуйста, почему, ну не вы, а почему вообще девушки носят мини-юбки? То есть, смотрите, мини-юбку девушка одевает, чтобы привлечь... Привлечь внимание. Хорошо. Еще для чего?
6: Может, она им просто нравится. Просто нравится юбка такой длины.
7: Да, может, хочется ей.
6: Просто хочется надеть.
0: Коротенько юбочки ходить.
6: Не думает ни о каких последствиях, ни о каких взглядах, ни о чем таком.
0: Ну, она может и не думать.
6: Ну, вы спросили, зачем она одевает?
0: Она может и не думает, да, другие думают. Хорошо, еще для чего?
7: Чтобы привлечь внимание другого пола.
0: Ага, привлечь внимание другого пола, да.
8: Она вот одела эту юбочку, посмотрела в зеркало, она себе нравится в ней.
0: Красота! А чего же она без юбочки не ходит?
8: Это не нравится.
0: А, это уже не...
6: Это никакой загадки, извините.
0: То есть, смотрите, я, знаете, такой пример, чтобы вы запомнили, и он так хорошо там осел в вашей памяти, в вашем сознании. Мини-юбка привлекает внимание. Да? То есть привлекает внимание. При этом мини-юбка покрывает важные части тела. Покрывает. Не закрывает, а покрывает. Вот хороший разговор, он привлекает внимание и покрывает самые важные, ну, самую важную информацию. То есть тему. Вы привлекли внимание и покрыли то, что хотели покрыть. Вот если вы запомните вот этот принцип, как девушка носит мини-юбку, чтобы привлечь внимание, но покрывает самые важные вещи, так и разговор. Он должен быть, он должен привлечь внимание и покрыть самую важную информацию. То есть, что вы хотели донести, да?
6: Может быть, вы имеете в виду не краткость, а лаконичность? Типа...
0: Ну,
6: потому что иногда краткость — это может человек что-то сказал, но никто ничего не понял.
0: Мы же говорим о том, что человек должен доносить информацию. То есть она должна быть понятна, она должна покрыть самое важное. Она донести должна до человека самое важное, то, что человек хотел донести. Хорошо, на этом вот то, что я хотел до вас донести, я постарался это сделать. Мне кажется, что это очень полезно и будет вам в помощь быть хорошим собеседником.
9: Виталий, спасибо большое за эту тему. Давайте перейдем к вопросам, которые к нам пришли. Также вы, ребята, можете готовить свои вопросы, мы к ним вернемся чуть попозже. Итак, первый вопрос, который к нам пришел. Что делать, когда общение идет уже довольно долго, часа три, уже нет сил внимательно слушать и отвлекаешься?
0: Надо своему собеседнику рассказать вот пример про мини-юбку, чтобы он научился говорить очень коротко. Кстати, вот, мы будем об этом говорить на следующей теме. Мы будем затрагивать очень важный, интересный момент, который касается коммуникации. То есть, что значит быть коммуникабельным человеком или болтливым. И мы будем говорить о том, что болтливым быть плохо, а хорошо быть коммуникабельным человеком. Ну, нужно человеку говорить об этом. Если это друг его, то мы вчера об этом говорили, что другу надо делать определенные замечания, он не должен обижаться. Ну, останавливать человека надо. Культурно. А, кстати, остановив его, знаете так, если вы устали от беседы, делается так. Вы говорите о том, что вам нужно куда-то идти, что вы заняты. Вы сказали это и говорите «до свидания». Но если вы человек тоже болтливый, то чаще всего получается так, что вы устали от собеседника и говорите: слушай, хорошо, давай мы с тобой в следующий раз встретимся, я купил такую классную сковородку тефалевую, и начинаете разговор по-новому. Ваш разговор будет вечен. То есть я сам остановил и прекратил разговор, и все, на этом заканчивается.
9: Пришли на другую тему.
0: Да? На другую тему не уходите просто.
9: Если вопросы из студии, да, пожалуйста.
8: Если мозг уже очень сильно голодает, как гнать мысли прочь?
0: Вот одно из правил, помните, я вам сказал, что человек, с кем мы выстраиваем отношения, с кем мы беседуем, это тот человек, у которого мы можем чему-то научиться. И если вы беседуете, и ваша беседа плодотворна, и вы сакцентировали внимание на то, чтобы чему-то научиться, то есть именно держите себя под контролем и хотите чему-то научиться, то я думаю, что вы будете придерживать свои мысли.
8: Спасибо, очень интересная идея.
9: Следующий вопрос, который у нас есть. Когда я с кем-то общаюсь, то и что-то, допустим, не знаю, я боюсь переспросить. Как, может быть, вы посоветовали побороть этот комплекс? Показаться менее компетентным в каком-то вопросе.
0: Мне когда-то попалось одно высказывание, и я этим высказыванием руководствуюсь и сам в своей жизни, и детям своим говорю о том, что это классная вещь, и ей нужно руководствоваться. Лучше выглядеть 5 минут идиотом сейчас и получив ответ на ту информацию. Даже бывает так, вот прихожу я в зал, в зале очень много людей, идет беседа, и лектор что-то говорит, и все делают такой вид, как будто они все понимают. Я совершенно не понимаю, о чем лектор говорит. И я встаю и задаю вопрос. Я что-то поговорю, не понял, о чем тема. Все начинают смеяться. Ну, конечно, я понимаю, что они смеются, думая, хотят этим показать, что они что-то знают. Я сам прекрасно понимаю, что они не в теме. Лучше я 5 минут буду выглядеть идиотом вот сейчас, но получу ответ на вопрос. И на протяжении всей своей жизни я буду знать об этой информации. Чем сделаю вид, что я в курсе событий, но идиотом буду в течение всей жизни. Вот все.
9: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
6: Вот что делать, если ваш собеседник игнорирует ваш открытый вопрос?

0: Повторите его.
1: Ты его повторяешь неоднократно.
0: Это парень или это девушка?
1: Это девушка, это девушка моя. Игнорит. Вот мы с подругой там можем общаться, я ей задаю открытый вопрос. Не ждет ни ответа. Я повторю этот вопрос снова и снова, но она его игнорирует. Почему? Как это предотвратить?
0: Есть разные люди, способные выражать свои мысли. То есть люди, которые способны это сделать. То есть вы задаете вопрос, он вопрос понимает и понимает, как его выразить словами, да, то есть донести до вас информацию. Есть люди, которые не способны выражать свои мысли. В сферу, я не знаю, в сферу может быть того, что они не имеют опыта, то есть они не учатся в этом плане. И поэтому одна из причин может быть, что ваша подруга просто не может выразить мысли словами, то есть донести до вас. Вам нужно у нее уточнить, то есть почему, вам надо спросить у нее, почему она не отвечает на вот этот вопрос. Если она скажет, что не может она вам сказать, то вы будете понимать, почему. Может, она не хочет отвечать на вопрос, тоже может быть причиной. То есть вы ей задаете открытый вопрос, который требует открытого, развернутого ответа. А она не хочет вам рассказывать, ну, делиться с вами подробностями. Вот, может быть, в этом причина.
1: Вот, например, вопрос касается именно того, что именно между нами. Я, например, спрашиваю, где текст песни, чтобы его забрать. Мне надо забрать текст песни, чтобы потом написать еще музыку под этот текст. Ага. И она не хочет отвечать. Что тогда делать?
0: Она хочет сама спеть и сама музыку написать. Ну, ничего не делать. Ну, если человек не хочет уже с вами делиться этой информацией, ну, не настаивайте. То есть, помните, мы с вами говорили, что нужно уважать, на прошлой теме мы говорили, если вы строите дружеские отношения, то нужно уважать выбор человека, да, давать ему право выбора. Если он не хочет с вами делиться, ну, значит, вам где-то надо в другом месте поискать эти слова. Или сказать, так выстроить с ней диалог, сказать, если ты мне не дашь текст этой песни, мне придется искать его в другом месте, этот текст. Пожалуйста, давай, где слова? Потеряла? Попроси прощения, я все прощу.
2: Давайте перейдем к следующему вопросу. Как поступить, если в беседе, если не хватает внимания в беседе? Человек отвлекается, наверное, я так понимаю.
0: Ну, у него не хватает внимания или его не слушают? Он не может слушать?
2: До этого этот человек написал, что хорошо... Чтобы хорошо выслушать собеседника, как вы говорили, нужно еще быть внимательным. Ага.
0: А что делать, да?
2: Да.
0: Нужно тренироваться. Нужно тренироваться. То есть, ну, во-первых, нужно тренироваться, не акцентировать внимание на себе. Проблема в беседе, в правильной беседе, выстраивании разговора, чаще всего заключается, когда у человека низкая самооценка, и вот эти люди, они пытаются доминировать в разговоре. Чтобы разговор, ну, во-первых, говорить легче. Во-вторых, когда ты говоришь, ты в центре внимания, и тебя все слушают. Тебе не нужно напрягаться, думать, тебе нужно просто говорить. И третье, то есть вот человек должен понимать вот эти вещи. Нужно решить вопрос с самооценкой. Это первое, чтобы быть внимательным. Второе, чтобы быть внимательным, нужно другого человека ставить на, о чем мы с вами говорили, на ступень выше себя. То есть, что этот человек может вас чему-то научить. Тогда вы будете внимательны. И, опять же, это тренировка, тренироваться надо.
2: Спасибо большое.
0: У меня были случаи такие, вот я рассказывал об этом. Я сижу, разговариваю с человеком, ко мне приходит человек в гости. И пришел он специально для того, чтобы со мной побеседовать, поговорить на очень важную тему. У меня при этом был один человек в гостях. Я его предупредил, что сейчас ко мне придет там третий человек, мне с ним надо поговорить. Не успел этот человек ко мне зайти, мы с ним сели на кухне разговаривать, открывается дверь, заходит этот третий, послушал о чем, ну, услышал там обрывок фразы, и вот он вступает в разговор, и понеслось. И мне не дал поговорить, я оставил их наедине, они разговаривали часа два. Потом я спросил этого человека, ну что, поговорил? Он поулыбался и ушел, да.
2: Давайте перейдем к следующему вопросу. А есть и обратная сторона? Ты слишком краток. Как развить тему, как в кавычках налить побольше воды?
0: У меня вопрос сразу. А кому она нужна?

0: вода. Вот в современном обществе мы живем, и все, вот я об этом буду говорить в следующей теме, что есть у людей есть природная способность или природная склонность у некоторых людей. У них дефицит слов, да, дефицит, они не слов, а дефицит общения. Им очень важно много поговорить. Поговорить они хотят, говорить. И они где не поймают тебя, они начинают говорить и обо всем говорят. То есть это тоже не айс, не хорошо.
1: Ну вот он так выделил слово «слишком», когда ты слишком краток. То есть, может быть, человек испытывает комплекс того, что он как бы, ну, не может поддерживать беседу.
0: Если тема интересная, и ну, она важная для тебя, то можно набрать информации определенные, да, то есть на что-то читаешь, что-то изучаешь, что-то исследуешь, и тогда уже будешь собеседником таким многословным.
1: Спасибо. Вопросы из студии, пожалуйста.
2: Человеку интересно меня слушать.
0: Ну, если он не зевает, и как вчера я слышал фразу такую, нельзя храпеть, да, не храпи, дабы не разбудить спящего рядом. Да, то есть, если человек тебя слушает, и он, ты видишь, что он внимателен, и интересно ему с тобой общаться, то ты, понимаете, вот в общении важно не то, что вы говорите, а важен сам собеседник. То есть, когда я выстраиваю с кем-то отношения и пытаюсь с кем-то поговорить, мне без разницы, о чем я буду говорить. Меня совершенно не волнует, какая тема будет. Мне интересен сам человек, с кем я разговариваю. И поэтому я буду говорить с ним на одну тему, на вторую, на третью, на четвертую. И в процессе, когда этот человек мне интересен, я понимаю, что я получил от него очень много интересной, полезной информации. Это не говорит, что я его использую, но мне интересно просто общаться с людьми именно такими, ну, там, умными, талантливыми, какими-то, достигшими каких-то интересных вещей. К примеру, мне интересно с молодежью общаться. Есть вот такой конфликт отцов и детей, да? Для меня это не конфликт. То есть у меня нет понимания того, чтобы дети меня не понимают. Я понимаю так, что я возрастной человек, я человек своей эпохи, но мне хотелось бы разбираться в этой эпохе. И поэтому мне интересна молодежь, потому что она мне, когда я беседую с ней, она мне открывает то, что сегодня интересно здесь и сейчас. И я становлюсь более талантливым человеком.
1: Давайте перейдем к следующему вопросу. Люди обижаются, когда их прерываешь. Это, я так понимаю, что к вопросу о том, что когда вы говоришь, нужно прямо остановить. Как не обидеть?
0: Ну, вообще, есть понятие такта, да? Тактичности в отношениях. И когда человек что-то говорит, вообще это культура поведения. Культурный человек даст другому высказать свою мысль до конца. И вот мы будем об этом говорить. Я, кстати говоря, тут на многие вопросы я дам ответы в следующей теме. Да, просто не хочу все карты раскрывать сразу.
1: Ну, давайте тогда мы к этому вопросу вернемся в следующей нашей теме. Да. Есть ли вопросы из студии? Да, пожалуйста.
3: Что делать, если ты видишь, что человек тебя слышит, но не слушает? Как реагировать на это?
0: Есть, короче, правило такое, но оно больше, я вот, допустим, психолог, семейный консультант и психолог, да, во семейных взаимоотношениях, между взаимоотношениями между мужчиной и женщиной нужно правильно выстраивать отношения. Каким образом? Мужчина устроен таким, так мужчина устроен, что мозг его работает очень интересно. Если мужчина занят чем-то в своей голове, допустим, он думает о том, как ему помыть машину, то он будет думать об этом очень долго. И это у него будет крутиться в голове. И я женам советую следующее сделать. Я говорю, вам нужно один раз сказать, потом второй раз сказать, потом третий раз спросить, ты услышал, что я сказала? Он говорит, да, услышал. А жена должна сказать, повтори, пожалуйста, что я сказала. Он говорит, ты сказал, чтобы я пошел в магазин. А что я просила тебя купить? То есть таким образом, когда вы задаете вот такие вопросы наводящие, человек выходит из своей коробочки вот этой, в которой он сидел, думал, и начинает присутствовать при беседе. Поэтому задавайте вопросы. Не переживайте, что вы обидите. Все люди так устроены. Я так устроен, вы так устроены. И мне тоже самому иной раз нужно задавать вопросы, чтобы я услышал свою жену. Я вот тренируюсь слушать. Но все равно вы никуда не денетесь. Вот полет эти 500 слов в минуту, он... шуруют. Хорошо? Вопросы задавайте.
3: Спасибо.
1: Спасибо большое. У нас были еще некоторые вопросы, которые к нам пришли, но, к сожалению, время нашей передачи ограничено, поэтому мы приглашаем наших зрителей посмотреть, во-первых, следующий.

душу от греха и беззакония. Помоги быть светом и солью для тех,

Эй, добро пожаловать на передачу «Леон с друзьями». Через минуту мы собираемся оторваться, и перед вами выступит бывшая королева звукозаписи. Так что смотрите. Из КБН, из студии А, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. У нас в гостях бывшая диско-дива Кэнди Стэттон Сасвелл.

0: А сейчас оторвемся с Леоном Патилоу. Ну что нового, ребята? Вы готовы повеселиться? Вы в этом уверены? Хорошо, давайте покричим сейчас и послушаем эту песню, потому что это для вас.
1: It's for you.

У нас в гостях удивительная женщина. Ее когда-то называли Disco Diva. И ее зовут Кэнди Стейтон Сасвелл. Оторви, девушка.

0: have to wait.
1: Showing when you're living for him, you just keep on growing strong.
2: Hey, all right, Candy. Make welcome, Candy.
3: Поприветствуйте, Кэнди Стейтон. Отлично, отлично. Это отлично. Я не видел тебя с тех пор, как мы записали несколько твоих выступлений, альбомов. Это было так здорово. Я недавно смотрел одно из этих выступлений. Это было великолепно. Я люблю твою передачу «Леон и друзья». Но слава богу, мне говорят, что когда ты начинала, тебя называли «Диско-дива». А ты хочешь вернуться немного назад, да? Да, нам нужно рассказать людям, откуда ты взялась. В 85-м году вышла моя песня «Молодые сердца». И в 88-м году песня «Жертва». И мы сделали много звукозаписей. Мы не очень-то много записали для обычных клубов, обычно для гомосексуальных клубов. И в 89-м году однажды я возглавляла парад гомосексуалистов в Сан-Франциско. И за мной шло около 150 тысяч гомосексуалистов, и они пели «Я жертва». Да, а как насчет продажи записей? Да, продажа записей подскочила до 800 тысяч. Да.

Этот альбом не стал золотым, но было распродано 800 тысяч копий. И до сегодняшнего дня популярны «Молодые сердца» и «Стой со своим мужчиной» и так далее, все эти песни. Знаешь, я пел и «Золото», и «Плоть моей плоти». И в сущности говоря, я пел «Плоть моей плоти» на свадьбе Лори и Мэтта Крауч. Да, у тебя есть это на записи? Да, я годами тебя восхищаюсь. Это здорово, замечательно. А ты чувствуешь, что ты пропустила что-то в жизни? Знаешь, иногда в жизни происходит так, что ты не достигаешь того, что планируешь. Что-то не так происходит, и ты выкладываешься перед аудиторией, знаешь. Да, знаешь, миру хочется еще больше, чем что ты им даешь. Им хочется вытянуть из тебя побольше. А у тебя больше ничего не осталось. Именно тогда ты прибегаешь к таким вещам, как алкоголь, наркотики, и к другим пагубным вещам и привычкам. Да, знаешь, и тебя постигла такая участь. Да, я стала алкоголиком, алкоголичкой, была ею на протяжении 7,5 лет. Это было просто несчастно. И без алкоголя я не могла выйти на сцену, не сойти с нее. Алкоголь был повсюду. Я, бывало, пряталась его сама от себя. Стало настолько плохо, что мои дети говорили: «Мама, тебе нужно прекратить пить». Я обратилась к доктору. У меня была инфекция в почке. И в одной руке были антибиотики, а в другой – виски. Это было просто ужасно. У меня на спине действительно, как, знаете, что-то было. Кто-то за мной стоял, словно. Знаешь, а как ты избавилась от этого? Многие люди избавляются от пристрастия, но это становится как частью твоего тела. То есть, да, это становится частью тебя. Это нужно разбить, от этого нужно избавиться. Я собиралась в Германии на 3-недельные гастроли. И в последний выходной перед поездкой я очень сильно напилась. И мой муж Джон и я, мы были на одной вечеринке. И мы пошли в местный ночной клуб, и я там сильно напилась. И я была очень, знаете, хорошо одета, я была в мехах, в шляпе. Знаешь, помнишь, как в альбоме «Жертва»? И я не знаю, если ты когда-нибудь видел обложку альбома «Жертва», но я выглядела как на ней. И я сидела за стойкой и пила, знаешь, с 5 часов вечера. И к 10 часам я была настолько пьяной, что я едва могла держаться на ногах. И таким образом, знаешь, я покачивалась, я была пьяна, я совсем была без контроля, я почти упала со стула. И я пошла в туалет, я опрокинула стол, я опрокинула 5 стульев. То есть это просто был кошмар. Да, она все еще, ты откалывала, да? Да, знаешь, но я по пути в туалет, я опрокинула эти стулья, я была очень смущена. И я оглянулась, посмотрела на своего мужа Джона, и он говорит: «О, нет». И мне было так стыдно. И когда я вошла туда, первое, что я увидела, было зеркало. Зеркало висело передо мной, я увидела себя, и я подумала: «Я выгляжу ужасно, это не я». И впервые за все эти годы, Леон, я произнесла: «Бог, ты должен помочь мне. Мне нужна помощь». И я села прямо там, на один из стульев, и я начала рыдать. И я сказала: «Господь, как мне избавиться от этого? Как мне сбросить это?» И тогда я приняла решение. И эту ночь я еще была пьяной, но на следующий день мы пошли в парк. И я села на камень и попросила Господа сделать меня такой же сильной, как этот камень, как эта скала. И, знаете, я видела, как моя мать постилась и молилась. Ты знала, Господи? Я выросла в церкви. Я начала петь, когда мне было 5 лет, в церкви. Да, знаешь, перед тем, как ты действительно сказала: «Господь, я хочу, чтобы ты был в моей жизни», тебе кто-нибудь свидетельствовал? Я не позволяла никому войти в мою свою гримерную. Для меня было достаточно религии. Мир слишком вовлечен в церковь, а церковь в мир, знаете, слишком много религии, религии, религии. Мне надоела религия. Знаешь, я ходила в церковь и видела, что все эти люди говорили одно и часто делали другое. И знаешь, многим людям религия уже надоела. Но Иисус Христос — это взаимоотношение, это не религия. Многие не знают об этом. У вас есть отношение с Ним, Он живет внутри вас. И в тот день я просто отдала Ему свою проблему. А были ли у тебя проблемы в браке из-за алкоголизма? И был ли Джон спасен? Он бы был христианином, твой муж? Он был под влиянием кокаина, знаешь. Да, вы были в разных мирах. Да, он не чувствовал никакой боли. Он не знал, что я делал, где я была.
Он употреблял кокаин. И ты первой приняла Господа. Нет, не совсем. Я первой избавилась от алкоголизма. И я наладила свою жизнь, и я сказала себе, теперь я буду хорошей матерью и буду делать что-то хорошее. И я постилась 3 дня, и пристрастие к алкоголю оставило меня. И потом я была на гастролях, и я даже не знала об этом. И знаете, когда я приехал в Германию, там солдаты были, они стали присылать мне алкоголь и так далее. И я отдавал это своей группе. И ко второму выступлению они были настолько пьяными, что они не могли даже держать ритм. И я подумал, это же не музыка. И потом посмотрел я в зал, и зрители тоже были пьяными. И они сидели с бутылками в руках, они клевали носом. И я подумала, я же пою для пьяниц, они все пьяные. И впервые в жизни мне открылись глаза. Мне больше не хотелось петь тех песен, которые я пела. Мне даже там быть не хотелось. Я не знала, как мне выбраться из этого. И мне нужна была вера для того, чтобы покончить со всем этим. Знаешь, мы часто слышим, что сначала люди спасаются, а затем их проблемы исчезают. Да, но кажется, это один из редких случаев, о которых я когда-либо слышал. Сначала у тебя закончилась проблема, и затем наступило настоящее спасение. Да, все наоборот. Знаешь, когда я получил спасение, я как Джон, я был пристращен к кокаину и марихуане. И один брат, который мне свидетельствовал, он свидетельствовал на протяжении 8 месяцев. Он все время подходил ко мне и говорил, тебе нужно обрести спасение и поверить в Иисуса. И наконец наступил день, когда мы вместе помолились прямо у него дома. И тогда я избавился от пристрастия к наркотикам. И это было замечательное чувство. Я даже не могу это описать. Я никогда и не думал, что смогу избавиться от кокаина. Но в тот момент, когда я попросил Господа войти в мою жизнь, что-то изменилось. Но это отличается от того, что мы обычно слышим, знаешь. Мы слышим все наоборот. Как я тебе говорил, я совершенно отвернулась от религии. Я не хотела никакой религии. Я сказала, Господь, если ты существуешь, ты должен выслушать меня, потому что я не хочу прийти к тебе через кого-то или еще как-то. Только ты и я. Мне нужно знать, что ты существуешь. И затем я стала видеть то, что моя мама постится и молится. И я думала, вот так я приду к нему. Я знаю, что Дух Святой показывал мне, как это сделать. И в тот день было жарко, я мучилась от жажды. И я сказала, Господь, я буду поститься, я буду молиться. И Бог позаботился обо мне в это время, в эти 3 дня. И я помню, как я услышала Его голос. Это был самый чистый голос, который я когда-либо слышала. Он сказал, ты теперь можешь есть, закончи свой пост, ты освобождена. И я вошла на кухню, и все домашние пили пиво. Стояли ящики пива. Знаешь, дьявол был тут как тут. И они принесли это холодное пиво и поставили на стол. И это был месяц май, и потому что было жарко. Они поставили передо мной это пиво, охлажденное пиво. И они говорят, мы принесли сюда все это, давай веселиться. Давай включим музыку и будем веселиться. И я посмотрела на них и ответила, я больше не пью, я освобождена. Они на меня посмотрели как на сумасшедшую. Они говорят, ты шутишь, да? Я говорю, нет, я освобождена, я больше не пью. Знаешь, это показывает важность семьи. Только подумай, твоя мама молилась за тебя. И знаешь, эта программа организована ТБН, и ее также финансирует приемные дома Канания. И цель этой программы также в том, чтобы найти дома для сирот. И очень большая потребность в семейном участии. У некоторых людей совсем нет семьи. Им не на кого надеяться, никто не придет им на помощь. Но я говорю вам прямо сейчас, все равно не сдавайтесь, не унывайте. Я действительно верю в то, что Господь найдет семью и для вас. Возможно, через друга, возможно, еще через кого-нибудь. Возможно, и через телевидение. Возможно, возле него вы проводите большинство своего времени, возле телевизора. Вы включаете телевизор и говорите себе, я не хочу это смотреть. Но, возможно, вы сейчас смотрите программу «Леон и друзья», и это привлечет ваше внимание и станет на некоторое время вашей единственной надеждой в жизни. Это будет как семьей для вас. А это повлияло на ваш брак? Допустим, твой и Джона, после того, как ты стала спасенной, произошли ли изменения в семье? Произошло много других вещей, знаешь, после того, как я избавилась от алкоголя, я смогла четко увидеть, насколько он пристращен к наркотикам, и как много денег он уходит, потому что я была такой пьяной, меня это не волновало раньше, только бы самой напиться. Но 3 месяца я наблюдала за ним, и все мне стало ясно. Даже в Германии,
До этого я никогда не обращалась к небесам, так сказать. 7 лет я не видела ни небес, ни деревьев, ни травы. И

Трава была такой красивой, зеленой. Я начала вдыхать в себя воздух. Все было замечательно. И жизнь стала такой замечательной, без всех этих стимуляторов, без алкоголя, наркотиков. И затем я стала видеть, что происходит с Джоном, с моим мужем, из-за кокаина. И именно тогда мы почти развелись с ним. И я сказала, я не могу этого больше терпеть. Но кроме развода я ничего другого не видела. И тогда он получил спасение. И знаешь, он говорил, что он скорее убьет себя, чем скажет «да Богу», потому что все остальное уже история. Бог сделал что-то удивительное в нашей жизни. Я очень рад тебя видеть, и я очень счастлив, что для тебя все так обернулось, и что удивительница, удивительная свидетельница. И нам полезно видеть, как Бог творит чудеса в жизни людей. И я надеюсь, что почувствуешь то же самое, что и Бог поможет всем людям. Он сказал, что все будет способствовать вашему благу, если вы будете любить его и будете призваны. Не расходитесь, потому что мы споем сейчас песню для вас.

На следующей неделе смотрите программу «Леон с друзьями». У нас будет гость с Филиппин, поп-певец Гэри Ви. И это будет в программе «Леон и друзья» здесь на TBN.

0: If you got a husband or wife,
1: если рядом с вами сейчас находится ваш муж или жена, я хочу, чтобы вы взяли сейчас с ними за руки. И мы хотим спеть для вас.

0: Beautiful.
1: Love that song.
2: Многие из вас смотрят сейчас и думают о своих собственных отношениях. И вы задаетесь вопросом, возможно ли их наладить опять. Многие из вас спрашивают, «Господь, как мне стать духовным лидером в своей семье?» Вы можете стать таким человеком. Для этого просто нужно обратиться к Господу со словами. Просто сказать, «Господь, мне нужна Твоя помощь. И мне нужна Твоя поддержка». Некоторые из вас, женщин, изводят своих мужчин неверными словами, вещами, и Господь говорит вам, чтобы вы изменили свою речь, свое поведение. Вам нужно позволить идеям своих мужчин проникнуть в ваше сердце и разум. Поддержите их, и мужья, поддержите своих жен. Я могу вам сказать только,

только одно. Вы вдвоем и Господь, вас уже трое. И три веревки вместе нелегко разорвать. Таким образом, если вы сейчас держитесь за руки со своей половиной, я хочу, чтобы вы просто произнесли эту молитву. Просто повторите за мной. Господь Иисус, я стану таким человеком, каким ты хочешь. Прямо сейчас, Господь, я хочу полностью стать твоим. Я прошу об этом во имя Иисуса. Аминь. Спасибо вам большое. Спасибо тебе, Кэнди, за то, что ты была на передаче. Смотрите передачу «Леон и друзья». Напишите нам о том, что вам нравится в этой программе, и благословит вас Бог.

Sir Hawaii Sylvester et John Jacobs.

0: Yes Way, Craig Lindley.
1: Послушайте сейчас. Послушайте сюда. Никто не шевелитесь. Не сдавайтесь сейчас. Оставайтесь там, где вы сейчас. Мы должны сегодня сделать что-то необычное. То, что мы обычно не делаем. Я хочу пригласить полицейского сюда. Я хочу пригласить этого полицейского. Подойдите сюда, пожалуйста. Я хочу поговорить с вами. Как вас зовут? Дуэйн Кемпси. Привет, Дуэйн. Как дела? Сколько лет ты уже охраняешь эти семьи? 2,5 года и пару лет в Вашингтоне. Он был полицейским 4,5 года. Поддержите его. Тебе приходилось когда-нибудь одевать наручники на плохих парней? Много раз. А у тебя кто-нибудь разорвал наручники? Нет, и я надеюсь, никто это не сделает. А что ты сделаешь, если парень ростом 190 сантиметров и весом 120 килограммов разведет руки и разорвет наручники? Я надеюсь, что я буду не один. Хорошо, вот в чем дело. Многие ли знают, кто смотрит по телевизору и вечером, что я разорвал наручники? Каждый раз, когда вы видите меня, я разрываю наручники. И 10-15 раз в год я разрываю их за спиной. Пастор Мерик, если вы придете смотреть это в воскресенье, вы поверите, что бабочки у меня в животе будут летать. Я восхищаюсь вашим мужеством. Послушайте сюда. Я попрошу его замкнуть наручники за моей спиной, но не одну пару наручников. Нам нужно сделать историю здесь. Я хочу, чтобы они замкнули мне в 2 пары наручников за моей спиной. Но я хочу вас спросить, если бы вам нужно было надеть на какого-то наручники, вы бы замкнули их впереди или за спиной? За спиной. Они ничего не могут сделать за спиной. За спиной они не могут ничего сделать, да? Если только он очень проворен и может пролезть через ступни. А ты когда-нибудь думал, что кто-нибудь сможет, что на кого-то надо будет одеть 2 пары наручников? Я никогда этого не делал. Мы вместе их соединяли, но никогда не одевали 2 пары наручников на одного человека. А ты бы не возражал, если бы сегодня ты на меня бы надел 2 пары наручников? И замкни их на двойной замок. Вы думаете, что нам нужно это сделать сегодня? Я хочу, чтобы все оставшееся время вы посвятили Богу. Я хочу, чтобы вы были очень тихими. Знаете, мы самое лучшее вам сейчас отдаем. Я хочу попросить, чтобы никто не двигался, чтобы все оставались на своих местах. Переполненный зал. Я рассчитываю на вас. Посмотрите мне в глаза. Ребята, если вы будете разговаривать, вы обидите меня. Я хочу, чтобы вы сели и все смотрели сюда. Я хочу это сделать сегодня, ребята. Я не хочу, чтобы вы разговаривали. Смотрите все сюда. Я хочу закончить сегодня одним словом. Я хочу, чтобы вы никогда не забыли, что я хочу вам сказать. Дамы и господа, я недавно наблюдал опрос. Я посмотрел на опрос и сказали, что почти 80% американцев верят в существование настоящего дьявола. Я думаю, что Хэллоуин приближается. А вы знаете, что несколько назад католический священник на национальном телевидении изгонял демонов из кого-то на телевидении. А кто из вас знает, что демоны существуют? Кто из вас знает, что есть дьявол? И угадайте, что за любимое слово у дьявола. Я думал об этом, я молился об этом. Дамы и господа, я собираюсь сказать вам сегодня, какое у дьявола любимое слово. Дети, родители, дедушки, бабушки, я действительно верю, что у дьявола есть любимое слово. Это слово отправило многих в ад. Это слово обкрадывало многих. Это слово спутало и уводило многих людей. Это одно слово. Послушайте, я откровенно верю, что это любимое слово дьявола. Я не собираюсь ругаться и материться. Это не ругательное слово. Это Библия. Это Джорджия. Это библейский пояс. Дьявол заставляет считать, что нет Бога. Все, что дьявол должен заставить вас понять, что нет спешки в том, чтобы узнать Бога. Многие ли знают, что может прийти дьявол с рогами на голове и с вилами и сказать: «Бога нет». Нам нужна реальность. Все, что может сделать дьявол... Все верят в Бога в Джорджии? Послушайте меня. Все, что дьявол постарается сделать, это убедить вас, что у вас много времени. Не волнуйтесь об этом сегодня, подумайте об этом завтра. Завтра. Завтра у вас будет время для спасения. Завтра вы примите Господа. Вам необходимо сделать некоторые вещи правильно в вашей жизни. Вам нужно засеять немного больше овса. У вас полно времени. Подумайте об этом завтра. В начале 60-х... Послушайте меня. Послушайте меня. В начале 60-х Билли Грэм был в Сиэтле. И Бог разбудил Билли Грэма посреди ночи. И он сказал: «Молись за кинозвезду Мэрилин Монро. Она скоро умрет». И Билли Грэм проснулся и стал молиться за кинозвезду Мэрилин Монро. И он позвонил ей на следующий день. И он сказал ее агенту: «Я хочу помолиться с Мэрилин Монро, потому что что-то случится в ее жизни». Бог дал ей шанс. Бог давал ей шанс. Представляете? Но она сказала: «Скажи Билли Грэму, что когда я закончу свой фильм через 2 недели, я помолюсь с ним. И я послушаю его и встречусь с ним через 2 недели». Через 2 недели, знаете, о чем писали газеты? Мэрилин Монро умерла. Мэрилин Монро мертва. Знаете, дамы и господа, в Библии говорится во 2 послании к Коринфянам, глава 6. Теперь время благоприятное. Сейчас день спасения. Библия говорит: этот день сделал Господь. В Библии говорится в послании к Евреям, главе 3 и 4. Бог выбрал день, чтобы раскрыть себя вам. И Он обозначил этот день сегодня. Какое же вы считаете любимое слово дьявола? Слово «завтра». Завтра. Слово «завтра». Я сидел в своей комнате, когда мне было 18 лет, и моя мать вошла, и она была бела, как привидение. Я спросил: «Что случилось?» Она сказала: «Что-то ужасное случилось». Я спросил: «Что?» Она говорит, она сказала: «Целая университетская баскетбольная команда разбилась на самолете, и все погибли». Я сказал: «Что?» Университет был напротив моего дома, через улицу, там были мои друзья. Я ходил в школу с этими ребятами. 22 баскетбольных игрока сели на самолет, чтобы сыграть с другим университетом. Самолет пытался сделать первый поворот на подъеме, при взлете и разбился. И последний человек скончался по дороге в больницу. Эти ребята, с которыми я ходил в школу, это были ребята, которых я пригласил в молодежную группу, в церковь. Но знаете, что обнаружилось на следующий день? Один из них, с которым я проходил всю дорогу вместе в школу, парень, который сидел рядом со мной на литературе и других классах, он был отличником, все любили его. Он был лучшим в команде. Он был звездой университетской команды. Но знаете что? Он растянул лодыжку перед отправлением на игру, и он единственный, кого не было в том самолете. Он единственный, кто остался жив. Вы можете себе представить, как он думал? Но знаете что странно? 2 недели позже он и его брат были убиты пьяным водителем. Немногие из вас знают, что нельзя рассчитывать на завтра. В Библии говорится, вы не должны рассчитывать на завтра. В Библии был человек, который сказал: «Я так богат, мне не нужно ни о чем беспокоиться. Я так богат, я разломаю свой старый амбар и построю новый амбар, чтобы хранить все свое богатство до конца жизни». И вы знаете, что Бог ответил ему? «Ты дурак. Сегодня твоя душа будет требовать от тебя». Ты не можешь оставлять на завтра.

не можешь хвастать, что у тебя много времени. Библия говорит, сейчас благоприятное время, сегодня день спасения. Многие считают, перед тем, как мне умереть, я как президент, я верю в предсмертные изменения. Прямо перед смертью. Я призову Бога, обрету спасение. Но иногда так не получается. Я знаю парня, который был на самолете Boeing 747 в Южной Америке. И другой самолет приземлился на него прямо сверху. И крыша самолета разломилась и открылась. И горячее топливо самолета расплавляло кожу с тел. И он сказал, что он думал, что они будут взывать к Богу. Но знаете, что они делали? Они ругали Бога. Они ругали друг друга. И знаете почему? Когда ваша жизнь внезапно прерывается, что в вашем сердце вырывается из ваших уст? И люди, которые позабыли о Боге, они не вспомнят Его в последние секунды их жизни. Дамы и господа, сейчас хорошее время. Знаете, почему вы здесь? Потому что Бог выбрал этот день много лет назад, чтобы раскрыть себя вам. Это Его любимый день. Об этом говорится в послании к евреям, глава 3 или 4. Вы знаете, Он назвал этот день. Сегодня. Сегодня благоприятное время. Сегодня день спасения. Когда я был в шестом классе, там был парень со мной в бейсбольной команде. Мы оба были в бейсбольной команде. Он был звездой бейсбольной команды. Я приглашал его в церковь. Я приглашал его в молодежную группу. Но он сказал, завтра вечером я пойду с тобой. Наконец, я добился, чтобы он пошел со мной в церковь. Он пообещал, что пойдет со мной на следующий день. Около полуночи мне позвонил один мой друг и спросил, слышал ли я новости. Я ответил, нет. Он сказал, Дэрил только что утонул. Он завяз в водорослях. И на следующий день, представьте, где был мой друг. Я навещал его в гробу в похоронном доме. Я посмотрел на его лицо, и помните последние слова он сказал мне? Я пойду с тобой завтра. Я пойду с тобой завтра. Многие ли знают, что вечность слишком длинна, чтобы быть неверным? Многие ли знают, что не хотят отделяться от Бога на остаток бесконечности? Вы не можете хвастать и планировать завтра. Сейчас благоприятное время, сегодня день спасения. Многие ли знают, что сегодня не здесь, потому что Бог выбрал этот день, чтобы сказать вам о себе? И знаете, как он назвал этот день? Сегодня. Немногие знают, что делает этот день особенным. Вы скажете «да» Богу или «нет». Но Бог больше не даст вам шансов. Это может быть последний шанс. Я не знаю, многие ли из вас имели опыт близкой смерти. Я не знаю, имел ли кто-нибудь из вас опыт приближающей смерти. Кто-нибудь имел этот опыт здесь? Это никогда не произойдет со мной. Я думаю, что я пью 2 коктейля с протеином ежедневно. Я отжал 270 килограммов в прошлый раз, и со мной ничего не произойдет. Но во время охоты на Аляске руководитель сказал, «Не ходите на вершине гор, вы потеряетесь». Я сказал, «Да, я не потеряюсь». Но он говорит, «Двое мужчин были съедены медведями там, и 4 замерзли насмерть». Я сказал, «Со мной этого не случится». Я охотился и рыбачил всю свою жизнь. Я знаю, как пройти через горы. Но немногие знают, что горы в Аляске отличаются от гор в Джорджии. Там можно потеряться на 2 недели, и никто не сможет вас найти. Мы забрались на вершину этих гор, и знаете, что случилось? Мы потерялись. И знаете, что случилось? Мы упали вниз с водопада. Мы попали в канаву, и мы начали замерзать. И наши тела, моя голова была покрыта кровью, мое тело. Я замерзал до смерти, лед покрыл наши тела. И я стал понимать, что я, вероятно, не выживу. И знаете, что я подумал о нахождении там, когда я замерзал до смерти? Я понял, как коротка жизнь. Немногие из вас знают, что жизнь коротка. Немногие знают, что жизнь действительно коротка. Лучше провести остаток бесконечности, зная. Нужно предположить, как вы проведете остаток бесконечности, дамы и господа. Я собираюсь закончить на этом. Я закончу на этом. Я хочу объяснить вам, что необходимо считать каждый день для Бога. У вас никогда больше не будет шансов прожить этот день снова. У вас не будет другого шанса прожить сегодня еще раз. Знаете, что я делаю каждое утро? Я встаю каждый день утром, и я посвящаю этот день Богу. Я говорю, Иисус, будь Господом моей жизни. Мои глаза — Твои глаза.
Я хочу видеть, что и ты. Мой разум — это твой разум. Каждый день моя жена и я читаем главу из Библии. Вам нужно проводить время со словом и молитвой, со своими семьями. Знаете, что нужно Америке? Больше.

что жизнь коротка. Послушайте этот рассказ. Есть один в силовой команде, его звали Билл. Билл был дикий парень. У него была большая купна кудрявых волос, у него татуировки на руках. И знаете, он, бывало, прыгнет на стол в пиццерии и закричит: «Неотложность, неотложность!» И все уронят все. Сотни уронят свои пиццы. И знаете, что он скажет? «Если вы умрете сегодня, и вы не знаете Иисуса, вы можете попасть в ад, вам нужен Господь». Мы никогда не знали, что он сделает. И знаете, почему он такое делал? Он был откровенен. Знаете, почему? Он был наркоманом. Он продавал наркотики. Он привез наркотик «Пыль ангела» в Калифорнию в 15 лет. Он разбивал людям головы, дрался с пистолетом, убивал людей. Но потом он принял спасение. И когда Бог прощает вам многое, вы способны любить много. И представьте, что у него было. У этого большого сурового парня была маленькая девочка. И знаете, что было у маленькой девочки? Большая копна светлых курчавых волос, как у ее отца. И она проповедовала с группой. Она забиралась к нему на плечи, и у них было небольшое представление. Когда она говорила: «Папа, я им расскажу или ты расскажешь?» А он ответил: «Я не знаю, дорогая, ты расскажешь или я расскажу?» И представьте себе, этот парень с огромными предплечьями, как попа, и с татуировками, и копной светлых волос, и маленькая девочка на его шее. И они говорили: «Я им скажу или ты им скажешь?» В любом магазине, на любой улице в Нью-Йорке они собирали вокруг себя толпу в 5 минут. И эта маленькая девочка начала проповедовать: «Папа, я скажу им, я расскажу им об Иисусе». И она говорила: «Мой отец занимался наркотиками. Он был наркоманом, но он принял Господа, а теперь он великий папа христианин, и я христианка тоже, и вам нужно узнать Иисуса». И они привели тысячи людей к Иисусу таким образом. Но знаете, в прошлом году она заболела лейкемией, и в 7 лет она умерла. Но знаете, что маленькая девочка сказала перед смертью? Она сказала: «Мама, дьявол сделал это для меня, и я ненавижу дьявола, но Иисусом я исцелена». И она закрыла свои глаза и заснула. Некоторые исцеляются здесь, но многие исцеляются там. Послушайте. Они унесли девочку на нижний этаж больницы, и Билл, мой друг, спросил, может ли он взглянуть на нее еще раз. И медсестра провела его по длинным лестницам в нижний этаж больницы, и там было только одно тело на столе, тело его дочери, с копной светлых волос. Он вошел в эту холодную комнату и посмотрел на свою маленькую девочку, лежащую там безжизненно. И он сказал: «Дорогая, я увижу тебя после воскресения». Он сказал: «Дорогая, скажи Иисусу, я люблю его». И он сказал: «Дорогая, до скорой встречи». И он повернулся, чтобы выйти, и медсестра направлялась к выходу. Она ничего не могла понять. Она плакала и спросила: «Сэр, могу я задать вам вопрос?» Билл сказал: «Да». Она говорит: «Почему вы не ругаетесь? Почему вы не злитесь? Почему вы такой спокойный? Ваша маленькая дочка только что умерла. Как вы можете быть таким спокойным? Что происходит?» Он посмотрел на свою маленькую девочку и сказал: «Я скажу или ты ей скажешь?» И он сказал: «Ну ты на небесах, я ей скажу». Он повернулся к медсестре и сказал: «Когда ты христианин, смерть теряет свое жало». Он повернулся к этой даме и сказал: «Смерть теряет свое жало». И он сказал: «Моя маленькая девочка и я были здесь только 7 лет, но она каждый день прожила для Бога. Она сделала, чтобы каждый день считался для Бога». И вдруг медсестра спрашивает: «Могу ли я знать, кто такой Иисус?» И он молился с ней прямо там, рядом с телом маленькой дочери, чтобы она приняла Господа в больничной палате. И эта маленькая девочка завоевала последнюю душу для Иисуса Христа. Дамы и господа, ей было всего 7 лет, но она посвятила их Богу. Многие из вас считают, что у вас достаточно времени. Некоторые считают, что они не хотят обретать спасение из-за того, чтобы не потерять веселье. Бог не забирает ваше веселье, Он превращает это в праздник. Позвольте мне сказать вам, праздник длится всю жизнь,
Веселье ушло через момент, и это дешевое

имитация того, что есть у Бога для вашей жизни. Дамы и господа, знаете, что говорится? Бог выбрал день. Прочитайте это дома. Бог выбрал день. Миллион лет назад Бог знал, что в этот день вы будете здесь. И Он дал вам еще один шанс. Это Его день. И Он назвал его сегодня, чтобы открыть себя вам. Не говорите завтра. Не говорите завтра. Я готов разорвать эти цепи за моей спиной. Я попытаюсь разорвать обе эти цепи за моей спиной. Прямо сейчас Джон будет заключен в наручники. Я видел, как он это делал раньше. Для того, чтобы разорвать эти наручники, требуется давление в тысячу килограммов. Для двух наручников требуется 2000 килограммов давления, чтобы разорвать. Он может использовать свои грудные мышцы или плечевые мышцы, когда он делает это впереди. Но я видел, как это он делал в Алабаме, и он порвал сухожилие в своей руке, и он был в гипсе примерно 6 месяцев. Но он сделает это для Господа и для вас. И это, возможно, изменит вашу жизнь. Может быть, у вас есть цепи. И он, знаете, он может не порвать эти цепи и пойти домой. И он может жить с этими цепями, если эти цепи останутся на его. Он сможет есть, он сможет спать. И он привыкнет к этим цепям. Он привыкнет к жизни с цепями. Многие из вас сегодня знают, что дьявол надел цепи на вашей жизни. И пока вы здесь сегодня, в вашей жизни есть грех. И вы привыкли к жизни с этим грехом и с этими цепями. Но я хочу вам сказать, что был маленький мальчик, и этот мальчик провел весь день, 8 часов, ловя воробьев в клетку. Он делал это весь день. Он расставлял свою ловушку, он клал хлеб в клетку и в ловушке. Когда птицы пролетали, он опускал веревку, и птицы попадались в клетку. И после 8 часов ловли у него было 10 воробьев. И он возвращался домой с 10 воробьями и проходил мимо пожилого человека. И он ему сказал: «Эй, маленький мальчик, что ты собираешься делать с этими птицами?» Маленький мальчик сказал: «Я не знаю. Я провел 8 часов, ловя их, я поймал их», и он объяснил, как. И он сказал: «Я, вероятно, пойду домой и отдам их своей кошке. Они такие уродливые, они ничего не стоят. Я, вероятно, скормлю их кошке». Но пожилой человек спросил: «Сколько ты хочешь получить за них?» Маленький мальчик сказал: «Они ничего не стоят». Он сказал: «Я не знаю». И молодой старый человек сказал: «Ты возьмешь $10?» Он говорит: «Конечно, возьму». И старый человек забрал птиц за $10. Но маленький мальчик остановился и спросил: «Подожди минутку, что ты собираешься сделать с этими уродливыми птицами?» И этот старый мужчина поставил клетку на заборный столбик, он открыл клетку и распустил птиц. И мальчик спросил: «Почему ты это сделал? Ты же заплатил за них $10». Но старый человек сказал маленькому мальчику: «Бог сделал для меня это 2000 лет назад, когда Он послал Своего Сына умереть на кресте. Дьявол поймал меня в свои сети греха. Единственный способ, как я мог выбраться, это через отношения с Иисусом. Сегодня выбирайтесь из этой клетки. Выбирайтесь из клетки. Сегодня дверь открыта. Все, что вам нужно, это выйти. Джон, ты готов?» Ему надели наручники. Вы надели наручники, и вы закрыли на два замка. Это настоящие наручники, да? Да. Да, далеко не уходите. То есть мы не практиковались, правильно? Я вас даже не знаю. Нет? То есть мы не практиковались, у нас не было репетиции, но я хочу это сделать, потому что я хочу порвать обе цепи сегодня. Я не хочу, чтобы было какой-то музыки, потому что я хочу, чтобы вы услышали звук разрыва цепей. Я хочу, чтобы вы услышали, как цепи порвутся, и я хочу помолиться после этого. Не откладывайте на завтра. У меня много времени. Я позабочусь об этом завтра. Я схожу в церковь в воскресенье. Мне надо что-то сделать в своей жизни. Сейчас благоприятное время. Сегодня день спасения. Не откладывайте на завтра. Бог привел вас сюда по причине. Не упустите это. Я попытаюсь порвать эти цепи. Послушайте, как порвутся эти цепи. This one hurt really bad.

поднимите руки. Я чувствую сердце Господа. Кто из вас думает о себе? Пора начинать новую жизнь. Я слишком долго был в этом болоте. Друг, я слышу тебя. Я слышу, что ты говоришь. Много лет ты был зависим. Ты не мог вырваться на свободу. Но я чувствую, что сегодня сила Иисуса Христа, кровь Иисуса Христа освободит тебя. Поднимите руки и воздайте Ему хвалу. Поднимите руки и воскликните гласом хвалы. Блудный сын пошел в чужой город, и там события развернулись по самому худшему сценарию, который только возможен для молодого еврейского парня. Он кормил свиней, а ему не позволяли есть, потому что когда вы в неправильном месте, то владелец этого места может кормиться от вас. Но вы при этом никогда не можете кормиться от этого места. Я могу истратить всю энергию и ресурсы, кормя кого-то, но то, что я кормлю, никогда не накормит меня. И вот я скитаюсь голодный и разваливающийся по швам, потому что я потратил всю свою энергию, думая, что если я накормлю эту вещь, то однажды роли поменяются, и она начнет кормить меня. Ваши прелюбодеяния никогда не накормят вас. Музыка, которую вы слушаете, никогда не накормит вас. Порнография, которую вы смотрите, пытаясь заглушить похоть, никогда не накормит вас. Эти вещи заставляют вас хотеть еще больше. Вот почему наркотики, которые вы колете в свои вены, никогда не накормят вас. Вы всегда будете хотеть все больше, больше, больше и больше. И никогда не будет заканчиваться ваше желание. Библия называет это духом ненасытности. Это голод, который никогда не насыщается. Он постоянно поедает вас. С грехом вы не играете в игры, вы кормите свиней, которые вам запрещено есть. Вы крутите педали и растрачиваете свою жизнь, потому что вы еще не получили откровение, что на этой земле нет ничего, что способно насытить ту вашу часть, которая не от мира сего. На этом месте, на этой земле, есть вещи, которые предназначены не для того, чтобы кормить ваше физическое тело, а для чего-то другого. Но эти вещи не могут насытить вашу жизнь, потому что душа не от этого телесного мира. Она имеет совершенно другую природу. Мы же пытаемся насытить душу материальными источниками. Но это никогда не работает и никогда не будет работать. Больше секса, больше наркотиков, больше славы, больше денег. Спросите у любой поп-звезды, и она или он скажет вам, что когда этот человек получает миллион, это приводит лишь к еще большему голоду. А потом мир, который раньше поклонялся этому человеку, начинает смеяться над ним, потому что звезды людей не насыщают.

Послушайте меня, поколение. Вам необходимо присутствие Бога Отца. Мне не надо денег. Дайте мне Божье присутствие. Возьмите свои титулы, славу и популярность, и дайте мне Божье присутствие. И вот он очутился на свиноферме. Для еврея это самое худшее, что только может быть. Свиноферма. Что может быть хуже для еврея? Вы, наверное, тоже знаете о том, что евреям запрещается есть свинину. Но если тебя мучает голод, ты можешь съесть даже запрещенную пищу. И вот этот парень начал пасти свиней. В это время с ним случается нечто, что всегда поражало меня. Библия говорит, что он был рад набить свой желудок стручками, которыми кормили свиней. Но тех ему тоже не дали. Один перевод говорит, что свиней кормили шелухой, кожурой, очистками, то есть их кормили, по сути, каким-то мусором, можно так сказать сегодня. И он был настолько голоден, что был рад набить свой живот мусором, которым кормили свиней. Вы знаете, я узнал кое-что о кукурузной шелухе. В ней нет никакой питательной ценности. Но если вы набьете живот чем-то, в чем нет питательных веществ, вы можете заглушить свой голод на какое-то время. Люди, сидящие на наркотиках, не чувствуют голода, даже когда они очень давно не ели, потому что наркотик заглушает дар голода. Он выключает его. Голод пытается вернуть наркомана к правильным отношениям. Вот почему грех так опасен. Библия говорит, что грех сладок, но на короткое время. А кратковременное удовольствие заглушает Богом данный голод внутри вас, призывающий вас к правильным отношениям и общению с Богом Отцом. Да, грех сладок, но ненадолго. Затем приходит опасность, потому что вы начинаете есть шелуху. И с каждой минутой становитесь все слабее и слабее. С каждой минутой вы умираете, но вы даже не замечаете, что вы на самом деле умираете, потому что это постепенный процесс. Он кажется незаметным. Внешне все может быть в порядке, вы одеты, все думают, что все нормально, вы заработали тачдаун, вы сделали хоумран, и все круто, потому что у вас модная одежда, модный телефон, и все это лишь шелуха. Слава Богу, что по милости Божьей парень пришел в себя до того, как он начал есть запрещенную еду. У него была законная потребность, то есть у него был голод, и он был близок к тому, чтобы восполнить законный голод незаконным источником. Законно он нуждался в питании, но если не быть осторожным, то законная потребность может вынудить вас тянуться к незаконным источникам. Сегодня у вас есть законная потребность. И это не деньги, не популярность, не секс и не друзья. Ваша законная потребность – это Божье руководство и Божье присутствие в вашей жизни. Каждый из присутствующих здесь взрослых, кто служит Иисусу, может подтвердить, что все, чего он искал, можно найти только тогда, когда ты искренне каешься пред Богом и обращаешься к Нему. Если бы они не сделали этого, то они до сих пор тратили бы свое время, пытаясь насытиться шелухой. Аллилуйя! Тот парень хотел было наполнить свой желудок шелухой, но тут появилась милость Божья. Милость Божья остановила его руку, когда уже та тянулась к шелухе, и он решил уйти со свинофермы. Я вам точно говорю, если бы он поел эту шелуху, то, возможно, он навсегда остался бы там, среди этих свиней, и никогда бы не смог выбраться на поверхность. Вы пришли сегодня сюда не потому, что вы довольны шелухой. Вы пришли, потому что ищете чего-то, что действительно утоляет голод. Милость Божья остановилась.

остановила руку парня, который уже тянулся к шелухе, чтобы набить шелухой живот. В 17 стихе сказано, что он пришел в себя. Если вы понимаете, что такое милосердие, то у вас может сложиться впечатление, что оно похоже на гуманизм, словно он сам под влиянием собственного интеллекта принял правильное решение и решил изменить эту ситуацию. Но всякий, кто понимает природу Божьей милости, знает, что парень принял правильное решение не из-за собственной силы воли, а из-за того, что Святой Дух живого Бога обличил его в грехе и вложил в него идею, что в доме Отца ему будет гораздо, гораздо лучше. И ему следует идти именно туда, в дом Отца. И опомнившись, он сказал: «Сколько наемных работников в доме моего отца, и у них больше, чем достаточно пищи, а я здесь умираю от голода. Я благодарю Бога за то, что у него есть голод». Библия говорит: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Сегодня я смотрю на ваши лица, и я многое в них вижу. На многих лицах я вижу компромисс, я вижу прелюбодеяние, я вижу зависимость от порнографии. Но я верю, что если отодвинуть весь этот внешний хлам в сторону, то в глубине ваших душ вы найдете голод. И я благодарю Бога за этот голод, потому что Он спасет вас от погибели. Понимаете? Шок — это удивительное явление в человеческом организме. Шок — это состояние, в которое впадает ваше тело, чтобы вы не чувствовали боль. Но примечательно то, что многие умирают не от боли, а именно от шока, хотя он защищает тело от боли. Если не разобраться с источником этого шока, то шок может причинить больший вред, чем сама боль. Так вот, голод очень похож на шок. Голод пытается привлечь вас к хлебу жизни. Но если не разобраться с этим голодом, то вы можете умереть, потому что вы не обращаете внимания на вещи, которые пытаются привлечь вас обратно к вашему небесному Отцу. Я не ждал, что сегодня придут именно праведные. Я хотел, чтобы пришли голодные. Я надеюсь, что вы испытываете духовную жажду. И мне не нужно было, чтобы вы пришли сюда с идеальными оценками. Я просто хотел, чтобы вы пришли сюда с желанием признать тот факт, что внутри вас есть голод, потому чтобы жить жизнью, которая действительно чего-то стоит. Теперь давайте прочитаем 18 стих. «Пойду, вернусь к моему отцу и скажу ему: Отец, согрешил я против неба и против тебя. Я больше не достоин называться твоим сыном. Обращайся со мной, как с одним из своих батраков. Я хочу показать вам разницу, которая в нем произошла. И это просто удивительно. В Евангелии от Луки 15, в 12 стихе мы читаем: «Младший сказал отцу: Отец, дай мне ту часть наследства, которая причитается мне. И отец разделил имущество между сыновьями. Он сказал: Отец, дай мне». Посмотрите на две эти вещи, на два эти слова. «Дай мне». Я хочу быть самим собой, сам по себе. Я больше не хочу твоего участия в моей жизни. Отдай мне наследство. А теперь давайте перейдем к 19 стиху. «Я больше не достоин называться твоим сыном. Прими меня в число наемников твоих». Здесь он уже говорит: «Используй меня». Знаете, в чем разница между непокаявшимся и покаявшимся?
Непокаявшиеся приходят на конференцию и говорят: «Дай мне! Я хочу получить благодать, я хочу деньги, я хочу влияние, я хочу небеса, и я хочу вечную жизнь. Я хочу всегда быть счастливым и здоровым. Я не хочу проблем и испытаний». Но когда вы действительно обращаетесь к Богу, вы бросаете не словечки «дай мне», а начинаете говорить: «Используй меня». Давид говорил: «Боже, сделай меня инструментом для поклонения. Я здесь не для того, чтобы просить Бога дать мне что-то. Я здесь, чтобы предложить Ему, чтобы Он использовал меня». Что мы с вами сделали? Мы вырастили церковь в стиле «дай мне». Но вырастает поколение, которое сегодня говорит: «Боже, используй меня». Старое поколение только и требует у Бога чего-то. А вот новое поколение спрашивает: «Боже, что мне нужно сделать для Тебя? Сделай из меня Чарльза Финни, сделай из меня Дуайта Муди, сделай из меня Чарльза Сперджена, сделай из меня Джона Уиклифа. Сделай из меня Джорджа Уайтфилда, сделай из меня Джонатана Эдвардса, сделай из меня Петра, Якова, Иоанна, Андрея, Варфоломея. Сделай из меня такого же поклонника, которым был Давид. Сделай из меня человека, который расширит Царство Божье. Я не хочу, чтобы ты дал мне что-то. Я хочу, чтобы ты использовал меня». Вот почему Бог сказал Иеремии: «Иди в дом горшечника». Он увидел, что на круге горшечник делал сосуд, и этот сосуд развалился в его руке. Библия говорит, что из этой же глины горшечник сделал другой сосуд. Повторил ли он предыдущую форму или сделал новую форму? Конечно же, он сделал новую форму, но при этом он взял ту же глину с теми же качествами, но придал ей совершенно другую форму. Так что казалось, что это совсем другой сосуд. Внешне это именно так и было. Что Бог хочет сделать с вами в последующие два дня? Как вы думаете? Видя ваш голод, Он хочет положить вас на свой круг, чтобы слепить из вас что-то совершенно другое, чтобы вы больше никогда не говорили Ему: «Дай мне, дай мне, дай мне». Он хочет, чтобы на всю оставшуюся жизнь вы стали новым творением во Христе Иисусе. И теперь послушайте заключительную мысль, 19 стих. «Прими меня в число наемников твоих». И 20 стих. «Он встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его». Вот что произошло с ним в тот момент, когда он отдал себя Господу. Представьте себе молодого человека, который плохо пахнет, умирает от голода. И вот этот человек идет по дороге. От него исходит запах свиней. Он безумно голоден, он истощен, кожа до кости, без единой копейки в кармане. Вот он идет по дороге и повторяет слова, которые он скажет своему отцу. «Я скажу отцу, я согрешил пред тобой и недостоин называться твоим сыном. Прими меня в число наемников твоих». И он снова и снова повторяет: «Я согрешил пред тобою и недостоин называться твоим сыном. Прими меня в число наемников твоих». Боже мой, как же отреагирует его отец? «Мне не стоит ожидать, что он назовет меня своим сыном. И мне не стоит ожидать, что я буду сидеть за одним столом с ним. Я никогда не займу прошлого положения. Я все растратил. Но я все же попробую хотя бы стать человеком второго сорта и получить хоть какие-то
какие-то привилегии и выгоды. Он идет и думает, надеюсь, от меня не так сильно воняет, надеюсь, я смогу переговорить с ним. Может быть, я поговорю хотя бы с его слугами. Мне так стыдно, что я кончил тем, что пас свиней, и из меня ничего не вышло. Но, может быть, если я брошусь к его ногам, то он возьмет меня хотя бы наемным работником. И вот он шел и повторял эти слова, и как вдруг он увидел кого-то вдалеке, идущего к нему навстречу. Его первой мыслью было, а вдруг они послали кого-то сказать, что я здесь не нужен, что мне просто закрыт туда путь. Может, мне стоит развернуться и не идти туда, или все-таки продолжить идти вперед. Мне нечего терять. Все-таки я пойду вперед. Потому что где-то я читал, если вы приблизитесь ко мне, то и я приближусь к вам. Где-то я слышал об этом. И чем ближе этот изможденный, голодный парень приближался к своему дому, тем отчетливее он начинал видеть ту фигуру, которая шла к нему навстречу. Я никогда не видел, чтобы богатый еврейский мужчина бегал за кем бы то ни было. Я даже не могу себе представить, как это может выглядеть. Это совершенно противоречило культуре той страны, чтобы престарелый человек бежал. Но тем не менее он бежал так быстро, как только мог. И в тот момент, когда парень думал, что он заслуживает только отцовского осуждения, своими глазами он увидел, что его отец бежит к нему навстречу. Отец, у которого были все основания прогнать его, отец, который мог отвергнуть его. И вместо этого он бежал по дороге навстречу своему сыну. Знаете, что он узнал? Что когда он смотрел порнографию, отец все равно ждал его у дороги. Когда он жил развратной жизнью, отец ждал его у дороги. Когда он вместе с друзьями ходил в сатанинскую секту, отец ждал его у дороги. Когда он был полон компромиссов и жил в грехе, когда он жил по своим правилам, когда он растратил все, что дал ему отец, отец все равно ждал его у дороги. Когда вы принимали наркотики, отец ждал вас у дороги. Когда вы напивались до умопомрачения, он ждал вас у дороги. Когда вы прелюбодействовали, он ждал вас у дороги. И сегодня вы пришли сюда не потому, что вы сами приняли правильное решение, а потому что ваш Небесный Отец ждал вас. Он постоянно ждал, глядя на дорогу. И вот он идет навстречу. Его отец, богатый человек, но он все-таки хотел вернуть своего сына. И у него было 100 овец, но он оставил 99, чтобы найти одну заблудившуюся. Сын шел по дороге. Он очень сильно изменился, и его отец ни за что не узнал бы его, если бы он каждый день не смотрел на эту дорогу, надеясь, что все-таки однажды его любимый сын вернется домой.

0: 12 серия. Бедные маленькие богачи.
1: Фу, дождик, перестань.
2: Уж очень-то не вовремя. Ничего не понимаю в книжках профессора Бамбла. Очень сложные.
1: Из-за этого проклятого дождя ничем не займешься. В игры не поиграешь.
2: Скучно.
1: И телевизор не посмотришь тоже. Профессор?
3: Да?
1: Что стряслось на этот раз? Опять замыкание?
3: Виноват. Простая ошибка при вводе информации.
1: Вы уж, пожалуйста, поторопитесь с ремонтом, а то мы скоро сойдем с ума от этого бесконечного дождя. Поняли?
4: Из-за нехватки солнечной энергии я все время усталый.
3: Мы все закисаем. Нам нужна восстановительная терапия.
1: Эй, у меня есть идея. Давайте рассказывать истории, а?
3: А какие ты истории знаешь?
1: Я постараюсь вспомнить одну притчу, которую рассказывал Иисус.
2: Ну, все эти притчи я уже слышала.
1: Энджи, не выступай, ты же знаешь, они стоят того, чтобы их повторить.
3: Ну, будет вам. Рассказывай свою историю, дружок. А нам с тобой надо передохнуть, сэр, да?
1: Ладно, итак, вот что рассказал Иисус. Жил-был некогда один богатый человек.
0: Его земли давали обильный урожай.
5: Господин Мула, простите меня, но вам пора вставать. Вставайте, пожалуйста.
6: О, дай мне золотой горшок.
5: Что?
6: Мне снился сон, дурак. Ты его прервал. Еще чуть-чуть, и золотой горшок был бы мой. Будь он проклят.
5: Поспите еще. Может быть, ваш сон вернется.
6: Мне нельзя терять время. У меня много дел. Нужно сделать важные вещи. Слуга, что мне нужно сделать?
5: Началась жатва. Вы всегда следите за работой жнецов.
6: Ты прав. Они же могут украсть мое зерно.

0: Çık çık. Çık çık. Aa. Çık.
1: Эй, перестань стричь мои деревья.
0: Но ведь я садовник. Я должен стричь деревья.
1: Ты отрезала эти ветви, чтобы украсть их. Должен. Ишь ты.
0: Хозяин, если я не буду стричь деревья, они потеряют форму.
1: Фу! Ты стал меня обманывать, и я перестану платить тебе жалование.
0: Постойте, я не обманщик, не правда?
1: Тогда докажи это. Если ты честен, тогда приделай ветви обратно.
0: Что?
2: Хозяин. Хозяин идет.
3: Здравствуйте,
2: здравствуйте,
3: господин
2: здравствуйте.
1: Что это? А ну-ка за работу, лодырь, я то я вам ничего не заплачу.
2: Есть, господин.
4: Простите, сейчас сложно найти хороших работников.
1: Ладно, я хочу знать, каким будет в этом году урожай.
4: Я боюсь, что урожай будет чересчур обильным.
1: Чересчур? Не может
4: быть. Я хочу сказать... что наши амбары не вместят столько пшеницы. То есть в амбарах не хватит места для всей пшеницы, собранной в этом году. Убедитесь сами.
1: Ха! Что же я с ней буду делать?
4: Вы можете кое-что дать работникам, немножечко мне остаток раздайте бедным.
1: Ты, конечно же, шутишь. Еще одна такая шутка, и будешь уволен. Отдать мою пшеницу. Если этот амбар всю ее не вместит, постройте другой, побольше, немедленно.
4: Я построил бы, если б мог, но, увы, это невозможно. Все наши работники заняты уборкой урожая, господин.
1: Пусть работают в две смены. Работники могут убирать урожай утром, а вечером строить новый амбар. Иди и скажи людям, чтобы сейчас же начали строительство.
4: Сейчас?
1: Сейчас.
4: Есть, господин.
1: Пошевеливайся.

0: Готово. Вот теперь моя душенька довольна.
1: Ох, и уморился я.
2: Господин,
1: для этого зерна все равно не хватило места. Можно я возьму у вас немножко зерна в качестве премии?
0: Премия? Тебя сболтили за работу хорошие деньги, а ты, оказывается, жадная скотина. Эта чаша зерна принадлежит только мне.
1: Подайте! Подайте бедному!
0: А ну-ка глянь.
1: О, пшеница! Наконец-то я смогу накормить своих голодных деток. Спасибо, Господи.
0: Стой! Кто тебе разрешил трогать эти пшеничные зерна? Ведь они мои.
1: Но они лежали на
0: ты
1: земле.
0: Ты украл их.
1: Бог благословит вас, если вы дадите мне немного зерна для моих голодных детей.
0: С Богом поговоришь в тюрьме. А ну, пошли.
3: Господин Мула, одумайтесь.
0: Кто ты такой? Священник?
3: Вы угадали. Я считаю, что вы должны освободить этого беднягу.
0: По какой причине этот вор не должен быть наказан за кражу зерна?
3: Ну, у вас же нет даже доказательств, что он вор. Вот что. Ну, если вы такой жадный, я куплю это зерно.
0: Вот как? Деньги никогда не помешают. Но зерно дорогое. 10 динариев.
3: Угу.
0: Я назвал цену.
3: Ну, это слишком.
0: Бери или проваливай.
3: Ну, что ж, держите.
1: Спасибо.
3: А теперь подбери зерно и накорми жену и голодных детей. Выйдет чудесный хлеб. Достался он недешево.
0: Глупец быстро расстается с деньгами.
1: Господин!
0: Отдай мне это.
1: Ай-яй-яй!

В этом амбаре мое счастье. Теперь я обеспечил себя на всю жизнь. Теперь я могу расслабиться, все время есть, пить, веселиться.

Нет, нет, нет, тратить это нельзя. Я должен беречь свое счастье. Пусть приносит прибыль. Сон гораздо полезнее, чем веселая ночка в городе. Меньше расходов.

Господин, господин Мула, простите, господин, пора вставать. Вставайте же, господин. О, Боже, надеюсь, я не прервал его сон. Господин спит? Что? А! Боже милосердный, он умер!

0: Всемогущий Боже, прости его. Мол, был очень жадным и своекорыстным.
1: Мол, копил богатство, но в глазах Бога так и остался нищим.
0: Он был глупец, ибо небесные дары он не копил.
1: Аминь.
0: Ладно, что, по-вашему, надо сделать с его зерном?
1: Разделить его поровну между бедняками.
0: Ха-ха-ха, лучше ничего и не придумаешь.
2: Таков был конец мулы.
1: Он действительно был глупец. Иисус хотел сказать вам этой притчей, что жизнь – это больше, чем пища, утроба и одежда.
3: Правильно. Я думаю, мы тоже были жадными, потому...

0: любой ценой попасть в 20 век. Надо быть довольным, если пройдем хотя бы часть пути.
1: Только бы мы попали туда, где нет дождя.
2: И я того же мнения.
3: И я.
4: Есть идея, я могу изобрести солнечную машину.
3: Нет уж, не надо.
2: Вынужден сообщить, дождь не прекращается.
0: Скучно. Ну хорошо, Джастин рассказал притчу, теперь, наверное, моя очередь. Рассказывай.
4: Я с удовольствием послушаю, Энджи, прежде чем мы начнем ремонт машины времени.
0: Иисус рассказал притчу о двух сыновьях крестьянина. Значит, насколько я помню, Иисус сказал: у одного человека было двое сыновей.
5: Однажды младший брат попросил:
6: отец, ты не мог бы дать мне денег из моей доли наследства? Они нужны мне прямо сейчас.
5: Почему тебе сейчас нужны деньги, Рэй?
6: Потому что я хочу оставить дом и пойти в город, заработать массу денег.
5: Я понимаю.
6: Спасибо.
5: Итак, отец разделил свое имущество. Младший сын взял все свои деньги и пошел в дальнюю сторону.
6: Прощайте.
7: Береги себя, сынок.

0: сколько народу! Ух ты!
1: Мальчик, ты не ушибся?
2: Я помогу тебе встать.
0: О, спасибо.
1: Ты первый раз в городе, надо быть осторожней. Давай мы покажем тебе город.
0: Спасибо.
2: Вино!
0: За моих новых друзей! Пейте еще, я плачу! За всех моих новых друзей!
3: В далеком городе младший сын распутничал и промотал все свои деньги.
0: Я растратил все деньги. Что же делать? Ничего, друзья мне помогут.
1: Шалом!

0: Вот так друзья. Они бросили меня, как только я остался без денег. Надо найти работу, чтобы прокормить себя.
1: Но в это время в стране началась великая засуха. На фермах за городом не было работы. Купцам и торговцам тоже никто не был нужен. И тогда блудный сын стал постоянно нуждаться. Чтобы купить еды, ему пришлось продать одежду. Но вот уже и продать оказалось нечего.
2: Что же мне теперь делать?
3: Что ты сказал?
4: Спать я буду здесь, вместе с ними. Мне нужна работа, но это слишком. Лучше уж голодать, чем жить со свиньями.
0: Простите, послушайте.
5: А?
0: Пожалуйста, я готов выполнять для вас любую работу.
5: Но ты же маленький.
0: Я буду работать в поте лица, иначе умру с голоду. Дайте мне только немного еды, и я буду делать все, что не попросите. Я готов даже спать вместе со свиньями.
5: Ну, хорошо. Тогда бери лопату и вычисти мне весь свинарник.
0: Спасибо.
5: Когда свиньи насытятся, можно есть за ними остатки. Доброй ночи.
1: Он хотел доесть остатки корма для свиней, но ему ничего не досталось.

0: Я так хочу вернуться домой. Но как я взгляну в глаза отцу? Вот что. Я могу признать мои грехи и попросить прощения. Нет, этого мало. Стоп. Знаю. Я попрошу, чтобы он взял меня наемным работником. Я иду домой.
1: И вот сын отправился в отчий дом. Его отец стоял и смотрел в сторону, куда ушел сын. И когда сын был еще далеко, отец увидел его, и сердце его было готово выскочить из груди.
2: Не верю своим глазам. Это же Рэй! Это Рэй! Мой сын вернулся!
0: Отец!
2: Мальчик мой!
0: Отец! Ты вернулся!
2: Рэй, Рэй!
0: Отец, я так рад видеть тебя!
2: Мальчик мой, почему ты плачешь?
0: О, отец, мне так стыдно! Прости меня!
2: Ну, хватит, хватит, Рэй! Рэй, все будет хорошо, потому что ты дома. Смотри, твоя мать ждет тебя. Давай, пошли.
0: Да, господин.
1: Сын сказал отцу, я согрешил против Бога и против тебя. Я больше не смею называться твоим сыном. Но отец сказал своим слугам, дайте ему лучшую одежду и закалите теленка пожирнее. У нас будет праздник.
2: Мой сын умер, и вот он снова жив. Он пропал и вот вновь нашелся. Приходите, будет первовеселье.
3: Возвращение, Рэй!
2: Рады тебя видеть! Твое здоровье!
4: Все в порядке?
0: Да, все просто отлично. О, Господи на небесах, спасибо за твое милосердие и за то, что у меня такой чудесный отец. Он простил мне все грехи. Обещаю, что буду ему примерным сыном.
1: Старший сын крестьянина был в поле и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование.
5: Странно, что происходит. Может быть, у моего отца гость? Сара?
6: А, Рой, что тебе?
5: Похоже, там вечеринка. Почему?
6: А, потому что твой брат Рэй вернулся из города.
5: Даже не верится. Он вернулся?
6: Ну да, твой отец так обрадовался, что решил устроить пир на весь мир. А ты разве не хочешь принять участие в празднике?
5: Отец дал ему половину своих денег, а он их прокутил в городе. А я делал всю работу. Если пир в его честь, благодарю покорно.
1: Да?
5: Я догадываюсь, почему Рэй вернулся. Наверное, он остался вовсе без гроша.
2: Почему ты не хочешь прийти к нам на пир, сын? Разве ты не рад, что твой брат Рэй вернулся?
5: Отец, но почему я должен радоваться? Всю свою жизнь я делал все, что ты мне велел. Работал в поте лица, но ты никогда не давал мне даже маленького ягненка, чтобы с ним поиграть. Рэй просто хочет похвалиться. Ты устроил праздник и убил ради него жирного теленка.
2: Рэй, сынок, послушай. Ты всегда был со мной и всегда будешь со мной. И все, что у меня есть, станет твоим. Не сердись, Рэй. Посуди сам, твой брат умер, и вот он снова воскрес. И поэтому я радуюсь, так же, как пастух, нашедший заблудшую овцу.
5: Но он взял твои деньги и растратил их.
2: Да, но зато он искренне раскаялся.
5: Правда?
2: Ты не хочешь простить своего брата?
5: Я прощу его, отец, я все понял.
7: И потом они зажили счастливо.
5: Ну что ж, очень интересная притча. Я потрясен милосердием и кротостью отца.
8: Я прощу вам все ошибки.
7: Да, если вы на них будете учиться.
5: Значит, я делаю ошибки. Да.

Добро пожаловать на Gospel в Америке. И я рад сообщить вам, что это программа, в которой вы не услышите ничего, кроме хороших новостей. Ни жестокости, ни бесчестия, ничего плохого, на что способен человек. Только все самое лучшее. Бог всегда с нами. И мы сейчас сразу же перейдем к музыке, потому что у нас много прекрасной музыки для вас в этом выпуске нашей передачи. Эти два парня-исполнителя современной христианской музыки недавно выпустили альбом «У креста». Они также были в России с книгой жизни. И когда они ездят и гастролируют, их темой является любовь. И они так и делают. Я разговаривал с этими парнями, и они прекрасны. И они споют сейчас песню «У креста», и они вам понравятся. Группа «Нил и Веб».

Нил и Уэб, добро пожаловать на Gospel в Америке. Спасибо, ребята. Я люблю эту песню и то, как вы ее поете. И здорово, когда ваш соавтор Иисус Христос, не так ли? Правда? Это самый лучший соавтор. И вы написали слова и музыку? Да, конечно. Я слышал отголоски того, что сказал Иисус. Они будут вас знать по вашей любви. И Слово Бога — бесконечный, богатый источник

музыки, не так ли? Правильно? И вы написали все песни в первом альбоме? Да, я написал все 10 песен. Слова и музыку. А почему вас знают как Нил и Веб, а не наоборот? Почему не наоборот? Знаешь, ему нужна поддержка время от времени. Да, он был поддержан довольно хорошо. Я всегда беру с него пример. Да, он знает, что последний будет первым, а первый последним, знаешь. Он немного более духовный, чем я. Да, у нас все по слову Бога. Это прекрасно. Конечно, сначала ребята вы познакомились как соперники, не так ли? Да, это правильно. Мы пели в одном конкурсе во Флориде. Конкурс Ассамблеи Бога. А это круто. В церковном конкурсе. Этот конкурс был, и вы были соперниками, и один старался перепеть другого. Ну и кто же выиграл в этом конкурсе? Неважно. Девон победил. Вот почему нам надо поддерживать его, он все еще обижается. Да, потому что ты опередил его на немного. Очень ненамного. Но ты сказал, хорошо, мы присоединимся и будем одной группой. Да, это первый ваш альбом, правильно? Да, «У креста». И на жидком диске он выпущен? Да, это что-то новое, но это, так сказать, самое последнее, впереди всего. И это как компания звукозаписи у вас, не так ли? И вы, ребята, посвящены этому? Это все, что мы делаем. Мы гастролируем и поем. Мы пели с детского возраста. Мы оба выросли в музыкальных семьях. Так что это все, что мы знаем. Мы этим и будем заниматься. И мы только что вернулись из России, и мы делали миссионерскую работу с музыкой. И как это прошло? Как вас приняли? Это было прекрасно. Это было невероятно. И это изменило нашу жизнь. Это были молодые люди и люди всех возрастов в России. Были и дети из интернатов на концертах, и люди были от 5 лет до бабушек, и все пели и танцевали, и это было здорово. Но я не думаю, что вы поете по-русски. Нет, я не очень-то по-русски. А вы? Вообще-то многие говорят довольно хорошо по-английски, они учат английскому в школе почти с 1 класса. И многие русские люди уже говорят по-английски. Но, конечно, в основном они не понимали, что мы говорили или пели. Но у нас был переводчик, и мы говорили им, о чем песня, и потом пели ее. И в основном музыка там американская все равно. Так что они привыкли не понимать все. Но многие разговаривали с нами после концертов. Еще одно интересное, когда ты поешь об Иисусе, люди понимают, что ты имеешь в виду, не так ли? Да, музыка — универсальный язык. И они понимают смысл, особенно если это о Господе. И если есть чувствительность в их сердцах, то они это поймут, несмотря на музыкальный стиль. Вот почему мы делаем передачу «Gospel в Америке». Мы соединяем разные стили вместе, чтобы все выбирали, что им нравится, и также слушали остальное. Вы сейчас поете что-то, что отличается от первой песни, не так ли? Да, из того же альбома. Из того же, это название альбома «У креста». Хорошо, итак, Нил и Веб, или Веб и Нил, как угодно.

0: Нил
1: и Веб. Я думаю, что мы увидим этих парней и в будущем. Сейчас вы увидите адрес на экране, на моей груди, потому что я хочу услышать от вас. На каждой программе я призываю вас написать мне, и многие из вас так и сделали. Мы получаем много писем, и хорошо то, что не только мы узнаем, какая музыка вам нравится и что вы хотите услышать, но знаете, также мы собираем компакт-диски участников нашей передачи, и у нас проходит лотерея. И мы посылаем эти компакт-диски вам, тем людям, которые нам написали. Конечно, не все получат компакт-диск, но вы не получите, если не напишете. Если напишете, то у вас будет очень хороший шанс получить музыку, которую вы здесь слышите. И я надеюсь, что вы так и сделаете. Моя следующая гостья этим летом записывает ее второй альбом. И она исполняла на Олимпийских играх в Атланте. Три ее песни попали в десятку лучших. Ее недавний альбом называется «Я верующая». И она здесь сегодня, чтобы спеть песню из альбома. Итак, поприветствуйте Эми Моррис.

0: Well, I guess I don't have to
1: Я
0: tell
1: думаю,
0: you
1: что
0: that
1: мне
0: I'm
1: даже
0: glad
1: не придется вам говорить, что я очень рад, что несколько лет назад мне пришла в голову идея о передаче «Gospel» в Америке. Мы собираем вместе разные виды евангельской музыки и тех, кто исполняет эту музыку. Потому что я понял, что когда как некоторым нравился один вид музыки «Gospel», в то же время они не интересовались другими формами музыки. Вот почему сейчас мы встречаемся здесь. И я хочу услышать от вас. Вот почему адрес на экране. Потому что я хочу, чтобы вы помогли мне выбрать музыку и исполнителей, которых вы хотите услышать. И если вы сделаете это, вы можете получить компакт-диск с записью артистов. Это стоит письма или открытки, не так ли? Я записал альбом, который называется «Звездное знамя». И это одна из моих самых любимых песен из этой коллекции.

0: Эта прошедшая через Холокост женщина была полна желания сжигать церкви. Об этом в сегодняшнем выпуске программы «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Здравствуйте, меня зовут Сидрот, я ведущий этой передачи. Сегодня у меня в гостях прошедшая через Холокост Роза Прайс. Я прочел много книг, и вы тоже недавно прочли одну особенную книгу о Холокосте. Позвольте мне прочесть вам о том, что происходило в Польше, в стране, где родилась Роза. Это книга доктора Майкла Брауна. Она называется «Наши руки покрыты кровью». Позвольте мне зачитать небольшой фрагмент. Небольшой польский городок 2 сентября 1942 года. Здесь показывается ненависть христиан к евреям. Можно сказать, что с этого начался Холокост. Цитирую. «Пожилые, больные, беременные женщины, дети, всего 2000 невинных евреев были расстреляны и брошены в свежевырытые общие могилы. Одного сбрасывали на другого. Многие из них были еще живы. На многих детей они даже не тратили пулю. Их сбрасывали в могилу живыми. Вместе с теми, кто был ранен, они умерли под тяжестью человеческой массы. На следующее утро некоторые раненые сумели выбраться наружу и даже самостоятельно пройти несколько метров, но вскоре после этого они все равно умерли. В самой большой могиле было около 1000 тел, в двух других по 500. Искусству этой бойни мы научились у самой польской полиции. Обратите на это внимание. На следующее воскресенье палачи пошли в церковь со своими семьями, как ни в чем не бывало. Они не испытывали абсолютно никакого чувства вины. Кроме того, они убивали евреев с благословением священника, который зажигал их чувства во время проповеди по воскресенье.

0: from their pulpits on Sundays.
1: Роза Прайс, ты росла в небольшом польском городке. Какие у тебя были тогда впечатления об Иисусе?
2: Многочисленные синяки, поставленные мне во имя Иисуса. Священник бил меня по голове крестом с распятием Иисуса только за то, что я прошла по тротуару на стороне, где стояла церковь.
1: Евреям там нельзя было ходить,
2: потому что этим я оскверняла церковь. В то время мне было 7 или 8 лет.
1: Расскажите немного об образе жизни евреев в Польше до прихода Гитлера.
2: Все было прекрасно. У нас была большая семья. У нас были очень ортодоксальные корни. Большинство мужчин в нашей семье становились раввинами. До того, как было построено здание синагоги, собрания проходили в доме моего дедушки. Ортодоксальность, Бог, традиции, семья — все было едино.
1: Но вдруг что-то произошло. Что вы запомнили о том времени, когда все это начало меняться?
2: Антисемитизм. Я всегда это помнила. Меня обзывали убийцей Христа, грязной еврейкой. По дороге в польскую школу в меня бросали камнями. Поэтому я всегда помнила, что я отличалась от других. Все началось с 1 сентября 1939 года. В этот день немецкие войска вошли в Польшу. И очень скоро нас выгнали из школы. Нас выбросили.
1: Что вам сказали, когда вас выгоняли из школы?
2: Вообще-то нам сказали никогда больше туда не возвращаться. Нам сказали, вы евреи, больше никогда сюда не возвращайтесь. Потом нас вышвырнули из нашего дома и отправили в гетто. Я не помню, сколько прошло, недель или месяцев, но следующее, что я помню, это то, что нас заставили работать на фабрике по производству амуниции.
1: Вы были оторваны от своей семьи?
2: В то время, да. Моя сестра, я, 5 моих двоюродных братьев и сестер и мой дядя, мы все были посланы на работу на фабрику по пошиву амуниции.
1: Вы можете описать, что там происходило?
2: Я тогда ничего еще не понимала. Мне было 10 с половиной, 11 лет. Единственное, что я хорошо понимала, это то, что я хочу к своей маме. В тот день, когда они привезли нас в лагерь, нас уже никуда не хотели отпускать. Я не хотела идти на работу, ведь я еще была так привязана к своей маме. Я была к ней привязана буквально до самых последних дней. Но тогда я не знала, что я к ней так привязана. Я мало что тогда понимала.
1: Расскажите о жизни в концлагере.
2: О, Господи! Иногда мы работали круглые сутки. Нас постоянно били. Нам нужно было делать столько ящиков амуниции в день, что если ты не успевал, ты не мог отойти от станка. Ты должен был выполнить норму, даже если тебе нужно было простоять у станка неделю без перерыва. Наш дневной рацион состоял из одного кусочка хлеба толщиной в 0.5 сантиметра и чашки кофе. Иногда нам давали чашку супа. По субботам после обеда мы с троем шли в верхнюю комнату. Ее так и называли — верхняя комната. И все это они делали с нами во имя Иисуса.
1: Вы попали в концлагерь, который, как вы мне рассказывали, находился на окраине Даку. А что было написано на воротах лагеря?
2: На воротах было написано: «Работа делает твою жизнь свободной». Это смешно, мы работали, но не были свободными. Но была еще и другая надпись. Это было в Таркомбургове. Там был изображен крест, и надпись под ним гласила: «Вы убили нашего Бога Иисуса Христа, теперь мы убьем вас». А почему бы и нет? Ведь последние 2000 лет евреев убивали во имя Иисуса.
1: Расскажите о самом страшном в вашем воспоминании, о том, что случилось в лагере лично с вами.
2: Их так много. Самое страшное, наверное, это эксперимент.

0: Какие эксперименты?
1: Это было в Бургун-Белсе. Нас раздели и заставили стоять в снегу 24 часа. Это началось вечером. Мы простояли всю ночь и весь день. Очень многие умерли. Они падали, и поэтому я смогла выжить. Люди падали прямо на меня. К ним сразу же подходили, чтобы взять кровь. Эксперимент заключался в том, чтобы узнать, как быстро застывает кровь и как скоро наступает смерть.
0: Как может человек быть таким бесчеловечным по отношению к другому человеку? Как человек может опуститься до того, что он начинает ставить эксперименты над другими людьми, чья единственная вина состояла в том, что они родились иудеями? Мы вернемся через минуту.

0: Меня зовут Сидрот. Я ведущий этой передачи. Сегодня я беседую с Розой Прайс, еврейкой, прошедшей через гитлеровские концлагеря. Роза, вы рассказывали о том, как мало вы ели. Однажды в лагерь привезли сахарную свеклу, к которой вам было запрещено даже прикасаться. Что произошло после этого?
1: Я откапывала ее из земли.
0: Но вам запрещено было ее есть?
1: Да, но я воровала. Вот так я научилась воровать. Мы пробирались через охрану. Если тебя поймают, то и забьют, или убьют. Если нет, ты достаешь немного еды. Ведь в Бургенбелсе не было вообще никакой еды. И вот охранник посмотрел на меня, и я подумала, что он знал, что я это делала. Одежда у меня оттопыривалась. Это было заметно, потому что я была подвязана веревкой. Но он отпустил меня.
0: Почему?
1: Я не знаю. Но это было чудо, что он не убил меня. Потому что он знал, что я ем сахарную свеклу.
0: Однажды вас в наказание поставили стоять в канализационной воде.
1: Да. Я шла по лагерю, а у охранника, это был даже не охранник, это был начальник, у него была привычка сидеть и стрелять по всем, кого увидит. В лагере мы вынуждены были передвигаться. И я шла по лагерю и улыбалась. Я не знаю, почему я улыбалась. За это меня поместили в цистерну со сточными водами. Я стояла там целые сутки на цыпочках, потому что нечистоты все время пребывали. И если бы я не стояла на цыпочках, я бы захлебнулась. По сей день я не могу переносить некоторые запахи. От определенных запахов мне становится очень плохо.
0: Роза, интеллигентные люди, так называемые интеллигентные люди, доктора наук, утверждают, что во время Холокоста погибло не 6 миллионов человек и не было никаких газовых камер. Что бы вы им сказали?
1: Хорошо, у меня для них есть вопрос. Где я была в течение 5 лет, начиная с 1940 года по май 1945? Я бы сказала им, где я была. Я была в 6 разных лагерях. Прямое доказательство газовым камерам — это Аушвиц и Освенцим. Этому есть неопровержимые доказательства в Треблинке. И если эти люди хоть немного умеют читать, они могут собрать материалы, в которых говорится, что начальник лагеря в Аушвице ездил в лагерь в Треблинку, чтобы перенять опыт и научиться уничтожать большее количество человек с наименьшими затратами газа. За один день они уничтожали 10 тысяч человек. Вот как быстро они работали. Где мои родители? Где моя младшая сестра? Ей было всего 6 лет. Только в прошлом году я узнала, как она умерла. Да, это больно. Потому что она была заживо погребена. Она вместе с другими маленькими детьми работала на песчанике в Треблинке. На нее обрушился верхний слой песчаника, и никто не попытался их спасти. Моя мама вынуждена была наблюдать, как задыхается ее дитя.

0: Поэтому тот, кто говорит, что Холокоста не было, пусть ответит на эти вопросы.
1: А что вы чувствовали в то время по отношению к Богу, которого вы так любили, когда были еще совсем маленькой?
0: Я не могла стоять рядом с тем, кто верил в Бога, потому что я говорил, что Бога нет. Любящий Бог, о котором рассказывала моя мама, не может допустить, чтобы я оказалась в таком аду. Я совершенно и бесповоротно отвернулась от Бога.
1: И случилось чудо. Вы выжили. Как вы думаете, почему вы выжили? Почему вы выжили, а так многие нет?
0: Долгие годы я задавала себе этот же вопрос. Почему Бог наказывает меня? Я чувствовала себя такой виноватой за то, что я выжила. Другие были намного достойнее меня, чтобы остаться в живых. Потом,
1: когда вы вышли из концлагеря, вы действительно были полны желания сжигать церкви?
0: Да.
1: Почему?
0: Потому что в них живет Иисус. Я слишком настрадалась из-за Его имени.
1: Мы вернемся через минуту, и мы узнаем, как Роза пришла к познанию не того Иисуса, чьими последователями себя называли те люди, а настоящего Иисуса. Мы узнаем. Мы вернемся через минуту.

0: Роза, вы приехали в Америку, вышли замуж, стали активисткой в синагоге через дорогу. И вы что, действительно стали главой женщин синагоги?
1: Да, я была президентом.
0: Так если вы не верили в Бога, почему вы ходили в синагогу?
1: Я была общительной еврейкой.
0: Хорошо. Однажды ваша дочь приходит домой и говорит своей маме: «Я верю в Иисуса».
1: Да. Да.
0: Что было дальше?
1: После того, как я пришла в себя, через 3 дня я выгнала ее из дому.
0: Свою собственную дочь?
1: Я выгнала свою собственную дочь.
0: Почему?
1: Она стала моим врагом, потому что во имя Иисуса творились все эти зверства.
0: Значит, вы выгнали свою дочь из дома?
1: Да.
0: И вскоре после этого то же самое происходит и с вашей младшей дочерью?
1: То же самое. И еще мой муж.
0: Ваш муж пришел посмотреть за вашими девочками?
1: Да.
0: И какую он там увидел картину?
1: Они все сидели на полу и молились за меня. Он почувствовал себя так плохо, что тоже сел и тоже начал молиться. Он раньше никогда не молился. Я не могла заставить его пойти в синагогу.
0: Вы хотите сказать, что он поверил в Иисуса?
1: Да.
0: Хорошо. Вся ваша семья, только представьте себе это. Вся ее семья поверила в Иисуса. Вы ходили за помощью к раввину?
1: Конечно. Конечно, я днем и ночью бегала к раввину, пока не пришла к нему с 53 главой пророка Исаии, после чего он меня выгнал.
0: Подождите, не так быстро. Вы же были главой женщин синагоги, так почему же он вас выгнал?
1: Потому что настоящие иудейки не должны читать 53 главу книги Исаии.
0: Но это же часть иудейских писаний.
1: Это не имеет значения. Тебе не стоит читать эту часть, ты не должен это читать.
0: И вы стали верующей из-за того, что вас выгнали из синагоги.
1: Это меня разозлило до того, что я взяла Библию своей дочери в переводе «Кинг Джеймса», спустилась в подвал и начала читать ее вместе с иудейской Библией.
0: А почему вы спустились в подвал?
1: Чтобы никто не видел меня, читающей Библию. Потому что современные евреи вообще не читают ничего подобного. Я начала читать эту Библию, и я начала читать Евангелие от Матфея. Я хотела найти убийцу Иисуса.
0: И что вы нашли?
1: Я нашла Агнца. Я не смогла там найти убийцу. Знаете, он так сильно любит нас.
0: И потом вас пригласили к одному очень богатому человеку. Вы получили приглашение на вечеринку.
1: Да, эта вечеринка была устроена в честь его дня рождения.
0: Это был день его рождения. Он увидел вас в другой комнате, подошел и начал с вами разговаривать. Что было дальше?
1: Он хотел помолиться за меня. Я сказала, что никто никогда не молился ни за меня, ни в моем присутствии. Он спросил: «Но я могу за вас помолиться?» Я ответила: «Мне все равно, даже если вы будете стоять на голове, ведь это же ваш дом». В доме был мягкий и толстый ковер. Этот человек и Дебби начали за меня молиться. Как вдруг что-то произошло. И я не помню, где я была с 10 часов вечера до 2 часов ночи. Но когда я пришла в себя, я чувствовала себя по-другому. Единственное, что я помню, это ощущение, словно тяжелый камень сняли с моей спины. Большой тяжелый камень.

0: Мессия, что Он иудейский Мессия.
1: Чем Он отличался от того Иисуса, которого вы себе представляли?
0: Он не убийца. Он не ненавидит меня, Он любит меня, умер за меня. Мы все нуждаемся в кровной жертве.
1: И потом я пригласил Розу приехать в Берлин, в Германию, потому что там должно было состояться одно христианское собрание. И меня попросили подыскать выступающего. Я предложил Розе. Она не хотела туда ехать. Почему вы не хотели туда ехать, Роза?
0: Снова вернуться в эту проклятую страну, Германию, и говорить там о прощении? Смилуйтесь надо мной, пожалуйста.
1: Но все-таки вы, ваш муж и я оказались в самолете, летящем в Берлин.
0: Это был очень длинный перелет. Было очень тяжело.
1: Но когда вы приехали на этот большой стадион, кстати, это был тот стадион, о котором Гитлер сказал, что они вечно будут править с него. Там размахивали иудейскими флагами. Молодые немецкие христиане, вы только послушайте, молодые немецкие христиане с звездой Давида. Какое это произвело на вас впечатление?
0: Перед поездкой я сняла с себя свою звезду, вы сняли с себя свою, и мы поехали в Германию. А там немцы размахивают еврейскими символами. Это было довольно забавно. На меня это произвело очень сильное впечатление.
1: После вашей речи к вам подошел человек. И что он сказал?
0: Он был один из шести или семи подошедших ко мне человек. Он попросил меня простить его за то, что он служил охранником в лагере в Дахау.
1: Вы были в Дахау?
0: Да, я была в Дахау.
1: Будьте сейчас искренни, хотя я знаю, что вы искренне говорите. Скажите, о чем вы подумали в тот момент?
0: Убить его.
1: Почему?
0: Потому что его работой было наказывать. И самым легким наказанием считалось бросить нас лицом в грязь, встать на нас и сломать несколько костей. Ведь у нас были только кости да кожа. Многие так и оставались там лежать. И еще они постоянно нас били. И вот такой человек встает передо мной на колени.
1: О чем он вас умолял?
0: Простить его. Я подумала, я прощу тебя, я отправлю тебя туда, куда ты хотел меня отправить. Все очень просто. В тот момент я даже не помнила, что я говорила о прощении. Я была в полусознании. Я только знала, что этот человек избивал меня, этот человек причинял мне боль, и я должна сломать ему шею. И мне предоставилась прекрасная для этого возможность. Я даже подняла свои руки, но Господь опустил их обратно. После этого Петр, племянник Кори Тен Бум, увидев, как опускаются мои руки, посвятил меня в еврейскую семью Кори Тен Бум.
1: Вы опустили руки, и что потом? И что было после этого?
0: Я опустила их вот так. Этот человек встал, и я заговорила с ним по-немецки. Я давно не говорила на немецком. Я сказала, «Хорошо, я прощаю вас, но на самом деле я не говорила это от всего сердца. Мне потребовалось время для того, чтобы научиться прощать. И теперь я могу сказать, что я полностью прощаю не только немцев, но и поляков».
1: Как вы можете, Роза? Вы потеряли около 100 членов своей семьи. Как вы можете такое говорить?
0: Роза Прайс не может. Но Роза Прайс в Господе может. И я приняла решение служить не себе, но Господу. И если я приняла решение служить Господу, я должна служить Ему так, как Он этого хочет. Потом я с прощением поехала в Польшу. В Германию я отправлялась с ненавистью, а вернулась с прощением.
1: А что сказал вам тот охранник на следующий день, после того, как вы его простили?
0: Он сказал, что впервые смог спокойно заснуть за все время после окончания войны. Кстати, этот охранник стал уличным евангелистом. Он обратил к спасению тысячи наркоманов, проституток, сбежавших детей.
1: Божья любовь простила этого охранника. Дело даже не в том, что его простила Роза Прайс. Бог простил этого охранника. Понимаете? Нам, людям, трудно прощать других, но Бог любит всех одинаково. Когда вы слышите «Он благой» или «Он добрый Бог», это правда. Когда вы слышите

он нелицеприятен, это значит, что он любит вас точно так же, как он любит Розу Прайс и как он любит меня. Он так любит вас, что он прямо сейчас готов вас обнять. И он делает это своим духом. Он обнимает вас. Он заключил вас в своем объятии. Если вам хочется плакать, плачьте. Если вам хочется рассказать, что вам причиняет боль, расскажите это ему. Он реален. Он заботится о вас. У него есть цель для вашей жизни. Скажите: «Иисус, я грешен, пожалуйста, прости меня. Войди в меня. Восстанови меня в отношениях с Богом Отцом». Он даст вам свою любовь, которая даст вам способность прощать, которая сделает вас свободными, которая даст вам цели и предназначение, которая даст вам в жизни радость, которая даст вам шалом, жизненный мир. Для вас есть предназначение, цель. Для вас есть предназначение в вашей жизни.

Я читаю книгу Судей, глава 7. Сегодня я начинаю серию из трех посланий. Увидеть. Повторяйте. Увидеть. Сказать. Взять. Еще раз. Увидеть. Сказать. Взять. Откроем книгу Судей 7:9. «В ту ночь сказал ему Господь, встань, сойди в стан. Я предаю его в руки твои. Если же ты боишься идти один, другими словами, если ты думаешь, что я лгу, говорит Бог, я помогу тебе в твоих сомнениях. Пойди в стан ты и Фура, слуга твой, и услышишь, что говорят, и тогда укрепятся руки твои, и пойдешь в стан. И сошел он и Фура, слуга его, к самому полку вооруженных, которые были в стане. Мадианитяне же и амаликитяне, и все жители Востока расположились на долине в таком множестве, как саранча. Верблюдам их не было числа, много было их, как песку на берегу моря. Гедеон пришел. И вот один воин рассказывает другому сон. «Снилось мне, будто круглый ячменный хлеб катился по стану Мадиамскому, и, прокатившись к шатру, ударил в него так, что он упал, опрокинул его, и шатер распался». Другой воин ответил ему, «Это не что иное, как меч Гедеона, сына Иоасова, израильтянина. Предал Бог в руки его мадианитян и весь стан. Гедеон, услышав рассказ сна и толкование его, поклонился и возвратился в стан израильский и сказал, «Вставайте, предал Господь в руки ваш стан мадиамский. Здесь я остановлюсь». Я хочу, чтобы вы представили эту историю так, как я верю, Бог хочет вам ее передать. Сегодня у меня будет очень важное послание. Обетование Божие – это то, чего мы хотим. Бог дает вам обетование. Он дал обетование Гедеону. «Я отдаю их армию в твои руки». Мадианитян было огромное количество, а у него всего 300 человек. И Бог говорит, «Ты победишь их». Но одного обетования было мало. Ему не хватало веры. Он говорил, «Нас слишком мало. Мы не сможем их победить». Бог говорит, «Ладно». Обетование для тебя недостаточно. Обетования, которые дает Бог, не всегда исполняются сами. Бог дал детям Израиля удивительное обетование. Они были наполнены обетованиями, но так и не вошли в обетованную землю. Так что дело не только в том, дал вам Бог обетование или нет, потому что то, что вам что-то обещано, или вы что-то нашли в Божьем Слове, не означает, что вы войдете в исполнение этого обетования. Есть что-то, что должно произойти, чтобы пробудить вашу веру. Понимаете, Божие обетование – это просто откровение о божественном намерении для вашей жизни. Бог даст вам обетование, Он покажет вам в Писании свои божественные планы. Бог говорит, вот, что я намерен сделать, а ты что планируешь делать? Нам нужно больше, чем обетование. Ключ в том, чтобы превратить обетование в реальность. Вот почему Бог сказал Гедеону, «Я даю их в твои руки, но если ты не веришь в то, что я тебе говорю, если думаешь, что я лгу, если считаешь, что я не способен сделать обещанное в твоей жизни, тогда я хочу, чтобы ты пошел и послушал то, что говорит враг, и в твоем разуме появится реальная картина, в твоем сердце». Ты увидишь себя победителем над этой ситуацией, как я и обещал тебе. Тогда Гедеон спрятался за скалой и услышал разговор двух воинов. «Я видел во сне хлеб, который скатился с горы и раздавил всех нас». Другой воин говорит, «Я знаю, что это за хлеб. Это хлеб Гедеон». А Гедеон прятался рядом и слышал это. Перед ним появляется ясная картина. Бог сказал ему, что он победит, но Гедеон не поверил. Только когда у него появилась ясная картина его победы, его будущего, того, что он будет делать и как Бог будет его использовать, тогда он поверил. Он начал поклоняться. Он начал поклоняться, когда увидел эту картину. Он сказал, «Теперь я вижу».
Первая часть этого послания — увидеть. Вы должны увидеть, вы должны сказать, и вы должны взять. Об этом я проповедую. Увидеть. Вы никогда не овладеете Божьим обетованием, если не увидите его. А если увидите, то Бог сможет его исполнить. Бог дал Гедеону обетование, но если обетование не пробудит ясную картину, оно никогда не исполнится. Бог создал нас визуальными существами. Если я скажу «лошадь», вы представите лошадь. Если я скажу «кошка», вы представите кошку. Если я скажу «собака», в тот же момент вы представите собаку. Если я скажу «пятна», перед вами предстанут разные пятна. Если я скажу «зебра», вы представите черно-белую лошадь. Когда Бог произносит обетование, то этого недостаточно. Вам необходимо увидеть картину. Так всегда, сон и его толкование — это ясная картина. Гедеон не откликнулся на Богом данное ему обетование, но он откликнулся на картину. Он начал поклоняться. Он побежал обратно в стан и стал говорить всем, «Вставайте, мы победим мадианитян». Что изменилось? Бог говорил ему, но Гедеон не поверил, пока не получил ясную картину своего будущего. Тогда он понял, «Я ячменный хлеб». Он увидел это. Перед тем, как это произошло, Гедеон увидел ясную картину внутри, и все изменилось. Вы ближе к своему чуду, чем вы это осознаете. Эта картина — шаг к исполнению обетования. Гедеон начал поклоняться. Почему? Потому что когда он получил обетование, он все равно не поверил. Но когда он представил картину, то эта картина убедила его. Если вы сможете увидеть, то вы это и получите. Если вы сможете увидеть, то Бог это сделает. Если вы сможете увидеть, то это может стать реальностью. Вам необходимо увидеть ясную картину. Вам нужно увидеть себя свободным, увидеть себя здоровым, увидеть себя успешным. Но как это сделать? Вы получаете обетование Слова Божьего. Бог начинает обновлять ваш ум. Вы уже не видите себя неудачником, не видите себя зависимым, пораженным. Вы не видите себя пустым человеком, который никуда не попадает и ничего не делает. Но когда вы наполнитесь обетованиями, Бог превратит их в картину того, кем вы являетесь на самом деле. Вы сможете увидеть себя благословенным, преуспевающим, и это изменит вашу жизнь. Без видения народ погибает. Один из переводов говорит, что без видения народ не обуздан. Хотите знать, почему люди сходят с ума, подсаживаются на наркотики, молодые люди живут как ненормальные, напиваются, потому что они не знают, куда идти. Когда у вас есть цель, и вы знаете видение для вашей жизни, то все остальное просто отвлекает вас. Джек Никлаус, великий гольфист, он выигрывал всевозможные чемпионаты. Как-то раз его спросили, как он сумел выиграть столько чемпионатов по гольфу. Послушайте, молодые люди, что он ответил. «Я представляю в уме каждый удар, который собираюсь сделать. Только потом начинает двигаться мое тело. Я вижу каждый удар в действии, и уже потом бью по мячу. Мой разум рисует картину, и это управляет действиями моего тела». Если ваш разум наполнится картиной, тогда начнет реагировать и ваше тело. Пусть в вашем разуме рисуется картина. Обычно картины появляются в темных помещениях. Когда вы находитесь в темноте, тогда Бог начинает рисовать картину того, кто же вы на самом деле. Когда Бог сказал мне прийти в церковь Фри Чапл 25 лет назад, и я появился на первом служении, тогда внутри меня нарисовалась картина, которую Бог вложил для этой церкви. Я не видел церковь, которая была в проблемах. Я не видел церковь, которая наполовину пуста и остается маленькой. Я не видел этого. Меня ослепило видение, которое пришло, когда я только вошел. Не знаю, осталась ли бы во мне эта вера сейчас, если бы Бог не дал мне больше, чем обетование. Он дал мне картину, и я ее увидел.
Я помню, когда Бог призвал меня проповедовать. Я слышал проповеди помазанных проповедников, и я видел, как я делаю то же самое. Я сидел там же, где и вы, и на меня сошло помазание. Я боялся того, что чувствовал, но я это увидел. Я увидел себя проповедующим на телевидении. Простите, но я скажу. Я видел эти камеры еще до того, как вы увидели их. Я видел эту церковь еще раньше. Бог дал мне эту картину. Я видел себя благословенным. Я видел себя побеждающим. Я видел, как я преодолеваю препятствия. Видел, что у меня прекрасная семья. Я видел, что нашел чудесную жену. И именно поэтому не знакомился со всеми подряд. Увидьте картину. Что вы видите? Ну, я просто жду, как пойдет жизнь. Да уж, она пойдет. Ваш разум очень важен. Когда картина появится в вашем разуме, тогда и тело будет действовать соответствующе. Вот почему настолько важна хвала. В хвале ваше тело отвечает на внутреннюю картину, и это объясняет, почему в некоторых из вас она не так сильно проявляется. Потому что внутри говорит, что вы ничего не ожидаете, вы ни во что не верите и ничего не видите, вы принимаете все на ходу, а Бог говорит, у меня есть план на твою жизнь, и Он тебе во благо. Все, что видят некоторые из вас, это неудачи, боль, депрессия, несчастье, все плохое. Друзья, помышляйте о том, что чисто, правильно, любезно. Возьмите обетование, превратите его в картину и скажите, «Я не вижу себя сломленным, я не вижу себя униженным и неудачником, я не вижу себя безнадежным и одиноким». Я не вижу себя стариком, которого никто не любит. Я вижу себя благословенным во все дни жизни моей. Благость и милость да сопровождают меня, куда бы я ни пошел. Я вижу, я говорю, я беру. Хлопайте в ладоши, верьте в Бога. Пусть ваше тело откликается на то, что вы видите. Ваша жизнь всегда будет двигаться в направлении той картины, которую вы позволите нарисовать в вашем разуме. Если вы видите, «Ой, все будет только хуже. Мы сейчас еле-еле справляемся, но будет еще хуже». Знаете, я не вижу этого, когда читаю Писание. Я вижу, что Писание говорит, «Благословен ты в городе и благословен на поле. Я проложу для тебя путь, я позабочусь о тебе. Я никогда не видел праведного оставленным. Бог за меня! Нарисуйте такую картину! Бог за меня! Иногда вы чувствуете себя как Наиминь. Я брошен, в моем сердце печаль, жизнь плохо обошлась со мной, но Бог за меня! Нарисуйте

эту картину. Бог за меня. Бог сказал детям Израиля идти в обетованную землю, послать 12 саглядатаев, чтобы у них перед глазами была картина, чтобы они принесли винограда. По сути, он говорил, принесите кисть винограда и покажите всем, я хочу, чтобы вы получили не только обетование, но и картину. Они должны были вернуться и сказать, Боже мой, только посмотрите на этот виноград. Библия говорит, что виноградины были размером с арбуз. Но вместо этого они вернулись и рассказали о том, какие там великаны. В их разуме нарисовалась такая картина, что мы саранча, а они гиганты. Они должны были вернуться с картины, что есть огромный виноград. И Бог сказал, что мы возьмем эту землю, потому что Бог больше этих великанов. Картина имеет огромное значение. Вот почему Бог сказал Аврааму, «Авраам, ты стар. Я знаю, что твою жену рассмешили слова о том, что она забеременеет, потому что она в преклонном возрасте. Но, Авраам, если ты не веришь моему обетованию, то выйди днем и посмотри на песок морской. Сколько песка на берегу, столько у тебя будет детей. Каждый раз, когда ты будешь видеть песок, я хочу, чтобы ты представлял картину твоей семьи. А когда стемнеет, тогда я хочу, чтобы ты поднял глаза и увидел звезды. Я хочу дать тебе ночное видение. И когда стемнеет, тогда начнут мерцать звезды, и ты увидишь миллиарды звезд. Подумай, что сколько звезд на небе, столько будет у тебя потомков. Ты не поверишь данному тебе обетованию, пока не получишь ясную картину». И он увидел это. Я практически слышу его. «Сара, пойдем, и у нас будет ребенок». Но он должен был это увидеть. Тревожно то, что поднимается поколение молодых людей, которое не имеет об этом представления. Дело в том, что вам нужно обрести обетование, потому что если вы приходите на служение, и помазание Божие касается вашего сердца, и начинает высвобождать Божие обетования и цели для вашей жизни, и потом эти цели должны превратиться в картину, я хочу сказать вам про то, как Иисус призывал Петра на служение. Послушайте, это сильно. Петр рыбачил всю ночь и ничего не поймал. И Иисус собирался сказать ему, чтобы он следовал за ним и стал ловцом человеков. Но какая картина была у Петра в разуме? Пустые сети. «Пойду, буду проповедовать Евангелие, и, возможно, поймаю одну маленькую рыбку. Много мне не поймать». Иисус сказал перед тем, как призвать Петра на служение, быть ловцом человеков, «Я вложу в его разум картину того, каким он будет ловцом. Зайди со мной в лодку и брось сеть с другой стороны». Библия говорит, что сеть начала прорываться, и лодка начала тонуть. Потом Иисус подходит и говорит ему, «Следуй за мной, и я сделаю тебя ловцом человеков». Я уверен, что в тот момент у Петра в разуме была картина переполненного потока. Я почти закончил. Вы получаете что-то? У вас бывало так, что вы пытались что-то объяснить своим детям, говорили им какие-то слова, но до них не доходило. Наконец вы теряете силы и говорите, что мне еще сделать? Нарисовать тебе картину? Убери в комнате. Тебе нарисовать картинку? Я думаю, так чувствовал себя Иисус. Я даю тебе обетование, но ты не можешь принять его. Что мне еще сделать, чтобы ты понял, что я за тебя? Я люблю тебя вечной любовью. Ты представил картину? Я никогда тебя не оставлю, никогда не покину. Представил картину? Никакое орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. Представили картину? Тот, кто в вас, больше того, кто в мире, потому что я за вас. Я за вас. Представили картину? Альберт Эйнштейн сказал, что воображение гораздо важнее, чем знание. Знание в фактах, но воображение больше знания. Почему? Если вы сможете увидеть что-то в разуме, то ваше воображение приведет вас дальше фактов. Такое произошло с женщиной с кровотечением. Ее знания и факты говорили о том, что эта болезнь неизлечима. Ты потратила все деньги, и ты никогда не выздоровеешь. Но в ее разуме была ясная картина. Если я только коснусь края, если только коснусь края одежды, я вижу себя, касающейся

касающиеся края его одежды. И если я сделаю это, то высвобожу свою веру. Это точка контакта, и я буду исцелена. Знаете что? Она получила это. Она вышла за пределы знания и фактов. Факты могут сказать вам, что не надо верить. Факты могут сказать вам, что вы не сможете построить успешный бизнес. Факты и знания могут сказать вам, что все против вас, что у вас недостаточно образования. Вы не такой талантливый, вы не такой умный. У вас нет связей, у вас нет поддержки. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Но если вы сможете обрести картину от Бога, вы сможете сказать успешным людям: подвинься. Всем тем, которые вроде бы лучше вас, подвинься, подвинься. Потому что в человеке, у которого есть картина от Бога, что-то есть. Жаль, что я не могу впрыснуть в вас это шприцом. В кого-то из вас уже впрыснули что-то другое. Знаете, почему вы всегда напиваетесь, падаете, совершаете прелюбодеяния, все портите? Потому что вы не наполнились Божьими обетованиями. Здесь что-то происходит с вами? Знаете, что происходит с вами? Вам становится скучно жить. Но когда у вас есть обетования, и они превращаются в картину, вы обретаете видение для своего будущего. В разуме женщины с кровотечением была картина, которая привела ее за пределы фактов и знаний. Я хочу, чтобы вы увидели. Дальше, о чем я буду говорить в следующий раз, говорите, а потом вы сможете взять это. Если у вас есть картина, то ваши эмоции взорвутся. Позвольте мне нарисовать вам картину. Послушайте, скажем, мы с Дрейком на этой неделе ехали по дороге, и он сказал мне: посмотри на этот рекламный щит, лотерея, 133 миллиона. Он спросил: папа, а что бы ты сделал, если бы выиграл? Знаете, эта мысль не давала мне покоя до самого дома. Что бы я сделал? Проповедник, а ты бы не вернул выигрыш, ведь это неправильно. Нет, но, во-первых, я бы не купил билет, буду честным. Но если бы Дрейк его купил... И мне позвонили бы в субботу вечером в 11:45 и сказали: вы только что выиграли 133 миллиона... Я бы не сказал уныло: слава Господу. Мое тело содрогнулось бы в этой картине. Потом я выписал бы чек на десятину и в воскресенье утром пришел в церковь. Именно так я бы поступил. Обретите эту картину. Этого еще не произошло, но картина заставляет ваше тело взорваться. Представьте, что вы бежите по улице с бигуди на голове, с огуречной маской на лице, в одном нижнем белье и кричите: «Я выиграла 133 миллиона!» А вы тут сидите. Я хочу вам сказать, вы не выиграли поездку на Гавайи, но вы выиграли поездку в Новый Иерусалим. Вы поедете в город, где нет боли, нет смерти, нет страданий, нет болезни, нет искушений, нет греха, нет дьявола, нет слез, нет разлук, нет бремени, нет счетов, нет депрессии, нет страха. Давайте воздадим Ему хвалу. Кричите, будто вы на улицах из золота. Аллилуйя! Аллилуйя! Я верю, что это очень важное послание. Вам нужно увидеть, сказать и взять. Я верю, что Господь говорит с вами сегодня через эту программу. Если вы не знаете Иисуса Христа как своего Спасителя, почему бы вам не попросить Его изменить вашу жизнь? Почему бы сегодня не подчинить Ему все? Он любит вас.
Он заботится о вас. У Него есть план для вас и вашего будущего. Вам нужно покориться Ему сегодня. Это самое важное решение, которое вы можете принять. Я хочу, чтобы вы помолились со мной прямо там, где вы находитесь. Скажите: «Иисус Христос, сегодня я исповедую Тебя своим Господом. Мне нужно изменить свою жизнь. Мне нужна новая картина. Мне нужно новое начало. Я хочу увидеть то, чего я не видел. Я хочу начать говорить то, что Ты, Господь, говоришь в Своем Слове обо мне и моем будущем. Господь, я хочу обрести цель, план и призвание, которые есть у Тебя для моей жизни. Я верую в Тебя во имя Иисуса. Просто молитесь. Молитесь во имя Иисуса. Скажите: «Иисус, я верю в Тебя. Я принимаю Тебя своим Спасителем». Аминь и аминь. Возможно, пока вы смотрели проповедь, у вас появилась вера для исцеления. Нам необходимо исцеление. Вот почему я хочу помолиться за вас сейчас. Если вам нужно исцеление в теле, просто скажите: «Господь Иисус, сегодня Ты мой Целитель. Я вижу Тебя как моего Целителя. Я вижу Тебя своим Избавителем. Ранами Твоими, Господь, я призываю исцеление для моих друзей. Исцеление всего тела в могучее имя Иисуса». Аминь. Аминь. Я верю в силу имени Иисуса. Нет другого имени, подобного имени Иисуса. Если эта программа коснулась вашего сердца, то смотрите эти послания на следующей неделе. Мы будем продолжать серию «Увидеть, сказать и взять». Я знаю, что это слово будет говорить в вашу жизнь.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на сегодняшнюю сессию. Ее название — «Крещение Духом Святым». О, я так рад этому. Книга Деяния, 1 глава, 4-5 стихи. «И собрав их, он повелел им». Тут не сказано «он предложил», тут не сказано «он рекомендовал». Он повелел им: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Иисус смотрит на учеников и говорит: «Не начинайте свое служение, не начинайте проповедовать Евангелие по всему миру, не начинайте церкви, пока не будете наделены силой». Вам необходимо что-то понять. Когда мы рождаемся свыше, с этого времени Дух Святой в нас. Он освящает нас, запечатлевает нас. Мы гарантированно являемся детьми Божьими. Но после крещения Духом Святым мы наполнены и наделены силой. Есть разница между позицией и силой. Сейчас мы говорим о силе. Вам необходимо понять, Иисус сделал очень сильное утверждение. Он сказал: «Послушайте, не делайте этого». Знаете, что поразительно? Он обращался к 500 ученикам. Я верю, что им было сказано войти в горницу. Мы видим это в 15 главе 1 послания к Коринфянам. Но я думаю, что 380 из них ушли после того, как прошел один день. 5, 6, 7 дней. Они сказали: «Вернемся в синагоги. Давайте основывать церкви. Давайте действовать». Но 120 остались ждать, послушавшись повеления Господа. Петр встает, и вы знаете это известное послание, которое он проповедовал в тот день. Он говорит: «Они не пьяны, потому что сейчас 9 часов утра», и начинает проповедовать им об Иисусе, верно? Затем Петр делает такое утверждение: «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели, и так он, быв вознесен в десницу Божию и приняв от Отца обетование Святого Духа». Помните, Иисус сказал в Евангелиях от Луки и Иоанна: «Идите и ждите обетования Отца». Послушайте внимательно. «Излил то, что вы ныне видите». Все скажите: «Видите». И «слышите». Все скажите: «Слышите». Обратите внимание на «видите» и «слышите». Я хочу, чтобы вы это запомнили, хорошо? Собравшись, люди спросили: «Что нам делать?» Книга Деяний 2:38-39. Петр же сказал им: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получения дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим». И всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. Как видите, то, что произошло с ними во второй главе книги Деяний, крещение Духом Святым, было не только для них и их детей, но и для всех дальних, на протяжении поколений церкви, кого не призовет Господь Бог наш. Аминь. Поэтому вот что я хочу сейчас сделать. Быстро пройтись по четырем другим свидетельствам из книги Деяний о том, как люди были наполнены, крещены Святым Духом. Я хочу, чтобы тут вы обратили внимание на два момента. Первый. Во всех этих ситуациях, за исключением одного, этот опыт, отделенный от рождения свыше, так? Даже со 120 в день Пятидесятницы. Второе, что я хочу, чтобы вы видели, это то, что наблюдатели видели и слышали, когда Дух Святой крестил людей. Вы со мной? Давайте обратимся к 8 главе книги Деяний. Филипп отправился в Самарийский город. Он проповедует людям Евангелие. Филипп — классический евангелист. Библия говорит, что город наполнился великой радостью. Почему? Потому что из одержимых людей выходили бесы. Хромые и инвалиды начинали ходить. В городе была великая радость. Послушайте, что сказано в 8 главе Деяний, в 12-13 стихах. «Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем, и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон, и был крещен». Здесь я хочу сделать кое-какие заметки. Люди поверили благой вести об Иисусе Христе. Они родились свыше, да или нет? Абсолютно да. После того, как человек уверовал в Евангелие, принял Иисуса Христа, был крещен в воде, он становится чадом Божьим, правильно? Хорошо, и так они были крещены в воде. И согласно Писанию, эти люди родились свыше и вошли в Царство Божье. Но послушайте, что говорится в стихах с 14 по 16. «Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что Самария приняла Слово Божье,
Еще один случай, о котором мы знаем, что люди рождены свыше, которые Петр и Иоанн, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого, ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Вот это по-настоящему привлекает мое внимание. Петр и Иоанн в Иерусалиме. Иерусалим, согласно двум разным источникам, находится на расстоянии от 56 до 67 километров от Самарии. Автомобилей у них нет. Они не могут, прыгнув в машину, добраться туда за 45 минут, так? Им надо идти пешком, друзья мои. Вы знаете, что это три дня пути. Или если у них есть верблюд, лошадь или ослик, то времени уйдет чуть меньше. Это серьезное путешествие. Но Петра и Иоанна посылают туда только для того, чтобы люди наполнились Духом Святым. Вот насколько важным для учеников было наполнение Святым Духом. У нас есть дальнейшее подтверждение в книге Деяний 8, 14, 16. Это место я только что прочел вам. Тут сказано, что они были только крещены во имя Господа Иисуса. Мы знаем, что они спасены, потому что нам известно, что никто не сможет назвать Иисуса Господом, кроме как Духом Божьим. Верно? Дух Божий у нас есть. Но одно дело, когда Он в нас и влияет на нас, и другое — быть спасенным, запечатленным и спасенным им, быть наполненным им до избытка. Для этого Петр с Иоанном и пришли туда. Как мы просим, чтобы принять Духа Святого? Иисус просто говорит нам в 11 главе Евангелия от Луки: «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец». Обратите внимание, Иисус говорит: «Отец ваш Небесный, вы уже дитя Божье, даст Духа Святого просящим у Него». Иисус сделал утверждение: «Мир не может принять Духа истины». И вот что мы читаем в книге Деяния 8, 17, 19. «Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого». Итак, эти люди уже спасены, уже рождены свыше. Но апостолы возложили на них руки, и они приняли Духа Святого. Симон же увидел, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря: «Дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого». Это один из случаев, я бы добавил, один из нескольких, когда здесь не сказано, что люди говорили на языках или пророчествовали. Тем не менее, мы знаем, что это произошло, так как Симон это увидел. Итак, вам необходимо знать, когда приходит Дух Святой, есть и внешнее проявление. Согласно Библии, обычно это говорение на языках и пророчество. Тем более примечательно то, что колдун, принявший вместе с остальными спасение, сказал: «Я дам вам денег, потому что тоже хочу вот этого». Вы знаете, что было дальше? Петр сказал: «Серебро твое да будет в погибель с тобою». Тебе необходимо попросить Бога о прощении, верно? Итак, проведем обзор. Первое. Эти люди рождены свыше. Они уже приняли Иисуса. И затем помолились о том, чтобы принять Духа Святого. Второе. Когда Он проявился, они увидели внешнее проявление, когда Он крестил и наполнил их жизни. Следующий пример. Савл из Тарса. Книга Деяний, 9 глава. Мы знаем, что Савл был на пути в Дамаск с целью погубить христиан. И вот Иисус говорит ему с небес: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Савл тут же спросил о том, кто это говорил с ним. И Господь ответил: «Я Иисус». Тогда Савл сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» Савлу было сказано идти в Дамаск, и там он должен был узнать, что ему делать. Вы обратили внимание? Савл спросил: «Господи, что повелишь мне делать?» Исповедуя Иисуса Господом, мы получаем рождение свыше. Я считаю, что Павел обратился к вере по дороге в Дамаск. Вот что я вам скажу. Если бы он не обратился, то не стал бы поститься три дня. Второе. Когда приходит Анания, потому что Бог, Дух Святой, проговорил ученику в Дамаске: «Пойди и помолись за брата Савла, чтобы он получил зрение и был наполнен Духом Святым». Анания приходит в дом Симона Кожевника, а Анания смотрит на Савла. Помните? Савл не видит, и Анания говорит: «Брат Савл». Он не говорит «Савл», он говорит «брат Савл». Савл рожден свыше. Он получил рождение свыше, когда встретил Иисуса по дороге в Дамаск. Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа. Если вы рождаетесь свыше, наполняетесь Духом Святым, то для чего было Анании молиться о том, чтобы Савл наполнился Духом Святым? В 9 главе Деяний Савл не говорит на языках, однако позже он сказал: «Благодарю Бога моего за то, что говорю на языках больше вас всех». Когда это произошло? Я думаю, тогда, когда он наполнился Духом Святым.
Переходим к Корнилию из 10 главы книги «Деяния». Он первый язычник, принявший спасение. Корнилий — сотник. Он офицер римской армии. Ему является ангел, потому что этот парень очень сильно любил Бога. Он не знает Бога, но дает милостыню бедным. Он молится Богу. Тут ему является ангел и говорит: «Пошли за человеком по имени Петр». Разве не удивительно? Ангел не сказал ему, как спастись. «Тебе надо найти Петра». Сотник посылает группу людей найти Петра. Петр на крыше. У него видение. Бог говорит ему: «Я послал к тебе трех человек. Иди с ними и не задавай никаких вопросов». Почему Дух Святой сказал «не задавай никаких вопросов»? Потому что евреи не общались с язычниками. Потому что то, что должно было скоро произойти, полностью противоречило обычаям. Петр не посмел бы войти в дом язычника, но скоро он это сделает. Потому что эти три человека привели его в дом Корнилия. Петр в шоке. «О, я знаю голос Духа Святого, но я только что вошел в дом язычника». Петр говорит: «Хорошо, ты видел ангела? Тогда буду проповедовать». И он начинает проповедовать об Иисусе. Знаете, что поразительно? Он доходит до 5 параграфа своего послания. И вдруг Дух Святой сходит на Корнилия, на всю его семью, и смотрите, что тут сказано. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их говорящими языками и величающих Бога. Это единственный случай в Библии, когда Бог спасает людей и точно в это же время крестит их духом. У меня есть причина, чтобы так считать. Вы можете не соглашаться, но у меня есть причина. Петр, если вы помните, когда вы молитесь с кем-то принять Иисуса, вы не увидите никакого внешнего проявления. Петр по-прежнему думает: «Этим ребятам никак не спастись, они же язычники». Поэтому Бог говорит: «Я изменю образ мышления этих людей, поэтому дам язычникам весь пакет сразу». И это единственный такой случай в Писании. Петр знает, что эти люди приняли Иисуса. И что он видит потом? Что они говорят на языках, потому что Бог дал им Духа Святого. Хорошо, последний случай, в Ефесе, 19 глава книги «Деяния». Апостол Павел с командой пришел в Эфес и нашел там учеников. Первый вопрос, который Павел задал им, привлек мое внимание. Он спросил их: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Такой вопрос мы задаем новообращенным верующим. «Приняли ли вы Святого Духа?» Знаете, однажды я был в Болгарии вместе с Лизой. Проповедовал Евангелие. Там был пастор, который принял спасение тогда, когда Болгарии правили коммунисты железной рукой. Люди принимали спасение в подпольных церквях, и в них происходило движение Духа. Пастор рассказал мне: «Вот я мирской человек, я принимаю наркотики, я алкоголик, служу в советской армии, или как там называется, коммунистическая армия». И он говорит: «Я прихожу на тайное собрание верующих, и вот женщина открывает дверь и спрашивает: „Слушай, ты уже принял Духа?» Я подумал, о каком Духе она говорит? Но это было таким реальным для гонимых христиан в коммунистических странах в те времена. Помните, они подвергались сильнейшим гонениям за веру. И это был первый вопрос, который она задала ему: «Принял ли ты Духа?» Вы со мной? Итак, ответ такой: языки действительно умолкнут. Но поскольку совершенно еще не настало, языки пока что не умолкли, верно? Второй вопрос, который я постоянно слышу о том, что Библия говорит. Меня спрашивают: «Джон, все ли говорят языками?» Вы помните этот вопрос из 12 главы 1 послания к Коринфянам? Ну так все ли говорят языками? Каков ответ? Нет, не все говорят языками. Ну значит, не всем надо говорить. Надо прочесть все это в контексте. Прочтя это в контексте, вы поймете, что Новый Завет говорит о четырех разных видах языков. Все скажите: о четырех. Два из них — для публичного служения. Что я имею в виду под публичным служением? Это когда вы служите одному человеку или группе людей. Два из них — для личного использования. Давайте я расскажу вам о каждом из четырех. Первые языки, являющиеся знамением. Послушайте первое послание к Коринфянам, 14:22. Итак, языки — суть знамения, не для верующих, а для неверующих. Что значит «языки знамения для неверующих»? Давайте я приведу вам пример для иллюстрации. Однажды я проповедовал здесь, в Колорадо Спрингс. Одна из моих сотрудниц находилась на заднем ряду церкви. Пока я проповедовал, она, как ей думалось, молилась на языках. Служение закончилось, и вот мужчина, который сидел на два ряда впереди нее, повернулся и сказал: «Вы говорите на французском в совершенстве. Вы не только говорите на нем в совершенстве, но у вас идеальный акцент одного из старых диалектов французского». Он сказал: «Я
преподаватель французского языка, но никогда еще не встречал человека, который говорит на этом языке так хорошо, как вы. Она сказала: «Я не говорю по-французски». Он говорит: «Да вы шутите?» Она: «Нет, я не говорю по-французски». «Парли вы франце?» «Вот и все, что я знаю». Он сказал: «Вы говорили на идеальном французском». Для него это было знамением. Потом, посмотрев на нее, он сказал: «Не только это. Вы цитировали местописание на французском языке». Потом проповедник сказал: «Откройте Библии». И указал то самое место. Вы процитировали его до того, как он сказал. Для него это было знамением. Вам понятно? Именно эти языки проявились в день Пятидесятницы. Ученики были людьми необразованными, неграмотными. Но они идеально говорили на языках и диалектах иудеев, приехавших в Иерусалим со всего мира. Для них это было знамением. Что происходит? Эти необразованные люди, которые никогда не изучали мой язык, говорят на нем в совершенстве. Как чудны дела Божьи! Это

В котором будет написано то, что будете знать только он и вы. Итак, существуют небесные языки. Вы со мной? Не удивляйтесь этому. Я не знаю, как все это работает, но я точно знаю, что так сказано в Библии. Это когда человек начинает говорить на небесном языке. И это не такой язык, который не учили и не знаем мы, но другие знают. Нет, это совершенно другой язык, которого никто из живущих на лице земли не знает. И, честно говоря, это три оставшихся языка. Помню один случай, когда я был в Сингапуре. Говорю вам, сколько буду жить, не забуду этого. Я готовлюсь проповедовать в большой церкви. Там был балкон. Вдруг один человек начинает говорить на незнакомом языке. Это был не какой-то из земных, но небесный язык. Он был просто потрясающим. Я сижу там, и у меня волосы дыбом. И вот этот человек стал истолковывать язык. Вам необходимо понимать, этот язык нельзя перевести, его можно только истолковать. Потому что это небесный язык. Он начал истолковывать, и его истолкование было тем самым посланием, которое я в тот вечер собирался проповедовать. Я говорю, «Боже ты мой!» У меня буквально волосы встали дыбом. Это языки для истолкования. Это один из семи даров Духа Святого, о котором говорится в первом послании к Коринфянам. Именно об этой категории языков Павел задал вопрос. Все ли говорят языками? Давайте я все это прочту в контексте. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее, иным дал силы, чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы? Нет. Все ли пророки? Нет. Все ли учителя? Нет. Также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли говорят языками? О каких языках он говорит? О языках для публичного служения, о небесном языке, которого никто не понимает. Ответ — нет. Все ли истолкователи? Ответ — нет. Павел говорит о служебных дарах, которые Бог установил в церкви для публичного служения. Несомненно, не все апостолы, пророки, учителя, пасторы, не все обладают дарами чудотворения и исцеления. Не у всех есть дар говорения и истолкования небесных языков. Почему это так? Почему? Ответ в следующем стихе. Первое послание Коринфянам. 14 глава, 22-23 стихи. Павел сказал, «Итак, языки». Он говорит о языках для знамения, о первых, о которых я вам говорил. «Итак, языки — суть знамения не для верующих, а для неверующих». Дальше он говорит, «Послушайте, если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, теперь он говорит о языках для истолкования, о небесных языках. И войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы лишились рассудка?» Итак, он говорит, что языки для знамения. Затем, если вы будете говорить на языках, то люди подумают, что вы сумасшедшие. Если вы не знаете о том, что в Новом Завете четыре разных вида языков, то вы скажете, он сам себе противоречит. Итак, языки — суть знамения не для верующих. А потом, неверующие скажут, вы лишились рассудка? Он ведь противоречит себе. Нет, не противоречит. Первый вид, о котором он говорит, это что? Языки для знамения. Это когда вы говорите на другом языке этой земли, которому никогда не учились. Для того учителя французского это было знамение. Но если бы, когда пришел тот учитель французского, все мы говорили бы на небесном языке, он сказал бы, «Вы все лишились рассудка, вы сумасшедшие, верно?» Это два разных языка для публичного служения. Перейдем к третьему. Языки для личной молитвы. Павел говорит в первом послании к Коринфянам 14:15, «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой, мое понимание, остается без плода». Что такое мое понимание? Это мой ум, правильно? Какой же тогда вывод? «Стану молиться». Тут написано «молиться», а не «говорить в собрании». «Стану молиться духом, стану молиться и умом», то есть на своем языке. «Буду петь духом, буду петь и умом», то есть на своем языке. Вот что Павел делает здесь. Он отождествляет языки как молитвенный язык. Вы со мной? Он говорит об этом в 14 главе 1 послания к Коринфянам. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу». Минутку, с помощью двух других языков для публичного использования. Мы говорим людям. Когда тот парень в Сингапуре стал говорить с нами на языке, то хотя это был небесный язык, он говорил Божье послание к нам, к собранию верующих.
и, говоря с нами, истолковывал его. Когда апостолы в день Пятидесятницы говорили на языках для знамения, они говорили людям о чудесных делах Божьих. Павел сказал, когда вы молитесь на языках, говорите на языках то или другое. Когда вы молитесь на языках, вы говорите не людям, а Богу. Эти языки, как молитвенный язык, вам понятно?

Говоря на языках для публичного использования, мы обращаемся к неверующим для знамения или к церкви для истолкования. Но молясь на языках, мы говорим с Богом, а не с людьми. А теперь послушайте, что говорит апостол Иуда. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым». Вот почему каждому верующему следует молиться на языках. Позвольте мне сделать утверждение. Люди говорят, «Джон, если я наполнен Духом Святым, значит ли это, что я буду говорить на языках?» Нет. Вот что я вам скажу. Человек может быть наполнен Духом Святым и при этом не говорить на языках. Почему? Он не плывет по течению реки. Подобно тому, как я могу войти в реку, но не плыть по ее течению. Почему? Потому что я не отдал себя в ее власть. Я скажу так, каждый человек, который был наполнен Духом, обладает способностью молиться на языках. Просто они не вошли в это. Ведь все происходит по вере. Вы со мной? Говорю ясно и недвусмысленно. Вы можете быть наполнены Духом и при этом не говорить на языках, потому что вы не отдали себя во власть его течению. Я расскажу об этом больше в следующей сессии. Хорошо, языки для ходатайства. Четвертый вид, тоже для личного использования. Также и Дух, это послание к римлянам, 8 глава, 26-27 стихи, подкрепляет нас в немощах наших. А в чем наша мощь? Ибо мы не знаем, о чем молиться как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердце знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. Здесь он говорит о языках для ходатайства. Я не забуду то время, когда был в студенческом клубе и проводил курсы изучения Библии для членов студенческого и женского клубов. За день до события я проповедовал о Духе Святом. На курсы приходила одна девушка. Ко мне на занятия приходили 60 студентов из студенческого и женского клубов. Эта девушка выросла в деноминации, в которой учили, что языки умолкли после того, как появилась Библия. И вот она стала ходить на курсы и слушать мои учения по Библии. Она сказала, «Да, вот же, тут написано о языках». В тот вечер она наполнилась Духом Святым. На следующее утро место, где она жила, находилось напротив нашего. Меня разбудили по внутренней связи в 6:30 утра. Я студент колледжа и сплю до 8. Я оделся и, протирая глаза, вышел. Тут вижу эту девушку. Она такая радостная, просто сияет. Я спрашиваю, что происходит? Она говорит, «Господь разбудил меня в 5 часов». И я почувствовала побуждение молиться на языках. Я стала молиться на языках и почувствовала, что ходатайствую за кого-то. Я попросила Бога показать, за кого я молюсь. Господь сказал, «Ты молишься и ходатайствуешь за пожилого человека. Он на грани смерти». Она сказала, я продолжала молиться. В 6 часов мои соседки по комнате позвонили и сказали, что у ее дедушки случился сердечный приступ. Его срочно отвезли в больницу. Врачи спасли его, он остался жить. Она сказала, «Дух Святой проговорил мне, ты молилась за него. Это языки для ходатайства. Я не знаю, что сейчас происходит с моей мамой, она во Флориде. Я не знаю, что происходит с моей сестрой в Калифорнии. Я не знаю, что происходит с моей сестрой в Мичигане. Я не знаю, что происходит с моим другом в Северной Каролине. Но знаете что? Дух Святой знает, и я могу ходатайствовать, если покорюсь Ему». Итак, сколько людей обкрадывают себя, веря в невежественные человеческие учения о том, что времена языков прошли, но услышьте призыв прямо из сердца Божьего. Первое послание к Коринфянам 14:5. «Желаю, чтобы вы все говорили языками». Некоторые говорят, это Павел пишет от себя. Нет, ни одно место Писания не написано по воле человеческой, но все оно записано по вдохновению от Бога. Это призыв Бога. «Желаю, чтобы вы все говорили языками». Павел делает утверждение в первом послании к Коринфянам 12:1. «И на самом деле эти слова говорит Дух Божий. Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных, о говорении на языках и о других дарах». Но в конце 14 главы 1 послания к Коринфянам он делает потрясающее утверждение. «А кто не разумеет, пусть не разумеет. Иначе говоря, если вы не хотите понимать, оставайтесь невежественными. Вы упустите реальную, чудесную возможность общаться со мной». Поэтому Павел сказал в 1 послании к Коринфянам 14:39, «Не запрещайте говорить языками». Почему Бог желает, чтобы мы все говорили языками? Об этом я расскажу на следующей сессии. До встречи!

0: Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.
1: В этом выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Экономическая война с Ираном продолжается, и Израиль решает проблемы на нескольких фронтах. Также Красно-Зеленый альянс, доктор Смол о стратегии мусульманского братства в долгосрочной перспективе и еще мнение с саммита в Иерусалиме о пути Израиля к окончательной победе. Также неожиданная находка связывает современный Иерусалим с прошлым. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите «Место встречи Иерусалим» и ее ведущий, я Крис Митчелл.
2: И я Джули Стал.
1: США заявляют, что один из важнейших в мире морских путей вновь открыт. Американские войска разминировали Ормузский пролив.
2: Президент Трамп заявляет, что Иран умоляет о заключении соглашения. Тегеран утверждает обратное. Тем временем у Израиля проблемы на севере и юге. Вот сводка новостей об этом и многом другом.
1: Премьер-министр Израиля заявил, что предложил президенту Трампу три варианта действий в отношении Ирана. Во-первых, выгодное соглашение, во-вторых, военные действия и, в-третьих, ужесточение экономической блокады. Вчера президент подкрепил это решение решительным шагом. Трамп усилил давление на Иран, причем не только на сам Иран, но и на тех, кто оказывает поддержку этой ужасной диктатуре. Это важный шаг. Но перед нами по-прежнему стоят серьезные задачи. Проблема с Ираном не решена. Нам необходимо положить конец также проблемам в Газе, в Ливане и на других фронтах. И мы это сделаем. Нетаньяху также заявил на собрании лидеров Иудеи и Самарии, что его правительство значительно расширило еврейское присутствие в библейском сердце Израиля. Я знаю, что мы не только обеспечиваем наше существование в настоящем, но и гарантируем существование народа Израиля в будущем. 160 ферм, 104 поселения, которые мы основали и узаконили, это нелегко. Это никогда не бывает легко. Мы не сдаемся, у нас есть цель. Это наша земля, и она останется нашей. В Совбезе ООН человек, курирующий план президента Трампа по Газе, выступил с резким предупреждением относительно будущего перемирия. Он раскритиковал израильские удары и предупредил, что перемирие может достичь точки невозврата. Если это перемирие рухнет и в Газе случится эскалация, не останется пути назад ни для администрации, ни для чего-либо на месте, что можно было бы восстановить. Это будет не просто неудачей, это станет точкой невозврата для всех. Министр обороны Израиля Кац посетил израильские войска на юге Сирии, прямо сигнализировав президенту Ахмеду Аль-Шараа о том, что Израиль останется на горе Хермон до тех пор, пока сохраняется угроза со стороны джихадистов в адрес Израиля. Здесь ежедневно ведутся действия, направленные на то, чтобы свести на нет угрозы, противостоять остаткам старого режима и не допустить формирования нового. Этот сигнал ясен даже для президента Сирии. Когда вы просыпаетесь утром во дворце в Дамаске, смотрите на гору Хермон и видите Цахал, вы понимаете, что мы здесь, чтобы защищать наши населенные пункты и границу. Крис Митчелл, новости CBN, Иерусалим. По заявлению США, проход через Ормузский пролив открыт после многомесячной операции по обезвреживанию морских мин. Обстоятельства были, мягко говоря, сложными и опасными, но мы справились. Наши войска тщательно и незаметно устранили угрозу морских мин, задействовав водолазов ВМС, бойцов подразделения «Морские котики», а также авиацию армии, ВМС, ВВС и корпуса морской пехоты США. Купер заявил, что американские войска так

0: также обеспечивали безопасность торгового судоходства. За последние несколько месяцев американские войска оказали помощь почти 1500 торговым судам в прохождении пролива. Президент Трамп заявляет, что США контролируют этот водный путь, тем самым оказывая давление на Тегеран. Пролив Ормуз открыт. Мы контролируем ситуацию и обеспечиваем блокаду. Иран ничего не получает. Позже Трамп заявил, Иран — это провальная страна. Он добавил, я не хочу встречаться, а они хотят. Более того, они умоляют заключить соглашение. Тегеран оспаривает версию США, заявляя, что по-прежнему контролирует пролив. Один из высокопоставленных иранских чиновников в сфере безопасности заявил, вопрос о проливе Ормуз связан с прекращением войн во всем регионе, и в частности в Ливане и Газе. Израиль сигнализирует Вашингтону, что программа по обеспечению безопасности на юге Ливана провалилась. Израиль отмечает, что ливанская армия не предпринимает мер против Хизбаллы. Цахал также готовится к усилению боеготовности на западном берегу в преддверии еврейских праздников. И несмотря на нестабильность в регионе, число репатриантов в Израиль резко растет. В этом году в Израиль перебрались более 2700 жителей Северной Америки, причем только в августе более 1000, а к концу года ожидается, что их число превысит 4000. Джошуа Свонсон, новости CBN, Иерусалим. Далее в программе. Мусульманское братство, Катар и американская политика. Доктор Ашер Смол подробно объясняет связь. В этом году США признали отдельное отделение мусульманского братства террористическими организациями.
1: Наш ближневосточный корреспондент Джошуа Суонсон обсудил с доктором Чарльзом Ашером Смолом это решение, а также роль, которую Катар играл в деятельности мусульманского братства.
0: Ваша организация сыграла важную роль в продвижении инициативы по признанию мусульманского братства в США террористической организацией. Каковы плоды? Мы добились прогресса. В Институте по изучению глобального антисемитизма и политики мы раскрываем связь между братством и Катаром. Катар – небольшая страна на Ближнем Востоке с населением всего около 300 тысяч человек, и она выделяет американским университетам больше средств, чем любая другая страна в мире. И я думаю, что зрителям важно понять, у катарского режима есть байя, а в исламе байя означает клятву. Таким образом, режим Катара следует всем религиозным указам и постановлениям мусульманского братства. Это звучит как милая братская организация, но очень важно понимать, что они стремятся к уничтожению США, великого сатаны, и к уничтожению Израиля и еврейского народа, которые называют малым сатаной. Что это означает для правительства США? В ноябре 2025 года мы опубликовали доклад, где показали, как мусульманское братство при поддержке катарского режима проникает в американское общество, в нашу систему высшего образования, в наши культурные учреждения, в СМИ и какую угрозу это представляет. И то, что, к счастью, администрация сделала впервые в западном мире, это признала их террор организаций, их отделения в Иордании, Ливане, Египте и теперь в Судане. И сейчас наши исследователи работают над тем, чтобы продемонстрировать связи этих структур с американскими гражданами и организациями в нашей стране. Каким образом ближневосточное информационное агентство «Аль-Джазира» способствовало реализации этой антисемитской программы? Отличный вопрос. Аль-Джазира – очень важное новостное агентство в арабском мире, и оно также вещает на английском, испанском и других языках. Аль-Джазира принадлежит катарскому режиму. Катарский режим является рупором мусульманского братства. Они ведут пропаганду. Они радикализируют людей по всему миру, взращивая в них ненависть к Америке, к демократии. И при этом они действуют в нашей стране, в Соединенных Штатах. В Катаре есть медиа-сити, медиа-центр, где у них сейчас заключены соглашения с CNN, с BBC, с Северо-Западным университетом. Они действуют очень изощренно. Это страна с населением в 350 тысяч человек. При этом это одна из самых богатых стран, а по показателю ВВП на душу населения – самая богатая страна в мире. И они используют мягкую силу, чтобы влиять на СМИ, на высшее образование и внушать людям, людям ненавистническую риторику и идеологию.

0: идеологию, и это разрушает наше демократическое равновесие. Это очень опасно. Последний вопрос, доктор Смол. Мы видим сообщения в соцсетях и действия пользователей, которые стремятся укоренить в правительствах антиизраильский нарратив о геноциде в Газе. Мы наблюдаем это и в Голливуде, и в различных учреждениях по всему миру. Каков ваш ответ этой аудитории в соцсетях? Соцсети являются суперраспространителем вируса ненависти. Я считаю, что социальные сети вышли из-под контроля. Они радикализируют людей. Они ссорят и разобщают людей. Молодые люди тратят столько времени на пролистывание ленты и получают информацию из источников, которые не являются достоверными. Это как в романе Джорджа Оруэлла «1984». Не думаю, что он мог представить себе тот уровень дезинформации и манипуляций, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Это очень опасно. Я считаю, что социальные сети во многом, не все, но во многом подрывают авторитет важных СМИ, которые проверяют факты и заботятся о правде. Сейчас есть приложение по созданию видео, которое выглядит так аутентично, но на самом деле лгут. Много манипуляций, и люди из таких злонамеренных источников, как Китай, Россия, Иран, используют соцсети, чтобы манипулировать американцами и гражданами других демократических стран. Эта идеология ненависти проникает и нормализуется в нашем обществе молодых христиан, которые впервые за многие десятилетия начинают подвергать сомнению основные истины об Америке, евреях, об Израиле. Это очень опасный путь, на который мы вступили. Да, если что-то достаточно часто повторяется в соцсетях, люди, как правило, в это верят. Итак, доктор Чарльз Ашер Смол, исполнительный директор Института по изучению глобального антисемитизма и политики. Большое спасибо, что были с нами. И Галь Кармон, основатель Мемри, наш хороший друг, написал: «Египетский журналист раскритиковал Абдулла Эль-Саеда за то, что тот поддерживается такими организациями, как Каир и Исламское общество Северной Америки, группами, стоящими за мусульманским братством». Кроме того, по словам катарских государственных журналистов, США считают, что это и другие организации незаметно прокладывают себе путь в самое сердце страны и верят, что однажды у страны будет президент-мусульманин. Так что мусульманское братство действительно станет важной темой на предстоящих выборах и в обозримом будущем.
1: Если посмотреть на историю, Египет запретил это. Почему же тогда кто-то другой?
0: Точно.
1: Какая-то западная страна должна это приветствовать. Они хотят завоевать мир. Я не хочу жить по законам шариата. И я не думаю, что если бы люди в Америке понимали, что это будет означать для их свободы и для ее отсутствия, они бы тоже этого не хотели.
0: В расширенном интервью, которое Джошуа взял у доктора Смола, он также сказал: «В США происходит раскол. Это важно для мусульманского братства, которое существует уже 50 лет. Они разработали стратегию. Часть этой стратегии называется «Великий джихад». В Америке они ведут «Великий джихад», направленный на ликвидацию и уничтожение западной цивилизации изнутри».
1: Мы об этом говорим уже давно. Они начали свою деятельность в 1928 году как общественное движение, призванное возродить ислам, когда Египет находился под контролем британцев.
0: Именно так.
1: А примерно через 15 лет они начали выступать против правительства. Они стали политической силой. На их счету появились убийства.
0: Анвар Садат был убит мусульманским братством.
1: Это то, чего вы хотите в Америке?
0: И еще момент, о котором Смол упомянул в интервью. Это важно, потому что мы видим это повсюду. Он сказал, что они собирались использовать антисемитизм как средство для раскола и ослабления США, а затем и уничтожения. 50 лет назад они уже использовали антисемитизм как клин внутри США, чтобы расколоть страну.
1: Верно. А что такое антисемитизм? Это враждебность по отношению к Богу Авраама, Исаака и Иакова, по отношению к Иешуа, Мессии. Они могут утверждать, что они с Богом, но у них совсем другая система.

0: системы ценностей.
1: Я считаю, что люди должны быть в курсе того, что происходит. Отчет доктора Смола просто превосходен, и было бы замечательно, если бы люди не только прочитали этот отчет, но и посмотрели интервью с ним.
0: Да, это очень познавательно.
1: Как людям следует молиться сейчас?
0: Я думаю, что людям нужно искренне молиться о том, чтобы страна повернулась к Богу, чтобы люди не боялись высказываться против зла, чтобы лидеры не боялись принимать законы, запрещающие такие вещи, как государственный переворот или захват власти в стране.
1: Отличный план для молитвы. Далее в программе. Что нужно Израилю для победы? Лидеры, собравшиеся на саммите в Иерусалиме, считают, что ответ может оказаться в духовной сфере. В сегодняшнем, казалось бы, хаосе Ближнего Востока многие в Израиле задаются вопросом, каким может быть путь к победе. Джули Сталл с недавнего саммита по Ближнему Востоку, где некоторые докладчики затронули духовную составляющую.
0: После более чем 2,5 лет войны на Ближневосточном саммите, прошедшем в Иерусалиме, обсуждались проблемы, стоящие перед Израилем.
1: Израиль становится региональной сверхдержавой, и мы собрались здесь, чтобы обсудить духовные плоды того, что Израиль, наконец, становится светом для народов и заслуживает восхищения и уважения со стороны народов всего мира.
0: Равин Тули Вайс, основатель компании «Израиль 365», спонсор саммита, считает, что быть светочем для народов — это так, как Израиль ведет войну и относится к меньшинствам.
1: Израиль ведет моральную войну. При этом Израиль принимает репатриантов со всего мира, и здесь отмечается самый высокий уровень удовлетворенности и счастья. Мы поступаем правильно.
0: Директор организации «Израиль 365» Равин Песах Валицкий считает, что те, кто хочет разделения веры и политики, ничего не понимают.
1: Если я рассматриваю политику через призму Библии, у меня складывается более точное представление о том, что на самом деле делает Бог. А если я не связываю реальный мир с Библией, это означает, что я не понимаю ее правильно.
0: Депутат Кнессет Аохат Таль заявляет, что 7 октября 2023 года Израиль был на самом глубоком дне в своей истории.
1: С тех пор мы полностью изменили Ближний Восток. Израиль доказал, что является одной из самых стойких стран в мире.
0: Хамас удерживал сына Цвика Мора Эйтона в заложниках более 2 лет. Они похитили охранника фестиваля «Нова» после того, как он в течение 9 часов помогал раненым спастись. В прошлом году они освободили Эйтона.
1: Идея о том, что мы можем заключать соглашение с соседями-варварами, которые убивают младенцев, насилуют женщин, сжигают все дотла и убивают родителей вместе с детьми, как это было в 1929 году, задолго до создания государства Израиль, больше не стоит на повестке дня.
0: Сюда также входит израильский суверенитет над библейскими Иудеей и Самарией, также известными как Западный берег.
1: Это наша земля. Об этом сказано в Библии. Наши предки жили здесь, ходили по этой земле, проживали здесь. У нас есть история. Мы вернулись сюда спустя 2000 лет не для того, чтобы сражаться друг с другом, а для того, чтобы строить и созидать.
0: Брат сиониста Хилеля Фульда погиб, спасая людей во время теракта в 2018 году. По его словам, 2 главные проблемы Израиля — разобщенность и отсутствие четкой собственной позиции.
1: Наши враги — мастера нарратива. Конечно, их история — ложь. Вы нас угнетаете, освободите Палестину. Хотя на самом деле лучшей истории, чем история еврейского народа, просто не бывает. А мы ее не рассказываем.
0: Ишай Флейшер считает, что Израиль 7 октября стал сильнее, несмотря на то, что государство стало сплоченней и не верит, что уступки принесут мир. Оно по-прежнему сталкивается с трудностями.
1: Нам нужно отказаться от неудачных идей 90-х и 2000-х, от соглашений в Осло, и мы смещаемся вправо, в сторону консерватизма, семьи и Библии.
0: Далее будет то, что приведет к победе.
1: Мы должны принимать себя такими, какие мы есть. Мы источник света, и речь идет не

0: не о том, что мы лучше других, а о том, что наша система ценностей сохраняет то, что сегодня табуировано в западном мире. Главное для всех, кто на стороне добра, это продолжать. Учите своих детей Библии, заключайте деловые соглашения с Израилем, приезжайте в Иерусалим, и главное, не придавайте злу слишком большого значения. Зло не остановит рождаемость, не остановит алию, не помешает появлению третьего храма в Иерусалиме. Путь к победе лежит через возвращение к нашим истокам, к нашей идентичности, через осознание того, кто мы такие и почему Бог привел нас сюда со всех уголков мира. Думаю, когда мы осознаем, кто мы, в чем заключается наше предназначение и какова наша миссия в этом мире, мы сможем одержать окончательную победу на всех фронтах.
1: Джулия Стал, новости CBN, Иерусалим.
0: Далее в программе «Когда настоящее встречается с прошлым» — случайная археологическая находка на месте древнего Иерусалима. В CBN Израиль мы имеем великую честь благословлять и наглядно проявлять бесконечную любовь Бога к еврейскому народу и всем народам этой земли. Присоединяйтесь к нам и помогите жертвам террора, репатриантам, беженцам и выжившим в Холокосте, а также одиноким матерям восстановить свою жизнь, отвечая на их физические, эмоциональные и духовные нужды. Сделайте свой вклад сегодня и позвольте вашей вере сиять во славу Божью. Иерусалим – город, где библейское прошлое всплывает на поверхность в самых неожиданных обстоятельствах. Так произошло недавно в Силуане, когда израильскую погранполицию вызвали для урегулирования конфликта между двумя арабскими семьями.
1: Было сделано случайное открытие, связывающее современный Иерусалим с его древними библейскими корнями. Радж Наир из CBN говорил с израильским гидом Йоавом Ротемом, чтобы узнать, почему это важно. Давайте посмотрим.
0: Радж Шалом. Место, где была сделана находка, это район Силуан, расположенный прямо над тем местом, где когда-то находился город Давида. Любой, кто бывал в Иерусалиме, знает, что некоторые участки там раскопаны. Но значительная часть этого района заселена в основном местными арабами, мусульманами. Этот район построен на холме, который мы называем Восточным холмом Иерусалима, а также на противоположном берегу долины Кедрон. Это чрезвычайно интересная местность с точки зрения истории Иерусалима. Что удивительно в Израиле, так это то, как названия сохраняются в течение веков, а порой и тысячелетий. И Силуан – именно такое название. Если проследить его происхождение достаточно далеко в прошлое, то оно восходит к Силоамскому пруду. То есть Силуан – это место, где находился Силоамский водоем. Так что они нашли? Находка была сделана на противоположном берегу долины Кедрон, которая всегда служила восточной границей города. Евреи никогда не хоронили умерших в городе. Вот что они обнаружили – погребальную пещеру. Мы знаем, что это погребальная пещера, поскольку точно такие же пещеры были найдены вокруг Иерусалима. Сотни, если не тысячи. И мы точно знаем время появления пещер такого типа, поскольку их архитектура соответствует эпохе второго храма, первому веку, то есть времени Иисуса, что чрезвычайно интересно. Итак, они нашли эту гробницу, что указывает на то, что это гробница времен Иисуса. Как выглядели гробницы в первом веке? Очень хороший вопрос. Ведь большинство людей хоронили в земле, но у тех, у кого была собственность или деньги, была пещера. Обычно это была семейная пещера, и эта пещера использовалась в течение долгого времени, ведь речь идет о целых поколениях. Пещера, вероятно, состояла из нескольких комнат, и в каждой был нижний ярус, а вокруг него – ниши. Это можно увидеть на фотографиях, которые были опубликованы. Полиция разместила их, сообщив, что внутри также были обнаружены находки. Можно увидеть одну из ниш с аркой. Мы видим подобное в храме гроба Господня за гробницей Иисуса. Есть гробница того же периода, в которую можно войти и увидеть остатки таких ниш, куда помещали тело.

0: тело, а затем гробницу закрывали. А через год родственники приходили и собирали кости в оссуарии. Были найдены также оссуарии, каменные ящики, в которых хранились кости. Это тот тип пещер, которые мы находим повсюду в Иерусалиме и которые датируются первым веком, то есть в основном временем правления царя Ирода или концом его правления и периодом второго храма. Еще один отпечаток истории здесь, в Иерусалиме. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Вы можете следить за нами в соцсетях и получать доступ к материалам CBN через новости и другие приложения. Молитесь о мудрости для президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху.
1: Молитесь о защите Израиля, за мир для Иерусалима. И помните, что Бог, хранящий Израиля, не дремлет и не спит. Я Джулия Стал.
0: И я Крис Митчелл. До встречи в следующем выпуске программы «Место встречи Иерусалим».
2: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации WeCan.
3: «Место встречи Иерусалим» — это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном молодом человеке, который разговаривал с Богом. Он спросил: «Бог, что для тебя миллион лет?» Бог ответил: «Сын, миллион лет, как одна секунда». Тот сказал: «Что для тебя миллион долларов?» Бог ответил: «Сын, для меня миллион долларов, как одна копейка». Тот задумался, но затем собрался с духом и спросил: «Бог, ты бы мог дать мне эту копейку?» Бог ответил: «Конечно, подожди секундочку». Сегодня я хочу поговорить о долине благословений. Мы все переживаем трудности и то, чего мы не понимаем. Можно расстроиться и думать, что лучше уже не станет. Часто мы теряем вкус к жизни, но в Писании говорится о долине благословений. Это похоже на противоречие. Я не могу находиться в долине и быть благословенным. У меня проблемы со здоровьем. На работе ко мне несправедливо относятся. Долина кажется нам чем-то негативным. Как только я выберусь из этой ситуации, то я буду думать по-другому. Бог не всегда убирает долину. Он благословляет вас в долине. Давид сказал: «Ты приготовил мне трапезу передо мною ввиду врагов моих». Не сказано: «Бог убрал моих врагов, устранил все, что беспокоит меня, и приготовил трапезу». Посреди трудностей и противостояния Бог приготовил трапезу. Бог может не избавить вас от долины, Он может избавить вас в долине. В Писании говорится, что Исаак жил во времена сильного голода. Никто не сеял, земля была сухой, воды не было. Но в тот же год он засеял и собрал стократный урожай со своего поля. Богу не пришлось избавлять его от голода. Он благословил Исаака посреди этого голода. Вы можете сейчас находиться в долине. Это проблемы со здоровьем, с финансами или юридическая проблема. Бог знает, как превратить это в поле благословения. Не жалуйтесь на долину. В долине есть благословение. Это пришло не для того, чтобы навредить, но благословить вас. Приготовьтесь. Она не останется долиной поражения, а превратится в долину победы. То, что кажется долиной разочарования, Бог превратит в долину новых начинаний и больших свершений. Может, вы в долине болезни. Легко расстроиться и ничего не делать. Ободритесь, это временно. Скоро она станет долиной здоровья и долиной силы. Бог держит вас в своей руке. Он обещал, что наполнит число дней ваших. Не дайте себя обмануть в этой долине. Как у Исаака, она станет долиной прорыва, долиной изобилия, победы и благословений. Так случилось в Писании с народом Иудеи. Они были окружены тремя большими армиями, которые могли быстро справиться с ними. У них не было шансов. Соотношение было 10 к 1. Царь Иосафат созвал всех на молитву. Весь народ стоял перед ним. Мужья, жены, дети. Можно представить их волнение. Иосафат обратился к небесам. «Бог, мы не знаем, что делать, но наши очи направлены на Тебя. Когда вы в долине, то быть честным — это нормально. Бог, я не вижу выхода, я не знаю, как мне выздороветь, как моя семья может восстановиться. Это нормально, но не останавливайтесь на этом. Сделайте, как Иосафат. Бог, я не вижу выхода, но очи мои направлены на Тебя». «Я знаю, что у тебя есть выход, для тебя нет ничего трудного». Когда он закончил молиться, то поднялся молодой человек и сказал: «Так говорит Господь, не расстраивайтесь из-за больших армий, потому что это не ваша битва, это битва Господа». Вы можете столкнуться сегодня с сильным врагом. Господь говорит: «Не огорчайтесь, не теряйте мира». Это не ваша битва, но Божья. Бог помог им на следующий день выступить против врага. Он сказал: «Вам не придется воевать. Займите свою позицию, стойте спокойно, и вы увидите победу Господа».
Царь Иосафат сделал что-то интересное. Он поставил впереди музыкантов, певцов и поклонников. С каждым шагом, когда они продвигались на врага, то пели «Бог благ и Его милость вовеки». Они не жаловались в долине, но говорили: «Мы не выберемся. Эта проблема такая большая. Почему это произошло с нами?» Они пели песни хвалы и говорили о величии своего Бога. Они провозглашали слова веры в будущее. То, что вы говорите в долине, очень важно. Если вы говорите «мне не выбраться», «у меня всегда были эти проблемы», «мне не везет», то вы застрянете. Когда вы говорите, что ваш Бог велик, что никакое оружие, сделанное против вас, не будет успешно, что проблема не сможет устоять, что вы все можете во Христе, то вы больше, чем победитель. Когда вы говорите это, то приходит Бог и делает то, чего вы не смогли бы сделать. Когда вражеские армии услышали пение, то смутились и начали воевать друг с другом. В результате они поубивали друг друга. Когда подошли иудеи, то враги были уже разгромлены. Им не пришлось даже пальцем шевелить в свою защиту. Бог обещал: «Стойте спокойно, Бог будет сражаться за вас». Вражеские армии оставили столько имущества, дорогих одежд, что иудеям потребовалось 3 дня, чтобы собрать это все. В Писании сказано, что на 4-й день они встали в долине благословений и благодарили Бога за то, что Он совершил. Место, где им предстояло большое сражение, где они встретились с сильным врагом, Бог не назвал долиной противостояния, долиной борьбы, долиной боли. Бог назвал это долиной благословений. Сталкиваясь с трудностями, пусть ваше отношение будет таким. Это не долина поражения, но победы. Это не долина, где вы останавливаетесь, но долина продвижения. Это не долина болезни, но здоровья. Возможно, то, с чем вы сталкиваетесь, кажется неподъемным. Медицинские результаты плохие. Вы потеряли крупного клиента. Ребенок не ведет себя так, как надо. Враг может казаться большим, но одно Божье прикосновение способно все изменить. Не расстраивайтесь. Бог не завел вас так далеко, чтобы бросить. Голоса могут говорить вам, что это долина поражения, что вы никогда не выберетесь, никогда не осуществите свою мечту.

мечту. Хорошая новость. Вам не нужно выбираться из долины. Бог может благословить вас и в долине. Враг хочет навредить вам. Но последнее слово за Богом. Он говорит: «Будьте спокойны, и я покажу вам свою благодать. Стойте в вере, и я превращу поле битвы в поле благословения. То, что должно было сломить вас, поднимет вас. Вы выйдете в лучшем состоянии». Им потребовалось 3 дня, чтобы собрать добычу. Если бы Бог поразил врагов и спас их жизни, то и это уже было бы великой победой. Бог никогда не выведет вас прежними. Он заставит врага заплатить за причиненный вред. Иногда мы хотим просто пережить сражение. «Бог, помоги мне пережить трудное время на работе». Но Бог говорит: «Нет, я превращу эту долину в долину изобилия». Если вы футбольный болельщик, то вы знаете, кто такой Тони Данжен. Это великий тренер нашего времени. После многих лет игры, в 1966 он стал главным тренером команды Tampa Bay. Он был так рад, его мечта осуществилась. Он сказал, что никого не знал. У него никогда не было связи, но его выбрали из 7 квалифицированных претендентов. Он знал, что рука Божья открыла эту дверь. 6 лет все было отлично. Они развивались и выигрывали. Но однажды его уволили, его выгнали. Он думал: «Бог, я знаю, что ты дал мне эту работу. Я не понимаю, почему это происходит со мной». Он был в долине. Это было непонятно, но он не стал жаловаться и расстраиваться. Он понимал принцип: в каждой долине есть благословение. Давид сказал в Псалме 22: «Господь – пастырь мой, Он ведет меня к тихим водам, на зеленые пажити». Нам нравится эта часть стиха, но потом говорится: «Если я пойду долиной смертной тени...» Тот же Бог, который ведет вас на зеленые пажити и к тихим водам, иногда поведет и в долину. Вы можете не понимать этого, но если бы это не принесло вам блага, то Бог не допустил бы этого. Сталкиваясь с трудными временами, напоминайте себе, что Бог не повел бы вас в долину, если бы на этом все закончилось. Потеря, поражение. Что ж, не повезло. У долины есть цель – не помешать, но помочь вам, не оттолкнуть назад, но продвинуть вперед, не очернить, но сделать сильнее. Ключ – это наше отношение к долине. Если бы Иосафат подумал: «Бог, я служил тебе, я старался, но почему враги пришли на меня? Это неправильно». Если бы он поддался негативу, горечи и разочарованию, то никогда не увидел бы долины благословений. Скорее всего, его захватили бы в плен или убили. В притчах сказано: «Шаги доброго направляются Господом». Если вы в долине, то это не потому, что вы сделали что-то не так, но потому, что что-то делаете правильно. Бог хочет поднять вас, но Он сделает это, когда проведет вас через долину благословения. Мы думаем: «Бог, если хочешь благословить меня, то не веди меня вниз, а веди вверх. Если хочешь дать повышение, то не надо увольнять меня». Божьи пути не наши пути. Они намного больше. Божьи планы лучше наших. Что я хочу сказать? Не сражайтесь с долинами, ободритесь. Закрытая дверь или неудача – это не застанет Бога врасплох. Это ваша возможность подняться на новый уровень. Бог не только направляет ваши шаги, когда вы на горе, но и тогда, когда вы в долине. Я не говорю, чтобы вы согласились с поражением или посредственностью только потому, что это Божий план. Я говорю, когда мы попадаем в долину, когда закрываются двери, когда вам ставят плохой диагноз, то не огорчайтесь. Ожидайте, что откроются новые двери, новые возможности и новая дружба. Бог не привел бы вас туда, если бы это не принесло вам блага. В этой долине есть благословение. Тони был разочарован, что потерял работу.

Но он не стал жаловаться, что с ним несправедливо поступили. Он стал благодарить Бога за новые открытые двери. Он знал, что тот же Бог, который открыл двери в Темпа-Бэй, теперь закрывает двери. Тот же Бог, который направил его шаги и дал ему эту работу, теперь уводит его от того, что он считал работой своей мечты. Это была долина. Очень скоро ему позвонили из Индианаполис и сказали: «Мы ищем нового главного тренера. Вы заинтересованы в этом?» У них был хороший нападающий игрок, Пейтон Мэннинг. Тренер Данжен принял предложение и добился невероятного успеха. Он выиграл суперкубок и провел много победных сезонов. Бог обратил эту долину в долину победы. Если бы Бог не закрыл эту дверь, то он мог бы никогда не выиграть суперкубок. Не сражайтесь со своими долинами, они приведут вас к величайшим победам. В долине мы всегда что-то приобретаем. Это может не нравиться, но мы приобретаем опыт, терпение, наш характер развивается. С каждой победой приходит уверенность. Это то, что со временем понадобится нам, чтобы подняться на новый уровень. Долина подготавливает нас. Бог знает наше будущее. Он знает, в чем вы будете нуждаться, когда придет время. Ничто не происходит без причины. Испытание может быть непонятно вам. Но несколько лет спустя вы будете готовы встретить то, что ожидает вас. Бог ничего не делает случайно. Он очень конкретный. Если бы вам не нужна была долина, то вы не оказались бы в ней. Если бы неудачи и разочарования ничего не дали бы вам, то Бог не допустил бы их. Не пытайтесь понять, почему это все происходит. Это только запутает вас. Стойте в вере, доверяйте Богу. Он знает, как лучше. Будьте уверены, все, что приходит в вашу жизнь, Бог обратит вам во благо. Когда Давид был подростком, он сразился с Голиафом. Он не случайно оказался в долине. Здесь есть принцип. Голиаф был больше, сильнее, опытнее. Казалось, что у Давида нет шансов, но мы видим, как Бог обратил долину поражения в долину благословения. Давид взял пращу и поразил Голиафа. У Давида не было меча, поэтому он взял меч Голиафа и добил его. Давид вышел из долины не только опытным и уверенным, и с уважением, но он также вынес меч Голиафа. Прошли годы. Давид скрывался от царя Саула. Саул завидовал Давиду и хотел убить его. Давиду пришлось в спешке убегать, поэтому он не смог взять свой меч. Он не мог защитить себя. Он прибежал в соседний город, пошел в храм, там, где были люди, которых он знал, и сказал, что выполняет задание царя. Он спросил, не может ли он одолжить у них меч. Ему сказали: «Давид, все, что у нас есть, это меч Голиафа, филистимлянина, которого ты убил в долине». То, что произошло в долине, стало инструментом, который привел Давида на новый уровень. Не будь меча, ему пришлось бы плохо. У Бога все продумано. Долина, в которой вы оказались сегодня, может быть не для этого дня. Она может понадобиться годы спустя. Если вы не изучите и не получите того, что нужно, то вы не будете готовы к новому уровню. Не жалуйтесь на долину, в ней есть благословение. Позже вы используете этот опыт и обретете уверенность. Меч будет ждать вас. Несколько лет спустя после свадьбы мы с Викторией переехали в новый дом. Мы продали наш старый дом. Однажды в дверь постучали. Это был полицейский. Мое сердце забилось. Он улыбнулся, протянул мне бумаги и сказал: «Кто-то, наверное, сильно не любит вас». Я спросил: «О чем вы говорите?» Он сказал: «На вас подали в суд. Люди, которые купили наш дом, судились из-за сантехники. Они подали в суд на нас, на строителей, архитектора, агента по недвижимости и сантехника».

на всех, кого только можно. Мы не могли проиграть дело, мы не строили дом, у нас все было в порядке. Через полгода судебного процесса меня уже просто тошнило. Я так переживал.

столько ненужной боли и стресса. Я не знал, как из этого может получиться что-то хорошее. В каждой долине вы что-то приобретаете. Вы можете не понимать этого, но в этом есть цель. 13 лет спустя мы купили это здание, бывший компакт-центр. Компания подала иск, чтобы помешать нам въехать. Теперь я имел проблему не с сантехникой, но с чем-то критически важным для моей судьбы. Когда я вышел, чтобы свидетельствовать перед влиятельными юристами, то совершенно не волновался. Я был уверен, я был готов. У меня уже был опыт, я точно знал, чего ожидать. Меня, как и Давида, ожидал этот меч. У этой долины была цель. Я не видел ее тогда. Это угнетало меня, лишало радости. Я понял, это была долина благословений. Ничто не происходит случайно. Нет смысла расстраиваться и огорчаться. Будьте спокойны, и вы увидите победу. Однажды вы оглянетесь и поймете, что сделал Бог. Вы скажете: «Господь, спасибо тебе за эту долину. Если бы я не научился тому, что пригодится в будущем, то я не был бы готов». Или как тренер Данжин: «Господь, спасибо за открытую дверь, иначе я никогда не выиграл бы суперкубок». Или как тренер Данжин: «Господь, спасибо за закрытую дверь, иначе я никогда не выиграл бы суперкубок». Бог знает, что делает. В каждой долине есть благословение. Это подтолкнет вас вперед. Это поможет вам стать инструментом для достижения следующего уровня вашей судьбы. Я больше не жалуюсь на свои долины. Теперь у меня новый подход. Я понимаю, если бы не было долины, то она не подготавливала бы меня к чему-то более великому. Я не получил бы того, что мне понадобится в будущем. Я слышал высказывания: трудности неизбежны, а расстройства по желанию. Мы все проходим долины, сталкиваемся с тем, чего не понимаем. Трудности неизбежны, но от нас зависит, будем ли мы переживать стресс и портить из-за этого остаток своей жизни. Я слышал об одном человеке, которого покусала собака. Он был так расстроен. Пошел к врачу, провел тесты. Врач сказал: «Сожалею, но собака бешеная. Нам придется сделать вам прививку». Он так расстроился. Врач пошел в другой кабинет за инструментами. Когда он вернулся, то увидел, как мужчина что-то пишет. Он решил, что это завещание, и рассмеялся. «Сэр, все не так плохо, вы не умрете». Тот сказал: «Это не завещание, это список всех тех, кого я хочу покусать». Что я хочу сказать? Когда я прохожу долину, то не нужно кусать других. Пусть это не омрачает вам жизнь. Напоминайте себе, что все это не против вас, но для вас. Однажды вы оглянетесь назад, как и я, и скажете: «То, что я считал долиной поражения, теперь я понимаю, что это была долина благословения». 1 Царств 20. Израильтяне только что поразили армию Винодада на вершине горы. Один из его помощников сказал: «Бог израильтян – это Бог гор, поэтому они сильнее нас. Если мы сразимся с ними в долине, то победим их». Один из переводов говорит: «В низменном месте». Следующей весной Винодад атаковал израильтян в долине. Бог сказал израильтянам: «Они думают, что я Бог гор, а не Бог долин. Я помогу вам победить их, чтобы показать, что Бог и там, и там». Когда мы на горе, то у нас все получается. Мы видим Его милость, мы знаем, что Бог с нами. Когда мы в долине, то думаем: «Бог, где ты? Почему это произошло со мной? Когда я выберусь из этих неприятностей? Когда я выздоровею?» Ободритесь. Он Бог не только гор, но и долин. Давид сказал, что Он скорый помощник в бедах. Когда вы в долине, Бог близко, Он с вами, Он скорый помощник. В Псалме 83 сказано: «Проходя долиной плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением».
На пути к вашей судьбе будут долины. Вы будете плакать, вы не все будете понимать, но у Бога ничего не происходит зря. Он соберет каждую слезу, а затем использует это, чтобы освежить вас.

Они станут источниками благословения. Когда Давиду было 37 лет, он был готов войти в полноту своей судьбы. Он был помазан в третий и в последний раз. Он был в долине Рефаимов, или долине великанов. За 20 лет до этого он убил Голиафа в этой же долине. Теперь перед ним стоял не Голиаф, но целая долина Голиафов. Чем ближе вы к своей судьбе, тем сильнее противостояние. Вы можете преодолеть одно препятствие, это хорошо, но не удивляйтесь, если появятся еще большие препятствия. Вы приближаетесь к своей судьбе. Давид и его люди смело выступили и поразили филистимлян. В Писании сказано, что Давид переименовал долину. Долины великанов или Рефаимов он назвал Вал-Перацим, Бог прорыва. Когда вы сталкиваетесь с непреодолимой ситуацией, то вы должны поступить как Давид и переименовать долину. Это не долина смерти, трудностей и нужды. Я называю ее долиной изобилия, долиной развития и роста. Это не долина болезни, рака, сердечных болезней, почечной недостаточности. Я называю ее долиной здоровья, исцеления и победы. Может, это долина одиночества, потери и разочарования, но я называю ее долиной прорыва, благословений и долиной победы. Если вы переименуете свои долины, тогда то, что должно было остановить вас, продвинет вас вперед. Вы сталкиваетесь с противостоянием, потому что, как Давид, готовы войти на новый уровень вашей судьбы. Не жалуйтесь на долину. Пусть у вас будет новое отношение. Это долина благословения. Верните свой огонь. Силы, которые за вас, больше тех, которые против вас. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что Бог обратит все ваши долины в долины победы, долины здоровья, изобилия и благословения. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце, стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Это ваша программа. Она уже не только многие месяцы, но и многие годы выходит в эфир. Я всегда пытаюсь использовать информацию, свою и своих коллег, которые считают ее очень полезной для вас. Фактически, вы и сами можете заказать программу о том или другом, и если это возможно, я и подготовлю специальный выпуск программы об этом. Я хочу, чтобы вы использовали эту возможность, ведь эта программа предназначена для вас. Я Карл Бо, основатель и директор музея сотворения в городе Гленроуз, штат Техас, и ведущий этой программы. Мы всегда делимся с вами жизненно важной информацией, от которой зависит ваше вечное благосостояние. Прежде всего, эта информация соответствует библейским записям. Во-вторых, она также соответствует прекрасным ученым, эмпирическим, научным исследованиям. Видите ли, ведь то, что мы читаем в заголовках газет, не всегда представлено нам в полном правдивом объеме. Эти факты часто искажаются. Скажем, когда мы слушаем комментатора телевидения или радио, или читаем журнал или книгу, нашему вниманию не всегда все представлено целиком и как это есть. А в этой программе, хотя мы иногда и ограничены временем или объемом, мы пытаемся обширно познакомить вас с тем или другим сюжетом. Таким образом, это подводит нас к сегодняшней теме. Неделю назад я начал программу о микроэволюции. У меня столько информации о ней. Мне удалось познакомить вас только с половиной того, что я подготовил. Таким образом, это будет вторая часть программы о микроэволюции. Что же это такое, микроэволюция? Мы все слышали о концепции эволюции, которая предполагает, что мы якобы развелись из твердолобых, с гривой буйвола на голове, со сросшимися бровами существ, и мы стали современными интеллигентными людьми из обезьян. А что же говорят об этом факты? Технически, стандартная концепция эволюции — это макроэволюция. Она подразумевает большие, даже огромные шаги. Ведь концепция макроэволюции говорит нам о том, что мы начали с очень ограниченного резерва ген. И что через разные факторы окружающей среды, включающие в себя как радиацию, так и различные длительные периоды времени, произошел естественный отбор, то есть два разных вида смешались и образовали один и так далее. Эта концепция предполагает, что генетическая сложность увеличивается с появлением каждого нового существа. И таким образом, из амебы или бактерии за 3,5 миллиарда лет развился современный разумный человек, который способен понять всю Вселенную. На самом деле, без какой-либо видимости, концепция эволюции — это не что иное, как развитие самой Вселенной во всех ее терзаниях и хаотических искажениях. Как раз она и внесла свою собственную информацию как в геологическую колонну, так и в развитие самих живых систем. И, наконец, они говорят, что этой информации собралось достаточно для того, чтобы современный разумный человек со всеми своими фобиями и мучениями осознал своим разумом то, что он сам воплощение этой боли, воплощение хаотической Вселенной. Вы понимаете концепцию? В основном этому и учил Чарльз Дарвин. Как раз поэтому он и является героем эволюционной концепции. Но научные исследования этого не подтверждают. Фактически, генетики, микробиологи и другие исследователи человеческого мозга пришли к выводу, и это было опубликовано в технической литературе, что по своей структуре даже один человеческий мозг намного сложнее, чем вся остальная физическая вселенная вместе. Ведь это же больше, чем 225 миллиардов галактик, в каждой из которых более полумиллиарда звезд. И один человеческий мозг, ваш мозг, по своей структуре, намного сложнее, чем вся физическая Вселенная в целом. Давайте рассмотрим эту концепцию. Ведь она означает следующее. В научном смысле это совершенно невозможно, потому что изначальная причина не может быть менее результата. Таким образом, даже если Вселенная в ее хаосе, и это определенный хаос, объясняемый в модели сотворения, даже если эта Вселенная и является изначалом всего и всей жизни, как она могла произвести современный мозг, потому что он сложнее ее. Недавно один мой друг обсуждал эволюцию с очень пристрастным эволюционистом, и он сказал ему, «Самое четкое опровержение эволюции прямо у нас под носом». Это Луна. В соответствии с теорией эволюции, ей столько же лет, сколько и Земле, то есть примерно 4,8 миллиардов лет. Конечно же, мы с этим не соглашаемся. Он сказал, в соответствии с теорией эволюции, Луне столько же лет, сколько и Земле, но на ней нет ни малейших признаков жизни. Она совершенно стерильна. Конечно же, как и всему пространству, ей присущи водные молекулы. Они по всей Вселенной. Вне каких-либо сомнений, они также попали на поверхность Луны и были там даже хотя бы временно. И все-таки там никогда не было жизни, хотя в основном Луна состоит из таких же химических элементов, что и наша планета Земля. Я думаю, это хороший ответ. А сейчас давайте вернемся к основной концепции нашей программы. Макроэволюция — это концепция стандартной эволюции, предполагающая, что с простых систем развились более сложные живые системы. Этого никогда не воспроизвести в лаборатории, потому что в действительности такого не происходит. Ископаемые также этого не подтверждают, потому что на самом деле это просто ложь. С другой стороны, микроэволюция — это ограниченные изменения внутри одного и того же вида. Это значит, что если даже слегка изменить эту структуру, получится не что иное, как перетасовка основной генетической информации. А структуру можно изменить при помощи радиации. Мы провели эксперимент на фруктовых мухах. Мы могли изменить их структуру, размер, размах крыльев. Мы можем вообще их убрать. И мы можем их расширить, изменить щупальца, структуру лап или количество крыльев. Но это не добавление информации, а просто перетасовка или даже уменьшение генетической информации. Микроэволюция происходит на самом деле. Мы все изменяемся, моя семья, ваша семья, с поколениями изменяется человечество. В прошлой программе мы проиллюстрировали это на примере замечательной графической таблицы с прекрасными детьми, у которых, тем не менее, одна и та же основная генетическая структура. Они все просто люди, хотя с разными особенностями. У каждого из этих детей что-то лучше, что-то хуже, они отличаются друг от друга. В нашей прошлой программе мы с вами обсуждали, что все это возможно внутри генетического кода, даже мельчайшие выражения в тонах и цвете кожи. Существует 16 различных основных комбинаций, у которых, в свою очередь, есть множество разного вида дополнительных комбинаций. Как раз они и наделяют нас разными физическими особенностями, цветом волос, цветом глаз, разными видами и разным цветом кожи. Мы также говорили о двух известных близнецах в Великобритании. У обоих одни и те же родители, одна и та же генетическая структура, и все-таки один из них родился светлокожий, а другой темнокожий. И они близнецы. Совершенно изумительно. Это только подчеркивает, что наш вид неизменен. Как и утверждает микроэволюция, один и тот же вид изменяется в пределах своей генетической структуры на микроуровне путем изменения или перетасовки или уменьшения основной информации. Мы также проиллюстрировали так называемое лошадиное семейство. Зебры, ослы, сами лошади, все они из одного библейского вида, хотя с небольшими изменениями и потерей информации.
1: В прошлой программе я очень сильно пытался проиллюстрировать, что в действительности ничто иное — это как потеря информации. Каждый из этих видов может выжить только в ограниченном контексте. Например, в Техасе мы специализируемся на разведении селективных генетических пород. И, конечно же, можно развести таких лошадей, каких тебе хочется, или скаковых, или чистокровных, или лошадей для тяжелой работы. Их выбирают для различных целей, но на природе выживает только обычная лошадь, которая может пережить и бури, и любые погодные и природные условия. То же самое относится и к рогатому скоту. Возможно, вы предпочитаете такие породы, как кадиллаки или черный ангус, которые появились в результате селективного размножения для определенных целей. Но если вы хотите, чтобы они выжили на природе без вашей заботы, вам необходимо возвратиться к своим старым, обычным длиннорогим коровам, которые на протяжении длительного периода времени рождают каждый год. У каждой из них может быть 22 или 23 теленка, и они могут это делать много лет. Таким образом, у нас есть как общий вид, так и специализированный. И последний появляется в результате потери информации. То же самое касается и, например, семейства хоботовых. У большинства из них также есть бивни. Я рассказывал вам об экзотическом тетралофодоне мастодонте с четырьмя бивнями. Он даже и близко не был таким большим, как многие из этих мамонтов, в том числе и тех, которые обладали замечательной шерстью. Он был меньше и других мастодонтов, но, тем не менее, все они разные виды одного и того же слона. Это их общая характеристика. Слон — просто удивительное существо. Ограниченная генетическая информация выражена в изгибе или в длине их бивней, но все это только в ограниченных пределах. И это подводит нас к следующему вопросу. Возможно, кто-то скажет: «Ваша теория действительно звучит очень хорошо, но современной науке уже удалось соединить гены двух разных существ». И очень часто они совершенно разные по своей классификации. Но их удалось соединить благодаря высококачественной генетической технологии, в результате чего появилось существо, которое жило, по крайней мере, хоть некоторое время. И это доказывает, что из старой информации можно получить новую генетическую информацию. Но слушайте внимательно. Прежде всего, эта информация разрушает сама себя почти каждый раз. Именно это я и подчеркивал в нашей прошлой программе. Итак, хотя и возможно получить изменения, даже мутационные, они лимитированы, они ограничены, и они не воспроизводятся в подобном виде, они не жизнеспособны. Таким образом, провалились почти все из лабораторных экспериментов. Удалось сохранить только нескольких из них. Как раз они и описаны в технической литературе. Однажды я спросил у очень хорошего фотографа: «В чем заключается секрет ваших красивых фотографий?» И он ответил: «Очень простой секрет. Я выбрасываю 99% своих фотографий, оставляя только самый красивый 1%. Они как раз и выглядят хорошо, и это я показываю». Я думаю, очень хорошо объяснил, о чем мы сейчас говорим. Таким образом, большинство из того, о чем мы читаем в литературе, это всего лишь небольшая часть всех проведенных экспериментов. Но если даже и к ним внимательно присмотреться, станет ясно, что они не жизнеспособны, потому что не могут воспроизводить сами себя. И даже если они и были бы жизнеспособны, необходимо и два противоположных вида, женский и мужской, которые все равно бесплодны. Таким образом, вот так и прерывается эта линия.

Хотя иногда и возможно путем генетической манипуляции произвести какие-то новые существа. Но не забывайте также и вот о чем. Все эти эксперименты проводятся в лабораторных колбах и пробирках. Время от времени, получив какую-то странную генетическую информацию и очистив ее от спирали с обоих сторон, при помощи специальной техники эти гены опять соединяются. Таким образом, возможно, в результате этого и получается что-нибудь странное, какое-то новое существо, но оно будет жить только временно. Опять-таки, большинство из этих случаев уничтожаются сами по себе. Но сам принцип — совершенная правда. Всегда получаешь только то, с чего ты начал. Ведь все составные части этого целого с самого начала были в его генетическом резерве. Таким образом, макроэволюция невозможна. Возможны только изменения внутри генетического резерва. А такие изменения внутри одного резерва, внутри одного вида, это микроэволюция. Возможно также столкнуться с еще одним возражением, которое касается записей об ископаемых стрекозах. Их техническое название — Меганеропсис, но по своей структуре они совершенно похожи на наших современных стрекоз, только эти намного больше. Это генетическая манипуляция? Нет, ведь речь идет об одной и той же информации. Просто в современной окружающей среде она полностью не может выразиться. Послушайте очень внимательно. Теперь генетики уже осознают, что сделан огромный шаг на пути исследования человеческих хромосом. Ведь теперь уже стало возможно их кодировать. Но генетики понимают, что всего лишь 5% этого кода, кода ген, проявляют себя в живом организме. Остальные 95%, когда-то мы их называли отбросами ДНК, но этим все не заканчивается. Ведь это совсем не отбросы ДНК. Теперь уже генетики понимают, что, возможно, чьи-нибудь отбросы для кого-то могут оказаться настоящим сокровищем. Ведь именно так называемые лишние гены всего резерва, как в человеческой, так и в любых других живых системах, на самом деле программируют все существо. Весь этот живой организм, оптимальное выражение которого зависит от различных условий. Вы понимаете, что я сказал? Например, условия перед потопом отличались от современных, ведь первоначально над землей был распростерт небесный свод. Он фильтровал ультрафиолетовую радиацию, да и диаметр земного шара был немного меньше, примерно на 10 или 12%. И это всеобщепризнано в результате обширных научных исследований. Следовательно, и сила притяжения тогда была больше, и атмосферное давление было больше на уровне моря. Это чрезвычайно важно, потому что под большим атмосферным давлением все млекопитающиеся, рептилии и так далее, в том числе и человек, впитывали в себя намного больше кислорода, ведь они находились под двумя атмосферами давления. И это подводит нас к насекомым. По мнению директора исследований ископаемых и одного из моих коллег, эти насекомые относятся к периоду всемирного потопа дней Ноя. Они жили либо до потопа, либо кратковременно во время него. У них нет внутренней структуры, как у нас. Они обладают экзоскелетом. Они даже дышат всем телом. Следовательно, в условиях перед потопом они могли прямо впитывать в себя этот прекрасный кислород, который был так необходим для их жизнеспособности. И они вырастали намного больше. Размах крыльев некоторых из них чисто превышал 1.5 метра. Это просто невероятно. Подумайте, размах крыльев стрекозы — 1.5 метра. К
Как же это объяснить? Ну что ж, создав условия, похожие на те, которые были перед потопом Ноя, мы провели несколько экспериментов со стрекозами. К тому же мы уже закончили эксперименты над фруктовыми мухами. Во втором поколении их размер увеличился на 22%, что само по себе уже было потрясающе. 22%! Мы просто предоставили им более оптимальные генетические возможности. Даже и речи не было о введении какого-то нового генетического материала. Просто более оптимально смог выразиться их главный генетический материал. Таким образом, микроэволюция — это изменение внутри вида в рамках основного генетического кода. И я вот что могу спросить у вас. Изменения живых систем, предполагаемой макроэволюцией, действительно ли они происходили на протяжении многих-многих веков и длинного периода времени? Ведь эволюция в том смысле, какой мы ее подразумеваем, макроэволюция, то есть это изменение за пределами генетических границ, в результате чего в экосфере якобы появились новые, более жизнеспособные живые системы. Экосфера немного изменилась согласно эволюции, и некоторые из этих систем вообще вымерли, отложившись как ископаемые. Таким образом, как раз это и есть эволюция, макроэволюция. Но правда ли это? Конечно же, нет. Несколько недель назад гостем нашей программы был очень хороший геолог. Он принес с собой фотографию очень известного полистратного ископаемого. Что такое полистратное ископаемое? Это ископаемое, проходящее через много слоев. Перед нами дерево во весь свой рост. Вот здесь начинается корневая система, ствол. Все это дерево обуглилось, и оно проходит через несколько слоев. И в зависимости от того, с каким геологом вы разговариваете, ему приписывают либо от 100 тысяч лет до 40 миллионов. Они определяют это по углю, который образовался вокруг него. Но как же это дерево могло остаться неповрежденным на протяжении 100 или 40 миллионов лет, несмотря на весь этот уголь? Более вероятное научное объяснение заключается в том, что все эти слои были нанесены водой, в том числе и уголь, очень быстро. Между прочим, в лаборатории мы можем создать уголь за 2 часа. Нам нужен только органический материал. Скажем, куриные кости или растения, любой органический материал. И мы добавляем воду, тепло и давление. И через 2 часа в нашей лаборатории мы можем произвести уголь. Именно эти условия и были во время Всемирного потопа. Вода с корнем вырвала множество деревьев. Этот органический материал всплывал на поверхность, и на него наслаивались и другие дополнительные вещества, создавая давление. И это, в свою очередь, произвело термоэнергию, теплоту. Таким образом, и появился весь этот потенциал. И органический материал, и вода, и теплота, давление — все это было во времена Всемирного потопа Ноя. Модель сотворения намного превосходит модель науки или какую-то натуралистически-эволюционную модель. Вот эта иллюстрация демонстрирует все это. И в 1975 году эта информация появилась в журнале National Geographic. А всегда ли человек был таким, как сейчас? Да, мы уже показывали вам графическую таблицу прекрасных детей, немного отличающихся друг от друга. Ведь это характерно для любой семьи. Даже близнецы чем-то отличаются друг от друга. Некоторые из них даже во многом отличаются. Таким образом, мы показали вам изменения, которые происходят и в человеке. Но тем не менее, генетический код человека всегда был одним и тем же. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на прекрасное ископаемое, найденное в Колумбии, в Южной Америке. Доктор Гутиаррес, с которым я встречу через несколько дней, проводил раскопки в меловой скале, в скале мелового периода.
И к этой эре, к этому периоду приписывают динозавров. Эра динозавров — это мезозойская эра, которая включает в себя Триасский, Юрский и Меловой периоды времени. Но все это только предположение, без каких-либо научных оснований. Итак, доктор Гутьеррес из Колумбии, из Южной Америки, проводил раскопки в скале мелового периода. Эволюционисты предполагают, что ей от 65 до 140 миллионов лет. Но, как вы уже поняли, я, ваш ведущий, все мои коллеги-ученые, мы соглашаемся с этим директором в том, что нет такого временного периода. Все эти живые системы отложили всего 4500 лет назад во время потопа. Давайте вернемся к тому, что обнаружил доктор Гутьеррес. В этой меловой скале, которой приписывали 65 или 140 миллионов лет, он раскопал две обугленные человеческие руки с запястьями и со всеми выступами, с костями, фалангами. Это совершенно невероятно. Они обе были раскопаны в одной и той же скале, как вы видите вот на этой фотографии. Это значит, что человек и тогда уже был человеком. Во время своих раскопок в городе Гленроуз мы расширили тропу Тейлора. И вот след динозавра, в котором след человека. Давайте посмотрим внимательно. Итак, вот след динозавра, и внутри след человека с пятью пальцами. И вот мы видим эту тропу. Итак, мы видим здесь все следы динозавров и человека. Итак, мы видим и пятку, и все пять пальцев. И мы видим обычный человеческий отпечаток. Большой палец, второй палец и так далее. Что я хочу сказать? Человек есть человек, есть человек. Птица есть птица, есть птица. Животное есть животное, есть животное. И несмотря на все изменения, которые происходят внутри этих видов, они остаются тем, чем они являются. Это просто микроэволюция. Но все это происходит внутри определенного генетического кода.

Мессия идет. Завтра в это время я уже буду в Иерусалиме на праздновании Пасхи. Не трави мне душу. А когда наступит ночь, знаю, ты переночуешь в теплой постельке в доме одного из твоих друзей. Я разве уже говорил? За последний час раз 10. Жаль, что ты не едешь. На Пасху забываешь даже о том, что нами управляют мерзкие римляне. Это не очень-то учтиво. Что вам нужно? Вы не заплатили налоги. Мы заберем часть вашего зерна. Мы заплатили налоги. Я могу убить тебя за это. Так убей прямо сейчас. Потому что когда придет Мессия, вам конец. Всем вам. Ты везде только и слышишь. Все говорят о Мессии, но что-то он сам не показывается. Эй, ты! Понеси-ка! Моя лошадь устала. Закон говорит, что я могу тебя заставить нести мои вещи одну милю. А ну неси, я тут клещу тебя сейчас как собаку!

0: Я не знаю, насколько еще хватит моего терпения, Никодим.
1: Успокойся, Клеопас. Римляне не будут с нами вечно. Когда придет Мессия... Иногда я задумываюсь, а действительно ли существует Мессия и придет ли он. Мессия придет и скажет: «Я помазан проповедовать Евангелие смиренным. Он послал меня исцелить разбитые сердца, дать свободу пленникам и выпустить из тюрем тех, кто связан. Я молюсь, чтобы такой день скорее настал. Давай поспим. Завтра с самого утра отправимся в храм».
2: Монеты! Монеты! Обмен монет!
0: Такие дорогие ягнята! Если не можешь себе позволить купить у меня, иди поищи в другом месте. Глиняные горшки!
1: Счастливой Пасхи, Амос.
3: Эбер?
0: Что-то не очень радостно. Нам приказано следить за зачинщиком беспорядков. Его последователи утверждают, что он мессия. Можете в такое поверить? Плотник из Галилеи — мессия.
2: Иностранные деньги не принимаем, иди к обменщику. Один шекель за 5 твоих монет.
0: Так нечестно.
2: Так или никак?
1: Это храм для молитвы.
0: Вы же превратили его в воровской притон.
1: Никогда не видел такой силы.
0: Кто он?
4: Как он сказал, его зовут?
0: Иисус только что исцелил ребенка.
1: Обрети зрение.
0: Я вижу. Он Мессия.
2: Как ты посмел устраивать такие бесчинства в храме? Ты за это заплатишь. Ты что, с ума сошел? Ты одержим дьяволом? Ну уже отвечай. Тебе есть что сказать?
1: Разрушьте этот храм, и я в 3 дня воздвигну его.
2: Это еще что означает?
0: На постройку храма Ирода потребовалось 46 лет.
2: Ты думаешь, у тебя получится воздвигнуть его в 3 дня?
1: Я ни слова не говорил о храме Ирода. Разрушьте этот храм, и я в 3 дня воздвигну его.
0: В 3 дня?
1: Только представь, какая сила нужна для этого.
0: Может ли Иисус быть Мессией?
1: Я даже боюсь надеяться.
0: О, как бы мне хотелось остаться. Мне кажется, я все пропущу.
1: Я буду тебе писать. Уверен, что в Синедрионе обязательно услышу о том, что Иисус делает и говорит.
0: Обязательно пиши.
1: Возможно, когда мы встретимся в следующий раз, римляне уже уберутся из нашей земли,
0: а в Израиле будет новый царь. Он даст свободу узникам.
1: Он будет творить чудеса и многое другое.
0: Удачи, Клеопас.
2: Этот Иисус не может быть Мессией. Он прав, он прав.
0: Как же объяснить его чудеса? Дьявол творит чудеса.
2: Я не верю этому. Иисус простой плотник из Галилеи. Мессия будет обязательно царской крови.
0: Он появится в блеске и могуществе своей армии.
1: Он величайший человек, которого я когда-либо встречал. Если бы мои друзья знали, что я на самом деле думаю про Иисуса, они бы... Я должен с ним поговорить. Должен.
2: Никодим, ты не можешь уйти?
1: Простите, друзья, я должен. Прошу вас, продолжайте без меня.
4: Ты многим рискуешь, придя поговорить со мной. Учитель, я знаю, что ты пришел от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если с ним не будет Бога. Что мне делать, чтобы спастись? Чтобы узреть Царствие Небесное, нужно заново родиться. Как человек может заново родиться, будучи старым? Никодим, ты один из правителей Израиля, а не понимаешь таких вещей. Учитель, кто ты? Как Моисей вознес медного змея в пустыне, а все те, кто смотрел на него и верил, были спасены от смерти, так и я вознесусь, и все, кто верит в меня, получат жизнь вечную. Вознесешься? Бог так любит мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, кто поверит в Него, не погиб, а обрел жизнь вечную. Только что пришло донесение об Иисусе. Он был в Назарете. Число его последователей неуклонно растет.
1: Дорогой Клеопас, несколько дней назад я сам разговаривал с Иисусом. Ни от кого не чувствуется такой силы. И все же он говорит множество непонятных вещей. Я пока еще не сложил о нем окончательного мнения. Про Иисуса ходят самые различные толки. Ни у кого нет уверенности, что им можно верить. Его последователи рассказывают, что в своем родном городе Назарете он превселюдно прочел пророчество о приходе Мессии, а затем утверждал, что в рукописи говорится о нем. Это обидело людей, потому что все знали, что он сын простого плотника. Они выгнали его из синагоги и потащили к обрыву. Никто не может объяснить, что произошло потом. Он просто остановил их и ушел. Он просто ушел? Кто может спастись от разъяренной толпы? Только Мессия. Если это правда, я знаю, что правда. Иисус прогонит римлян раз и навсегда. Не знаете, где мне найти Иисуса?

0: Ты хочешь исцелиться?
1: Да.
0: Тогда вставай. Возьми свои носилки и ступай.
1: Я 38 лет не мог ходить. Спасибо тебе, Иисус.
0: Милый Клеопас, Иисус снова пришел в Иерусалим на Пасху. Я видел, как Он исцелил калеку. Но потом случилось нечто еще более удивительное. Амос и Эбер набросились на Иисуса за то, что Он исцеляет в Шаббат, утверждая, что это работа, и поэтому Он нарушает закон Моисея. Иисус ответил: «Мой Отец делает свою работу каждый день, и даже сегодня, и я тоже». Они знали, о чем Он говорит. Он Сын Бога. И знаешь, Клеопас, в это так легко поверить. В донесениях сообщается, что он показывал свою божественную силу и творил чудеса в каждом уголке Израиля. В его чудесах есть нечто большее. Нечто большее, чем могущество и величие. В них есть любовь. Сострадание. Милосердие. Сердечность. Даже прощение. Послушай, что он говорит. «Возлюби врага своего, блаженны миротворцы, прощайте друг другу». Он даже говорит, что если римлянин заставляет тебя нести его вещи милю, то пронеси их две мили. У Иисуса нет желания мстить. Может ли такой человек быть Мессией? Разум говорит мне «нет». Но сердце, Клеопас, мое сердце кричит «да». Нести вещи римлян две мили вместо одной? Иисус действительно так сказал? Это уловка. Иисус сам не очень-то верит в свои слова о том, что нужно полюбить врага своего. Он просто дурачит римлян. Не могу поверить, что Никодим не видит этого. Ну-ка, подождите. Мы ищем украденную саблю. Капитан, здесь ничего нет. Ребята, простите за неудобство. Я не чувствую обиды. Потому что за все злые дела вам воздастся. Очень скоро. Джентльмены, боюсь, в донесениях написана правда. Иисус направляется в Иерусалим. У него тысячи последователей. Они убеждены, что он Мессия. Я слышал, как многие говорили, что коронует его царем. Римляне скажут, что мы не способны держать в повиновении собственный народ. Они заберут у нас власть. Нужно что-то делать. Дорогой Клеопас, думаю, тебе захочется самому все увидеть. Приезжай как можно скорее. Я выезжаю утром. Я еду с тобой.

Никодим! Мы приехали, как только смогли. Мы как раз вовремя. Вот он идет! Hosanna!

0: Усмири своих учеников, Иисус! Это возмутительно!
1: Если я велю этим людям молчать, то эти камни станут кричать.

0: Иисус из Назарета, от имени Синедриона я спрашиваю тебя, кто дал тебе право творить такое?
1: Я отвечу на ваш вопрос, но сначала ответьте на мой. Кто дал право Иоанну крестить? Небо или человек?
0: Если мы скажем, что человек, то все эти люди поднимутся против нас.
1: Тогда скажем, что небо.
0: Тогда он спросит, почему мы не верили Иоанну, и зачем позволили убить его.
1: Мы не можем ответить, кто дал ему право.
2: Тогда и я не могу вам ответить, кто дал мне право творить такие чудеса.
1: Но послушайте притчу.
2: Один человек посадил прекрасный виноградник, обнес его забором и поставил вышку. Пришло время ему отправляться в далекую страну. Поэтому заботу о винограднике он поручил виноградарям.

Когда наступило время урожая, он прислал своего слугу собрать фрукты. Но виноградари уже решили, что виноградник стал их собственностью. Поэтому они побили слугу и отправили.

0: друг другу. Это сын хозяина, и он унаследует виноградник. Давайте убьем его и завладеем наследством. Они схватили его и убили. Иисус умрет. Он сам такое сказал, что умрет. Как ты можешь оставаться таким спокойным? Мы-то думали, что он Мессия, Спаситель.
1: Он и есть, но не в том смысле, в котором поняли мы.
0: Нет никакого другого смысла, Никодим. Мессия должен прийти и спасти нас.
1: Да?
0: Но спасти от чего, Клеопас? От чего? А от чего еще можно спасать Израиль, как не от римлян?
1: 3 года назад, когда я впервые разговаривал с Иисусом, он сказал мне, что Бог так любит землю, что отдал Сына Своего Единородного. Отдал, Клеопас. И если мы поверим в Него, то будем спасены. Спасены от страха смерти. Спасены от тяжести вины и греха. Спасены от сердца полного ненависти. Но для этого он должен, как он сказал, вознестись, как Моисей вознес змею в пустыне. То есть распят? Что толку от распятого Мессии? От Мессии, что лежит в могиле? Нет. Настоящий Мессия не позволит себя убить. Что случилось? Они только что арестовали Иисуса. Они хотят судить Его. Может быть, Он твой Мессия, но не мой.

У меня еще никогда не покупали столько благовоний. Сегодня погребение моего друга. Я хочу приготовить его тело. Вы купили достаточно масел для погребения царя. Он был царем. Царем неба и земли.

Они схватили его как простого человека. Они распяли его как обычного преступника. Мне хочется надеяться, что его смерть всего лишь сон. Но это не сон. Он нас всех обвел вокруг пальца. Я так надеялся, что он мессия. И все-таки в нем было что-то такое. В его улыбке. Я не встречал более величественного человека. Я тоже. О ком вы печалитесь? Человек по имени Иисус, который был пророком, казнен. А мы думали, что он Мессия, и что он пришел спасти нас от Рима. Разве Иисус не должен был страдать и умереть, чтобы войти в Царство Небесное? Пойдемте. Я расскажу вам, что говорится об Иисусе в пророчествах. Исаия писал: «Он будет ранен за грехи наши, побит за беззаконие. Христос, Он будет страдать». Видите, друзья мои, в пророчествах так и говорится, что Мессия будет страдать и умрет. Не могу с тобой не согласиться. Ты проповедуешь с такой верой, и все же? Как? Как Мессия спасет нас? Как Он избавит нас?

0: оставит нас, если... если он умер? Он не умер. Мы видели, как он был распят. Отведайте хлеба. Учитель! Сколько дней назад он был распят? 3? Разрушьте этот храм, и я в 3 дня воздвигну его. Он говорил о себе. Он воскрес из мертвых. Тимофей, он умер за нас. Все страдания, всю боль он вынес ради нас. Он жив! Достаточно. Все, вы уже прошли милю. Мы понесем еще. Я знаю, что Господь так любит мир. Так любит мир, что Он послал земле, что заждалась Своего Сына. И кто верит в Его святое имя, у кого в сердце есть вера, тот никогда не умрет. Никогда не умрет, но будет жить вечно.
1: Я знаю, Господь так любит мир. Так любит мир, что послал Своего Сына. И Он творил чудеса. Хромой пошел, слепой прозрел. Он говорит: «Пойдем со мной, ты не умрешь, никогда не умрешь, но будешь жить вечно».

0: какую радость вселяют в меня эти слова.
1: Я знаю, что в сердце моем живет Мессия. Он жив.
0: Теперь я знаю, Господь так любит мир, так любит мир, что на горе высокой Его пролилась кровь за нас, за то, чтоб тот, кто жил в грехе, отдал Ему ту жизнь. Взамен Он обретает вечность, забывает о смерти, получает вечную жизнь.
1: Он так любит мир. Взамен он обретает вечность, забывает о смерти, получает вечную жизнь.
0: Бог любит мир.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях пастор церкви «Новое начало» Стас Осипов. Здравствуй, Стас!
1: Здравствуй! Здравствуйте!
0: Сегодня будем говорить о здоровом образе жизни. И в прошлой программе мы говорили о том, что человек должен осознать. А давай сегодня поговорим о питании, о здоровом питании.
1: Да, как мы говорили в прошлый раз, нужно найти то, что комфортно для самого человека, потому что мы все индивидуальны, уникальны, существует множество различных диет и способов сохранять вот этот здоровый образ жизни. Нужно найти то, что работает

0: непосредственно у тебя, и нужно в этом все-таки научиться жить, как ты сказала, потому что на первый взгляд для людей, которые любят утешать себя едой, и для некоторых радость единственная к холодильнику припасть вечером и как-то успокоиться. Им кажется, что если я лишу себя этого удовольствия, то все потеряет смысл, какую-то яркость, какую-то жизнь. И, как говорится, вы не едите после 6 зря, очень вкусно. И люди думают, что ну зачем себе отказывать, жизнь и так такая трудная, еще себя ущемлять, еще в этой части жизни. Ну, пусть я буду толстым, пусть я буду некрасивым, пусть мне будет тяжело ходить, но зато мне на душе будет как-то полегче. Но вот интересно, что люди, которые так называемый здоровый образ жизни поддерживают, они получают награду от других вещей. И намного большую, чем от еды. Когда человек поел, он чувствует тяжесть физическую, он чувствует тяжесть духовную и тяжесть душевную. Писание, помнишь, говорит интересную вещь, что они утучняли себя объедением. Когда человек переедает, верующий человек, он может испытывать даже некое огорчение духовное. Поэтому существует такой грех, как обжорство или чревоугодие. Да? Это действительно компромисс с плотью. Но в противовес этому, когда человек ведет правильный образ жизни, правильно питается, где-то ограничивает себя, у него приходит какая-то и душевная, и духовная даже сила, мотивация. Человек, у которого есть порядок в жизни, у него порядок часто и на уровне физическом, и на уровне духовном. Знаешь, интересная фраза. Если ты не знаешь, что тебе делать, за что тебе взяться в жизни, начинай со своего тела. Если ты не знаешь, за что хвататься, начинай с самого простого, с физического изменения. И шаг за шагом ты вдруг начинаешь понимать, как действовать. Когда я первый раз начал готовиться к марафону, у меня было 8 месяцев, я начал выходить на пробежку по плану, конкретно, четко. И вот что это меняет в твоей жизни? Ты учишься порядку в жизни. Ты победил в одном, ты побеждаешь в другом. Ты становишься не просто спортсменом, там, похудей стал, полегче стал, там, поопрятней так физически. Ты внутри меняешься. Ты другой человек. У тебя в жизни есть победа, есть порядок, есть дисциплина. Ты встаешь и делаешь. Ты меняешься ментально. Вот что дает спорт.
1: Скажи, пожалуйста, а если говорить о питании, то сегодня ведь нереально правильно питаться. Сегодня столько продуктов, допустим, курица, она гормональная, во всех соусах сахар есть. И как ты находишь этот баланс, как ты находишь эти продукты, вот, и понимаешь, что надо есть, что не надо? Потому что я вот знаю людей, вроде бы они и правильно питаются, но никакого спорта не имеют.
0: Но я не тот человек, который очень педантично относится к еде. Там орешки, злаки, все у них на своем месте. Уважаю очень этих людей. Я в этом смысле проще намного. Я стараюсь просто следить за калориями и стараюсь не отъедаться. И занимаюсь спортом.
1: Ты даже не ешь семечки?
0: Ем. Но, в общем-то, мы не должны быть идеальными и совершенными. Особенно в вопросе физическом. Мы не можем, наверное, здесь, как ты говоришь, все соблюсти идеально, досконально. Но стараться мы можем. И поддерживать хорошую физическую форму, наверное, может каждый из нас.

0: И для этого не нужно зацикливаться. Ты очень правильно, мне кажется, говоришь, что любая вещь может превратиться в фанатизм, в крайность. И вот эту сферу тоже нельзя доводить до крайности.
1: А сколько жиров, белков, углеводов человек должен съедать, чтобы это было нормально? Потому что ведь если чего-то не хватает, человек превращается или в какого-то очень худого, ну, или слишком много жиров, то человек превращается в полного. То как вот этот баланс содержать? Сколько нужно чего?
0: Ну, вся эта информация, она очень доступна в интернете. И когда речь уже доходит до технических деталей, это очень легко исследовать и для себя найти. Но вот у меня, например, была такая практика, что я достаточно успешно какой-то период времени худел и сохранял вес на белковой диете. У меня был период очень интересный, когда после 40-дневного поста несколько месяцев я просто попробовал быть вегетарианцем.
1: Извини, сейчас вот кого-то щелкнуло там. Сейчас 40-дневного поста. Что есть 40-дневный пост?
0: У меня есть практика 40-дневных постов многократных, когда мы только пьем.
1: Что пьете?
0: Пьем мы не только воду, чаи с медом. Ну, периодически там
1: соки?
0: Дней 10 только на воде. По-разному было. Но вот возвращаясь к вопросу, я сам попробовал несколько разных видов диет. Есть известная сейчас диета на жирах, кето-диета. Она тоже работает. Но вот что интересно, я лично для себя заметил, что когда я отказывался от мяса, я вот в этот период очень хорошо себя чувствовал. Это было самое лучшее мое время. И я думаю, что, может быть, со временем было бы неплохо вернуться к этому. Как вариант.
1: А как же ты таким образом набираешь белки, если вегетарианство? Там же нужно какую-то определенную цифру.
0: Да, там другими способами учат людей все-таки восполнять недостаток нужных витаминов. И это все возможно.
1: Я не профессионал в этом, поэтому мне сложно, конечно, все это понимать.
0: Да.
1: Особенно если...
0: Я тоже не профессионал. Я одно просто вот скажу, как общий принцип. Нужно найти то, что работает у тебя. Если тебе комфортно, например, какое-то окно иметь в течение дня, когда ты питаешься, это идеально. Если тебе комфортно дробное питание, то прекрасно, это работает у многих людей. Если вот белки, жиры, углеводы, и ты просчитываешь все, и знаешь эти цифры, сколько тебе надо, это работает, это замечательно. А кто-то вот сидит на вегетарианстве и там добавляет орешки, бобовые, какие-то витамины, великолепно себя чувствует.
1: Зимой в Прибалтике на вегетарианстве это нереально, потому что холодная страна, и нет такого количества овощей.
0: Я лично вот склоняюсь к тому, что все приемлемо, если ты подходишь к этому разумно, изучаешь, понимаешь, что приемлемо для тебя. И если это работает, то почему нет? Нельзя просто впадать в крайности, потому что некоторые люди используют радикальные диеты. Но я сам радикальный человек. То, что я пощусь каждый год по 40 дней, и для меня это комфортно. Но других людей я к этому даже не побуждаю. Но факт в том, что, опять повторюсь, вот очень важно исследовать себя, понять, в каком темпе мне двигаться, как мне, в общем-то, надо жить. Главное, чтобы были осознанные правильные цели. Я хочу выглядеть определенным образом, чувствовать себя определенным образом. Я хочу быть здоровым, хочу быть эффективным. Я не хочу быть фанатом спорта. И не хочется быть таким человеком, который будет навязывать свой образ жизни другим людям. Это тоже не совсем здравые вещи. И мы здесь, на Земле, не для того,

0: того, чтобы заниматься собой, своим здоровьем. Мы здесь все-таки с другой миссией. Мы как верующие, мы несем свет Христа. А здоровье, наше тело – это инструмент, это храм, который нам поручен. Мы несем свою душу, свой дух вот в этом храме. И он должен быть у нас в порядке. И мы должны действительно иметь цель, направление и все, что у нас есть, концентрировать на исполнение Божьей воли. А Божья воля, чтобы наш храм был в порядке. И вот когда меняются понятия, и мы начинаем служить своему храму, это, мягко говоря, дисбаланс. А грубо говоря, это потеря себя, потеря своего призвания.
1: Хорошо, значит, я понимаю, что мы не будем настаивать на какой-то одной диете. Мы посоветуем нашим друзьям, нашим зрителям искать свой путь. Но его нужно искать в молитве, нужно искать вместе со специалистами, такими, как вот вы с Маричкой, и просто идти какими-то маленькими шагами.
0: Да, вот что касается, например, диеты, есть общие принципы. Все диеты построены на одном принципе – ограничение калорий. И все. Все рабочие диеты, они работают тогда, когда нету перебора калорий. Но потребление калорий для каждого свое. В среднем 2000, кому-то нужно 1200, кому-то 2400, например. Но часто люди завышают количество калорий, которые им нужны. Мне, например, нужно очень мало. 1300, если я ем, то окей. Если я начинаю больше есть, я начинаю просто толстеть. К сожалению, для меня, возможно, это связано с постами, метаболизм другой нарушен немного. И, соответственно, вот моя специфика вот такая. Но если совет дать, то все очень просто. Меньше калорий, больше движений. А уже какую для этого избрать схему питания, это уже индивидуально. Но главное, чтобы был минимум калорий. Столько, сколько нужно человеку. И опять же, профессионалы говорят, что это не должно быть слишком мало. И опять же, связано это и с другими факторами в жизни. Стресс, сон, в частности. То есть вот все нужно рассматривать, во-первых, в совокупности разные сферы. Во-вторых, конечно, с разумом, разумно подходить, понимая себя. И опять же, с Господом, потому что Господь заинтересован в том, чтобы у нас был здоровый образ жизни. Вот маленькая история, иллюстрирующая это. У меня есть один друг в нашей команде, один брат. У него проблемы были со здоровьем, и эти проблемы провоцировались употреблением, в частности, кока-колы. И он об этом знал. Он знал, что ему нельзя пить, но он очень любит кока-колу. И он попивал, не мог отказаться. И одной нашей сестре, которая вообще не знала о его проблеме, приснился сон, где Господь каким-то образом сказал ей, что вот есть этот брат, он пьет кока-колу, скажи ему, что Бог говорит ему, нельзя тебе пить кока-колу. Это удивительно. Это сестра Лия, которая ведет у нас мамское служение, зрелая и духовная сестра, Господь с ней действительно говорит. Такое чудо, что Бог обратился через нее пророчески к этому брату. И тут уже ничего не скажешь, что Бог ничего не сказал, ничего не сделал. И вот интересный факт. 80% заболеваний раковых являются причиной выбора самого человека, неправильного образа жизни. Гены Это один фактор, то, что не зависит от человека. Остальные факторы зависят от самого человека. И вот человеку сообщают диагноз, у тебя рак. И он говорит: Бог, почему ты это допустил? Где ты? Но ты сам своими решениями привел себя в это состояние. Какие претензии? И я думаю, что Бог многим верующим говорил годами: знаешь, тебе нужно отказаться вот от этого, тебе нужно наладить сон. На самом деле люди все знают, как правильно им жить. Люди прекрасно знают, как им правильно питаться, что не надо переедать, знают примерно, какая еда полезна, какая вредная. Даже сильно людей чему-то учить, как правило, не нужно, особенно в наше время. Полные люди – это люди, которые знают больше всего о диетах, о похудении, как правило, потому что они с этим борются. Они своего врага хорошо знают. И не вопрос, что ты еще что-то не знаешь, чтобы похудеть. Тут в другом вопрос, что нужно начать действовать, и тебе нужна помощь, тебе нужна мотивация, и нужно переломаться. Вот что в похудении я открыл для себя, что у полного человека, у него психология алкоголика. И когда ты алкоголику, например, говоришь: ну ты уже там месяц не пьешь, но тебе можно сейчас стопочку хорошего алкоголя или там пива немножко. Если только попадает немножечко алкоголя к нему в организм, его срывает. Вот точно так происходит порой с полным человеком. Ему нельзя играться, заигрывать с едой постоянно. Я вот сейчас немножко подержался, а вот сегодня можно. Сегодня у меня разгрузочный или там какой-то день читмил.
1: Сахарная зависимость – это как наркотическая зависимость.
0: И получается. Сахарная, и жировая. И когда человек не понимает, что ему нельзя с этим заигрывать, он все время будет падать. И вот интересно, что если ты переломался и начинаешь жить по-другому, вот этим престижным, здоровым образом жизни – вот интересно, тебе и не хочется. До тех пор, пока 100 грамм снова ты там где-то не попробовал, снова срывает человек. Не все понимают вот эту проблему, этот механизм, что если я зависим от еды, мне нельзя с этим заигрывать. И я вот лично знаю, что я был человеком зависимым от еды. И мне нельзя вот позволить вот сегодня немножечко там побаловать себя. Мне нужно здесь быть принципиальным. Но вот когда человек переломался, ему легко становится. Он естественным образом уже от этого всего отошел, и он радуется другим вещам. Ему нравится жить легким, ему нравится спорт, ему нравится полезная еда. Он от этого получает удовольствие. Получает удовольствие от того, что люди ему говорят, что ты молодец, ты пример, ты классно выглядишь. И многие другие вещи уже становятся для него вот этим мотиватором, чтобы быть худым.
1: Теперь я понимаю, что это возможно только с Господом. Потому что сам человек, он даже если все знает, он не может прийти к этим правильным решениям, к этим правильным поступкам. Потому что люди-то все знают. Но как правильно питаться, как правильно жить, только может помочь Господь. И действие, конечно же.
0: У нас есть действительно особая благодать. У нас есть Отец Небесный, который за нас стоит, который о нас заботится, который говорит к нам. И нам тем более нужно быть в правильной форме.
1: Друзья, спасибо, что вы посмотрели эту программу. И Божье благословение вам, и до свидания.
0: Успехов вам во всем.

Мне попалась на глаза одна апокрифическая история. Я знаю, что такого на самом деле не было, но история показалась мне очень меткой. И так вот она. Не знаю, как такое могло произойти, но дьявол решил устроить распродажу. И, как оно обычно бывает, будто в книге Клайва Льюиса, сошлись туда все бесы, поторговаться и разжиться инструментами для обмана, разрушения, убийства и нанесения всяческого ущерба христианам, чтобы опозорить имя Божье. И было там много-много полок и витрин, заваленных разными инструментами сатаны. Вот здесь лежала зависть, а здесь гордыня, а там ревность, а там сексуальное искушение, а там жадность. В общем, широчайший ассортимент дьявольских инструментов. Наконец, сбоку, на одном из столов, была маленькая коробочка, а внутри лежал маленький, невзрачный и очень изношенный инструментик. И вот бесы ходили, присматривались, выбирали, какие им нужны инструменты, чтобы сделать карьеру в аду и выслужиться перед сатаной. Они заметили, что гордыня, зависть и сексуальные искушения продавались относительно недорого, скажем так, по доступной цене. Но маленькая, потертая коробочка со старым инструментом стоила бешеных денег. Бесы тут же собрались вместе и заявили дьяволу: «Что за чушь? Вот эти инструменты, которые так эффективно выводят людей из строя, не слишком-то и дороги, а вон то старье, ужасно дорогое. Что это за инструмент такой?» А сатана ответил: «Этот инструмент – уныние. Он такой изношенный, потому что я пользуюсь им чаще, чем всеми остальными вместе взятыми. Понимаете, если орудовать другими инструментами, некоторые христиане неплохо соображают и узнают, что за этим стою я. Но когда я пользуюсь унынием, они, как правило, понятия не имеют, кто за этим скрывается. И тогда я побуждаю их забросить семью, забросить Бога, забросить служение, забыть о тех обещаниях, которые они дали другим. Я просто ввожу их в уныние, и они приходят туда, куда я хочу, а они не догадываются, что это я их сюда завел. Сегодня мы с вами поговорим о том, как отсечь голову змею уныния». Что такое уныние? Это несложно определить. Загляните в ваше пособие, там есть цитата из словаря: «Унывать, грустить безнадежно, падать духом, робеть, отчаиваться, терять всякую бодрость и надежду, не находить ни в чем утешения». Думаю, нам всем знакомо это чувство. У меня закончилось горючее, я так больше не могу, сейчас все брошу, я не могу так жить, больше не могу ни одной минуты. Вы устали, пали духом и готовы махнуть на все рукой. Знаете, когда вы в таком состоянии, это сатана нашептывает вам на ухо ложь. Но у Бога есть другой план для вас, план, который поможет вам победить уныние. Сейчас мы с вами пройдем его по порядку. И каждый раз, когда вас будет атаковать уныние, вы сможете открыть Библию на первой главе послания Иакова, прочесть то, что мы сейчас будем читать, и с Божьей помощью, если вы будете открыты Его воле, отсечь голову змеи уныния. Вы готовы узнать, что для этого нужно? Прекрасно. Откройте Библию на первой главе послания Иакова. Рассмотрим Божий план победы над унынием. Начнем с первого пункта. Божья воля на время трудностей. Запомните, Божья воля на время трудностей состоит в радостном терпении. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Почему? «Зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Второе, что мы узнали, и это основание для того, чтобы позже мы могли победить уныние, это Божье обетование. Когда вы не знаете, что вам делать, Он даст вам сверхъестественную мудрость. Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. И, наконец, Божий рецепт терпения – смотреть на все глазами Бога.
Даже самые прекрасные, посвященные и духовные люди часто упускают из виду Божью истину. И тогда эти прекрасные духовные люди принимают ужасные решения, разрушающие их жизнь, их свидетельство о Боге, их семьи, церкви и компании. А все потому, что, впав в уныние, человек способен на самые глупые и греховные поступки. Очень умные и духовные люди совершают очень глупые и недуховные поступки, когда они расстроены. И заверяю вас, что корень уныния – это утрата правильной точки зрения. Это когда вы начинаете смотреть на мир через кривые очки,

А именно этого хочет дьявол. Но в стихах с 9 по 12 мы прочтем, как научиться смотреть на мир глазами Бога. Итак, 9 стих начинается словом «да». «Да хвалится брат, униженный высотою своею, а богатый унижением своим», или дословно «своим низким положением». Почему? Потому что он придет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее. Так увядает и богатый в путях своих. То есть по ходу своих дел, зарабатывая деньги, воспитывая детей. Это и есть в путях своих, и богатый там увядает. В 12 стихе подводится итог. «Блажен». Это то же слово, которое Христос использовал в заповедях блаженства. «Макариос», «блажен», «счастлив» — это внутренняя радость, не зависящая ни от каких обстоятельств. «Блажен человек, который переносит искушение». Почему? Потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Когда вы слышите стихи с 9 по 12, а потом я делаю вывод, что для победы над унынием нужно смотреть на мир глазами Бога, позвольте предположить, что многие из вас думают примерно так. Надеюсь, что он скажет что-то хорошее об этих стихах. А то тут какие-то цветы, трава, увядание, высота, унижение. Уверен, что здесь есть некая глубокая духовная истина, от которой я просто прозрею, но пока что я ее не вижу. Признаюсь вам, я сам читал и размышлял, и молился об этом отрывке, и говорил: «Господи, я знаю, что эти стихи взаимосвязаны, тут ведь есть союзы и предлоги. Я уже просил о мудрости, мне нужна мудрость, чтобы понять, как поступить. Теперь я вижу, что речь идет о точке зрения, о взгляде на жизнь, ведь здесь подчеркивается, насколько все в жизни приходящее». И в конце сказано «блажен человек», то есть испытания рано или поздно заканчиваются. «Будучи испытан» — это слово означало проверку металла, чист ли он и не содержит ли примесей. Когда придет день, и вы выйдете из испытания победителем, вам обещана награда венец жизни, дословно венец, который и есть сама жизнь. Жизнь иного, высшего качества, которую Бог дает любящим его. Обратите внимание, что в этом отрывке заложено то, что поможет нам регулярно проверять свое зрение и учиться правильно смотреть на происходящее. Я внес это в ваше пособие. Надеюсь, вам пригодится. Вам нужно смотреть на мир глазами Бога в трех областях. Итак, вам нужно смотреть глазами Бога, во-первых, на ваши обстоятельства, верно? Можете вписать это слово. И Божий ответ – смотреть на обстоятельства через призму веры. Во-вторых, мы узнаем, что нам необходимо смотреть глазами Бога в будущее. Божий ответ – смотреть в будущее через призму надежды. Вот ключевое слово. В-третьих, мы увидим, что нам необходимо смотреть глазами Бога на нашу мотивацию. Божий ответ – оценивать свои мотивы через призму любви. А теперь я хочу вместе с вами пройти этот отрывок слово за словом и разъяснить его. Думаю, когда мы закончим, вы скажете: «О, оказывается, мне нужно правильно смотреть на мои обстоятельства. Мне нужно правильно мыслить о будущем, правильно определять, что по-настоящему важно. И еще мне нужно смотреть внутрь себя, когда я очень расстроен, и задавать себе сложный вопрос, почему я делаю то, что делаю». Вы думаете, откуда он взял все эти выводы? Прямо из Библии, 9 стих. «Да хвалится брат униженный». Подчеркните в своих заметках слово «униженный» и напишите сверху «социально-экономический статус». Это не униженный в каком-то духовном смысле. Это слово означает «бедный человек», попросту говоря. «Тот, у кого мало денег». «Да хвалится он высотою своею». Слово «хвалится» здесь означает «хвастается и гордится своим высоким положением». Как-то странно получается, не правда ли? Бог говорит: «Терпите, не сдавайтесь, я дам вам мудрость». Но пока вы ищете эту мудрость, некоторые из вас впадают в уныние. «Да у меня нет ни гроша за душой, у меня нет никаких денег на будущее. Боже, ну когда же ты ответишь мне? У меня столько нужд». И вот как, по мнению Бога, нужно смотреть на вещи. Если вы не богаты, вам нужно...

нахвалиться, то есть хвастаться своим высоким положением. Возможно, вы думаете, каким еще высоким положением? Но не в глазах мира, а в глазах Бога, в духовном смысле. Те, кто лишен материальных благ, вынуждены быть духовными людьми, ведь они вынуждены доверять Богу. За последние 3-4 года я побывал в некоторых странах, где люди молятся о том, чтобы у них был рис на сегодня или на завтра, чтобы была крыша над головой. И знаете, что я вам скажу? У этих людей потрясающая вера. Почему? Потому что у них нет пенсии. У них нет поддержки правительства или социальной защиты. Они доверяют Богу. Легко доверять Богу, когда у вас нет альтернативы, верно? Наверное, все мы бывали в реанимации, когда близкий человек на волоске от смерти. Возможно, произошла авария или разрыв аппендикса, или что-то еще. Трудно ли в такой ситуации полагаться на Бога? Очень легко, не правда ли? Вы падаете на колени прямо там, в больничной приемной, берете за руки, звоните всем своим знакомым и вместе взываете к Богу: «Господи, ну, пожалуйста, я очень тебя прошу». Вы просто выворачиваете душу наизнанку, поскольку сами никак не можете решить проблему. Бедные в мире всем богаты верой, поскольку у них нет другого выхода. Они не могут полагаться на себя. Я знаю множество примеров. Может быть, вы слышали, сколько удивительных историй рассказывают миссионеры, когда приезжают домой. Возможно, вы удивляетесь, неужели Бог являет свои чудеса только на других континентах? Нет. Но почему же мы слышим столько примеров оттуда? Потому что там люди находятся в отчаянном положении. Если Бог им не поможет, никто им не поможет. Когда я учился в семинарии, я был убежден, что моя жена не должна работать. У нас было трое маленьких детей, и я считал, что жена должна сидеть дома и воспитывать их. Но я также был убежден, что мне нужно учиться на стационаре. Получалось, что мне нужно было работать на полную ставку, чтобы жена могла быть дома с детьми и еще целыми днями учиться. По любым подсчетам это было невозможно. Тогда я нашел работу в сфере продаж, без зарплаты, только за комиссионные. Я прошел тест, получил лицензию, и если мне удавалось заключить 3 сделки в месяц, я получал $1000-1200, и мы могли оплатить счета. В обрез. Мы жили в маленькой квартирке в рамках социальной программы для малоимущих, и с учетом субсидий платили $225 в месяц за квартиру и коммунальные услуги. И нам удавалось прожить примерно на $1000 в месяц. Но время от времени случалось такое, что мой покупатель не мог пройти тест не по моей вине, может, у него давление поднималось. И тогда я не получал свои комиссионные. Раз в несколько месяцев мне нужно было заплатить за квартиру, за разные услуги, нужно было купить еды, а денег не было. Боже, я верю, что поступаю по твоей воле. Ты привел меня в эту семинарию. Я убежден, что моя жена должна отдавать всю свою любовь и время детям. И я сделал все, что мог. Я не виноват, что у него поднялось давление. Но из-за этого я недополучил свои $300, и теперь у меня $700, а счетов-то на всю 1000. В общем, когда я говорю, что мы жили бедно, я не преувеличиваю. По 2-3 недели мы не видели ни чипсов, ни кока-колы, ни сока, ни мяса, ничего. Вместе с 12 подобными семьями мы скидывались по $5 или $6, чтобы купить оптом овощей и фруктов. Каждой семье доставалось по 2 больших пакета, и Тереза постоянно готовила овощи и фрукты. А еще она сама пекла хлеб из муки с отрубями. Мы с детьми хорошо это помним. Мы питались хлебом с отрубями, с ореховым маслом и медом каждый день в течение 4 лет, и, как они мне напоминают, запивали это горячей водой из термоса и радовались, когда находили четвертак за диванными подушками. Надо сказать, мы придерживались философии Джорджа Мюллера, если вы о таком слышали: «Пусть никто не узнает о ваших нуждах». Никто, ни один человек не знал, что нам не хватало денег, не хватало еды и так далее. И вот однажды Тереза повезла детей в школу, это где-то 9 минут на машине, сразу же вернулась, еще 9 минут, а у нас под дверью стоят 5 кульков с продуктами. И не просто продуктами, а с курицей, мясом, отбивными, большим пакетом муки и 2 банками меда. И, а ведь никто не знал о нашем меню. 5 кульков с продуктами. Так я узнал, что ангелы действительно существуют. Как вы считаете, это чудо? Конечно. Но почему это произошло? Потому что у нас была вера. А что нам еще оставалось? Бедные люди вынуждены быть верующими. И другой случай. Опять-таки, мой клиент не прошел тест. Я получил всего $600. Мы на $400 в минусе, нечем платить за квартиру. Неожиданно я получаю письмо с эмблемой футбольной команды Green Bay Packers. Я распечатываю конверт. Оказывается, это от игрока Green Bay Packers,
с которым я разговаривал один раз в жизни 6 лет назад.

когда он был самым востребованным молодым футболистом, а я выступал на одном молодежном собрании. 6 лет я ничего от него не слышал, а тут получаю конверт. Бог положил вас мне на сердце. Вот вам чек на $1000. Надеюсь, пригодится. Я мог бы целый вечер рассказывать вам подобные истории. И знаете почему? Потому что я хвалюсь своей высотой, а высота в том, что я жил по вере, не потому что я был такой духовный, а потому что у меня не было альтернативы. Когда вы впадаете в уныние и думаете, жизнь кошмар, нам не хватает денег, у нас только одна машина, а в машине нет кондиционера, и квартиры у нас нет, приходится снимать, и деньги вылетают в трубу. Боже, ну неужели ты не понимаешь, как это важно? Когда вы ноете и жалуетесь на то, что у вас нет, он говорит, прекратите, хвалитесь своей высотой и доверяйте мне. А дальше идет предостережение для тех из нас, у кого много чего есть. Здесь сказано, а богатый пусть хвалится унижением своим, то есть дословно низким положением. Видите ли, если вы обеспечены, если вам ничего не стоит выписать чек, у вас есть сбережения, есть хорошая машина, вы заглядываете в холодильник, а он ломится от еды, и вам не приходится думать, можете ли вы позволить себе мясо или сыр или сок, да вы даже на цены не смотрите, разве что ваша жена сравнивает цены в разных супермаркетах. Ну, в общем, у вас есть деньги на все, что вам нужно. Если у вас есть деньги, ну, или кредитная карточка, за которую вы потом можете рассчитаться, то, оказывается, вам нужно хвалиться своим низким духовным положением, потому что нужна особая дисциплина, чтобы доверять Богу и не полагаться на себя, на свои деньги, свой банковский счет, свои сбережения, свою страховку, свои успехи в бизнесе и так далее. И дальше автор пишет, если вы еще не поняли, что главная вера, послушайте, что он пишет о богатом человеке, потому что он придет, как цвет на траве. В Палестине были прекрасные вьющиеся цветы, возникающие словно ниоткуда, но потом поднимался ветер из пустыни, с утра могла быть зеленая травка и свежие цветы, а через пару часов все нагревалось, как в духовке. Цветы пропадали, а трава, которая с утра была зеленой, к полудню становилась выгоревшей и рыжей. Иаков говорит, «Вы богатые люди, кому есть что надеть и что поесть, у кого нет нужды, чьи потребности восполнены. Восходит солнце, настает зной, и зной иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее, так увядает и богатый в путях своих». Поэтому, говорит он, вам нужно хвалиться своим низким духовным положением, гордиться тем, что вы намеренно и безоговорочно заставляете себя изучать Писание и взывать к Богу за помощью, не поддаваясь чувству самодостаточности, жадности и всему тому, что материализм творит в наших сердцах. Мы склонны думать, что все в мире можно купить. Один дом, второй дом, потом хорошую машину, и еще одну классом повыше, и сумочку, но не просто сумочку, а от такого-то дизайнера, и не просто одежду, а из бутика, ведь важно, чтобы на ней был такой-то логотип, и кольца, и браслеты тоже должны быть с определенным штампиком, чтобы никто не сомневался, где вы их купили, ведь это так важно, да? Вот как нам промыли мозги. Так в чем же выход, по словам Якова? В том, чтобы смотреть на обстоятельства через призму веры. Пусть те, кто живет в нужде и близок к унынию, увидят возможность довериться Богу, а те, кто живет в достатке, возможность безжалостно дисциплинировать себя и помнить, все, что я имею, все, кем я есть, все это дано мне Богом, я всего лишь управитель, а не хозяин. Прекрасно, что все это есть, но я буду усиленно беречь свое сердце и смотреть не на временное, а на вечное. Бог доверил мне это богатство, чтобы употребить его во славу, ну и себе в удовольствие достойным образом. Если вы приуныли, вам необходимо по-новому взглянуть на обстоятельства через призму веры. Одним из замечательных наставников для меня был человек по имени Джон Седл. Он был предпринимателем, его финансовая компания до сих пор процветает в Далласе, где занимает целый этаж в большом офисном здании с

стекла и металла. Но сам Джон сейчас уже с Господом. Это был истинный предприниматель. Он обратился к Христу, когда ему было уже под 60, а может даже 60 с небольшим, в общем, в пожилом возрасте. Он был из тех, кто не сидит сложа руки, кто всегда готов к новым авантюрам. Если вы встречали таких людей, то знаете, что они много рискуют. И часто они получают большую прибыль, а потом в один момент все теряют, а потом снова получают прибыль и снова теряют. И только к 50 или 60 годам они, возможно, делают некоторые выводы и начинают лучше удерживать свои деньги. Вот в такое время я и познакомился с Джоном. Итак, он владелец финансовой компании, недавно посвятил жизнь Богу и всей душой переживал о заблудших людях. Каждый или почти каждый выходной он посещал тюрьмы вместе с миссией Билла Гласса. Иногда он брал меня с собой, и мы вместе рассказывали о Христе заключенным смертникам. Джон ходил туда постоянно, а меня вытягивал 2-3 раза в год. И знаете, его вера не знала границ. Из всех моих знакомых он меньше всего страдал от материализма. У него была очень хорошая машина, у него был очень хороший дом, он был чрезвычайно богат. Но, о, эти деньги, сегодня они есть, завтра нет. Джон смотрел на мир через призму веры. Время, силы, желания, он все посвятил Божьей работе. Вообще-то, иногда он поступал не очень мудро. Я был его пастором, поэтому старался помогать ему советами. Как-то я увидел у него на столе большую пачку писем. «Это что?» «А, это все просят у меня денег». «И что ты им отвечаешь?» «Ну, раздаю всем понемногу». «Джон», — говорю я, — «но это же неразумно. Нужно выбрать группу людей, которым ты хочешь помочь». А он перебивает меня. «Да ладно, слава Богу, деньги есть, так что я раздаю всем понемногу. Некоторым я даю больше, но я хочу помочь всем. Что здесь плохого?» Я и сейчас не думаю, что это самый мудрый способ потратить деньги. Но знаете что? Бог продолжал давать ему все больше, больше и больше. И помню, у него на машине была наклейка, и, честно говоря, мне было за нее стыдно. Вообще, Джон не соответствовал моему образу христианина. Его вера была, ну, упрощенной, что ли. Он постоянно говорил «слава Богу», иногда слишком громко. Так вот, сзади на его роскошной машине, от которой он, кстати, получал большое удовольствие, он не стеснялся своего богатства, оно просто к нему не липло. Сзади на его машине красовалась наклейка, за которую мне было ужасно стыдно, когда приходилось с ним ездить. Наклейка гласила: «Я безумец ради Христа, а ты ради кого?» Знак вопроса. Джон понимал, что все мы дураки. Все во что-то верят и полагают свою жизнь за что-то. Я просто решил, что только один человек воскрес из мертвых. Я дурак ради него. Мои деньги, время, силы, я все отдаю ему. А ты? Ради кого ты дурак? Вот так рассуждал Джон, а мне оставалось только вздыхать. О нет. Но я видел, что люди просто таяли, поскольку у Джона это шло от самого сердца. Знаете, как вел себя Джон? Вот у нас собрание церковного совета. Мы сидим, обсуждаем серьезные проблемы, финансовые и другие, опять-таки, сложные обстоятельства. Я в панике, что же нам делать? Нужно придумать стратегический план, что делать? Я изучил все факты. А Джон откидывается на спинку стула и восклицает: «Слава Богу!» Я готов был задушить его за эту фразу. «Слава Богу!» Он улыбался до ушей, причем искренне. Интересно будет посмотреть, как Иисус решит эту проблему. Вы понимаете, как отличался его подход? Джон рассуждал так: «Есть только один Бог на свете, и это не я». Он и до меня пытался донести эту мысль, и не ты, Чип. Он смотрел на жизнь сквозь призму веры. Это Божье дело. Мы будем слушаться Его, у Него все схвачено. Так что доверьтесь Богу и не парьтесь, и тогда унынию придется вас покинуть. Далее нужно смотреть глазами Бога не только на наши обстоятельства, но, как вытекает из 12 стиха, и на наше будущее тоже. По моим многолетним наблюдениям, христиане склонны верить двум мифам относительно будущего, особенно в минуты отчаяния. Будь у нас проблемы в бизнесе, в церкви, в семье или со здоровьем, мы думаем, что так все и останется. Конечно, мы не говорим это вслух, но в душе убеждены, как оно есть сейчас, так будет всегда, и ничто нам не поможет. Наш брак никуда не годится. Мы уже 7 лет прожили хуже некуда, и еще 7 лет также проживем, и еще, наверное, 17. Я уже не раз пытался что-то изменить, а она не слушает, а он отказывается обращаться за помощью, и что получается? Вы решаете проще все бросить, верно?
Знаете что? Наша церковь не может выбраться из этой передряги уже столько-то лет. Может быть, вы один из лидеров или даже пастор, и знаете, что уже было это, все слишком запутано и безнадежно, и всегда будет запутано и безнадежно, так что лучше все бросить. Или вот еще, наш ребенок всегда был трудным, вы бы только знали, да он родился с недовольной гримасой на лице. У нас был не только кризис 3 лет, но и авария 5 лет, и катастрофа 10, не говоря уж о подростковом возрасте. Знаешь что, приятель, дверь не заперта. С меня хватит. Согласно этому мифу, сейчас все ужасно. Мы склонны верить, что так же ужасно все и останется навсегда. Но взгляните на 12 стих. Здесь сказано: «Блажен человек, который переносит искушение». Здесь тоже слово «упомонное» в нашем переводе сказано «переносит», но «переносить» – это то же, что и «терпеть». Упомонное, блажен человек, который под давлением, под большим прессом, когда кажется, что больше уже не можешь, продолжает поднимать штангу и не сдается, который переносит искушение, внешние проблемы. Потому что «быв испытан» – какое здесь время глагола? Придет день, когда ваше испытание окончится, быв испытан. Да, вы проходите испытание, да, это сложно, да, это тяжело. Не сдавайтесь, держитесь, но придет время, когда испытание закончится, быв испытан. То, с чем вы сражаетесь, не будет длиться вечно. Помню, как меня атаковали тяжелые мысли. Мы друг друга не понимаем, мы не умеем общаться, не умеем сдерживать гнев. Кошмар, мы уже 1,5 года женаты, а наши отношения далеко не идеальны. Что ж, сейчас мы уже 30 лет женаты, а наши отношения по-прежнему не идеальны. Но я рад, что мы не сдались. Мы прошли это испытание, просто за ним последовали другие, и впереди нам предстоят третьи, как и вам. Поэтому нужно смотреть на будущее через призму надежды. Надежды на то, что с чем бы вы ни сражались, ничто не вечно в нашем временном мире. Другой распространенный миф. Хорошо, Боже, договорились. Я буду поступать по-твоему, буду образцовой женой или образцовым мужем. Я наконец-то стану таким христианином, каким всегда хотел стать. Я буду рано вставать и читать Библию, буду молиться, буду давать щедрые пожертвования. Я даже поеду в короткую миссионерскую поездку. Я весь твой, Боже, я вся твоя. И вы выполняете все это в течение недели, и ничто не меняется, но вы думаете, ну ладно, видимо, Бог пока что занят другими делами. И вы продолжаете в том же духе месяц. Ого! Кажется, все получается. И вот уже проходит 3 месяца, и вы оглядываетесь назад и думаете, мои проблемы где были, там и остались. Люди не поменялись. Да, конечно, я слышал кое-какие отзывы о переменах в моей жизни и о том, как это влияет на других, но... Миф состоит в том, что если мы приведем свою духовную жизнь в порядок, Бог тут же изменит наши обстоятельства, позаботившись о том, чтобы мы были счастливы. Просто щелкнет пальцами, и все. И вот мы начинаем подчиняться, когда нам не хочется подчиняться, или наоборот, руководить, когда нам не хочется руководить, начинаем смело смотреть проблемам в лицо. И знаете что? Никаких чудесных перемен не происходит. Вот тогда-то мы и впадаем в уныние, верно? Я старался быть хорошим христианином, и ничего хорошего из этого не вышло. Так что с меня довольно. Заметьте, что сказано в этом стихе. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит. Видите, испытание рано или поздно закончится. Быв испытан – это прошедшее время. Но дальше сказано – получит венец жизни. Награда ждет нас в будущем, и некоторые ее получат. Буквально это венец, состоящий из жизни, то есть венец, который есть жизнь, качественная жизнь, жизнь с избытком, частично сейчас и абсолютно точно в будущем. Понимаете, вы не сможете преодолеть уныние, если не научитесь смотреть на жизнь через призму вечности, а не только текущего момента. Если у нас только есть, что сейчас, то, по словам апостола Павла, мы несчастнее всех человеков. Должен вам кое-что сообщить. Вас ждут испытания, рано или поздно они закончатся, но полную награду за их прохождение вы получите только на небесах, и награда будет стоящей.
Знаете, некоторые думают, что небеса – это что-то вроде элитного клуба, где люди пьют коктейли и много поют, а некоторые из вас петь не любят, и получается, что там скучновато. Но небеса – это прекрасное место. Если вы вкусили что-то прекрасное и стоящее здесь на земле в малом количестве, то там всего этого целый океан. Если здесь бывает хорошая работа, там она еще лучше. Если здесь есть хорошие отношения, там они просто потрясающие. Если здесь есть музыка, культура, ответственность, жизнь, счастье, умножьте все это на миллион. Небеса – это реальное, осязаемое, прекрасное место. Оно лучше, глубже, богаче, удивительнее, чем все на свете. Если бы мы только могли представить, что там будет. Я очень советую прочесть книгу Рэнди Алькорна «Небеса». По-моему, он замечательно рассказывает не только о неземных прелестях небесной жизни, но и о некоторых вполне конкретных вещах. Может быть, с чем-то в его трактовке вы не согласитесь? Я тоже не совсем согласен. Он пишет даже о том, что мне и в голову никогда не приходило. Но пока я читал эту книгу, знаете, что я понял? Что я мечтаю попасть на небеса. Если вы скажете рядовому американскому христианину, «Ты можешь прямо сейчас отправиться на небеса и быть с Иисусом», или же в второй вариант, мы подкинем тебе деньжат, улучшим отношения в семье, сделаем то и это, да человек и глазом не моргнет. Небеса подождут. У одного моего друга недавно умер отец, ему было 97 лет. Он спрашивал у людей, а вы как думаете, сколько вы проживете? Мы считаем, что отправиться на небеса – это худшее, что может случиться с человеком. Но помните, как Иисус утешал учеников, когда говорил, что им предстоят многие испытания? Какую надежду Он предлагал им? Надежду на небеса. «Я иду приготовить место вам. У меня есть для вас план, есть место, есть обетование. Вы дороги мне. И, кстати, некоторым из вас этот мир совершенно не подходит. Некоторых распиливали пополам, 11 глава евреям. Других раздирали львы, третьих еще как-то убивали. И знаете что? Они еще не получили ту великую награду, которую я для них приготовил. Этот мир не был их достоин. Некоторых людей Бог призывает домой пораньше, потому что хочет поскорее их увидеть. Енох. Помните такого? Вы никогда не думали, что Бог, зная о предстоящих страданиях, в книге Исаии есть интересный отрывок на эту тему, возможно, забирает кого-то домой досрочно, чтобы им не довелось проходить через весь этот кошмар на земле, и это знак Его милости, дорога в очах Господних, смерть святых Его. Если вы хотите побороть уныние, вам нужно научиться смотреть на обстоятельства через призму веры. Бедны вы или богаты, пусть это побуждает вас доверять Ему. Если вы хотите побороть уныние, вам нужно освободиться от мифов, что если вы будете все делать правильно, вас ждут замечательные результаты, или наоборот, что проблемы никогда не закончатся, что ваши неудачи будут длиться вечно. Вам нужно смотреть на будущее через призму надежды, надежды на то, что и это пройдет. Придет день, когда ваше испытание закончится, и вас ждет награда. Сейчас и в будущем венец настоящей, подлинной жизни. Знаете, мне довелось проводить множество похорон стариков, молодых людей, детей. Но никогда, ни разу я не видел, чтобы на вопрос, не желаете ли вы сказать пару слов о покойном, посыпались комментарии. Он так стильно одевался. А вы видели его часы? По-моему, у него была одна из лучших машин в городе. А вы видели его портфолио? Вы знаете, сколько он зарабатывал? Никогда не слышал таких отзывов. Что же я слышал? О лучшем отце я не мог бы и мечтать. Он всегда был готов прийти на помощь. Он был моим лучшим другом. Этот человек... Он занимал высокое положение, но каждую субботу помогал убирать в церкви. Когда вас будут хоронить, будет совершенно неважно, как вы выглядели, кого вам удалось впечатлить и сколько вы зарабатывали. Поэтому нельзя возлагать надежду на то, что тлеет и разлагается. Нужно вкладывать себя в отношения, в то, что вечно и никогда-никогда не закончится. Мы часто унываем, когда думаем, что нашим временным неприятностям не будет конца.
Но это не так. Блаженны, счастливы, неомрачимой радостью те, кто выдержал испытание, не сдался, прошел тест. Вас ждет награда, качественная жизнь уже сейчас и место, забронированное на небесах, так что смотрите на будущее через призму надежды. Третье. Чтобы преодолеть уныние, нам необходима Божья точка зрения на нашу мотивацию. Возможно, вы думаете, откуда он это взял? Читайте «Венец жизни», который обещал Господь, кому? Подчеркните это слово. Любящим Его. Любящим Его. Знаете, очень часто

Часто перенося страдания, я руководствуюсь прагматическими соображениями. У меня достаточно опыта, чтобы знать, если я потерплю, если не сдамся, рано или поздно все изменится к лучшему. Так бывает и в отношениях, и в работе, и в духовной жизни. Не стану вас обманывать, бывали времена, когда я впадал в полное и беспросветное уныние и думал: «Боже, я поступаю так, как тебе угодно, я стараюсь изо всех сил. Насколько мне известно, за мной нет грехов, в которых я бы не покаялся. Я встречаюсь с тобой каждое утро, и, может быть, у Терезы не самый лучший муж в мире, но лучший из того, что я могу ей предложить. Я не супермен, отче, но я стараюсь общаться со своими детьми. Я думаю о каждом из них, я молюсь о них, я регулярно им звоню, даже тем, кто уже взрослый. И, Боже, я не лучший в мире пастор и не лучший учитель, но ты знаешь, что я не увиливаю от обязанностей. Я готовлюсь, я стараюсь, как только могу». Вот так вот. А дела идут по-прежнему плохо. С вами такое бывало? Плохо, и хоть ты тресни. Конечно, у каждого бывает по-своему, но просто вот здесь какая-то неприятность, и здесь, и здесь, и здесь, здесь разочарование, и вы просто недоумеваете. Боже, я стараюсь изо всех сил, я слушаюсь тебя во всем, но знаешь что? Все это предпаршиво, просто неудача за неудачей. Конечно, так бывает не всегда, но ведь бывает, и ничего здесь не поделаешь. Я и так уже делаю все возможное, остается только наблюдать, как разворачиваются события. И хочется сделать официальное заявление. Я, сын царства, чувствую себя как ребенок, у которого отобрали игрушку. С вами такое бывало? Расскажу вам об одном таком дне, когда я был очень-очень расстроен и нуждался в свежем взгляде на вещи. Не знаю, поможет ли вам это, но мне в тот день помогло. Мне нужно было написать проповедь. Кстати, я дал себе обещание и пока что его не нарушал, что никогда не стану проповедовать, если между мной и Богом не все в порядке. И слава Богу, что я постоянно проповедую. Значит, в течение 7 дней мне, хочешь не хочешь, а приходится налаживать отношения с Ним. Итак, это было несколько лет назад, в четверг. Проповедь, не готовая и не знающего начать. Я делаю все, что от меня требуется, но все равно чувствую себя обиженным, несчастным, не знаю, что делать дальше. Надо сказать, что есть только 2 случая, когда я играю в гольф. Во-первых, с несколькими друзьями, просто чтобы пообщаться и полюбоваться природой. Второй случай, я играю один, когда особенно подавлен. Такое бывало всего 2 или 3 раза в жизни. Я хожу по полю и молюсь возле каждой лунки, просто чтобы не сидеть в офисе. И это был один из таких дней. И вот я выхожу на поле для гольфа, один-одинешенек, это было в Калифорнии. Я просто хочу поговорить с Богом, потому что я просидел много часов, а нужно написать проповедь, нужно поговорить с Богом. Я уже перепробовал все, что можно, и безрезультатно. Так что попробую-ка я в гольф. Я захожу, плачу за игру, я решил ограничиться 9 лунками, выхожу на поле, встречаю там мужчину по имени Арт и его приятеля. Как я узнаю позже, Арту 91 год, а его моложавому дружку 86. Сначала они говорят мне: «Эй, молодой человек, проходите, мы вас пропустим вперед, не хотим вас задерживать». Я отвечаю: «Честно говоря, я не ради игры сюда пришел, так что вы меня не задерживаете». А потом решаю спросить: «А можно мне с вами поиграть?» «Да-да, конечно, но мы играем только раз в неделю». «Серьезно?» «Да». «По 2,5 часа». «Хорошо». «Всего 9 лунок». «Хорошо». «Мы лучшие друзья». «Ага». «Мы играем каждую неделю, в этот же день, в это время». «Ну вот и прекрасно». «В удачные дни мы загоняем мячи примерно со 100 метров. Мы сейчас вон там, в центре. Если хотите, пойдемте с нами». «Я согласен», отвечаю я. И вот мы проходим 2-ю, 3-ю, 4-ю, 5-ю лунки, и я начинаю задавать вопросы. Не знаю, как вам, а мне нравится учиться жизни очень старых людей. Они знают гораздо больше нас. В ходе нашей беседы я узнаю, что кроме этих 2,5 часов у Арта совершенно нет свободного времени, что недавно он отпраздновал 63-ю годовщину свадьбы, что его жена инвалид, и поэтому он немного опоздал и извинялся перед своим приятелем возле 2-й лунки. Вчера вечером я приготовил ужин, потом выкупал ее, отнес в комнату, потом кто-то пришел, и я перенес ее из коляски в кровать, и она немного испачкалась, так что нужно было убрать. Ну, а сегодня утром я дал ей завтрак, и она снова испачкалась, и пока я все убрал, немного задержался. Я слушал, как он рассказывал о своей жене и представлял, как 90-летний старичок.

несет свою старушку, а она испачкалась, это еще очень мягкое выражение, и все это время, в течение 6 лунок, я думал, да это же тюрьма. Каждую неделю он проводит 166,5 часов в тюрьме и 2,5 часа, играя в гольф с приятелем. Но выглядит он совершенно беспечно. И когда он говорит о своей жене, знаете, у молодоженов, которые еще очень мало знают о жизни и очень-очень влюблены друг в друга, у них такой характерный блеск в глазах. У Арта был такой же блеск в глазах. И я подумал, 63 года в браке, тот же блеск. Стоит задать ему несколько вопросов. И вот к 8-й лунке я понимаю, что на разговоры остается только 1 лунка, и говорю, Арт, можно задать вам 1 вопрос? К этому моменту я заметил, что, во-первых, судя по всему, он неверующий, и, во-вторых, что он очень любит свою жену, и мне очень хотелось узнать, почему. Так что я начал. Арт, на 9-й лунке я собирался рассказать ему Евангелие, поэтому на 8-й хотел разузнать о его жене. На 8-й лунке я говорю ему, Арт, вижу, вы до сих пор очень любите жену. Как вам удается отдавать ей все свое время, кроме этих 2,5 часов? Он смотрит на меня таким взглядом, каким пожилые люди смотрят на юнцов, ведь для него я еще юнец. Ах ты, молодо, зелено, молоко на губах не обсохло, что ты вообще понимаешь? Таким вот взглядом. Он смотрит на меня вот так и говорит, я люблю ее. Я люблю ее. Она радость всей моей жизни. Она воспитала моих детей. Мы провели вместе свои лучшие годы. И это такая мелочь и огромная честь для меня, что в наши последние годы жизни я могу носить ее из комнаты в комнату, купать ее, кормить и в какой-то степени отблагодарить и сказать, как сильно я ее люблю за все, что она сделала для меня за эти годы. Он посмотрел на меня. Мотивация? О чем ты говоришь? Какая мотивация? Да это честь для меня. Я рассказал Арту благую весть, и мы хорошо пообщались. И я помню, что был очень расстроен, а потом спросил себя, собственно, почему я расстроен. Я осознал, что постоянно думал, «Боже, почему ты не устраиваешь все так, как я хочу? Почему моя жизнь меня не удовлетворяет? В свете всего, что я делаю, моих жертв и трудов, почему ты не посылаешь успех важным для меня делам?» Итак, если вы хотите победить уныние, вам нужно смотреть на обстоятельства через призму веры, смотреть на будущее через призму надежды и смотреть на свою мотивацию через призму любви. Мне вспоминаются отрывки из Библии, например, разговор Иисуса с Петром. «Петр, любишь ли ты меня?» Не сказано «Петр, организуешь ли ты новое служение?» «Петр, любишь ли ты меня?» «Петр, любишь ли ты меня?» «Тогда паси овец моих, заботься о моих агнцах. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, послушание, тот любит меня, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». И тогда я начал задаваться вопросом, почему я делаю то, что делаю? Когда вы проходите через тяжелые испытания и страдания, это одна из величайших возможностей выразить свою любовь к Христу. Я наблюдаю это в странах третьего мира. Недавно я был в Китае и общался с пастором, чью жену избила полиция. Он рассказывал мне об этом. Жаль, что у меня нет возможности рассказать вам эту всю историю. Но опять-таки я слушал его и думал, а что, если бы кто-то избил Терезу? Смог бы я вести себя по-христиански, воздавать добром за зло? И прежде чем я успел его спросить, а как вы вообще смогли с этим смириться, пока вы ездили проповедовать, а она оставалась с домашней церковью, за ней пришли, забрали в участок, избили до синяков? Знаете, что он мне сказал? Разве это не огромная честь, что мы смогли пострадать за Христа таким образом и выразить свою любовь к Нему, поучаствовав в малой доле тех страданий, которые Он вынес за нас?
С точки зрения западного человека, ориентированного на успех, на текущий момент, на защиту своей территории, а также жены, знаете что?

что я подумал. Если бы кто-то избил мою жену, первое, что пришло бы мне на ум, уж точно, никакая честь пострадать за Христа. Однако в этой книге я читаю о том, как апостолы вернулись после избиения в Синедрионе и радовались тому, что удостоились принять бесчестие. Знаете, чем можно объяснить такие чувства? Только любовью. Любовью. Трудно пребывать в унынии, когда осознаешь, да, может быть, все не решится по-твоему, но, может быть, у вас есть шанс пройти через это достойно и своим поведением, терпением, настойчивостью, отсутствием нытья и жалоб сказать Иисусу: «Это все для тебя, я люблю тебя». Я приготовил небольшой тест, которым хочу закончить. Думаю, он будет вам полезен. Вы сможете отсечь голову змея уныния, если, во-первых, пересмотрите свои обстоятельства. И вот контрольный вопрос: спросите себя, на что я возлагаю свою веру, на временное или на вечное? Подумайте об этом и найдите правильную точку зрения. Пересмотрите свой настрой. Контрольный вопрос: от чего зависит моя надежда? От размера моих проблем или от уверенности в Божьих обетованиях, данных раз и навсегда? И третье. Пересмотрите свою мотивацию. Вопрос: какое основное побуждение моего сердца? Любить Христа или угождать себе, получая облегчение от проблем? И если я честно перед Богом отвечу на эти три вопроса, угадайте, что произойдет? Я смогу отсечь голову змея уныния. И вы тоже.

Совершенно не думал, что буду здесь петь на сцене, играть сегодня. Но вот так Бог наполнил, коснулся, и я счастлив, что мы пели именно это. Правда же, друзья? Аминь. Друзья, кто хотел бы иметь огонь Гедеона, то для этого нужна еще и смелость, потому что они выступили в сражение. Они вышли ночью. Они вышли против огромной армии мадианитян. И нужно было слушаться именно вот Гедеона, его команды, да, у него от Духа Святого было что-то сказать, ведь Бог ему явился и сказал: «Иди, и этой твоей силой избавь мой народ от угнетения мадианитян». Мадианитяне были 6 лет. Они грабили землю, они забирали весь урожай, они забирали у людей все, что они хотели. Они приходили с верблюдами, они нагружали, навьючивали все богатства Израиля и все оббирали их. И Израиль тогда, он не служил Богу, они забыли Господа. Точно так же, как многие люди в нашем городе, не в осуждение говорю, они не знают Господа, они не думают о Нем. Они думают, как своими силами решить проблемы, как получить лучшую работу, как заработать деньги, как прокормить семью, как, значит, делать то или другое, купить ту или другую вещь. Но важно в этом не забывать Господа. А ведь Библия говорит: возложите на Господа заботы, и Он поддержит тебя. Он не даст поколебаться праведнику. Возложи на Господа заботы твои, Он поддержит тебя. Он не даст поколебаться. То есть, когда ты будешь колебаться: ой, как я буду жить, что со мной будет? Представляете? Слава Богу. И поэтому Господь, Он учит нас в Новом Завете, через Петра: все заботы ваши возложите на Него, Он печется.

Он заботится о вас. И вот сегодня я хочу прочитать о нашем чудесном Боге. Это познание нашего Бога, какой Он есть. И книга «Бытие». Когда мы говорим об Аврааме, то мы с вами вспоминали в прошлый раз, что Бог открыл себя, какой Он. Представляете себе, что к вам является Господь. К Антонине, там, к Вере, к Нине и так далее, к Людмиле. Он является и говорит: «Я Бог всемогущий». Он говорит лично тебе, а он действительно из Библии говорит тебе. Библия – это богодухновенная, друзья. И он говорит: «Я Бог всемогущий, да я все могу». Он имеет в виду для Авраама. «Я все могу, ходи предо мной». То есть перед Богом. Это значит с Богом разговаривать, перед Богом ходить. Это значит не как перед людьми. Знаете, люди перед людьми, то есть кто-то перед начальством, он старается, ну, как бы угодить, старается, ну, быть хорошим, угодить начальнику. Но ходить перед Богом. Но сердце знает только Бог. И человек, он может быть вежлив, знаете, но внутри у него может быть даже и осуждение начальства, или обида, может быть. Но когда ты ходишь перед Богом, то мы ходим перед Богом, который видит сердце. Он видит нашу внутренность. И мы тогда ходим перед тем, кто видит нас насквозь. И он не только видит там наши недостатки. Слава Богу, он нас омыл кровью. Но он может видеть. Но он видит твои нужды. Он видит твои желания. Он видит все ситуации. И поэтому сегодня я буду говорить, какой Бог. Он не только Бог всемогущий, а он Бог, который все предусматривает. И поэтому книга «Бытие». Мы сначала откроем 17 главу напоминания. «Ходи предо мною, будь непорочен, и я тебя благословлю, я размножу, я заключу с тобой завет, поставлю свой завет, то есть договор с тобой заключу, что Бог говорит тебе, Наташа говорит, Сережа, Ирине, я буду с тобой в сотрудничестве». Друзья, это мы можем принять только верой, а без веры никак невозможно угодить Богу. Скажите аминь. Кто из вас помнит, что в книге Галатам написано, что мы все дети Авраама? Кто помнит? Кто помнит реально, помните, что познайте же, что верующие – суть сыны Авраама. И значит, по обетованию – наследники. И вот Бог нас учит, смотрите, углубленно, чтобы мы посмотрели на это, что вы не просто одиночестве женщины или в переживаниях сестра или брат. Вы – дитя Авраама. Более того, вы – дитя Господа. И Бог хочет, чтобы мы это знали, знали, знали очень хорошо, что вы – дитя Бога. Библия говорит, мы возлюбленные, мы дети Божьи, то есть мы любимые им, мы дети Бога. Но мы также дети Авраама. И когда мы читаем об Аврааме и понимаем, что он наш духовный отец веры, то мы тогда его жизнь применяем к себе. Если мы не знаем, что он наш отец, то наша как бы родословная, ну, которая в Аврааме, нам непонятно. И мы идем мимо него, и мы понимаем, вот такой был Авраам, то есть отдельно стоящая от нас личность. Ну, вот как мы бы сказали, вот на Земле есть такой-то человек, не буду имена называть, миллиардеров там или ученых, но об Аврааме мы не говорим так. Вернее, мы не должны говорить так. Как мы должны говорить? Авраам – отец наш, написано. А раз он отец наш, а мы его дети, то мы наследники тех благословений, которые Бог дал Аврааму. Чтобы мы получаем тогда Святого Духа. Это как Исаак. Мы получаем его благословение. Мы получаем его радость, потому что Исаак – это радость. Это вызывает, ну, улыбка, радость. Он, когда рождаются души в Царство Божие, когда Бог дает какие-то другие благословения. И Бог ему сказал: «Я Бог всемогущий». И вот когда мы в воскресенье вспоминали, что прославление было поставлено впереди собрания, это значит, обычно в начале церкви люди прославляют. Это по Писанию. Мы молимся, но потом начинается прославление, то Иосафат, который сказал, представьте, Иосафат, ну, представьте себе, он не солдат поставил, не со щитами, которые будут защищать от стрел, а он знает, что Бог даст победу, и он посоветовался с командой, вот как у нас есть команда, и он поставил впереди прославляющих, которые начали петь, представьте, поют перед врагами: «Господь благ и милость его вовек! Господь благ и милость его вовек!» Они славили. И когда они славили, тогда начался переполох в стане врага. И они начали поражать друг друга, эти враги. Смотрите, прославление, оно пошло впереди, но там были слова. Он говорит: «Господи», прежде чем Господь послал победу, он говорит: «Господи, не ты ли эту землю дал Аврааму, другу своему?»

ты ли обещал для Авраама друга своего? И так написано в книге Паралипоменон, что он друг Божий. Друг Божий. А он, тот наш Авраам, отец, он друг Божий. И в тебе, Господь сказал ему, Аврааму, благословятся все народы. Белорусы, русские люди, славяне, украинцы, грузины, армяне и все-все другие. В тебе благословятся все народы. И поэтому Бог говорит, я всемогущий. Я хочу, чтобы мы сегодня закрепили первое, что мы служим всемогущему Богу. Ты можешь все, написано, и намерение твое не может быть остановлено, так написано в Библии. Не может быть. Теперь Господь говорит, Марка 10:27. Запомните, это один из моих любимых стихов. Все возможно верующему, все возможно Богу. Все возможно Богу. Человеком невозможно, все возможно Богу. Давайте скажем вслух, я прошу вот и Наташу, и всех, скажите, мой Бог – это Бог всемогущий. Мой Бог – это Бог всемогущий. Молодцы. Все, кто смотрит эту программу по телевидению, скажите, пожалуйста, там вслух, где вы находитесь, если вы можете, если вам не разбудить ребенка маленького, и вы боитесь сказать вслух или что-то, то просто скажите, давайте еще 7 месяцев с вами скажем, наш Бог есть Бог всемогущий. Наш Бог есть Бог всемогущий. И вот слава Господу, прославим за это Бога, наш Бог, всемогущий Бог. Это значит, мы направляем свою веру всемогущему Богу. Если мы не будем читать Слово, наша вера начнет слабеть, потому что вера от слышания, слышание от Слова Божия. А когда мы читаем Слово, мы вспоминаем, какой наш Бог. И мы вспоминаем, кто мы в нем. Мы, ой, я же дитя Бога, он же любит меня, он же умер за меня. Так вот, Господь продолжал иметь дело с Авраамом. И однажды он сказал ему сделать невообразимое. Того сына, который послал ему спустя 25 лет ожидания, ну, после обещания данного Аврааму в 75 лет, сын рождается в 100 лет. А еще до этого Авраам ждал. Так вот, сын, полученный с такими ожиданиями, с такими надеждами, Исаак, его назвали улыбка, смех, и вот это смех, улыбка и радость, и вдруг Бог говорит, возьми Исаака, сына твоего, то есть возьми радостного, счастливое, счастье твое, радость твою, улыбку твою, и иди на гору, и вознеси мне его в жертву. Написано, Бог искушал, то есть испытывал Авраама. Что сделал Авраам? Он поднялся, он взял огонь. Смотрите, с помощью Божьего огня мы должны идти, да? Он взял огонь, он взял дрова. И он не взял ни овечку, ни барана, ни козлика. Он пошли с сыном и еще два слуги. Очевидно, они несли дрова, возможно, помогали эту нести ношу. И, наконец, Авраам сказал им остаться двум слугам, а сам пошел вместе с сыном выше. И это описано в Библии как удивительная история, которая потрясала меня до слез много раз. Так вот, представим себя, когда Бог самое дорогое, самое любимое просит у тебя. Мы знаем конец этой истории, поэтому нам легко ее рассказать, легче, потому что мы знаем, что Бог не взял этого мальчика. Он только проверил его, готов ли Авраам. Но мы знаем, что Господь дал ему, заменил жертву. Но мы знаем, что Бог своего сына не пожалел ради нас. Скажем аминь, друзья. Он сделал больше, чем сделал Авраам. Он отдал Иисуса Христа на крест, чтобы мои грехи были оплачены, чтобы мой характер, не знаю, мои обиды, мой гнев, не знаю что, мои переживания, все свою жизнь, все что угодно в моей твоей жизни, все было оплачено во Христе, то есть было наказано в Сыне Божьем вместо нас. Слава и благодарение Богу. Кто-нибудь может поднять руку и сказать, благодарю Бога. Благодарю Бога. Мои грехи оплачены. Я выкуплен, я искуплен. Но прежде чем это совершилось с Авраамом, когда Бог дал ему чудо, и он получил вот этого овна, то есть овечка мужского рода, взрослый такой баранчик, овеска, овен, Бог вел его. И он говорит, иди, куда я покажу тебе. И Авраам шел. И сын ему говорит слова. Итак, Бытие 22, стих 13. «Возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен».

Нет, давайте выше прочитаем, простите, пожалуйста. 7 стиха. «И начал Исаак говорить с Авраамом, отцу своему, отец мой». Он говорит, вот я, сын мой. Он сказал, вот огонь и дрова, а где ягненок для жертвоприношения? Он понимал это. Авель когда-то принес жертву, они приносили жертву. Но где ягненок? То есть идут без стада, идут вдвоем. Авраам сказал ему, 8 стих, «Бог усмотрит себе ягненка для приношения». И шли дальше оба вместе. То есть сын пошел дальше, он пошел. И когда пришли на место, о котором сказал Господь, Авраам устроил жертвенник, разожил дрова, связал сына своего, положил его на жертвенник поверх огня, поверх дров, и простер Авраам руку, чтобы взять нож. Даже читать тяжело, чтобы заговорить. То есть смотрите, как он был послушен. Он взял, но он не поднял руки. Бог говорит, не поднимай руки твои. Он протянул руку, взял нож. Где у него был? Может быть, в одежде, не знаю. Бог говорит, не поднимай руки на отрока, не делай ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога и не пожалел сына твоего единственного ради меня. И возвел Авраам очи свои и увидел, вот позади овен, то есть, мужского, овца мужского рода, запутавшийся в чаще рогами. Авраам пошел, взял его, принес его всесожжение вместо сына. Какая радость была там! Какая радость была! Библия говорит, он верил, что если даже принесет сына, Бог его тут же воскресит из мертвых. Вы представляете, какая вера была Авраама? Прославим Бога за такую веру. Он верил, что сын все равно будет жить. Он верил, что этот мальчик будет наследником всего. Авраам, он не был в фатальном состоянии, в таком поражении. Он был в вере. Но Бог его лишь проверил. И нигде в Библии не написано, что Бог сказал, хоть когда-то принеси человека в жертву по-настоящему. Никогда. То есть он сам приготовил себя в жертву. Так вот, слова в 8 стихе. Бог усмотрит в себе. И тогда Авраам говорит в 13 стихе, в 14, простите, 22:14. «И нарек Авраам место тому Иегова Ира». Это означает «Бог усмотрит». Бог усмотрит. Все из нас знают слово «предусмотреть». Предусмотрительный человек усмотрит, то есть приготовит заранее. Я хочу вернуться сначала в слово «Эл-Шадай». То есть Бог всемогущий Эл-Шадай по-еврейски означает «могучий и сильный». Второе. Вседостаточный. Вседостаточный, то есть самодостаточный, вседостаточный. Дальше. Эл-Шадай переводится как «кормилец», это в смысле, который питает и заботится о нас. И четвертое. Шадай, вот слово, означает так же, как мать кормит ребенка. То есть Бог, который как мать грудью кормит ребенка. Вот такой наш Бог. И еще, кроме этого, написано, нету полного значения этого слова. Оно еще полностью не открыто. Ну, как вот в словарях. Представляете, Бог не только такой, то есть Он могучий и сильный, не только вседостаточный, у него все есть, не только кормилец, кто питает, не только нежно, как мать, кормит грудью нас, но еще есть много другого, поэтому на этом словом все еще работают раввины, да? Все еще работают христиане. Это огромное слово «Шадай». И к нему добавляется «Эль», то есть Бог. «Эль-Шадай». И вот это вот Бог Эл-Шадай. Мы знаем, мы должны верить, мой Бог — это всемогущий Бог. Пожалуйста, кто может со мной повторить? Мой Бог — всемогущий Бог. Скажем, я верю во всемогущего Бога. И помните, эти юноши сказали, если даже царь так не будет, Бог силен нас избавить от печи. Но если даже этого не произойдет, мы не поклонимся твоему истукану. Аллилуйя. А теперь он говорит, Иегова Ирах, то есть Бог усмотрит. Итак, слово «предусмотрит». Когда вы едете в поездку, особенно мужчины на автомобиле, они предусматривают, они заправляют бак бензина. Дети об этом не думают. Сколько там папа заправил бензина? Сколько он взял с собой еще канистры? Что аптечка в машине есть? Продукты есть? Что мама там или
Папа сложил с собой, значит, тормозок туда, бутерброды, все. Ребенок об этом не думает особенно. А, понимаете, ему особенно, может, и не хочется в тот момент. Или он вкусняшки какие-то поел дома, он сел, он едет. Он может быть расслабленным, он может быть беспечным даже, ну, в неправильном смысле как-то. Но он доверяет родителям. Родители предусматривают. Они говорят: ага, сыночек, так, мы сейчас оденем шарфик, мы берем с собой рукавички, это предусматривает, да? Перчатки. Сыночек, одень шапочку. Доченька, оденься. А там окрой голову. Конечно, девушкам хочется прическа, чтобы, знаете, как-то не сбивалось это все как-то. Даже мы, мальчишки, и то такие. Я там шел зимой, думаю, ай, сейчас у меня собьется прическа. Мальчишка идет в церковь, подросток, и он думает: нет, я шапку не буду одевать, а то моя прическа собьется. Это... Вот. Но родители, они предусматривают, они говорят: сыночек, надо одеться, надо одеться. И вот предусматривают родители. Так вот, Бог, Он предусматривает все для тебя. Он предусмотрел для Авраама жертву вместо сына Исаака. Он, хочу повторить, предусмотрел, потому что он Ирех, предусматривающий. Если бы вы спросили Господа, Он никогда бы вам... спросили человека, сказали: как ты думаешь, что будет там? Ой, я не знаю, что там будет. Бог так никогда так не скажет. Он знает все, что будет. И написано в Библии: Он готовил все необходимое для бедного. Псалом говорит: Бог готовил необходимое для бедного. Это предусматривающий Бог. Первое царство 1:16. Бог говорил: иди в дом Иисея, там среди его сыновей. Видите, Псалом 68:11, друзья, смотрите: народ обитал там по благости твоей. То есть, так как Бог добрый, ты готовил необходимое для бедного. Вы можете прямо сейчас исповедовать, сказать: Бог готовит необходимое для нашей семьи. Бог готовит необходимое для моих детей. Я верю, мои дети пойдут в школу, у них все будет необходимое, вы говорите. Я верю, так что мамочки, папы, бабушки, мы говорим: я верю, что Бог поможет, Он даст необходимое. Как важна вера в этом случае? Представьте, верить Богу всемогущему. Теперь нужно верить Богу предусматривающему. Представляете? Он предусматривает. Поэтому, смотрите, я среди его сыновей усмотрел Иегова Ирех. Я предусмотрел себе царя. Среди сыновей Бог усмотрел. Он увидел раньше. Он наперед. Самуил этого не знал, а Бог знал. Израиль этого не знал, а Бог знал. И он знал, кто именно из сыновей. Мне нравится такой предусматривающий Бог. Аллилуйя. Твой Бог, мой Бог, Он предусматривает все. Он не только как наши родители, которые для нас заготовили, предусматривали: возьми с собой там вот копеечки, пирожки купишь, ну, где мы жили раньше в детстве. У нас было кафе, буфет. Вот, сыночек, возьми эти 15 копеек, там 5 копеек стол пирожок с повидлом. Они предусматривали. Так вот, Бог предусматривает гораздо лучше. Он приготовил сына. Он предусмотрел сына Иисуса Христа прежде создания мира. Вот что такое Иегова Ирех. Он предусмотрел. Он все предусмотрел. Когда Саул был помазан, ему пророк говорит: ты пойдешь по такой-то дороге, там встретишь людей, они дадут тебе хлеб. Бог предусмотрел. Он предусмотрел. Он хочет, чтобы мы поверили. Ирина, Андрей, Рамиля, Наташа. Бог предусмотрел. Мой Бог — это Иегова Ирех, Он усмотрит. Как трудно идти путем. Как трудно, когда вы ждете и годами не получаете то, что вы... Но Бог все равно предусматривающий. Верьте в Бога, который усматривает. Он предусмотрительный. Мы доверяем Ему. Аллилуйя! Сила Духа Святого здесь. Господь касается плечи. Слава Тебе, Господь! Он все предусматривает. Вся Библия полна этих примеров. Господь говорит... Шел этот хранитель сокровищ эфиопской царицы. Он знатный человек, то есть у него доверены все богатства царицы, царства. Он был верный человек. Да, он был евнух, потому что то время такое было, и они должны были в дворце быть среди свиты, среди там женщин всего.
Это была та эпоха, то время, это был Ветхий Завет. Но, понимаете, Бог любил его и хотел его спасти. И поэтому в Ветхом Завете Бог говорил евнухам: «Да не говорит евнух, я сухое дерево». То есть не плодоносное дерево, нету плода. Потому что Бог говорит: «Я благословлю этих евнухов», ну, которые, вот знаете, боящихся Бога. У Бога есть любовь ко всем. Дайте Богу славу, дайте Богу славу, дайте Богу славу. Поэтому мы ни в коем случае нельзя смеяться над людьми или кого-то унижать, или если у кого-то бесплодие. Знаете, люди раньше смеялись над бесплодными женщинами, там унижали, думали, это проклятие. Ну, всякие, какие только предрассудки не приходили. Но как тяжело было таким людям. Но Бог предусмотрел для него спасение. Бог Духом Святым говорит, ангел сказал: «Иди на дорогу, которая пуста». И представьте, едет этот евнух, вот, фельможа Кандаки, царицы Эфиопской, и Бог предусмотрел, что там стоял служитель. Теперь Бог предусмотрел для Павла откровение, исцеление. Он же ослеп, когда Савл увидел свет. Кто помнит, Савл ослеп, упал на дороге в Дамаск. Читайте, пожалуйста, Деяния. Это потрясающе. И Бог предусмотрел для него исцеление. Он говорит: «Что мне делать?» Он ослеп, он упал на землю. «Господи, чтоб, кто ты, Господи? Кто ты, Господин?» Потому что это был великий. Он говорит: «Я Иисус», представьте, «которого ты гонишь». Господь прямо сказал ему. Бог раньше говорил Израилю: «Я Бог Авраама, Исаака и Иакова» в Египте, помните? А теперь он говорит: «Я Бог, я Иисус, которого ты гонишь». Он говорит: «Господи, что повелишь мне делать?» И что Бог говорит? «Иди в Дамаск, там будет сказано тебе, что надобно делать». Вы слышите здесь предусмотрение Божье? Усматривает Бог: «Пойдешь в Дамаск, там тебе будет сказано». И Бог усмотрел таким образом, что он уже в это время говорил другому человеку, Анании его звали, что иди, значит, найдешь Савла по такой-то улице, он теперь молится. Иди. И он говорит: «Господи, мы столько зла он сделал в Иерусалиме, и сюда пришел для этой цели. Он столько зла». Господь говорит: «Он мой избранный сосуд». И Бог усматривает, Бог предусматривает служителя Божия, который слышит голос Духа Святого. Представьте, нам нужны дары Святого Духа, да, друзья? Когда мы получаем дары Святого Духа, то Бог усматривает вас, чтобы вы были сосудом открытым для того, чтобы сказать Слово Божие. Понимаете, вот я рассказывал пример, что в Белоруссии Бог дедушке, ну, одному человеку говорит, показывает адрес в Мурманске и говорит: «Езжай в Мурманск», дает ему адрес дома, улицу и адрес дома. Почему Господь призвал человека из Белоруссии и повел его на Мурманск? Может быть, потому что другие в этот момент... Я никого не унижаю. Я подумал так. Наверное, другой кто-то не слышал, ну, в Мурманске самом, может быть, в соседей. Я не знаю, почему. Бог избирает разных людей. Бог послал апостолов, потому что там не было таких апостолов, да? Но я не знаю, мы лишь предполагаем. Но смотрите, Бог сказал человеку в далекой Белоруссии, и он приезжает в этот город, он находит этот адрес, и там... А был дом сказан, а квартира не сказана, а там девятиэтажный дом. Вот такой Господь. Он: «Господи, куда же идти? Какая же квартира? А там уже близко к полуночи». И он смотрит, одно окно горит. И он, ну, поехал туда наугад. Такой-то этаж. Открывает дверь мужчина. А за его спиной петля висит на потолке. Смотрите, Бог усмотрел себе человека. Я хочу, чтобы мы ревновали: «Господи, я хочу быть тем, кого ты усмотрел для кого-то, да, кого ты предусмотрел, чтобы я пошел к ним». Библия говорит: «Ревнуйте о дарах духовных», то есть чтобы в нас были дары, Господи, чтобы ты нам говорил. Ревнуйте о дарах духовных, особенно о том, чтобы пророчествовать. Слава Господу за это. И вообще не имею права кому-то. Я просто так подумал, ну, наверное, другого не нашлось. Видите, Господь Лестера Самрелла позвал кормить голодных, проповедовать Евангелие уже в зрелом, пожилом возрасте. Он говорит: «Господи, почему ты посылаешь меня?» А он уже был пожилой, уже у него уже было, уже пробуждение давно было в Филиппинах. Теперь он работал на радио, у него была телевизионная станция.
служил пастором в пожилом возрасте, и вдруг Господь ему говорит, Бог говорит, я, ну, как-то он сказал, я избрал тебя, потому что я не нашел других, ты будешь, ну, я уверен тебе, или как-то так Бог сказал ему, я могу доверять тебе. И он призвал этого пожилого человека, и он начал проповедовать, раздавая еду. В Африке помогать, в Латинской Америке. Бог дал ему огромный корабль и большой самолет, чтобы грузы сбрасывать в пустыню голодающим. И это служение работает сейчас. И я хочу вам сказать, из этого служения Лестера Самрала, из отдела Финляндии, были куплены часть продуктов, которые были розданы в палаточной организации. Это было 1500 евро. И служение Лестера Самрала. Разве это не удивительно? Дадим Богу славу! Дадим Богу славу! И я к ним не обращался за помощью. Я рассказал пастору Юха, Коти, Саре несколько лет назад, что я видел сон, что Лестер Самрал во сне, Бог через него повелевает мне кормить людей. Я ему рассказал. Он говорит, а он поехал, нашел этот отдел Лестера Самрала в Финляндии, рассказал им. Они сказали, пусть он расскажет на камеру. Я рассказал, они сказали, мы хотим помогать. Мы хотим посылать какую-то сумму. Поэтому служение Лестера Самрала до сих пор работает. Представляете, сестры, вот сегодня Наташа назвала несколько раз. Сколько лет прошло, он уже на небесах, его сын там, другие работают. А это служение продолжает, и оно стало благословением для Нарвы, для города Силамяя. Люди приехали получить, Господи, те, кто с нами смотрит программу, вы представляете? Человек уже на небесах. Бог ему в пожилом, уже в старческом возрасте сказал это делать. И это работает. Хотели ли бы мы с вами слышать голос Божий в любые года нашей жизни, правда же? И даже в преклонных годах. Это было бы чудесно. Он говорит, я не нашел других, я избрал тебя. То есть, значит, Господь, мы не говорим, что все плохие, но Бог увидел его сердце. И этот человек был очень скромный. У него было всего там каких-то пару костюмов, несколько рубашек. Он приехал на конференцию, говорит, это мой костюм, на котором я служу на телевидении. Пару костюмов. У него не было своего автомобиля даже. Ну, его возили, конечно, его дети возили. Он все, что ему жертвовали, он отдавал голодным, проповедовать Евангелие. И Бог сказал ему, через это служение, кормление голодных, придет людей столько, как никогда на земле. Сейчас мир голодает, люди нуждаются. Представляете, если христиане придут туда с продуктами, придут с медициной. В Африке приходят даже те, которые сначала копают колодцы. Людям открывают колодцы. Люди получают воду они даром, бесплатно. Им подарили колодец. И тогда их приглашают послушать Евангелие. Люди приходят и принимают Иисуса. Им дали воду. Им дали еду. Им рассказали о спасении. И таким образом Господь распространяет. И Бог – это Эл-Шадай. Он предусматривает. Поэтому, если мы будем верны Богу, Бог даст нам, чтобы дать другим. Но Он также от нас просит жертву, чтобы мы жертвовали, чтобы мы не ленились и не думали, пусть кто-то пожертвует. Нет. Когда мы отдаем все, что мы можем отдать, все, что мы вот по силам сверх сил, тогда Бог прибавляет. Он даст плод посеянному вами. Так написано. Умножит плоды правды вашей. Павел говорит, вы были охотно сверх сил и по силам, и сверх сил. Я свидетель. И говорит, Бог умножит плоды. Вот таких людей, кто сеет щедро, щедро пожнет. Кто скупо сеет, скупо пожнет. Кто сеет со слезами, будут пожинать с радостью. Некоторые сеют со слезами, как один брат. Он отдал хлеб, там дома был только хлеб, по-моему, не знаю, было ли варенье. И он сказал, Отче наш, дай нам хлеб на сей день. И он отдал этот хлеб. В этот же день Господь делает чудо. К нему подходит человек, говорит, вот эти деньги, я чувствую, должен вам дать. Бог, всемогущий Бог. Но смотрите, мы сейчас... Павел говорит, мы ищем не вашего, мы ищем вас. То есть они искали нас в новом качестве, что мы были такими, как хочет Бог. Скажите аминь, да? Я ищу не вашего, а вас, то есть вашего сердца. Я хочу видеть вас именно такими, какими вы в Боге. Еще немножко. Итак, что такое Господь Иегова Ирых? Это Господь усмотрит, Господь обеспечит. Это значит, Бог верен и имеет провидение и заботу в трудные моменты. Бог – обеспечение, Божье провидение. Господь видит наперед и готовит выход из любой сложной ситуации. Наперед. Поэтому Иисус говорит,
«Идите за мной, я сделаю вас ловцами людей». Они пошли. Петр, ну-ка,

была нужда. Иди забрось удочку в море. Достань рыбу. Открой у нее рот, и там будет статир. Господь видит, что во рту рыбы. Рыба как-то проглотила, и Господь с неба знает, у какой рыбы. Знаете, он знает, где жемчуг в ракушках лежит. Правда же? И он знает, где монетки лежат. Аллилуйя! Аллилуйя! И поэтому Господь Ирх, обеспечиватель. И теперь уже у меня нет времени, но я немножко скажу. Смотрите, Бытие 45 глава, Иосиф был продан братьями в рабство. И вдруг он сегодня, он говорит, не вы меня продали, Господь меня сюда послал. Бог предусмотрел, Иегова Ирх сделал так. Бытие 45, кто может? 45, с 1 главы по 11 стих, 45 глава Бытие, с 1 по 11 стихи. Смотрите, какие великие слова говорит Иосиф братьям, которые продали его. Из-за них он в тюрьме сидел, из-за них он был там унижаем, продан как товар вот на рынке за 20 серебряных монет. Вот. Мы говорили недавно о 30 серебряниках. То есть серебряная монета стоит примерно 150-200 евро. На самом деле, так, ценность ее вот такая, ну, серебряной той монеты. Бывает от 200 до 500 долларов, бывает максимальная цена. И вот Иосифа продали за 20. Если мы возьмем примерно 200 евро, умножить на 20, 4 тысячи. За 4 тысячи евро. Ну, так, мы очень наугад говорим. Это может быть больше, до 15 тысяч долларов максимально. Так вот, смотрите, я, простите, открою 45 главу, еще не успел. Значит, 45 глава у нас идет, 11, с 1 по 11 стих. Смотрите, 5 стих. «Но теперь не печальтесь», он говорит братьям. Он говорит, «Я брат ваш», они вообще... «Я Иосиф, брат ваш». Конечно, он был покрашен по-египетски, у него была, соответственно, прическа, у него была одежда. Он был изменен во внешнем, знаете, у него какие-то были украшения, богатства. Они не увидели, они, конечно, перед ним пали ниц. И вдруг он говорит, «Я брат ваш, Иосиф, которого вы продали». И теперь Господь говорит, он говорит, «Не печальтесь, не вы послали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни». Это обеспечение Иеговы Ирх. Смотрите, как Бог позаботился. Какие пути Божьи велики. Прославим Бога. Он Иегова Ира, Он предусмотрел. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить каждого из вас на земле, сохранить вашу жизнь великим избавлением. 7 лет было голода. 7 лет голода. Бог послал меня. Идите скорее к отцу. Итак, не вы меня послали опять, но Бог, который поставил меня отцом фараону и господина над всем домом его, и владыкой по всем земле египетской. Идите скорее к отцу моему и скажите ему, так говорит сын твой Иосиф. И тут Иосиф, конечно, с ними говорил на иврите. Конечно, он говорил на родном языке. Конечно, они поняли, увидели, Бог поставил меня господином над всем Египтом. Приди ко мне немедли. Бог предусмотрел. Аллилуйя. Давайте сейчас благодарить Бога за то, что Он предусматривает. Верите ли вы, что Бог еще много предусмотрел в вашей жизни? А ведь если мы не будем верить, мы отпадем от этого благословения. Помните, один вельможа не верил, что будет лучшая мука завтра продаваться по шекелю, а ячмень или лучшая мука по 2 шекеля, а ячмень будет там или овес, а ячмень по 1, по 2 шекеля. На. Нет, по 1 шекелю. По сиклю, то есть, ну, шекель. Он не поверил в это. И тогда пророк говорит, вот, ты увидишь это своими глазами. Он говорит, если даже Бог окна откроет на небе, может ли такое быть, чтобы завтра по 1 сиклю продавалась мера муки? Он говорит, вот ты будешь это видеть. Но есть этого не будешь. И так и получилось. Так и получилось, потому что, когда это все было, Бог неожиданно излил благословение, то есть враги убежали, запасы все остались, муки были с избытком, продавались по дешевой цене. И тогда вот этот сановник, на которого руку царь опирался, он был выведен к народу, и народ расправился с ним. Поэтому он видел, вот, богатство пришло,
Но он это уже не ел. Он умирал, потому что люди линчевали его, к сожалению. Ну,

Тем не менее, это люди разозлились на него, как он не поверил Богу. Потому что неверие — это плохо. Так вот, сегодня хотим ли мы верить в полноте? Брат Сережа, брат Володя, сестра Неля, верить в Бога, который предусмотрит все. И мы свою веру направим в Бога, который предусмотрит. Когда вы идете в церковь, некоторые из вас говорили, я приду, и Бог меня исцелит. Это вера в Бога Иегова Ирах, то есть предусматривающего. Правда же? Аминь. Когда человек говорит, я пойду, миссионер говорит, я поеду проповедовать, а Бог обо мне позаботится. И тогда Иегова Ирах начинает действовать. Человек пошел, там его накормили, там его напоили. Вот. Может, кто-то билет ему даже купил ехать дальше. Он словом служил. Поэтому Иисус отправлял, говорит, не берите с собой серебра, меди в поясе. То есть не берите запасы. Трудящийся достоин пропитания. Они пошли по городам, знаете, скромно, без денег. Но они везде были накормлены. Они говорят, оставайтесь там, куда придете, ешьте, что вам предложат. Трудящийся достоин награды, то есть, чтобы вас накормили. И поэтому Господь, Он и Иегова Ирах. Запомните, друзья, пожалуйста, когда вернетесь домой, скажите Ему, Господи, благодарю, что Ты мой Эл-Шадай. Благодарю Тебя, что Ты мой Иегова Ирах, что Ты предусмотришь все. Ты готовишь необходимое для бедного. И весь народ да скажет, аминь. Давайте прославим Иисуса. Аллилуйя!

путешествие в историю с Дэйвом Стоцем. Часть пятая. Афина и Павел. Добро пожаловать на программу «Путешествие в историю». Мы едем по центральной части Афин. Если вы захотите увидеть, как люди ездят против законов физики, то приезжайте сюда. Как мне казалось, моя цель была проста — найти Афинский Акрополь. Это то плато, которое вы видите на изображениях Афин, здание с развалившимся верхом. Вскоре я его нашел. Как и в случае с Римским Колизеем, это не всегда получается, когда точно следуешь указателям. Нужно срочно уволить тех, кто расставлял знаки и указатели в этом городе. Я уже начал отчаиваться, но в такие моменты прибегают к отчаянным мерам. То есть нужно поступить не по-мужски. Просто остановиться и спросить дорогу. Ясно. В ту сторону? Прямо? Первый поворот направо? Понятно, направо. Старания подделать местный акцент не очень помогли. Снова остановка, чтобы спросить дорогу. Даже местные полицейские не очень помогли. Акрополь, Парфенон. Он о нем слышал. Моя третья и последняя попытка была с человеком, который, как и я, тоже что-то искал, как я понял. Даже примерно не подскажете направление? Когда он сам стал спрашивать дорогу, я понял, что у меня проблемы. Развернитесь на круге и налево. Поверите или нет, его указания по кругу и налево. Спасибо, друг. Мне очень помогли. И почти после состоявшейся встречи с местной фауной, я его нашел. Великий Афинский Акрополь. В Древней Греции были развиты идеи свободомыслия, открытых вопросов и критического мышления. Очень влиятельными были такие люди, как Сократ и его ученик Платон, а также ученик Платона Аристотель.

Их мышление вытеснило старую систему с непререкаемой покорностью царям, придворным мистикам и религиозным лидерам и познакомило людей с новым подходом к интеллектуальным и жизненным вопросам. Они приняли многие жизнесоставляющие позиции человека, повлиявшие и на будущую западную цивилизацию. К ним относятся народовластие, образование для масс и право подвергать сомнению старые традиции и авторитеты. Человек, которого миллионы людей считают одним из наиболее влиятельных личностей в истории человечества, еврей по имени Павел. Он поступил именно так здесь, в Афинах. Он подверг сомнению религиозные традиции того времени, на этом месте, в Ареопаге на холме Марса. В этом выпуске «Путешествие в историю» мы посмотрим на жизнь человека, бывавшего здесь, на холме Марса, который, по мнению многих историков, был одним из самых влиятельных людей, живших на Земле. Многое из того, что мы воспринимаем как должное, может быть напрямую связано с тем, чему он учил и проповедовал. Его звали Савл из Тарса, но позже он стал известен как апостол Павел. Он был знатным иудеем, родившимся в Малой Азии и имевшим римское гражданство. Учение, которое он распространял, противоречило древнегреческой культуре и бросало вызов общепринятой человеческой мудрости, но при этом изменяло человеческие сердца. Его послания изменили курс истории. Но для многих апостол Павел — это историческая тайна. До того, как он стал наиболее влиятельным защитником Евангелия Христова, он был Савлом, безжалостным противником христианства. Он яростно шел против христианства, и главным его желанием было уничтожить эту новую секту и ее последователей. Но внезапно Савл обратился и стал главным распространителем веры Христовой. Чуть позже мы вернемся к Павлу в этой программе. Учитывая тот факт, что всегда важно знать контекст любого события в истории, давайте воссоздадим обстановку времен прибытия Павла в Афины. Я хотел бы лучше рассмотреть знаменитый Акрополь. В первом веке он был покрыт мерцающими мраморными храмами, которые как магнит притягивали любого посетителя Афин. И одна из самых важных речей Павла была произнесена в тени именно этого величественного Акрополя. В древнем мире было большое количество акрополей, ведь это просто термин, означающий самое высокое место города. Акро означает высокий, полис — город. Даже не верится, что я ехал там внизу. Но не все акрополи построены одинаково. Акрополь, находящийся в Афинах, не только окружен развалинами, но и символизирует славную эпоху в истории Греции, которую иногда называют «Золотым веком». Еще это время называют эпохой Перикла, в честь легендарного лидера, благодаря которому Афины превратились в один из величайших городов мира. Перикл использовал огромные оборонные средства для осуществления невероятных строительных проектов. Если вы кому-то скажете об Афинах, они сразу представляют это. Это Парфенон на Акрополе, который возвышается над Афинами. Это одна из самых узнаваемых достопримечательностей во всем мире. Может показаться, что Перикл и его архитекторы позаимствовали свои чертежи из учебников архитектуры нашего времени. Они подчеркнули естественную возвышенность Акрополя линиями обзора и подступов, чтобы по мере приближения он казался более массивнее. Первым и наиболее значимым объектом Акрополя был Парфенон. Здание, ставшее мировым символом греческого искусства, архитектуры, науки, философии и литературы. Его дизайн был разработан архитекторами, которые лично выбирал Перикл. Парфенон создавал иллюзию, казавшись более крупнее и величественнее, чем он был на самом деле. В отличие от современных, разработанных на компьютере зданий, в кажущемся прямолинейном дизайне Парфенона нет прямых линий, и колонны по его периметру в дорическом стиле были намеренно сделаны не идеально. Слегка расширенные посередине и утончаясь кверху, они немного наклонены назад. Да, слегка расширены посередине. Но стало ли это несовершенство результатом плохого дизайна или некачественных работ? Вряд ли. Колонны создают такой эффект, что на взгляд человека, приближающегося к храму, на уровне земли, они кажутся совершенно ровными и гораздо выше, чем они есть на самом деле. Даже вертикальные

Вертикальные ребра на колоннах, которые утончаются ближе к верхушке, производят впечатление, что колонны выше, чем они есть в реальности. Другими словами, чтобы казаться идеальным, Парфенон был намеренно сделан неидеальным. Идеально. Можно с уверенностью сказать, что не существует архитектурного дизайна, который бы копировали, имитировали и воспроизводили чаще, чем Парфенон в Афинах. Возможно, мы не понимаем, но каждую неделю мы проезжаем мимо нескольких десятков клонов Парфенона, начиная от колонн местной библиотеки или городского центра до памятников американского наследия в Вашингтоне и учебных залов во многих колледжах и университетах. Парфенон повлиял на западную архитектуру больше, чем какое-то другое историческое здание. Но ни одна из его копий даже не приближается к оригиналу. Архитектура — это не единственное, с чем у людей ассоциируются древние Афины. Когда вы слышите «древняя Греция», то на ум приходит слово «философия», которое означает «любитель мудрости». Благодаря тому, что один из наиболее влиятельных мыслителей и философов происходит из Афин. Я говорю о философском триумвирате Сократе, его ученик Платон и ученик Платона Аристотель. Я стою на том месте, откуда открывается вид на древнюю Афинскую Агору, рядом с Парфеноном и Акрополем. Здесь когда-то философы делились своими мыслями с обычными людьми. Древняя Греция была местом зарождения философии и того, что мы называем современным образом мышления. Это был период, формирующий историю. Греческие философы во многом повлияли на мировоззрение обычных граждан. Они радикально изменили свой мир, а сделав это, они помогли также изменить и наш мир. К тому времени, когда Павел прибыл в Афины, они стали частью Римской империи, но он по-прежнему был известен как интеллектуальный и многокультурный город, давший многих великих философов и политических мыслителей. Это был и очень религиозный город. Повсюду на улицах были храмы и статуи богов и богинь. Афины был развитым городом с напыщенной интеллектуальностью и повышенным интересом к духовным вопросам и новым идеям. Теперь понятно, в какую обстановку попал Павел, когда впервые пришел в Афины. И что же Павел? Для чего он сюда пришел и что сподвигло его к этой встрече с великими афинскими умами? Чтобы ответить на этот вопрос, нам необходимо вернуться назад к тем событиям в жизни Павла, которые привели его к этому моменту. Так что пристегните ремни, вас ждет скоростная экскурсия по жизни одного из самых значительных людей в истории. Итак, поехали. Готовы? Савл родился в Тарсе, городе на юго-восточном побережье Малой Азии. Сегодня это Турция. Он был искусным изготовителем палаток и занимался этим ремеслом большую часть своей жизни. Будучи посвященным иудеям, он ревностно относился к своей религиозной идентичности. В молодости его послали в Иерусалим учиться у авторитетного учителя Гамалиила, который был членом иудейского суда под названием Синедрион. Савл стал ревностным фарисеем, одним из тех, кто считал себя защитником иудейского закона и традиции. Вначале главная цель деятельности Савла заключалась в уничтожении растущей группы людей, причиняющих им большие проблемы. Их называли христианами. Они верили, что Иисус из Назарета был истинным мессией Израиля. Для Павла в лучшем случае это было заблуждение, а в худшем — злостным искажением иудейской веры. Библия рассказывает, что Павел принимал участие в убийстве христиан. Он ездил повсюду и преследовал христиан, верящих, что Иисус — это Мессия. Впервые в Писании мы встречаем Савла в 7 главе Деяний. Стефан, апостол Иисуса и свидетель его воскресения, был обвинен в хуле на Моисея и Бога. Когда его привели на совет иудейских старейшин, Стефан выступил в защиту своей веры в Иисуса из Назарета, как мессию Израиля. В глазах религиозных лидеров это было богохульством. Савл также был на этом месте. И после того, как Стефана вытащили за пределы городских стен, в Деяниях сказано, что Павел сторожил одежду людей, которые побивали Стефана камнями. То есть он одобрял эту казнь. Савл видел свою миссию в том, чтобы продолжать войну против послания христианской веры и полностью уничтожить людей, подобных Стефану. С этой целью Савл и отправился в Дамаск в 34 году после Рождества Христова. Его целью было преследовать верующих в Христа мужчин и женщин, возвращать их обратно в Иерусалим, чтобы там их сажать в тюрьму или казнить. Но по дороге в Дамаск произошло событие, после которого Павел ослеп, был в трепете, смиренный и изменился навсегда. В Деяниях говорится о свете с небес, который осиял все вокруг.
Внезапно зазвучал голос, который буквально свалил Павла на землю. «Савл! Савл! Почему ты гонишь меня?» Это был голос воскресшего Иисуса, который велел ему продолжить путь в Дамаск и ожидать дальнейших указаний. После той встречи с Христом Павел ослеп. Когда он прибыл в Дамаск, то верующий еврей по имени Анания вернул ему зрение, объяснив, что Бог предопределил ему увидеть праведника, и чтобы он, Савл, стал для всего мира свидетелем веры в Иисуса Христа. Обращение Савла, по свидетельству многих христианских апологетов, это настоящая проблема для тех, кто скептически относится к христианской истории. Как можно объяснить тот факт, что человек, который упорно преследовал христиан, внезапно и без какого-либо логического объяснения изменил мышление и стал членом той общины, которую так яростно преследовал? Радикальность, которой изменился Павел, дает все основания для вывода о реальности его встречи с воскресшим Христом. Результатом этого может служить и перемена имени. Он стал апостолом Павлом. Павел еще несколько лет осмысливал свой новый опыт, примеряя свое иудейское воспитание с вновь обретенной верой в Христа. Но когда пришло откровение, то Павел стал главным христианским проповедником не только перед иудеями в Израиле, но и перед язычниками. Ведь если Иисус был израильским мессией, он был и Господом для всех народов. Потом началось апостольское служение Павла, которое длилось 22 года и провело его по всему Средиземноморью. Карты в конце Библии позволяют увидеть, как много он путешествовал. Первое из трех миссионерских путешествий он совершил вместе со своим близким другом и соратником Варнавой, который первым представил Павла апостолом в Иерусалиме. Их первое совместное путешествие началось с родных мест Павла в Антиохии. Сначала они отправились на Кипр и привели к вере римского проконсула. Затем они пошли на север, в Малую Азию, и пришли в другой город под названием Антиохия. И в Деяниях 13 говорится, что оттуда их послание начало распространяться по всему региону. После того, как благая весть пронеслась по той земле, преследования обрушились и на самого Павла. Местные иудейские лидеры угрожали ему и выгнали его из региона. Тогда они отправились в Листру, где Павла побили камнями и оставили умирать, но ему удалось спастись. Павел с Варнавой отправились в Дервию, по пути приобретая обращенных. Затем они повторили свой маршрут в обратном направлении, ободряя уверовавших, которых они приобрели. Второе путешествие Павла было уже с другим другом иерусалимских апостолов по имени Сила. На этот раз они отправились в Малую Азию, проходя Тарс и Дервию. В Листре Павел встретил человека по имени Тимофей, которого убедил присоединиться к их путешествию. Этой дружбой Павел дорожил всю жизнь. Они пошли на север, где-то останавливались, но продолжали проповедовать Евангелие и приобретать учеников. Затем Святой Дух повел их в Троаду, где в видении Павел увидел мужа, македонянина, умоляющего о помощи. Этот Божий призыв повел их в Македонию, в город, который назывался Филиппы. Там они столкнулись с одержимой бесом-служанкой, которая, возможно, и была Пифией из Дельф, о которой мы говорили в прошлой передаче. Там Павла и Силу избили и бросили в тюрьму, где после молитв и песнопений тюрьму потрясло сильное землетрясение, и двери открылись. Два миссионера не позволили тюремному стражу убить себя и прямо там проповедовали ему Евангелие. Крестилась вся его семья, а Павел и Сила были освобождены. Следующей их целью были Фессалоники и Верия. Там Павел встретился с иудейскими лидерами. Некоторые из них поверили Евангелию, а некоторые восприняли Павла враждебно и противостали ему, возбудив народ. Вскоре он был вынужден оставить Тимофея и Силу и уйти. Он решил идти на юг к Афинам, а там ожидать прибытия своих товарищей. Посещение Павлом Афин описано в Деяниях 17. Павел увидел, что Афины — это не просто образованный город, но он полон идолов, обилие которых огорчило и возмутило его дух. Библия также говорит, что он беседовал с местными иудеями и даже с некоторыми философами на Афинской рыночной площади. Публичная дискуссия Павла произвела резонанс, чтобы представить ему возможность обратиться к элитной группе афинских интеллектуалов, которая называлась Ареопаг.
Одно из мест, которое я хотел увидеть в Афинах, это древняя агора, это древняя агора или рынок. Именно сюда в первый раз пришел Павел беседовать с афинянами. От агоры здесь остался музей под открытым небом. Он так и называется — Древняя агора. А именно сюда первый раз пришел Павел, когда посетил Афины. Отсюда вы можете видеть огромный мраморный холм, который называется Холмом Марса. Там Павел встретился с элитным советом Ареопагом. Прямо здесь, перед великим памятником, храмом древних Афин, Акрополем. Мы снова здесь, у Акрополя в Афинах. Греки называли его священной скалой. На протяжении веков он был центром греческого языческого поклонения. Язычество Древней Греции незначительно повлияло на ход истории западной цивилизации. Но великие мыслители и философы, а также идеи, которые обсуждались и рассматривались на холме Марса, они изменили мир. И одна из этих идей принадлежала Павлу. Чем же был Ареопаг? До 5 века до нашей эры он состоял из совета городских старейшин. А в классическое время это был суд по расследованию убийств. Но к тому времени, когда постоянно расширяющаяся Римская империя поглотила Грецию, Ареопаг уже функционировал менее официально. Он стал советом хранителей афинской морали, религии и традиции. Но в Деяниях 17 также говорится, что афиняне любили проводить время, рассказывая или слушая новые идеи. Поэтому, когда образованный и красноречивый иностранец пришел в город, рассказывая о воскресшем человеке, который был Сыном Божьим, то это было мгновенно оценено как что-то новое и необычное, и вскоре Павел уже стоял посреди заинтересованного, но скептически настроенного Ареопага, защищая эту новую радикальную идею. «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны». Так Павел начал свое обращение на холме Марса, сказав также, что он видел несчетное множество объектов поклонения по всему городу. Он упомянул виденный им жертвенник, посвященный неведомому Богу, который, возможно, был их попыткой умиротворить Бога, которого они, может быть, случайно пропустили. Павел подводил их к ощущению, которое есть у всех людей, что есть что-то выше и больше нас, что заслуживает поклонения. И даже если они по-настоящему не понимали этого, но в своих бесконечных ритуалах они искали единого Бога, явленного в Иисусе Христе, хотя, как сказал Павел, он недалеко от каждого из нас. Возможно, одно из важнейших замечаний, сделанных Павлом на этом огромном куске мрамора, Ареопаге, в тени от Парфенона, заключалось в следующем. Хотя этот город был полон идолов, и афиняне были очень религиозными, но Бог, которого они назвали неведомым, на самом деле не пребывал в храмах, сотворенных человеком. Потому что христианская вера — это религия, основанная на послании, сконцентрированном вокруг одной личности. То, что Бог не пребывает в храмах, построенных человеком, было ничем иным, как прямым ударом по греческому мировоззрению. Утверждением, что огромные архитектурные памятники, посвященные богам, возвышавшиеся за его спиной, были просто лишены смысла. Лжебоги греческих религий и даже человеческие структуры Римской империи не были и никогда не будут наивысшей властью. Они были лишь слабой имитацией одного бога. На холме Марса Павел закончил свою речь рассказом о том, как Бог подтвердил, кто есть Иисус из Назарета, воскресив его из мертвых. И хотя афинянам нравилось обсуждать новые идеи, но они никак не могли вместить телесное воскресение Иисуса. Библия говорит, что некоторые даже начали насмехаться над Павлом. Но к досаде Ареопага и, возможно, к удивлению самого Павла, в тот день некоторые люди поверили. Одним из них был Дионисий, бывший член Совета Холма Марса. Прямо здесь, на этом, кажущемся незначительном куске мрамора, произошел эффект волны. Из Афин Павел продолжил свое миссионерское путешествие, отправившись в Коринф, город, который мы детально рассмотрим в следующей передаче. Здесь Павел написал второе послание фессалоникийцам, а возможно и послание галатам. Потом, после короткой остановки в Ефесе, Павел отплыл в Иерусалим, а затем обратно в Антиохию, где он завершил свое второе миссионерское путешествие.
Вскоре Павел отправился в третье и последнее миссионерское путешествие, которое вновь привело его в центр Малой Азии. Он поехал укрепить церкви, которые он насадил во время предыдущих путешествий. На этот раз его конечной точкой был Ефес. Здесь Павел написал первое послание Коринфянам, церкви, которую он насадил в Коринфе. На этот раз он столкнулся с яростным противостоянием, результатом чего стало бурное возмущение некоторых ефесских ремесленников, которые поняли, что послание Павла подрывало местную торговлю языческими идолами. Конфликт в Ефесе разгорался, и Павлу пришлось отбыть в Македонию, где он написал второе послание Коринфянам. Затем в Коринфе он провел зиму и написал послание к римлянам. И, наконец, следующей весной Павел вновь отправился в путь, чтобы вернуться в Иерусалим. По пути он постоянно посещал, ободрял и поддерживал церкви. Когда он был в Иерусалиме, некоторые иудейские лидеры ложно обвинили Павла в том, что он ввел язычников в храм, и эти обвинения вновь заточили его в тюрьму. Но Павлу, который был римским гражданином, удалось избежать местного суда в Иерусалиме, который, несомненно, завершился бы его смертью, опросить суда у кесаря. Будучи в заключении, Павел предстал перед правителем Фестом, царем Агриппой и его женой Вереникой, и у царя не было иного выбора, как послать Павла в Рим. Молил бы я Бога, чтобы не только ты, но и все, слушающие меня сегодня, сделались такими, как я, кроме этих уз. Путешествие в Рим в 59 году нашей эры — это наиболее драматическая цепь событий в жизни Павла. Корабль, который вез Павла и других узников, попал в сильный шторм, вызванный северо-восточным ветром под названием Евроклидон, который обрушился на корабль с неистовой силой. 2 недели корабль дрейфовал, затерянный в Средиземном море, пока не разбился о риф у побережья острова Мальта. Павла и других узников выбросило на берег. В Деяниях 27 сказано, что ни один человек не погиб. Наконец, после нескольких месяцев, Павел достиг Рима. Следующие 2 года он провел под домашним арестом, где мог беспрепятственно проповедовать Евангелие. Там он написал новозаветные послания Филимону, Колоссянам, Ефесянам и Филиппийцам. На короткое время он был освобожден из римского заключения и провел несколько лет, занимаясь миссионерским трудом. Там он написал первое послание к Тимофею и послание к Титу. В конце концов, он был снова посажен в тюрьму, на этот раз при правлении императора Нерона, который уже начал гонения на христиан. Последнее письмо Павла, второе послание Тимофею, было написано, когда он ожидал своей смерти. В 67 году Павел был обезглавлен. Противостояние культуры того времени Павел не отступал ни на шаг. Он был сострадательным, но и был жестким. Он был абсолютно логичным, но никогда не скрывал, что христианство основано на вере или доверии определенным историческим фактам. Он общался с интеллектуальной элитой, обычными людьми и царями, наделенными властью, не идя на компромисс со своим собственным посвящением Христу. Он подтвердил свое послание кровью, ранами, побоями и, в конце концов, мученической смертью. Возможно, такой эффект и влияние на историю дала Павлу его непоколебимая смелость и вера. Как он написал Филиппийской церкви, «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем.

Добро пожаловать на Gospel в Америке. И я рад сообщить вам, что это программа, в которой вы не услышите ничего, кроме хороших новостей. Ни жестокости, ни бесчестия, ничего плохого, на что способен человек. Только все самое лучшее. Бог всегда с нами. И мы сейчас сразу же перейдем к музыке, потому что у нас много прекрасной музыки для вас в этом выпуске нашей передачи. Эти два парня-исполнителя современной христианской музыки недавно выпустили альбом «У креста». Они также были в России с книгой жизни. И когда они ездят и гастролируют, их темой является любовь. И они так и делают. Я разговаривал с этими парнями, и они прекрасны. И они споют сейчас песню «У креста», и они вам понравятся. Группа Нил и Веб.

Нил и Уэб, добро пожаловать на Gospel в Америке. Спасибо, ребята. Я люблю эту песню и то, как вы ее поете. И здорово, когда ваш соавтор Иисус Христос, не так ли? Правда? Это самый лучший соавтор. И вы написали слова и музыку? Да, конечно. Я слышал отголоски того, что сказал Иисус. Они будут вас знать по вашей любви. И Слово Бога — бесконечный, богатый источник музыки. Не так ли? Правильно. И вы написали все песни в первом альбоме? Да, я написал все 10 песен. Слова и музыку. А почему вас знают как Нил и Уэб, а не наоборот? Почему не наоборот? Знаешь, ему нужна поддержка время от времени. Да, вот.

был поддержан довольно хорошо. Я всегда беру с него пример. Да, он знает, что последний будет первым, а первый последним, знаешь. Он немного более духовный, чем я. Да, у нас все по слову Бога. Это прекрасно. Конечно, сначала ребята вы познакомились как соперники, не так ли? Да, это правильно. Мы пели в одном конкурсе во Флориде. Конкурс Ассамблеи Бога. А это круто. В церковном конкурсе. Этот конкурс был, и вы были соперниками, и один старался перепеть другого. Ну и кто же выиграл в этом конкурсе? А, неважно. Неважно. Дивон победил. Вот почему нам надо поддерживать его, он все еще обижается. Да, потому что ты опередил его на немного. Очень ненамного. Но ты сказал, хорошо, мы присоединимся и будем одной группой. Да, это первый ваш альбом, правильно? Да, «У креста». И на жидком диске он выпущен? Да, это что-то новое, но это, так сказать, самое последнее, впереди всего. И это как компания звукозаписи у вас, не так ли? И вы, ребята, посвящены этому? Это все, что мы делаем. Мы гастролируем и поем. Мы пели с детского возраста. Мы оба выросли в музыкальных семьях. Так что это все, что мы знаем. Мы этим и будем заниматься. И мы только что вернулись из России, и мы делали миссионерскую работу с музыкой. И как это прошло? Как вас приняли? Это было прекрасно. Это было невероятно. И это изменило нашу жизнь. Это были молодые люди и люди всех возрастов в России. Были и дети из интернатов на концертах, и люди были от 5 лет до бабушек, и все пели и танцевали, и это было здорово. Но я не думаю, что вы поете по-русски. Нет, я не очень-то по-русски. А вы? Вообще-то многие говорят довольно хорошо по-английски, они учат английскому в школе почти с 1 класса, и многие русские люди уже говорят по-английски. Но, конечно, в основном они не понимали, что мы говорили или пели. Но у нас был переводчик, и мы говорили им, о чем песня, и потом пели ее. И в основном музыка там американская все равно. Так что они привыкли не понимать все. Но многие разговаривали с нами после концертов. Еще одно интересное, когда ты поешь об Иисусе, люди понимают, что ты имеешь в виду, не так ли? Да, музыка — универсальный язык. И они понимают смысл, особенно если это о Господе. И если есть чувствительность в их сердцах, то они это поймут, несмотря на музыкальный стиль. Вот почему мы делаем передачу «Gospel в Америке». Мы соединяем разные стили вместе, чтобы все выбирали, что им нравится, и также слушали остальное. Вы сейчас поете что-то, что отличается от первой песни, не так ли? Да, из того же альбома. Из того же, это название альбома «У креста». Хорошо, итак, Нил и Веб, или Веб и Нил, как угодно.

0: Нил и Уэбб.
1: Я думаю, что мы увидим этих парней и в будущем. Сейчас вы увидите адрес на экране, на моей груди, потому что я хочу услышать от вас. На каждой программе я призываю вас написать мне, и многие из вас так и сделали. Мы получаем много писем, и хорошо то, что не только мы узнаем, какая музыка вам нравится и что вы хотите услышать, но знаете, также мы собираем компакт-диски участников нашей передачи, и у нас проходит лотерея. И мы посылаем эти компакт-диски вам, тем людям, которые нам написали. Конечно, не все получат компакт-диск, но вы не получите, если не напишете. Если напишете, то у вас будет очень хороший шанс получить музыку, которую вы здесь слышите. И я надеюсь, что вы так и сделаете. Моя следующая гостья этим летом записывает ее второй альбом. И она исполняла на Олимпийских играх в Атланте. Три ее песни попали в десятку лучших. Ее недавний альбом называется «Я верующая». И она здесь сегодня, чтобы спеть песню из альбома. Итак, поприветствуйте Эми Моррис.

0: Well, I guess I don't have to
1: я
0: tell
1: думаю,
0: you
1: что
0: that
1: мне
0: I'm
1: даже
0: glad.
1: Не придется вам говорить, что я очень рад, что несколько лет назад мне пришла в голову идея о передаче «Gospel» в Америке. Мы собираем вместе разные виды евангельской музыки и тех, кто исполняет эту музыку. Потому что я понял, что когда как некоторым нравился один вид музыки «Gospel», в то же время они не интересовались другими формами музыки. Вот почему сейчас мы встречаемся здесь. И я хочу услышать от вас. Вот почему адрес на экране. Потому что я хочу, чтобы вы помогли мне выбрать музыку и исполнителей, которых вы хотите услышать. И если вы сделаете это, вы можете получить компакт-диск с записью артистов. Это стоит письма или открытки, не так ли? Я записал альбом, который называется «Звездное знамя». И это одна из моих самых любимых песен из этой коллекции.

0: Эта прошедшая через Холокост женщина была полна желания сжигать церкви. Об этом в сегодняшнем выпуске программы «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Здравствуйте, меня зовут Сидрот, я ведущий этой передачи. Сегодня у меня в гостях прошедшая через Холокост Роза Прайс. Я прочел много книг, и вы тоже недавно прочли одну особенную книгу о Холокосте. Позвольте мне прочесть вам о том, что происходило в Польше, в стране, где родилась Роза. Это книга доктора Майкла Брауна. Она называется «Наши руки покрыты кровью». Позвольте мне зачитать небольшой фрагмент. Небольшой польский городок 2 сентября 1942 года. Здесь показывается ненависть христиан к евреям. Можно сказать, что с этого начался Холокост. Цитирую. «Пожилые, больные, беременные женщины, дети, всего 2000 невинных евреев были расстреляны и брошены в свежевырытые общие могилы. Одного сбрасывали на другого. Многие из них были еще живы. На многих детей они даже не тратили пулю. Их сбрасывали в могилу живыми. Вместе с теми, кто был ранен, они умерли под тяжестью человеческой массы. На следующее утро некоторые раненые сумели выбраться наружу и даже самостоятельно пройти несколько метров, но вскоре после этого они все равно умерли. В самой большой могиле было около 1000 тел, в двух других по 500. Искусству этой бойни мы научились у самой польской полиции. Обратите на это внимание. На следующее воскресенье палачи пошли в церковь со своими семьями, как ни в чем не бывало. Они не испытывали абсолютно никакого чувства вины. Кроме того, они убивали евреев с благословением священника, который зажигал их чувства во время проповеди по воскресеньям. Роза Прайс, ты росла в небольшом польском городке. Какие у тебя были тогда впечатления об Иисусе?
2: Многочисленные синяки, поставленные мне во имя Иисуса. Священник бил меня по голове крестом с распятием Иисуса только за то, что я прошла по тротуару на стороне, где стояла церковь.
0: Евреям там нельзя было ходить,
2: потому что этим я оскверняла церковь. В то время мне было 7 или 8 лет.
0: Расскажите немного об образе жизни евреев в Польше до прихода Гитлера.
2: Все было прекрасно. У нас была большая семья. У нас были очень ортодоксальные корни. Большинство мужчин в нашей семье становились раввинами. До того, как было построено здание синагоги, собрания проходили в доме моего дедушки.

0: ортодоксальность, Бог, традиции, семья — все было едино.
1: Но вдруг что-то произошло. Что вы запомнили о том времени, когда все это начало меняться?
0: Антисемитизм. Я всегда это помнила. Меня обзывали убийцей Христа, грязной еврейкой. По дороге в польскую школу в меня бросали камнями. Поэтому я всегда помнила, что я отличалась от других. Все началось с 1 сентября 1939 года. В этот день немецкие войска вошли в Польшу. И очень скоро нас выгнали из школы. Нас выбросили.
1: Что вам сказали, когда вас выгоняли из школы?
0: Вообще-то нам сказали никогда больше туда не возвращаться. Нам сказали, вы евреи, больше никогда сюда не возвращайтесь. Потом нас вышвырнули из нашего дома и отправили в гетто. Я не помню, сколько прошло, недель или месяцев, но следующее, что я помню, это то, что нас заставили работать на фабрике по производству амуниции.
1: Вы были оторваны от своей семьи?
0: В то время, да. Моя сестра, я, 5 моих двоюродных братьев и сестер и мой дядя, мы все были посланы на работу на фабрику по пошиву амуниции.
1: Вы можете описать, что там происходило?
0: Я тогда ничего еще не понимала. Мне было 10,5-11 лет. Единственное, что я хорошо понимала, это то, что я хочу к своей маме. В тот день, когда они привезли нас в лагерь, нас уже никуда не хотели отпускать. Я не хотела идти на работу, ведь я еще была так привязана к своей маме. Я была к ней привязана буквально до самых последних дней. Но тогда я не знала, что я к ней так привязана. Я мало что тогда понимала.
1: Расскажите о жизни в концлагере.
0: О, Господи! Иногда мы работали круглые сутки. Нас постоянно били. Нам нужно было делать столько ящиков амуниции в день, что если ты не успевал, ты не мог отойти от станка. Ты должен был выполнить норму, даже если тебе нужно было простоять у станка неделю без перерыва. Наш дневной рацион состоял из одного кусочка хлеба толщиной в 0,5 сантиметра и чашки кофе. Иногда нам давали чашку супа. По субботам после обеда мы с троем шли в верхнюю комнату. Ее так и называли — верхняя комната. И все это они делали с нами во имя Иисуса.
1: Вы попали в концлагерь, который, как вы мне рассказывали, находился на окраине Даку. А что было написано на воротах лагеря?
0: На воротах было написано: «Работа делает твою жизнь свободной». Это смешно, мы работали, но не были свободными. Но была еще и другая надпись. Это было в Таркомбургове. Там был изображен крест, и надпись под ним гласила: «Вы убили нашего Бога Иисуса Христа, теперь мы убьем вас». А почему бы и нет? Ведь последние 2000 лет евреев убивали во имя Иисуса.
1: Расскажите о самом страшном в вашем воспоминании, о том, что случилось в лагере лично с вами.
0: Их так много. Самое страшное, наверное, это эксперименты.
1: Какие эксперименты?
0: Это было в Бургун-Белсе. Нас раздели и заставили стоять в снегу 24 часа. Это началось вечером. Мы простояли всю ночь и весь день. Очень многие умерли. Они падали, и поэтому я смогла выжить. Люди падали прямо на меня. К ним сразу же подходили, чтобы взять кровь. Эксперимент заключался в том, чтобы узнать, как быстро застывает кровь и как скоро наступает смерть.
1: Как может человек быть таким бесчеловечным по отношению к другому человеку? Как человек может опуститься до того, что он начинает ставить эксперименты над другими людьми, чья единственная вина состояла в том, что они родились иудеями? Мы вернемся через минуту.

0: Меня зовут Сидрот. Я ведущий этой передачи. Сегодня я беседую с Розой Прайс, еврейкой, прошедшей через гитлеровские концлагеря. Роза, вы рассказывали о том, как мало вы ели. Однажды в лагерь привезли сахарную свеклу, к которой вам было запрещено даже прикасаться. Что произошло после этого?
1: Я откапывала ее из земли.
0: Но вам запрещено было ее есть?
1: Да, но я воровала. Вот так я научилась воровать. Мы пробирались через охрану. Если тебя поймают, то и забьют, или убьют. Если нет, ты достаешь немного еды. Ведь в Бургенбелсе не было вообще никакой еды. И вот охранник посмотрел на меня, и я подумала, что он знал, что я это делала. Одежда у меня оттопыривалась. Это было заметно, потому что я была подвязана веревкой. Но он отпустил меня.
0: Почему?
1: Я не знаю. Но это было чудо, что он не убил меня. Потому что он знал, что я ем сахарную свеклу.
0: Однажды вас в наказание поставили стоять в канализационной воде.
1: Да. Я шла по лагерю, а у охранника, это был даже не охранник, это был начальник, у него была привычка сидеть и стрелять по всем, кого увидит. В лагере мы вынуждены были передвигаться. И я шла по лагерю и улыбалась. Я не знаю, почему я улыбалась. За это меня поместили в цистерну со сточными водами. Я стояла там целые сутки на цыпочках, потому что нечистоты все время пребывали. И если бы я не стояла на цыпочках, я бы захлебнулась. По сей день я не могу переносить некоторые запахи. От определенных запахов мне становится очень плохо.
0: Роза. Интеллигентные люди, так называемые интеллигентные люди, доктора наук, утверждают, что во время Холокоста погибло не 6 миллионов человек и не было никаких газовых камер. Что бы вы им сказали?
1: Хорошо, у меня для них есть вопрос. Где я была в течение 5 лет, начиная с 1940 года по май 1945? Я бы сказала им, где я была. Я была в 6 разных лагерях. Прямое доказательство газовым камерам — это Аушвиц и Освенцим. Этому есть неопровержимое доказательство в Треблинке. И если эти люди хоть немного умеют читать, они могут собрать материалы, в которых говорится, что начальник лагеря в Аушвице ездил в лагерь в Треблинку, чтобы перенять опыт и научиться уничтожать большее количество человек с наименьшими затратами газа. За один день они уничтожали 10 тысяч человек. Вот как быстро они работали. Где мои родители? Где моя младшая сестра? Ей было всего 6 лет. Только в прошлом году я узнала, как она умерла. Да, это больно. Потому что она была заживо погребена. Она вместе с другими маленькими детьми работала на песчанике в Треблинке. На нее обрушился верхний слой песчаника, и никто не попытался их спасти. Моя мама вынуждена была наблюдать, как задыхается ее дитя. Поэтому тот, кто говорит, что Холокоста не было, пусть ответит на эти вопросы.
0: А что вы чувствовали в то время по отношению к Богу, которого вы так любили, когда были еще совсем маленькой?
1: Я не могла стоять рядом с тем, кто верил в Бога, потому что я говорил, что Бога нет. Любящий Бог, о котором рассказывала моя мама, не может допустить, чтобы я оказалась в таком аду. Я совершенно и бесповоротно отвернулась от Бога.
0: И случилось чудо. Вы выжили. Как вы думаете, почему вы выжили? Почему вы выжили, а так многие нет?
1: Долгие годы я задавала себе этот же вопрос. Почему Бог наказывает меня? Я чувствовала себя такой виноватой за то, что я выжила. Другие были намного достойнее меня, чтобы остаться в живых. Потом,
0: когда вы вышли из концлагеря, вы действительно были полны желания сжигать церкви?
1: Да.
0: Почему?
1: Потому что

0: В них живет Иисус. Я слишком настрадалась из-за Его имени.
1: Мы вернемся через минуту, и мы узнаем, как Роза пришла к познанию не того Иисуса, чьими последователями себя называли те люди, а настоящего Иисуса. Мы узнаем. Мы вернемся через минуту.

0: Роза, вы приехали в Америку, вышли замуж, стали активисткой в синагоге через дорогу. И вы что, действительно стали главой женщин синагоги?
1: Да, я была президентом.
0: Так если вы не верили в Бога, почему вы ходили в синагогу?
1: Я была общительной еврейкой.
0: Хорошо. Однажды ваша дочь приходит домой и говорит своей маме: «Я верю в Иисуса».
1: Да. Да.
0: Что было дальше?
1: После того, как я пришла в себя, через 3 дня я выгнала ее из дому.
0: Свою собственную дочь?
1: Я выгнала свою собственную дочь. Она стала моим врагом, потому что во имя Иисуса творились все эти зверства.
0: Значит, вы выгнали свою дочь из дома?
1: Да.
0: И вскоре после этого то же самое происходит и с вашей младшей дочерью?
1: То же самое. И еще мой муж.
0: Ваш муж пришел посмотреть за вашими девочками?
1: Да.
0: И какую он там увидел картину?
1: Они все сидели на полу и молились за меня. Он почувствовал себя так плохо, что тоже сел и тоже начал молиться. Он раньше никогда не молился. Я не могла заставить его пойти в синагогу.
0: Вы хотите сказать, что он поверил в Иисуса?
1: Да.
0: Хорошо. Вся ваша семья, только представьте себе это. Вся ее семья поверила в Иисуса. Вы ходили за помощью к раввину?
1: Конечно. Конечно, я днем и ночью бегала к раввину, пока не пришла к нему с 53 главой пророка Исаии, после чего он меня выгнал.
0: Подождите, не так быстро. Вы же были главой женщин синагоги, так почему же он вас выгнал?
1: Потому что настоящие иудейки не должны читать 53 главу книги Исаии.
0: Но это же часть иудейских писаний.
1: Это не имеет значения. Тебе не стоит читать эту часть, ты не должен это читать.
0: И вы стали верующей из-за того, что вас выгнали из синагоги?
1: Это меня разозлило до того, что я взяла Библию своей дочери в переводе «Кинг Джеймса», спустилась в подвал и начала читать ее вместе с иудейской Библией.
0: А почему вы спустились в подвал?
1: Чтобы никто не видел меня, читающей Библию. Потому что современные евреи вообще не читают ничего подобного. Я начала читать эту Библию, и я начала читать Евангелие от Матфея. Я хотела найти убийцу Иисуса.
0: И что вы нашли?
1: Я нашла Агнца. Я не смогла там найти убийцу. Знаете, он так сильно любит нас.
0: И потом вас пригласили к одному очень богатому человеку. Вы получили приглашение на вечеринку.
1: Да, эта вечеринка была устроена в честь его дня рождения.
0: Это был день его рождения. Он увидел вас в другой комнате, подошел и начал с вами разговаривать. Что было дальше?
1: Он хотел помолиться за меня. Я сказала, что никто никогда не молился ни за меня, ни в моем присутствии. Он спросил: «Но я могу за вас помолиться?» Я ответила: «Мне все равно, даже если вы будете стоять на голове, ведь это же ваш дом». В доме был мягкий и толстый ковер. Этот человек и Дебби начали за меня молиться. Как вдруг что-то произошло. И я не помню, где я была с 10 часов вечера до 2 часов ночи. Но когда я пришла в себя, я чувствовала себя по-другому. Единственное, что я помню, это ощущение, словно тяжелый камень сняли с моей спины. Большой тяжелый камень. На протяжении 6 месяцев после этого я была раздвоена в самой себе. Я говорила: «Да, я верю». Потом: «Нет, я не верю». Я больше не могла. Я больше не могла этому сопротивляться. Потом я зашла в ванную и сказала: «Докажи, что это ты. Я больше не могу жить в неопределенности». И он доказал. Он доказал, что он мессия, что он иудейский мессия.
0: Чем он отличался от того Иисуса, которого вы себе представляли?
1: Он не убийца. Он не ненавидит меня, он любит меня, умер за меня. Мы все нуждаемся в кровной жертве.
0: И потом я пригласил Розу.

0: Ну, приехать в Берлин, в Германию, потому что там должно было состояться одно христианское собрание. И меня попросили подыскать выступающего. Я предложил Розе. Она не хотела туда ехать. Почему вы не хотели туда ехать, Роза?
1: Снова вернуться в эту проклятую страну, Германию, и говорить там о прощении? Смилуйтесь надо мной, пожалуйста.
0: Но все-таки вы, ваш муж и я оказались в самолете, летящем в Берлин.
1: Это был очень длинный перелет. Было очень тяжело.
0: Но когда вы приехали на этот большой стадион, кстати, это был тот стадион, о котором Гитлер сказал, что они вечно будут править с него. Там размахивали иудейскими флагами. Молодые немецкие христиане, вы только послушайте, молодые немецкие христиане с звездой Давида. Какое это произвело на вас впечатление?
1: Перед поездкой я сняла с себя свою звезду, вы сняли с себя свою, и мы поехали в Германию. А там немцы размахивают еврейскими символами. Это было довольно забавно. На меня это произвело очень сильное впечатление.
0: После вашей речи к вам подошел человек. И что он сказал?
1: Он был один из 6 или 7 подошедших ко мне человек. Он попросил меня простить его за то, что он служил охранником в лагере в Дахау.
0: Вы были в Дахау?
1: Да, я была в Дахау.
0: Будьте сейчас искренни, хотя я знаю, что вы искренне говорите. Скажите, о чем вы подумали в тот момент?
1: Убить его.
0: Почему?
1: Потому что его работой было наказывать. И самым легким наказанием считалось бросить нас лицом в грязь, встать на нас и сломать несколько костей. Ведь у нас были только кости да кожа. Многие так и оставались там лежать. И еще они постоянно нас били. И вот такой человек встает передо мной на колени.
0: О чем он вас умолял?
1: Простить его. Я подумала, я прощу тебя, я отправлю тебя туда, куда ты хотел меня отправить. Все очень просто. В тот момент я даже не помнила, что я говорила о прощении. Я была в полусознании. Я только знала, что этот человек избивал меня, этот человек причинял мне боль, и я должна сломать ему шею. И мне предоставилась прекрасная для этого возможность. Я даже подняла свои руки, но Господь опустил их обратно. После этого Петр, племянник Кори Тен Бум, увидев, как опускаются мои руки, посвятил меня в еврейскую семью Кори Тен Бум.
0: Вы опустили руки, и что потом? И что было после этого?
1: Я опустила их вот так. Этот человек встал, и я заговорила с ним по-немецки. Я давно не говорила на немецком. Я сказала, «Хорошо, я прощаю вас, но на самом деле я не говорила это от всего сердца. Мне потребовалось время для того, чтобы научиться прощать. И теперь я могу сказать, что я полностью прощаю не только немцев, но и поляков».
0: Как вы можете, Роза? Вы потеряли около 100 членов своей семьи. Как вы можете такое говорить?
1: Роза Прайс не может. Но Роза Прайс в Господе может. И я приняла решение служить не себе, но Господу. И если я приняла решение служить Господу, я должна служить Ему так, как Он этого хочет. Потом я с прощением поехала в Польшу. В Германию я отправлялась с ненавистью, а вернулась с прощением.
0: А что сказал вам тот охранник на следующий день, после того, как вы его простили?
1: Он сказал, что впервые смог спокойно заснуть за все время после окончания войны. Кстати, этот охранник стал уличным евангелистом. Он обратил к спасению тысячи наркоманов, проституток, сбежавших детей.
0: Божья любовь простила этого охранника. Дело даже не в том, что его простила Роза Прайс. Бог простил этого охранника. Понимаете? Нам, людям, трудно прощать других, но Бог любит всех одинаково. Когда вы слышите «Он благой» или «Он добрый Бог», это правда. Когда вы слышите «Он нелицеприятен», это значит, что Он любит вас точно так же, как Он любит Розу Прайс, и как Он любит меня. Он так любит вас, что Он прямо сейчас готов вас обнять. И Он делает это своим духом. Он обнимает вас. Он заключил вас в своем объятии. Если вам хочется плакать, плачьте.

Если вам хочется рассказать, что вам причиняет боль, расскажите это ему. Он реален. Он заботится о вас. У него есть цель для вашей жизни. Скажите: «Иисус, я грешен, пожалуйста, прости меня. Войди в меня. Восстанови меня в отношениях с Богом Отцом». Он даст вам свою любовь, которая даст вам способность прощать, которая сделает вас свободными, которая даст вам цели и предназначение, которая даст вам в жизни радость, которая даст вам шалом, жизненный мир. Для вас есть предназначение, цель. Для вас есть предназначение в вашей жизни.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на сегодняшнюю сессию. Ее название «Крещение Духом Святым». О, я так рад этому. Книга Деяния, 1 глава, 4-5 стихи. «И собрав их, он повелел им». Тут не сказано «он предложил», тут не сказано «он рекомендовал». Он повелел им «не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Иисус смотрит на учеников и говорит, «Не начинайте свое служение, не начинайте проповедовать Евангелие по всему миру, не начинайте церкви, пока не будете наделены силой». Вам необходимо что-то понять. Когда мы рождаемся свыше, с этого времени Дух Святой в нас. Он освящает нас, запечатлевает нас. Мы гарантированно являемся детьми Божьими. Но после крещения Духом Святым мы наполнены и наделены силой. Есть разница между позицией и силой. Сейчас мы говорим о силе. Вам необходимо понять, Иисус сделал очень сильное утверждение. Он сказал, «Послушайте, не делайте этого». Знаете, что поразительно? Он обращался к 500 ученикам. Я верю, что им было сказано войти в горницу. Мы видим это в 15 главе 1 послания к Коринфянам. Но я думаю, что 380 из них ушли после того, как прошел один день. 5, 6, 7 дней. Они сказали, вернемся в синагоги. Давайте основывать церкви. Давайте действовать. Но 120 остались ждать, послушавшись повеления Господа. Петр встает, и вы знаете это известное послание, которое он проповедовал в тот день. Он говорит, они не пьяны, потому что сейчас 9 часов утра, и начинает проповедовать им об Иисусе, верно? Затем Петр делает такое утверждение, «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели, и так он, быв вознесен в десницу Божию и приняв от Отца обетование Святого Духа». Помните, Иисус сказал в Евангелиях от Луки и Иоанна, «Идите и ждите обетования Отца». Послушайте внимательно. «Излил то, что вы ныне видите». Все скажите «видите» и «слышите». Все скажите «слышите». Обратите внимание на «видите» и «слышите». Я хочу, чтобы вы это запомнили, хорошо? Собравшись, люди спросили, что нам делать? Книга Деяний 2:38-39. Петр же сказал им, «покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получения дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим».

и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. Как видите, то, что произошло с ними во второй главе книги Деяний, крещение Духом Святым, было не только для них и их детей, но и для всех дальних, на протяжении поколений Церкви, кого не призовет Господь Бог наш. Аминь. Поэтому вот что я хочу сейчас сделать. Быстро пройтись по четырем другим свидетельствам из книги Деяний о том, как люди были наполнены, крещены Святым Духом. Я хочу, чтобы тут вы обратили внимание на два момента. Первый. Во всех этих ситуациях, за исключением одного, этот опыт, отделенный от рождения свыше, так? Даже со 120 в день Пятидесятницы. Второе, что я хочу, чтобы вы видели, это то, что наблюдатели видели и слышали, когда Дух Святой крестил людей. Вы со мной? Давайте обратимся к 8 главе книги Деяний. Филипп отправился в самарийский город. Он проповедует людям Евангелие. Филипп — классический евангелист. Библия говорит, что город наполнился великой радостью. Почему? Потому что из одержимых людей выходили бесы. Хромые и инвалиды начинали ходить. В городе была великая радость. Послушайте, что сказано в 8 главе Деяний, в 12-13 стихах. «Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем, и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон, и был крещен». Здесь я хочу сделать кое-какие заметки. Люди поверили благой вести об Иисусе Христе. Они родились свыше, да или нет? Абсолютно да. После того, как человек уверовал в Евангелие, принял Иисуса Христа, был крещен в воде, он становится чадом Божьим, правильно? Хорошо, и так они были крещены в воде. И согласно Писанию, эти люди родились свыше и вошли в Царство Божье. Но послушайте, что говорится в стихах с 14 по 16. «Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что Самария приняла Слово Божье...» Еще один случай, о котором мы знаем, что люди рождены свыше. Которые Петр и Иоанн, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого, ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Вот это по-настоящему привлекает мое внимание. Петр и Иоанн в Иерусалиме. Иерусалим, согласно двум разным источникам, находится на расстоянии от 56 до 67 километров от Самарии. Автомобилей у них нет. Они не могут, прыгнув в машину, добраться туда за 45 минут, так? Им надо идти пешком, друзья мои. Вы знаете, что это три дня пути. Или если у них есть верблюд, лошадь или ослик, то времени уйдет чуть меньше. Это серьезное путешествие. Но Петра и Иоанна посылают туда только для того, чтобы люди наполнились Духом Святым. Вот насколько важным для учеников было наполнение Святым Духом. У нас есть дальнейшее подтверждение в книге Деяний 8, 14, 16. Это место я только что прочел вам. Тут сказано, что они были только крещены во имя Господа Иисуса. Мы знаем, что они спасены, потому что нам известно, что никто не сможет назвать Иисуса Господом, кроме как Духом Божьим. Верно? Дух Божий у нас есть. Но одно дело, когда Он в нас и влияет на нас, и другое — быть спасенным, запечатленным и спасенным им, быть наполненным им до избытка. Для этого Петр с Иоанном и пришли туда. Как мы просим, чтобы принять Духа Святого? Иисус просто говорит нам в 11 главе Евангелия от Луки, «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец». Обратите внимание, Иисус говорит, «Отец ваш Небесный, вы уже Дитя Божье, даст Духа Святого просящим у Него». Иисус сделал утверждение, «Мир не может принять Духа истины». И вот что мы читаем в книге Деяния 8, 17, 19. «Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого». Итак, эти люди уже спасены, уже рождены свыше. Но апостолы возложили на них руки, и они приняли Духа Святого. Симон же увидел, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря, «Дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого». Это один из случаев, я бы добавил, один из нескольких, когда здесь не сказано, что люди говорили на языках или пророчествовали. Тем не менее, мы знаем, что это произошло, так как Симон это увидел. Итак, вам необходимо знать, когда приходит Дух Святой, есть и внешнее проявление. Согласно Библии, обычное

это говорение на языках и пророчество. Тем более примечательно то, что колдун, принявший вместе с остальными спасение, сказал: «Я дам вам денег, потому что тоже хочу вот этого». Вы знаете, что было дальше? Петр сказал: «Серебро твое да будет в погибель с тобою». Тебе необходимо попросить Бога о прощении, верно? Итак, проведем обзор. Первое. Эти люди рождены свыше. Они уже приняли Иисуса. И затем помолились о том, чтобы принять Духа Святого. Второе. Когда Он проявился, они увидели внешнее проявление, когда Он крестил и наполнил их жизни. Следующий пример. Савл из Тарса. Книга Деяний, 9 глава. Мы знаем, что Савл был на пути в Дамаск с целью погубить христиан. И вот Иисус говорит ему с небес: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Савл тут же спросил о том, кто это говорил с ним. И Господь ответил: «Я Иисус». Тогда Савл сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» Савлу было сказано идти в Дамаск, и там он должен был узнать, что ему делать. Вы обратили внимание? Савл спросил: «Господи, что повелишь мне делать?» Исповедуя Иисуса Господом, мы получаем рождение свыше. Я считаю, что Павел обратился к вере по дороге в Дамаск. Вот что я вам скажу. Если бы он не обратился, то не стал бы поститься 3 дня. Второе. Когда приходит Анания, потому что Бог, Дух Святой, проговорил ученику в Дамаске: «Пойди и помолись за брата Савла, чтобы он получил зрение и был наполнен Духом Святым». Анания приходит в дом Симона Кожевника, а Анания смотрит на Савла. Помните? Савл не видит, и Анания говорит: «Брат Савл». Он не говорит: «Савл». Он говорит: «Брат Савл». Савл рожден свыше. Он получил рождение свыше, когда встретил Иисуса по дороге в Дамаск. Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа. Если вы рождаетесь свыше, наполняетесь Духом Святым, то для чего было Анании молиться о том, чтобы Савл наполнился Духом Святым? В 9 главе Деяний Савл не говорит на языках, однако позже он сказал: «Благодарю Бога моего за то, что говорю на языках больше вас всех». Когда это произошло? Я думаю, тогда, когда он наполнился Духом Святым. Переходим к Корнилию из 10 главы книги Деяния. Он первый язычник, принявший спасение. Корнилий сотник. Он офицер римской армии. Ему является ангел, потому что этот парень очень сильно любил Бога. Он не знает Бога, но дает милостыню бедным. Он молится Богу. Тут ему является ангел и говорит: «Пошли за человеком по имени Петр». Разве не удивительно? Ангел не сказал ему, как спастись. «Тебе надо найти Петра». Сотник посылает группу людей найти Петра. Петр на крыше. У него видение. Бог говорит ему: «Я послал к тебе 3 человек. Иди с ними и не задавай никаких вопросов». Почему Дух Святой сказал «не задавай никаких вопросов»? Потому что евреи не общались с язычниками. Потому что то, что должно было скоро произойти, полностью противоречило обычаям. Петр не посмел бы войти в дом язычника, но скоро он это сделает. Потому что эти 3 человека привели его в дом Корнилия. Петр в шоке. «О, я знаю голос Духа Святого, но я только что вошел в дом язычника». Петр говорит: «Хорошо, ты видел ангела? Тогда буду проповедовать». И он начинает проповедовать об Иисусе. Знаете, что поразительно? Он доходит до 5 параграфа своего послания. И вдруг Дух Святой сходит на Корнилия, на всю его семью, и смотрите, что тут сказано. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их говорящими языками и величающих Бога. Это единственный случай в Библии, когда Бог спасает людей и точно в это же время крестит их духом. У меня есть причина, чтобы так считать. Вы можете не соглашаться, но у меня есть причина. Петр, если вы помните, когда вы молитесь с кем-то о принятии Иисуса, вы не увидите никакого внешнего проявления. Петр по-прежнему думает: этим ребятам никак не спастись, они же язычники. Поэтому Бог говорит: «Я изменю образ мышления этих людей, поэтому дам язычникам весь пакет сразу». И это единственный такой случай в Писании. Петр знает, что эти люди приняли Иисуса. И что он видит потом? Что они говорят на языках, потому что Бог дал им Духа Святого. Хорошо, последний случай, в Ефесе, 19 глава книги Деяния. Апостол Павел с командой пришел в Эфес и нашел там учеников. Первый вопрос, который Павел задал им, привлек мое внимание. Он спросил их: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Такой вопрос мы задаем новообращенным верующим.
Приняли ли вы Святого Духа? Знаете, однажды я был в Болгарии вместе с Лизой. Проповедовал Евангелие. Там был пастор, который принял спасение тогда, когда Болгарии правили коммунисты железной рукой. Люди принимали спасение в подпольных церквях, и в них происходило движение Духа. Пастор рассказал мне, вот я мирской человек, я принимаю наркотики, я алкоголик, служу в советской армии, или как там называется, коммунистическая армия. И он говорит, я прихожу на тайное собрание верующих, и вот женщина открывает дверь и спрашивает, «Слушай, ты уже принял Духа?» Я подумал, о каком духе она говорит? Но это было таким реальным для гонимых христиан в коммунистических странах в те времена. Помните, они подвергались сильнейшим гонениям за веру. И это был первый вопрос, который она задала ему. «Принял ли ты Духа?» Вы со мной? Итак, ответ такой. Языки действительно умолкнут. Но поскольку совершенное еще не настало, языки пока что не умолкли. Верно? Второй вопрос, который я постоянно слышу о том, что Библия говорит. Меня спрашивают, Джон, все ли говорят языками? Вы помните этот вопрос из 12 главы 1 послания к Коринфянам? Ну так все ли говорят языками? Каков ответ? Нет, не все говорят языками. Ну значит, не всем надо говорить. Надо прочесть все это в контексте. Прочтя это в контексте, вы поймете, что Новый Завет говорит о четырех разных видах языков. Все скажите, о четырех. Два из них для публичного служения. Что я имею в виду под публичным служением? Это когда вы служите одному человеку или группе людей. Два из них для личного использования. Давайте я расскажу вам о каждом из четырех. Первые языки, являющиеся знамением. Послушайте первое послание Коринфянам 14:22. Итак, языки — суть знамения, не для верующих, а для неверующих. Что значит «языки знамения для неверующих»? Давайте я приведу вам пример для иллюстрации. Однажды я проповедовал здесь, в Колорадо Спрингс. Одна из моих сотрудниц находилась на заднем ряду церкви. Пока я проповедовал, она, как ей думалось, молилась на языках. Служение закончилось, и вот мужчина, который сидел на два ряда впереди нее, повернулся и сказал, «Вы говорите на французском в совершенстве». Вы не только говорите на нем в совершенстве, но у вас идеальный акцент одного из старых диалектов французского. Он сказал, «Я преподаватель французского языка, но никогда еще не встречал человека, который говорит на этом языке так хорошо, как вы». Она сказала, «Я не говорю по-французски». Он говорит, «Да вы шутите». Она, «Нет, я не говорю по-французски». «Parle vous français?» «Вот и все, что я знаю». Он сказал, «Вы говорили на идеальном французском». Для него это было знамением. Потом, посмотрев на нее, он сказал, «Не только это. Вы цитировали местописание на французском языке». Потом проповедник сказал, «Откройте Библии». И указал то самое место. Вы процитировали его до того, как он сказал. Для него это было знамением. Вам понятно? Именно эти языки проявились в день Пятидесятницы. Ученики были людьми необразованными, неграмотными. Но они идеально говорили на языках и диалектах иудеев, приехавших в Иерусалим со всего мира. Для них это было знамением. Что происходит? Эти необразованные люди, которые никогда не изучали мой язык, говорят на нем в совершенстве, как чудны дела Божьи. Это было для них знамением. И они спаслись. Это языки как знамение. Поняли? Следующее. Языки даются для истолкования. Они тоже для публичного служения. Это небесные языки, и им нет подобия здесь на земле. Вы спросите, небесные языки? Что, на небесах больше, чем один язык? Да, это так. Вы знаете о том, что у Иисуса есть имя, которого никто не знает, кроме Него? Вы знаете о том, что Он даст вам камень, на котором будет написано то, что будете знать только Он и вы? Итак, существуют небесные языки. Вы со мной? Не удивляйтесь этому. Я не знаю, как все это работает, но я точно знаю, что так сказано в Библии. Это когда человек начинает говорить на небесном языке. И это не такой язык, который не учили и не знаем мы, но другие знают. Нет, это совершенно другой язык, которого никто из живущих на лице земли не знает. И, честно говоря, это три оставшихся языка. Помню один случай, когда я был в Сингапуре. Говорю вам, сколько буду жить, не забуду этого. Я готовлюсь проповедовать в большой церкви. Там был балкон. Вдруг один человек начинает говорить на незнакомом языке. Это был не какой-то из земных, но небесный язык. Он был просто потрясающим. Я сижу там, и у меня волосы дыбом. И вот этот человек стал истолковывать язык. Вам необходимо понимать, этот язык нельзя перевести, его можно только истолковать. Потому что это небесный язык.
Он начал истолковывать, и его истолкование было тем самым посланием, которое я в тот вечер собирался проповедовать. Я говорю: «Боже ты мой!» У меня буквально волосы встали дыбом. Это языки для истолкования. Это один из семи даров Духа Святого, о котором говорится в первом послании к Коринфянам. Именно об этой категории языков Павел задал вопрос: «В силе говорят языками?»

Давайте я все это прочту в контексте. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы? Нет. Все ли пророки? Нет. Все ли учителя? Нет. Также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли говорят языками? О каких языках он говорит? О языках для публичного служения, о небесном языке, которого никто не понимает. Ответ – нет. Все ли истолкователи? Ответ – нет. Павел говорит о служебных дарах, которые Бог установил в церкви для публичного служения. Несомненно, не все апостолы, пророки, учителя, пасторы, не все обладают дарами чудотворения и исцеления. Не у всех есть дар говорения и истолкования небесных языков. Почему это так? Почему? Ответ в следующем стихе. Первое послание Коринфянам. 14 глава, 22-23 стихи. Павел сказал, «Итак, языки». Он говорит о языках для знамения, о первых, о которых я вам говорил. «Итак, языки — суть знамения не для верующих, а для неверующих». Дальше он говорит, «Послушайте, если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, теперь он говорит о языках для истолкования, о небесных языках». «И войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы лишились рассудка?» Итак, он говорит, что языки для знамения. Затем, если вы будете говорить на языках, то люди подумают, что вы сумасшедшие. Если вы не знаете о том, что в Новом Завете четыре разных вида языков, то вы скажете, он сам себе противоречит. Итак, языки — суть знамения не для верующих. А потом, неверующие скажут, вы лишились рассудка? Он ведь противоречит себе. Нет, не противоречит. Первый вид, о котором он говорит, это что? Языки для знамения. Это когда вы говорите на другом языке этой земли, которому никогда не учились. Для того учителя французского это было знамение. Но если бы, когда пришел тот учитель французского, все мы говорили бы на небесном языке, он сказал бы, «Вы все лишились рассудка, вы сумасшедшие, верно?» Это два разных языка для публичного служения. Перейдем к третьему. Языки для личной молитвы. Павел говорит в первом послании Коринфянам 14:15, «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой, мое понимание, остается без плода». Что такое мое понимание? Это мой ум, правильно? Какой же тогда вывод? Стану молиться. Тут написано «молиться», а не «говорить в собрании». «Стану молиться духом, стану молиться и умом», то есть на своем языке. «Буду петь духом, буду петь и умом», то есть на своем языке. Вот что Павел делает здесь. Он отождествляет языки как молитвенный язык. Вы со мной? Он говорит об этом в 14 главе 1 послания Коринфянам. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу». Минутку, с помощью двух других языков для публичного использования. Мы говорим людям. Когда тот парень в Сингапуре стал говорить с нами на языке, то хотя это был небесный язык, он говорил Божье послание к нам, к собранию верующих. И говоря с нами, истолковывал его. Когда апостолы в день Пятидесятницы говорили на языках для знамения, они говорили людям о чудесных делах Божьих. Павел сказал, «Когда вы молитесь на языках, говорите на языках то или другое. Когда вы молитесь на языках, вы говорите не людям, а Богу». Эти языки как молитвенный язык. Вам понятно? Говоря на языках для публичного использования, мы обращаемся к неверующим для знамения или к церкви для истолкования. Но молясь на языках, мы говорим с Богом, а не с людьми. А теперь послушайте, что говорит апостол Иуда. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым». Вот почему каждому верующему следует молиться на языках. Позвольте мне сделать утверждение. Люди говорят, «Джон, если я наполнен Духом Святым, значит ли это, что я буду говорить на языках?» Нет. Вот что я вам скажу. Человек может быть наполнен Духом Святым и при этом не говорить на языках. Почему? Он не плывет по течению реки. Подобно тому, как я могу войти в реку, но не плыть по ее течению. Почему? Потому что я не отдал себя в ее власть. Я скажу так, каждый человек, который был наполнен Духом, обладает способностью молиться на языках. Просто они не вошли в это. Ведь все происходит по вере. Вы со мной? Говорю ясно и недвусмысленно. Вы можете быть наполнены Духом и при этом не говорить на языках, потому что вы не отдали себя во власть его течению. Я расскажу об этом больше в следующей сессии. Хорошо, языки для ходатайства.
Четвертый вид тоже для личного использования. Также и дух, это послание к римлянам, 8 глава, 26-27 стихи, подкрепляет нас в немощах наших. А в чем наша мощь? Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердце знает, какая мысль у духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. Здесь он говорит о языках для ходатайства. Я не забуду то время, когда

Она наполнилась Духом Святым. На следующее утро место, где она жила, находилось напротив нашего. Меня разбудили по внутренней связи в 6:30 утра. Я студент колледжа и сплю до 8. Я оделся и, протирая глаза, вышел. Тут вижу эту девушку. Она такая радостная, просто сияет. Я спрашиваю, что происходит? Она говорит, «Господь разбудил меня в 5 часов, и я почувствовала побуждение молиться на языках». Я стала молиться на языках и почувствовала, что ходатайствую за кого-то. Я попросила Бога показать, за кого я молюсь. Господь сказал, «Ты молишься и ходатайствуешь за пожилого человека. Он на грани смерти». Она сказала, я продолжала молиться. В 6 часов мои соседки по комнате позвонили и сказали, что у ее дедушки случился сердечный приступ. Его срочно отвезли в больницу. Врачи спасли его, он остался жить. Она сказала, «Дух Святой проговорил мне, ты молилась за него. Это языки для ходатайства. Я не знаю, что сейчас происходит с моей мамой, она во Флориде. Я не знаю, что происходит с моей сестрой в Калифорнии. Я не знаю, что происходит с моей сестрой в Мичигане. Я не знаю, что происходит с моим другом в Северной Каролине. Но знаете что? Дух Святой знает, и я могу ходатайствовать, если покорюсь Ему». Итак, сколько людей обкрадывают себя, веря в невежественные человеческие учения о том, что времена языков прошли. Но услышьте призыв прямо из сердца Божьего. Первое послание к Коринфянам 14:5. «Желаю, чтобы вы все говорили языками». Некоторые говорят, это Павел пишет от себя. Нет, ни одно место Писания не написано по воле человеческой, но все оно записано по вдохновению от Бога. Это призыв Бога. «Желаю, чтобы вы все говорили языками». Павел делает утверждение в первом послании к Коринфянам 12:1. «И на самом деле эти слова говорит Дух Божий. Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных, о говорении на языках и о других дарах». Но в конце 14 главы 1 послания к Коринфянам он делает потрясающее утверждение. «А кто не разумеет, пусть не разумеет». Иначе говоря, если вы не хотите понимать, оставайтесь невежественными. Вы упустите реальную, чудесную возможность общаться со мной. Поэтому Павел сказал в 1 послании к Коринфянам 14:39, «Не запрещайте говорить языками». Почему Бог желает, чтобы мы все говорили языками? Об этом я расскажу на следующей сессии. До встречи!

0: Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.
1: В этом выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Экономическая война с Ираном продолжается, и Израиль решает проблемы на нескольких фронтах. Также Красно-Зеленый Альянс, доктор Смол о стратегии мусульманского братства в долгосрочной перспективе и еще мнение с саммита в Иерусалиме о пути Израиля к окончательной победе. Также неожиданная находка связывает современный Иерусалим с прошлым. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите «Место встречи Иерусалим» и ее ведущий, я Крис Митчелл.
2: И я Джоли Стал.
1: США заявляют, что один из важнейших в мире морских путей вновь открыт. Американские войска разминировали Ормузский пролив.
2: Президент Трамп заявляет, что Иран умоляет о заключении соглашения. Тегеран утверждает обратное. Тем временем у Израиля проблемы на севере и юге. Вот сводка новостей об этом и многом другом.
1: Премьер-министр Израиля заявил, что предложил президенту Трампу три варианта действий в отношении Ирана. Во-первых, выгодное соглашение, во-вторых, военные действия, и в-третьих, ужесточение экономической блокады. Вчера президент подкрепил это решение решительным шагом. Трамп усилил

0: давление на Иран, причем не только на сам Иран, но и на тех, кто оказывает поддержку этой ужасной диктатуре. Это важный шаг. Но перед нами по-прежнему стоят серьезные задачи. Проблема с Ираном не решена. Нам необходимо положить конец также проблемам в Газе, в Ливане и на других фронтах. И мы это сделаем. Нетаньяху также заявил на собрании лидеров Иудеи и Самарии, что его правительство значительно расширило еврейское присутствие в библейском сердце Израиля. Я знаю, что мы не только обеспечиваем наше существование в настоящем, но и гарантируем существование народа Израиля в будущем. 160 ферм, 104 поселения, которые мы основали и узаконили, это нелегко. Это никогда не бывает легко. Мы не сдаемся, у нас есть цель. Это наша земля, и она останется нашей. В Совбезе ООН человек, курирующий план президента Трампа по Газе, выступил с резким предупреждением относительно будущего перемирия. Он раскритиковал израильские удары и предупредил, что перемирие может достичь точки невозврата. Если это перемирие рухнет и в Газе случится эскалация, не останется пути назад ни для администрации, ни для чего-либо на месте, что можно было бы восстановить. Это будет не просто неудачей. Это станет точкой невозврата для всех. Министр обороны Израиля Кац посетил израильские войска на юге Сирии, прямо сигнализировав президенту Ахмеду Аль-Шараа о том, что Израиль останется на горе Хермон до тех пор, пока сохраняется угроза со стороны джихадистов в адрес Израиля. Здесь ежедневно ведутся действия, направленные на то, чтобы свести на нет угрозы, противостоять остаткам старого режима и не допустить формирования нового. Этот сигнал ясен даже для президента Сирии. Когда вы просыпаетесь утром во дворце в Дамаске, смотрите на гору Хермон и видите Цахал, вы понимаете, что мы здесь, чтобы защищать наши населенные пункты и границу. Крис Митчелл, новости CBN, Иерусалим. По заявлению США, проход через Ормузский пролив открыт после многомесячной операции по обезвреживанию морских мин. Обстоятельства были, мягко говоря, сложными и опасными, но мы справились. Наши войска тщательно и незаметно устранили угрозу морских мин, задействовав водолазов ВМС, бойцов подразделения «Морские котики», а также авиацию армии, ВМС, ВВС и корпуса морской пехоты США. Купер заявил, что американские войска также обеспечивали безопасность торгового судоходства. За последние несколько месяцев американские войска оказали помощь почти 1500 торговым судам в прохождении пролива. Президент Трамп заявляет, что США контролируют этот водный путь, тем самым оказывая давление на Тегеран. Пролив Ормуз открыт. Мы контролируем ситуацию и обеспечиваем блокаду. Иран ничего не получает. Позже Трамп заявил, Иран – это провальная страна. Он добавил, я не хочу встречаться, а они хотят. Более того, они умоляют заключить соглашение. Тегеран оспаривает версию США, заявляя, что по-прежнему контролирует пролив. Один из высокопоставленных иранских чиновников в сфере безопасности заявил, вопрос о проливе Ормуз связан с прекращением войн во всем регионе, и в частности в Ливане и Газе. Израиль сигнализирует Вашингтону, что программа по обеспечению безопасности на юге Ливана провалилась. Израиль отмечает, что ливанская армия не предпринимает мер против Хизбаллы. Цахал также готовится к усилению боеготовности на западном берегу в преддверии еврейских праздников. И несмотря на нестабильность в регионе, число репатриантов в Израиль резко растет. В этом году в Израиль перебрались более 2700 жителей Северной Америки, причем только в августе более 1000, а к концу года ожидается, что их число превысит 4000. Джошуа Свонсон, новости CBN, Иерусалим. Далее в программе. Мусульманское братство, Катар и американская политика. Доктор Ашер Смол подробно объясняет связь. В этом году США признали отдельное отделение мусульманского братства террористическими организациями.
1: Наш ближневосточный корреспондент Джошуа Суонсон обсудил с доктором Чарльзом Ашером Смолом это решение, а также роль, которую Катар играл в деятельности мусульманского братства.
0: Ваша организация сыграла важную роль в продвижении инициативы по признанию мусульманского братства в США террористической организацией. Каковы плоды? Мы добились прогресса. В Институте по изучению глобального антисемитизма и политики мы раскрываем связь между братством и Катаром. Катар – небольшая страна на Ближнем Востоке с населением всего около 300 тысяч человек, и она выделяет американским университетам больше средств, чем любая другая страна в мире. И я думаю, что зрителям важно понять, у катарского режима есть байя, а в исламе байя означает клятву. Таким образом, режим Катара следует всем религиозным указам и постановлениям мусульманского братства. Это звучит как милая братская организация, но очень важно понимать, что они стремятся к уничтожению США, великого сатаны, и к уничтожению Израиля и еврейского народа, которые называют малым сатаной. Что это означает для правительства США? В ноябре 2025 года мы опубликовали доклад, где показали, как мусульманское братство при поддержке катарского режима проникает в американское общество, в нашу систему высшего образования, в наши культурные учреждения, в СМИ и какую угрозу это представляет. И то, что, к счастью, администрация сделала впервые в западном мире, это признала их террор организаций, их отделение в Иордании, Ливане, Египте и теперь в Судане. И сейчас наши исследователи работают над тем, чтобы продемонстрировать связи этих структур с американскими гражданами и организациями в нашей стране. Каким образом ближневосточное информационное агентство «Аль-Джазира» способствовало реализации этой антисемитской программы? Отличный вопрос. Аль-Джазира – очень важное новостное агентство в арабском мире, и оно также вещает на английском, испанском и других языках. Аль-Джазира принадлежит катарскому режиму. Катарский режим является рупором мусульманского братства. Они ведут пропаганду. Они радикализируют людей по всему миру, взращивая в них ненависть к Америке, к демократии. И при этом они действуют в нашей стране, в Соединенных Штатах. В Катаре есть медиа-сити, медиа-центр, где у них сейчас заключены соглашения с CNN, с BBC, с Северо-Западным университетом. Они действуют очень изощренно. Это страна с населением в 350 тысяч человек. При этом это одна из самых богатых стран, а по показателю ВВП на душу населения – самая богатая страна в мире. И они используют мягкую силу, чтобы влиять на СМИ, на высшее образование и внушать людям ненавистническую риторику и идеологию. И это разрушает наше демократическое равновесие. Это очень опасно. Последний вопрос, доктор Смол. Мы видим сообщения в соцсетях и действия пользователей, которые стремятся укоренить в правительствах антиизраильский нарратив о геноциде в Газе. Мы наблюдаем это и в Голливуде, и в различных учреждениях по всему миру. Каков ваш ответ этой аудитории в соцсетях? Соцсети являются суперраспространителем вируса ненависти. Я считаю, что социальные сети вышли из-под контроля. Они радикализируют людей. Они ссорят и разобщают людей. Молодые люди тратят столько времени на пролистывание ленты и получают информацию из источников, которые не являются достоверными. Это как в романе Джорджа Оруэлла «1984». Не думаю, что он мог представить себе тот уровень дезинформации и манипуляций, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Это очень опасно. Я считаю, что социальные сети во многом, не все, но во многом подрывают авторитет важных СМИ, которые проверяют факты и заботятся о правде. Сейчас есть приложение по созданию видео, которое выглядит так аутентично, но на самом деле лгут. Много манипуляций, и люди из таких злонамеренных источников, как Китай, Россия, Иран, используют соцсети, чтобы манипулировать американцами и гражданами других демократических стран. Эта идеология ненависти проникает и нормализуется в нашем обществе молодых христиан, которые впервые за многие десятилетия начинают подвергать сомнению основные истины, об Америке, евреях, об Израиле. Это очень опасный путь, на который мы вступили. Да, если что-то достаточно часто повторяется в соцсетях, люди, как правило, в это верят. Итак, доктор Чарльз Ашер Смолл, исполнительный директор

0: директор Института по изучению глобального антисемитизма и политики. Большое спасибо, что были с нами. Игаль Кармон, основатель Мемри, наш хороший друг, написал: «Египетский журналист раскритиковал Абдулла Эль-Сайеда за то, что тот поддерживается такими организациями, как Каир и Исламское общество Северной Америки, группами, стоящими за мусульманским братством». Кроме того, по словам катарских государственных журналистов, США считают, что это и другие организации незаметно прокладывают себе путь в самое сердце страны и верят, что однажды у страны будет президент-мусульманин. Так что мусульманское братство действительно станет важной темой на предстоящих выборах и в обозримом будущем.
1: Если посмотреть на историю, Египет запретил это. Почему же тогда кто-то другой?
0: Точно.
1: Какая-то западная страна должна это приветствовать. Они хотят завоевать мир. Я не хочу жить по законам шариата. И я не думаю, что если бы люди в Америке понимали, что это будет означать для их свободы и для ее отсутствия, они бы тоже этого не хотели.
0: В расширенном интервью, которое Джошуа взял у доктора Смола, он также сказал: «В США происходит раскол. Это важно для мусульманского братства, которое существует уже 50 лет. Они разработали стратегию. Часть этой стратегии называется «Великий джихад». В Америке они ведут «Великий джихад», направленный на ликвидацию и уничтожение западной цивилизации изнутри».
1: Мы об этом говорим уже давно. Они начали свою деятельность в 1928 году как общественное движение, призванное возродить ислам, когда Египет находился под контролем британцев.
0: Именно так.
1: А примерно через 15 лет они начали выступать против правительства. Они стали политической силой. На их счету появились убийства.
0: Анвар Садат был убит мусульманским братством.
1: Это то, чего вы хотите в Америке?
0: И еще момент, о котором Смол упомянул в интервью. Это важно, потому что мы видим это повсюду. Он сказал, что они собирались использовать антисемитизм как средство для раскола и ослабления США, а затем и уничтожения. 50 лет назад они уже использовали антисемитизм как клин внутри США, чтобы расколоть страну.
1: Верно. А что такое антисемитизм? Это враждебность по отношению к Богу Авраама, Исаака и Иакова, по отношению к Иешуа, Мессии. Они могут утверждать, что они с Богом, но у них совсем другая система ценностей.
0: Я считаю, что люди должны быть в курсе того, что происходит. Отчет доктора Смола просто превосходен, и было бы замечательно, если бы люди не только прочитали этот отчет, но и посмотрели интервью с ним.
1: Да, это очень познавательно.
0: Как людям следует молиться сейчас?
1: Я думаю, что людям нужно искренне молиться о том, чтобы страна повернулась к Богу. Чтобы люди не боялись высказываться против зла. Чтобы лидеры не боялись принимать законы, запрещающие такие вещи, как государственный переворот или захват власти в стране.
0: Отличный план для молитвы. Далее в программе: что нужно Израилю для победы? Лидеры, собравшиеся на саммите в Иерусалиме, считают, что ответ может оказаться в духовной сфере. В сегодняшнем, казалось бы, хаосе Ближнего Востока многие в Израиле задаются вопросом, каким может быть путь к победе. Джули Сталл с недавнего саммита по Ближнему Востоку, где некоторые докладчики затронули духовную составляющую.
1: После более чем 2,5 лет войны на Ближневосточном саммите, прошедшем в Иерусалиме, обсуждались проблемы, стоящие перед Израилем.
0: Израиль становится региональной сверхдержавой, и мы собрались здесь, чтобы обсудить духовные плоды того, что Израиль, наконец, становится светом для народов и заслуживает восхищения и уважения со стороны народов всего мира.
1: Равин Тули Вайс, основатель компании «Израиль 365», спонсор саммита, считает, что быть светочем для народов — это так, как Израиль ведет войну и относится к меньшинствам.
0: Израиль ведет моральную войну. При этом Израиль принимает репатриантов со всего мира, и здесь отмечается самый высокий уровень удовлетворенности и счастья. Мы поступаем правильно.
1: Директор организации «Израиль-365» Рави

0: НПС Ахвалицкий считает, что те, кто хочет разделения веры и политики, ничего не понимают.
1: Если я рассматриваю политику через призму Библии, у меня складывается более точное представление о том, что на самом деле делает Бог. А если я не связываю реальный мир с Библией, это означает, что я не понимаю ее правильно.
0: Депутат Кнессет Аохад Таль заявляет, что 7 октября 2023 года Израиль был на самом глубоком дне в своей истории.
1: С тех пор мы полностью изменили Ближний Восток. Израиль доказал, что является одной из самых стойких стран в мире.
0: Хамас удерживал сына Цви Камора Эйтана в заложниках более 2 лет. Они похитили охранника фестиваля «Нова» после того, как он в течение 9 часов помогал раненым спастись. В прошлом году они освободили Эйтана.
1: Идея о том, что мы можем заключать соглашение с соседями-варварами, которые убивают младенцев, насилуют женщин, сжигают все дотла и убивают родителей вместе с детьми, как это было в 1929 году, задолго до создания государства Израиль, больше не стоит на повестке дня.
0: Сюда также входит израильский суверенитет над библейскими Иудеей и Самарией, также известными как Западный берег.
1: Это наша земля, об этом сказано в Библии. Наши предки жили здесь, ходили по этой земле, проживали здесь. У нас есть история, мы вернулись сюда спустя 2000 лет не для того, чтобы сражаться друг с другом, а для того, чтобы строить и созидать.
0: Брат сиониста Хилеля Фульда погиб, спасая людей во время теракта в 2018 году. По его словам, 2 главные проблемы Израиля – разобщенность и отсутствие четкой собственной позиции.
1: Наши враги – мастера нарратива. Конечно, их история – ложь. Вы нас угнетаете, освободите Палестину. Хотя на самом деле лучшей истории, чем история еврейского народа, просто не бывает. А мы ее не рассказываем.
0: Ишай Флейшер считает, что Израиль 7 октября стал сильнее, несмотря на то, что государство стало сплоченней и не верит, что уступки принесут мир. Оно по-прежнему сталкивается с трудностями.
1: Нам нужно отказаться от неудачных идей 90-х и 2000-х, от соглашений в Осло, и мы смещаемся вправо, в сторону консерватизма, семьи и Библии.
0: Далее будет то, что приведет к победе.
1: Мы должны принимать себя такими, какие мы есть. Мы источник света, и речь идет не о том, что мы лучше других, а о том, что наша система ценностей сохраняет то, что сегодня табуировано в западном мире. Главное для всех, кто на стороне добра, это продолжать. Учите своих детей Библии, заключайте деловые соглашения с Израилем, приезжайте в Иерусалим, и главное, не придавайте злу слишком большого значения. Зло не остановит рождаемость, не остановит Алию, не помешает появлению третьего храма в Иерусалиме. Путь к победе лежит через возвращение к нашим истокам, к нашей идентичности, через осознание того, кто мы такие и почему Бог привел нас сюда со всех уголков мира. Думаю, когда мы осознаем, кто мы, в чем заключается наше предназначение и какова наша миссия в этом мире, мы сможем одержать окончательную победу на всех фронтах.
0: Джулия Сталл, новости CBN, Иерусалим.
1: Далее в программе «Когда настоящее встречается с прошлым» – случайная археологическая находка на месте древнего Иерусалима. В CBN Израиль мы имеем великую честь благословлять и наглядно проявлять бесконечную любовь Бога к еврейскому народу и всем народам этой земли. Присоединяйтесь к нам и помогите жертвам террора, репатриантам, беженцам и выжившим в Холокосте, а также одиноким матерям восстановить свою жизнь, отвечая на их физические, эмоциональные и духовные нужды. Сделайте свой вклад сегодня и позвольте вашей вере сиять во славу Божью. Иерусалим – город, где библейское прошлое всплывает на поверхность в самых неожиданных обстоятельствах. Так произошло недавно в Силуане, когда израильскую погранполицию вызвали для урегулирования конфликта между 2 арабскими семьями.
0: Было сделано случайное открытие, связывающее современный Иерусалим с его древними библейскими корнями. Радж Наир из CBN говорил с израильским гидом,

0: Дэвидом Йоавом Ротемом, чтобы узнать, почему это важно. Давайте посмотрим.
1: Радж Шалом. Место, где была сделана находка, это район Силуан, расположенный прямо над тем местом, где когда-то находился город Давида. Любой, кто бывал в Иерусалиме, знает, что некоторые участки там раскопаны, но значительная часть этого района заселена в основном местными арабами, мусульманами. Этот район построен на холме, который мы называем Восточным холмом Иерусалима, а также на противоположном берегу долины Кедрон. Это чрезвычайно интересная местность с точки зрения истории Иерусалима. Что удивительно в Израиле, так это то, как названия сохраняются в течение веков, а порой и тысячелетий. И Силуан – именно такое название. Если проследить его происхождение достаточно далеко в прошлое, то оно восходит к Силоамскому пруду. То есть Силуан – это место, где находился Силоамский водоем. Так что они нашли? Находка была сделана на противоположном берегу долины Кедрон, которая всегда служила восточной границей города. Евреи никогда не хоронили умерших в городе. Вот что они обнаружили – погребальную пещеру. Мы знаем, что это погребальная пещера, поскольку точно такие же пещеры были найдены вокруг Иерусалима. Сотни, если не тысячи. И мы точно знаем время появления пещер такого типа, поскольку их архитектура соответствует эпохе второго храма, первому веку, то есть времени Иисуса, что чрезвычайно интересно. Итак, они нашли эту гробницу, что указывает на то, что это гробница времен Иисуса. Как выглядели гробницы в первом веке? Очень хороший вопрос. Ведь большинство людей хоронили в земле, но у тех, у кого была собственность или деньги, была пещера. Обычно это была семейная пещера, и эта пещера использовалась в течение долгого времени, ведь речь идет о целых поколениях. Пещера, вероятно, состояла из нескольких комнат, и в каждой был нижний ярус, а вокруг него – ниши. Это можно увидеть на фотографиях, которые были опубликованы. Полиция разместила их, сообщив, что внутри также были обнаружены находки. Можно увидеть одну из ниш с аркой. Мы видим подобное в храме гроба Господня за гробницей Иисуса. Есть гробница того же периода, в которую можно войти и увидеть остатки таких ниш, куда помещали тело, а затем гробницу закрывали. А через год родственники приходили и собирали кости в оссуарии. Были найдены также оссуарии, каменные ящики, в которых хранились кости. Это тот тип пещер, которые мы находим повсюду в Иерусалиме и которые датируются первым веком, то есть в основном временем правления царя Ирода или концом его правления и периодом второго храма. Еще один отпечаток истории здесь, в Иерусалиме. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Вы можете следить за нами в соцсетях и получать доступ к материалам CBN через новости и другие приложения. Молитесь о мудрости для президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху.
0: Молитесь о защите Израиля, за мир для Иерусалима. И помните, что Бог, хранящий Израиля, не дремлет и не спит. Я Джулия Стал.
1: И я Крис Митчелл. До встречи в следующем выпуске программы «Место встречи Иерусалим».
2: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации WeCan.
3: «Место встречи Иерусалим» — это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном молодом человеке, который разговаривал с Богом. Он спросил: «Бог, что для тебя миллион лет?» Бог ответил: «Сын, миллион лет, как одна секунда». Тот сказал: «Что для тебя миллион долларов?» Бог ответил: «Сын, для меня миллион долларов, как одна копейка». Тот задумался, но затем собрался с духом и спросил: «Бог, ты бы мог дать мне эту копейку?» Бог ответил: «Конечно, подожди секундочку». Сегодня я хочу поговорить о долине благословений. Мы все переживаем трудности и то, чего мы не понимаем. Можно расстроиться и думать, что лучше уже не станет. Часто мы теряем вкус к жизни, но в Писании говорится о долине благословений. Это похоже на противоречие. Я не могу находиться в долине и быть благословенным. У меня проблемы со здоровьем. На работе ко мне несправедливо относятся. Долина кажется нам чем-то негативным. Как только я выберусь из этой ситуации, то я буду думать по-другому. Бог не всегда убирает долину. Он благословляет вас в долине. Давид сказал: «Ты приготовил мне трапезу передо мною ввиду врагов моих». Не сказано: «Бог убрал моих врагов, устранил все, что беспокоит меня, и приготовил трапезу». Посреди трудностей и противостояния Бог приготовил трапезу. Бог может не избавить вас от долины, Он может избавить вас в долине. В Писании говорится, что Исаак жил во времена сильного голода. Никто не сеял, земля была сухой, воды не было. Но в тот же год он засеял и собрал стократный урожай со своего поля. Богу не пришлось избавлять его от голода. Он благословил Исаака посреди этого голода. Вы можете сейчас находиться в долине. Это проблемы со здоровьем, с финансами или юридическая проблема. Бог знает, как превратить это в поле благословения. Не жалуйтесь на долину. В долине есть благословение. Это пришло не для того, чтобы навредить, но благословить вас. Приготовьтесь. Она не останется долиной поражения, а превратится в долину победы. То, что кажется долиной разочарования, Бог превратит в долину новых начинаний и больших свершений. Может, вы в долине болезни. Легко расстроиться и ничего не делать. Ободритесь, это временно. Скоро она станет долиной здоровья и долиной силы. Бог держит вас в своей руке. Он обещал, что наполнит число дней ваших. Не дайте себя обмануть в этой долине. Как у Исаака, она станет долиной прорыва, долиной изобилия, победы и благословений. Так случилось в Писании с народом Иудеи. Они были окружены тремя большими армиями, которые могли быстро справиться с ними. У них не было шансов. Соотношение было 10 к 1. Царь Иосафат созвал всех на молитву. Весь народ стоял перед ним. Мужья, жены, дети. Можно представить их волнение. Иосафат обратился к небесам. «Бог, мы не знаем, что делать, но наши очи направлены на Тебя. Когда вы в долине, то быть честным — это нормально. Бог, я не вижу выхода, я не знаю, как мне выздороветь, как моя семья может восстановиться. Это нормально, но не останавливайтесь на этом. Сделайте, как Иосафат. Бог, я не вижу выхода, но очи мои направлены на Тебя». «Я знаю, что у тебя есть выход, для тебя нет ничего трудного». Когда он закончил молиться, то поднялся молодой человек и сказал: «Так говорит Господь, не расстраивайтесь из-за больших армий, потому что это не ваше».

битва. Это битва Господа. Вы можете столкнуться сегодня с сильным врагом. Господь говорит, не огорчайтесь, не теряйте мира. Это не ваша битва, но Божья. Бог помог им на следующий день выступить против врага. Он сказал, вам не придется воевать. Займите свою позицию, стойте спокойно, и вы увидите победу Господа. Царь Иосафат сделал что-то интересное. Он поставил впереди музыкантов, певцов и поклонников. С каждым шагом, когда они продвигались на врага, то пели «Бог благ и Его милость вовеки». Они не жаловались в долине, но говорили, «Мы не выберемся. Эта проблема такая большая. Почему это произошло с нами?» Они пели песни хвалы и говорили о величии своего Бога. Они провозглашали слова веры в будущее. То, что вы говорите в долине, очень важно. Если вы говорите «мне не выбраться», «у меня всегда были эти проблемы, мне не везет», то вы застрянете. Когда вы говорите, что ваш Бог велик, что никакое оружие, сделанное против вас, не будет успешно, что проблема не сможет устоять, что вы все можете во Христе, то вы больше, чем победитель. Когда вы говорите это, то приходит Бог и делает то, чего вы не смогли бы сделать. Когда вражеские армии услышали пение, то смутились и начали воевать друг с другом. В результате они поубивали друг друга. Когда подошли иудеи, то враги были уже разгромлены. Им не пришлось даже пальцем шевелить в свою защиту. Бог обещал, стойте спокойно. Бог будет сражаться за вас. Вражеские армии оставили столько имущества, дорогих одежд, что иудеям потребовалось 3 дня, чтобы собрать это все. В Писании сказано, что на 4-й день они встали в долине благословений и благодарили Бога за то, что Он совершил. Место, где им предстояло большое сражение, где они встретились с сильным врагом, Бог не назвал долиной противостояния, долиной борьбы, долиной боли. Бог назвал это долиной благословений. Сталкиваясь с трудностями, пусть ваше отношение будет таким. Это не долина поражения, но победы. Это не долина, где вы останавливаетесь, но долина продвижения. Это не долина болезни, но здоровья. Возможно, то, с чем вы сталкиваетесь, кажется неподъемным. Медицинские результаты плохие. Вы потеряли крупного клиента. Ребенок не ведет себя так, как надо. Враг может казаться большим, но одно Божье прикосновение способно все изменить. Не расстраивайтесь. Бог не завел вас так далеко, чтобы бросить. Голоса могут говорить вам, что это долина поражения, что вы никогда не выберетесь, никогда не осуществите свою мечту. Хорошая новость. Вам не нужно выбираться из долины. Бог может благословить вас и в долине. Враг хочет навредить вам, но последнее слово за Богом. Он говорит, «Будьте спокойны, и я покажу вам свою благодать. Стойте в вере, и я превращу поле битвы поле благословения. То, что должно было сломить вас, поднимет вас. Вы выйдете в лучшем состоянии». Им потребовалось 3 дня, чтобы собрать добычу. Если бы Бог поразил врагов и спас их жизни, то и это уже было бы великой победой. Бог никогда не выведет вас прежними. Он заставит врага заплатить за причиненный вред. Иногда мы хотим просто пережить сражение. «Бог, помоги мне пережить трудное время на работе». Но Бог говорит, «Нет, я превращу эту долину в долину изобилия». Если вы футбольный болельщик, то вы знаете, кто такой Тони Данжен. Это великий тренер нашего времени. После многих лет игры, в 1966 он стал главным тренером команды Tampa Bay. Он был так рад, его мечта осуществилась. Он сказал, что никого не знал. У него никогда не было связи, но его выбрали из 7 квалифицированных претендентов. Он знал, что рука Божья открыла эту дверь.
Шесть лет все было отлично. Они развивались и выигрывали. Но однажды его уволили. Его выгнали. Он думал: «Бог, я знаю, что ты дал мне эту работу. Я не понимаю, почему это происходит со мной». Он был в долине. Это было непонятно, но он не стал жаловаться и расстраиваться. Он понимал принцип: в каждой долине есть благословение. Давид сказал в Псалме 22: «Господь пастырь мой, Он ведет меня к тихим водам, на зеленые пажити». Нам нравится эта часть стиха, но потом говорится: «Если я пойду долиной смертной тени», тот же Бог, который ведет вас на зеленые пажити и к тихим водам, иногда поведет и в долину. Вы можете не понимать этого, но если бы это не принесло вам блага, то Бог не допустил бы этого. Сталкиваясь с трудными временами, напоминайте себе, что Бог не повел бы вас в долину, если бы на этом все закончилось. Потеря, поражение. Что ж, не повезло. У долины есть цель — не помешать, но помочь вам, не оттолкнуть назад, но продвинуть вперед, не очернить, но сделать сильнее. Ключ — это наше отношение к долине. Если бы Иосафат подумал: «Бог, я служил тебе, я старался, но почему враги пришли на меня?» Это неправильно. Если бы он поддался негативу, горечи и разочарованию, то никогда не увидел бы долины благословений. Скорее всего, его захватили бы в плен или убили. В притчах сказано: «Шаги доброго направляются Господом». Если вы в долине, то это не потому, что вы сделали что-то не так, но потому, что что-то делаете правильно. Бог хочет поднять вас, но Он сделает это, когда проведет вас через долину благословения. Мы думаем: «Бог, если хочешь благословить меня, то не веди меня вниз, а веди вверх. Если хочешь дать повышение, то не надо увольнять меня». Божьи пути не наши пути. Они намного больше. Божьи планы лучше наших. Что я хочу сказать? Не сражайтесь с долинами, ободритесь. Закрытая дверь или неудача — это не застанет Бога врасплох. Это ваша возможность подняться на новый уровень. Бог не только направляет ваши шаги, когда вы на горе, но и тогда, когда вы в долине. Я не говорю, чтобы вы согласились с поражением или посредственностью, только потому, что это Божий план. Я говорю, когда мы попадаем в долину, когда закрываются двери, когда вам ставят плохой диагноз, то не огорчайтесь. Ожидайте, что откроются новые двери, новые возможности и новая дружба. Бог не привел бы вас туда, если бы это не принесло вам блага. В этой долине есть благословение. Тони был разочарован, что потерял работу. Но он не стал жаловаться, что с ним несправедливо поступили. Он стал благодарить Бога за новые открытые двери. Он знал, что тот же Бог, который открыл двери в Tampa Bay, теперь закрывает двери. Тот же Бог, который направил его шаги и дал ему эту работу, теперь уводит его от того, что он считал работой своей мечты. Это была долина. Очень скоро ему позвонили из Индианаполис и сказали: «Мы ищем нового главного тренера. Вы заинтересованы в этом?» У них был хороший нападающий игрок, Пейтон Мэннинг. Тренер Данжен принял предложение и добился невероятного успеха. Он выиграл суперкубок и провел много победных сезонов. Бог обратил эту долину в долину победы. Если бы Бог не закрыл эту дверь, то он мог бы никогда не выиграть суперкубок. Не сражайтесь со своими долинами. Они приведут вас к величайшим победам. В долине мы всегда что-то приобретаем. Это может не нравиться, но мы приобретаем опыт, терпение, наш характер развивается. С каждой победой приходит уверенность. Это то, что со временем понадобится нам, чтобы подняться на новый уровень.
Долина подготавливает нас. Бог знает наше будущее. Он знает, в чем вы будете нуждаться, когда придет время. Ничто не происходит без причины. Испытание может быть непонятно вам. Но несколько лет спустя вы будете готовы встретить то, что ожидает вас. Бог ничего не делает случайно. Он очень конкретный. Если бы вам не нужна была долина, то вы не оказались бы в ней. Если бы неудачи и разочарования ничего не дали бы вам, то Бог не допустил бы их. Не пытайтесь понять, почему это все происходит. Это только запутает вас. Стойте в вере, доверяйте Богу. Он знает, как лучше. Будьте уверены, все, что приходит в вашу жизнь, Бог обратит вам во благо. Когда Давид был подростком, он сразился с Голиафом. Он не случайно оказался в долине. Здесь есть принцип. Голиаф был больше, сильнее, опытнее. Казалось, что у Давида нет шансов, но мы видим, как Бог обратил долину поражения в долину благословения. Давид взял пращу и поразил Голиафа. У Давида не было меча, поэтому он взял меч Голиафа и добил его. Давид вышел из долины не только опытным и уверенным, и с уважением, но он также вынес меч Голиафа. Прошли годы. Давид скрывался от царя Саула. Саул завидовал Давиду и хотел убить его. Давиду пришлось в спешке убегать, поэтому он не смог взять свой меч. Он не мог защитить себя. Он прибежал в соседний город. Пошел в храм, там, где были люди, которых он знал, и сказал, что выполняет задание царя. Он спросил, не может ли он одолжить у них меч. Ему сказали, «Давид, все, что у нас есть, это меч Голиафа, филистимлянина, которого ты убил в долине». То, что произошло в долине, стало инструментом, который привел Давида на новый уровень. Не будь меча, ему пришлось бы плохо. У Бога все продумано. Долина, в которой вы оказались сегодня, может быть не для этого дня. Она может понадобиться годы спустя. Если вы не изучите и не получите того, что нужно, то вы не будете готовы к новому уровню. Не жалуйтесь на долину, в ней есть благословение. Позже вы используете этот опыт и обретете уверенность. Меч будет ждать вас. Несколько лет спустя после свадьбы мы с Викторией переехали в новый дом. Мы продали наш старый дом. Однажды в дверь постучали. Это был полицейский. Мое сердце забилось. Он улыбнулся, протянул мне бумаги и сказал, «Кто-то, наверное, сильно не любит вас». Я спросил, «О чем вы говорите?» Он сказал, «На вас подали в суд. Люди, которые купили наш дом, судились из-за сантехники. Они подали в суд на нас, на строителей, архитектора, агента по недвижимости и сантехника, на всех, кого только можно. Мы не могли проиграть дело, мы не строили дом, у нас все было в порядке». Через полгода судебного процесса меня уже просто тошнило. Я так переживал. Мне было 26 лет, и казалось, что это худшее из всего, что могло произойти. Мне предстояло выступать перед юристами с объяснениями. Я все перечитал, все исследовал, собрал все документы. Я так нервничал. Когда я закончил свидетельство, то так устал, что не мог поехать домой и попросил, чтобы меня подвезли. Мне казалось, трата времени и энергии, все это было впустую. Столько ненужной боли и стресса. Я не знал, как из этого может получиться что-то хорошее. В каждой долине вы что-то приобретаете. Вы можете не понимать этого, но в этом есть цель. 13 лет спустя мы купили это здание, бывший компакт-центр. Компания подала иск, чтобы помешать нам въехать. Теперь я имел проблему не с сантехникой, но с чем-то критически важным для моей судьбы. Когда я вышел, чтобы свидетельствовать перед влиятельными юристами, то совершенно не волновался. Я был уверен, я был готов.
У меня уже был опыт. Я точно знал, чего ожидать. Меня, как и Давида, ожидал этот меч. У этой долины была цель. Я не видел ее тогда. Это угнетало меня, лишало радости. Я понял, это была долина благословений. Ничто не происходит случайно. Нет смысла расстраиваться и огорчаться. Будьте спокойны, и вы увидите победу. Однажды вы оглянетесь и поймете, что сделал Бог. Вы скажете: «Господь, спасибо тебе за эту долину. Если бы я не научился тому, что пригодится в будущем, то я не был бы готов». Или как тренер Данжин: «Господь, спасибо за открытую дверь, иначе я никогда не выиграл бы суперкубок». Или как тренер Данжин: «Господь, спасибо за закрытую дверь, иначе я никогда не выиграл бы суперкубок». Бог знает, что делает. В каждой долине есть благословение. Это подтолкнет вас вперед. Это поможет вам стать инструментом для достижения следующего уровня вашей судьбы. Я больше не жалуюсь на свои долины. Теперь у меня новый подход. Я понимаю, если бы не было долины, то она не подготавливала бы меня к чему-то более великому. Я не получил бы того, что мне понадобится в будущем. Я слышал высказывание: трудности неизбежны, а расстройство по желанию. Мы все проходим долины, сталкиваемся с тем, чего не понимаем. Трудности неизбежны, но от нас зависит, будем ли мы переживать стресс и портить из-за этого остаток своей жизни. Я слышал об одном человеке, которого покусала собака. Он был так расстроен. Пошел к врачу, провел тесты. Врач сказал: «Сожалею, но собака бешеная. Нам придется сделать вам прививку». Он так расстроился. Врач пошел в другой кабинет за инструментами. Когда он вернулся, то увидел, как мужчина что-то пишет. Он решил, что это завещание, и рассмеялся. «Сэр, все не так плохо, вы не умрете». Тот сказал: «Это не завещание, это список всех тех, кого я хочу покусать». Что я хочу сказать? Когда я прохожу долину, то не нужно кусать других. Пусть это не омрачает вам жизнь. Напоминайте себе, что все это не против вас, но для вас. Однажды вы оглянетесь назад, как и я, и скажете: «То, что я считал долиной поражения, теперь я понимаю, что это была долина благословения». 1 Царств 20. Израильтяне только что поразили армию Винодада на вершине горы. Один из его помощников сказал: «Бог израильтян – это Бог гор, поэтому они сильнее нас. Если мы сразимся с ними в долине, то победим их». Один из переводов говорит: «В низменном месте». Следующей весной Винодад атаковал израильтян в долине. Бог сказал израильтянам: «Они думают, что я Бог гор, а не Бог долин. Я помогу вам победить их, чтобы показать, что Бог и там, и там». Когда мы на горе, то у нас все получается. Мы видим Его милость, мы знаем, что Бог с нами. Когда мы в долине, то думаем: «Бог, где ты? Почему это произошло со мной? Когда я выберусь из этих неприятностей? Когда я выздоровею?» Ободритесь. Он Бог не только гор, но и долин. Давид сказал, что Он скорый помощник в бедах. Когда вы в долине, Бог близко, Он с вами, Он скорый помощник. В Псалме 83 сказано: «Проходя долиной плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением». На пути к вашей судьбе будут долины. Вы будете плакать, вы не все будете понимать, но у Бога ничего не происходит зря. Он соберет каждую слезу, а затем использует это, чтобы освежить вас. Они станут источниками благословения. Когда Давиду было 37 лет, он был готов войти в полноту своей судьбы. Он был помазан в третий и в последний раз. Он был в долине Рефаимов, или долине великанов. За 20 лет до этого он убил Голиафа в этой же долине. Теперь перед ним стоял не Голиаф, но целая долина Голиафов.
Чем ближе вы к своей судьбе, тем сильнее противостояние. Вы можете преодолеть одно препятствие, это хорошо, но не удивляйтесь, если появятся еще большие препятствия. Вы приближаетесь к своей судьбе. Давид и его люди смело выступили и поразили филистимлян. В Писании сказано, что Давид переименовал долину. Долины великанов или рефаимов он назвал Вал Перацим, Бог прорыва. Когда вы сталкиваетесь с непреодолимой ситуацией, то вы должны

долины победы. Если вы переименуете свои долины, тогда то, что должно было остановить вас, продвинет вас вперед. Вы сталкиваетесь с противостоянием, потому что, как Давид, готовы войти на новый уровень вашей судьбы. Не жалуйтесь на долину. Пусть у вас будет новое отношение. Это долина благословения. Верните свой огонь. Силы, которые за вас, больше тех, которые против вас. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что Бог обратит все ваши долины в долины победы, долины здоровья, изобилия и благословения во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите «Господь Иисус». Я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем. Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.